свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Даргона.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

закури. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко. И то

узнать. Только память кинопленкою завертится и устанет имена перебирать. Просто были мы случайными прохожими, увидавшими друг друга только раз. Мы не знаем, как все это время прожили,

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
2: Кто ошибется, кто угадает,

сложись, вместе не ссоришь, ты не узнаешь.

0: Стандарты скручи, борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
3: За медведем где-то близ волк несется юркой.
4: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Есть трамвай.
1: Хорошо.
3: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй!
2: Эй-эй!
5: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Паровоз,
1: хорошо.
0: Пароход,
1: хорошо.
0: Самолет,
1: великолепно, но олени лучше.
2: Эй-эй! Эй-эй!
5: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Борзый конь?
1: Хорошо.
3: А ишак?
1: Хорошо.
0: А верблюд?
6: Верблюд, между прочим, так себе.
2: Но олени лучше. Эй-эй!
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

по воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

мир, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье мир не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он взлетит в ракете, изменит русло старых рек, и широко шагая по планете,

0: говорите, Милин?
1: Я его
0: тоже
1: что?
0: Мне Милин.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются,

мороз. Сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олово, здешний стоящий на

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду между людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером и придет...

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Начинается жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

Монмартр у костра, сегодня как вчера. Но перестань, не надо про Париж. Немного подожди.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

только над землею песен пронеслось. Помню песню детства, песню матери родной, помню песню сердца в час ночной. Но в пути далеком, в грозовом бою,

возвращусь я с нею в милые места. Подойду я с этой песней к дому своему.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

как и сердцу не жестко, мне за песнею и за вином показалась ты той березкой.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

пока свой путь не завершим, пока тропа не кончится, остановись и оглянись. Не речка вдаль торопится, проходит жизнь.

пока не пройдена черта. Остановись, и случай, остановись и оглянись. Не туча вдаль торопится,

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

Ты сказал, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал. Веселый фейерверк. Серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг, как прежде. И только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю, ищу и надеюсь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

не исчезай. Во мне ты навек. Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет. Но все горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будет всех исключение. Не исчезай в нас вовек. Не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, и у каждой есть тысячи свеч. Но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах. Ведь все равно, даже если исчезну сам,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки.

0: вами клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанне, ой, Варета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд будет. Знайте, вы блюдо.

ее далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг. Влюбленные кружатся пары, и молодость дружит с певцом, и музыке вторят большие бульвары с московским садовым кольцом. Когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: сбежала из дворца.
1: Такая, такая.
0: Я вспомнила о чем.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Я ищу Анюту,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: молодею, я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Адам. Гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной, забыв зарок заветный, решила с яблони одной отведать плод запретный. И хрустнув тонкой кожурой, Адам успела: «Ева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева». Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-деда Адама. Их даже в песенку порой

0: твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, а ты моя королева.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель, а тот, который...

0: нашему дому.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Не бывал в нашем городе света над вечерней рекой и мечтал до зари, друзьями ты не бродил.

нам в Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверской, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Ушаков назвал встречу Путина с Уитковым и Кушнером в Кремле конструктивной. По словам помощника президента России, переговоры главы государства со спецпосланником и зятем американского лидера были содержательными и откровенными. С российской стороны были даны оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения СВО. Выражена уверенность в достижении поставленных целей, сообщил Юрий Ушаков на ночном брифинге. По его словам, Стив Уитков и Джаред Кушнер сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования конфликта. Переговоры не ограничились обменом мнений вокруг украинского кризиса и были полезными для обеих сторон, подчеркнул помощник президента. Стив Уитков и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщил Юрий Ушаков. Дональд Трамп объявил о новой дипломатической инициативе по прекращению конфликта на Украине. Президент США заявил, что Стив Уитков и Джаред Кушнер привезли с собой в Москву план по прекращению войны. Это была цитата. При этом он не стал уточнять детали. Как заявили в Белом доме, в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсудили конкретные планы дальнейших шагов по прекращению конфликта на Украине. Эти идеи должны быть обнародованы в ближайшей неделе, сообщил агентству «Франс Пресс» представитель Белого дома в ночь на воскресенье. Послы США с нетерпением ждут не менее продуктивных встреч, которые состоятся на Украине, цитирует агентство слова своего источника в Вашингтоне. Сын Джо Байдена не исключил своего участия в борьбе за пост президента США. Об этом Хантер Байден заявил радиожурналисту Джону Катсаматидису. Он обозначил потенциальную аудиторию своих сторонников. По его словам, наибольшее беспокойство вызывают миллионы американцев, продолжающих страдать от наркотической зависимости. При этом Хантер Байден, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и помилованный отцом перед уходом с должности, подчеркнул, что ключевым требованием кандидата на пост президента считает признание верховенства закона. Сын бывшего президента США не дал однозначного обещания выдвигать свою кандидатуру. Он отметил, что у демократической партии есть много достойных претендентов. Ранее Байден-младший открыто заявлял о проблемах с наркотической зависимостью в прошлом. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 88 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 86 рублей 59 копеек. Курс евро до вторника 100 рублей 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13. Сегодня в российской столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 738 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Стоит ли в 2026 году учиться жить как предприниматель?» В эфире директор омникального бизнеса Филипп Лобковский и тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек» Екатерина Беззубова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «История родного края. Основа истории страны». В эфире председатель Союза краеведов России Дмитрий Кошлаков-Крестовский и журналист, историк Москвы Олег Фочкин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Рождение русской кухни. 9-17 века. В эфире кулинар, автор книг по истории русской кухни и гастрономии Ольга Сюткина и ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Павел пишет, что? Герман? Какой Герман? Он, видимо, думает, что... Потом он пишет мою фамилию с опиской. Видимо, случайно. Я очень в это верю.
1: Описка именно.
0: Да, вот именно
1: это
0: описка.
1: Слово очень хорошо подходит. Да.
0: Ну, нормально. Такое бывает. И он, видимо, верит в то, что я совсем с ума сошел. С нами, кстати, Евгений Воркунов, доброе которого утро. Я лично сегодня не ждал и очень рад видеть. Женя, доброе утро. А, Гермошлем здесь, Павел здесь, Алексей здесь, Зурита здесь, Денис здесь, Павел... который прям с самого раннего утра прям завалил сообщениями.
1: Написывает,
0: это очень приятно.
1: Да,
0: переводчик да. здесь, у меня почему-то на втором мониторе он есть, а на этом мониторе, на который мы с тобой вдвоем смотрим, его нет. Надеюсь, что сообщение появится. Андрей И тоже здесь. А вот Гермошлем пишет, доброе утро. Тут Украина предлагает Польше просить чемпионат мира по футболу. Как вам? А мне кажется, что хохлы хотят сэкономить на фейерверках на церемонии открытия, а поляки будут прекрасно смотреться на стадионе Степана Бандеры.
1: Да, это было бы очень так постранично.
0: Подождите,
1: в стиле эпохи той культурной, в которой мы живем. Было
0: а
1: бы очень
0: а вы сейчас серьезно, да? Была такая новость?
1: Я не просто... знаю, я на самом деле не видел. Мне, знаете, что интересно, Гермошлем, если уточните, буду благодарен. Они предлагают Польше как бы в соло провести чемпионат мира, или они предлагают вот на двоих
2: соло.
1: Провести?
2: Твоя жизнь — это соло.
1: Так, они же проводили уже, да, турниры?
0: Да, они же на двоих. Они евро проводили на двоих.
1: Да.
0: Польша, Украина. Слушай, честно говоря, ты должен привыкнуть здесь музыкально-развлекательно-политическое, общественно, не знаю, говорливое. Программа, поэтому мы сегодня будем петь, мы сегодня будем, может быть, даже танцевать, мы будем вас
2: я танцую, пьяный на столе.
0: Нет, какие пьяные, ты что, алкоголь мы отрицаем, порицаем.
2: Снова счастье улыбнулось мне.
0: Слушай, а мне, кстати, я вот вчера отправлял Герману темы.
1: Да.
0: И тут есть одна история, связанная как раз именно на тебя, мы вчера ее не успели. Так. Обсудить. Вот буквально сейчас, секундочку.
2: Именно на тебя ты сказал?
0: На тебя,
1: даже
0: на тебя.
1: Даже интересно, что это сейчас.
2: На меня?
0: Да-да-да.
1: Гермошлем говорит,
2: подожди,
1: что мы еще...
2: Обычно говорят именно для тебя, а именно на тебя я такого ни разу не слышу.
0: Так, все, свои фантазии, подожди.
2: Что такое именно на тебя, это как понимать?
0: На тебя рассчитанная тема.
2: Понятно. Ну так надо было сказать до конца фразу.
0: Все для тебя!
2: Рассветы и туман! Да.
0: Все, какая ладно, успокаимся. Так вот, проректор МГППУ усмотрел в инновациях в сфере образования элементы ретро. Пионеры, курсы начальной военной подготовки и оценки за поведение были характерны для советской системы.
2: А еще знаешь, что было характерно для Советского Союза?
0: Союз, не...
2: Социализм.
0: Да.
2: Общая собственность.
0: Да, вот
1: и где мы теперь? Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Косарецкий. Цитата. «В изменениях последних лет очень много возврата элементов советской системы. Есть термин ретро-инновации. Вот у нас большая часть инноваций носит характер ретро. Это и возрождение фактически движения пионерии в школе».
2: Знаешь еще, какая ретро-инновация классная?
1: Какая?
2: «Крепостное право».
0: Сейчас начнется.
2: Феодализм, счастье, помолись.
0: Сейчас будет, подожди, потерпи. Ну и что же там еще?
1: Это и оценки за поведение, которые с крахом Советского Союза были отменены, и возвращение, и укрепление курса начальной военной подготовки, еще множество таких позиций, которые мы с вами помним, в советской школе. Я не помню.
0: Зурита пишет, и розги.
1: Ну, розги, иногда, кстати...
0: Странно было бы, если бы вообще Герман сказал, ну, розги я помню.
1: Это было, простите.
2: Не, подожди, он уже
0: линейками били?
1: Да, но это не в школе было.
2: А я, по-моему, рассказывал.
1: На занятиях там по танцам.
2: По танцам? Линейкой били по танцам.
0: Я же сказал, сегодня... Подожди, стоп. Я же сказал, что сегодня будут танцы. Кто мне не поверил? Ча-ча, раз, два, три. Так вот.
2: Подожди, он и не пьяный на столе может станцевать.

0: он трезвый, может, на столе сидеть. Герман?
1: Джайв, румба, самба, это ко мне, да. Я это могу.
0: Хишеда в своем стиле говорит, ретро, это когда твоя подруга бабка. Это вот сейчас запахло, честно говоря, Прохором Шаляпиным где-то.
1: И причем, весной.
0: Вы знаете, самое главное, что когда он нам, к нам приходил, он даже и не отрицает этого факта, то есть ему норм. Так вот, давайте обсуждать, все-таки есть ли что-то в возвращении старых вот этих традиций, такое вот с флером ретро? Есть ли что-то хорошее? Или все это забытое, старое, которое...
2: Ну, подожди, есть отличные традиции старые. Убивать людей.
0: Не, ну,
2: неандертальцев
0: слушай,
2: убили.
0: Нет, ну вырезали. Мы сейчас, если серьезно...
2: Геноцид.
1: Это не традиция, это необходимость.
2: Почему?
1: Была. Традиция, ну,
2: кстати, не, это потом стало традицией.
1: Необходимость, это разные вещи. Традиция, это стало в каких-нибудь языческих богопоклонствах, которые...
2: Например,
1: было,
2: да.
1: Как
2: или в Африке до сих пор в некоторых племенах.
1: Ну, вот
2: такие традиции есть.
1: Где они теперь? Куда
2: где?
1: Они традиции привели?
2: Подожди, они живут на экваторе, у них тепло, хорошо.
1: И ничего нет.
2: Ничего нет.
1: Ничего
2: им ничего
1: нет.
2: И не надо. Они счастливы
0: солнце.
2: И так. Это нам нужно. Отопление,
1: если
2: свет,
1: ничего не надо было, стали
2: тепло,
1: ли десятки тысяч марокканцев
2: воду, да.
1: пробивать границу Испании?
0: Честно говоря,
2: они на севере,
0: у меня есть четкое...
1: Тоже недалеко от экватора.
0: Четкое ощущение дежавю, потому что я вот про язычника, вот про...
2: Ты мультик «Мадагаскар» смотрел, ты хочешь сказать, там неправда? Там не так хорошо, как в мультике.
1: Нет, возможно, если ты зебра, тебе там вообще офигенно.
0: Ну что, давайте серьезно, парни.
1: Да.
0: Вот ты сказал про линейки, честно говоря, в моей, ну, она, конечно же, не советская.
1: На танцах
0: вот
1: это нормально.
2: Пишет Родер, а что плохого в возврате к рабочим моделям? Отлично, я давно предлагаю к социализму вернуться.
0: Ты можешь сегодня высказываться, я даже не буду. Ты можешь к социализму возвращаться.
1: А че же сегодня... шли-то от него, если модель рабочая была?
0: Слушай, вот вопрос, а в чем она была рабочая? Давай серьезно. Было что-то хорошее, было что-то плохое. Во всех, во всех аспектах и во все времена так будет.
2: Безусловно.
0: Но если мы с тобой берем вот те самые традиции, о которых говорил наш эксперт, ну как будто бы это действительно возвращение. Ну давайте так.
2: К чему за возвращение?
0: Ну, за последнее время вернули оценки в школу? За поведение.
2: Оценки в школу?
0: Не-не, оценка за поведение. Вот у тебя была оценка за поведение?
1: Ну, как вот по итогу четверти, вот чтобы она в табель шла, что вот за поведение у него по итогу четверти там 3. Такого не было. Но в целом
0: не
1: спокойно
0: было.
1: Могли мне поставить за то, что вот урок сорвал.
0: Да, типа двойка. Получает, двойка, да. За поведение. Такое
2: ты урок
0: было,
2: сорвал?
0: Но.
2: Как тебе не стыдно?
1: Да, вообще, господи.
0: Сейчас мы его выведем.
2: Нет, ну, подожди.
0: Сейчас мы
2: у меня была двойка.
0: Выведем.
2: У меня была двойка по русскому языку в четверти. Потому
0: серьезно?
2: Что я прогулял целую четверть.
0: Двойка?
2: Двойку. Меня поставили за четверть двойку, потому что я целую четверть играл дома в Сегу Мега Драйв. В Дюну 2 The Battle for Arrakis.
0: Слушай, на самом деле...
1: Сейчас GTA 6 выйдет, так же сделаем.
0: Если кто-то ушел в отпуск, знайте, он играет в GTA 6. Так вот, и у меня были только, ну, периодически, крайне редко, но могли влепить двойку, но я точно абсолютно знал, что эта оценка не пойдет в дневник. Она, конечно же, будет увидена родителями.
2: Два пишем, три в уме.
0: Да, два пишем, три в уме. Ну, это же так и есть.
2: Нет.
0: Ну, типа...
2: Нет.
0: Да, конечно.
2: Ну,
0: прям вам ставили двойки?
2: У меня прям...
0: Давай честно, вам прям двойку в журнал ставили?
2: Да.
1: За поведение да спокойно могли.
0: Нет,
1: да.
2: Не только
0: я говорю
2: по предметам,
0: про...
2: конечно,
0: даже
2: ставили.
0: Даже не только за поведение, а за предмет какой-нибудь. Типа, там, ты не сделал домашнее задание, двойка
2: да,
0: тебе.
2: Да, журнал. Конечно.
0: Не
2: да.
0: знаю, у нас было таким образом, что нам ставили двойку.
1: Да.
0: Знаешь, этот,
1: куда
0: пишу карандашом.
1: В тетрадку?
2: Нет.
0: Нет, не в тетрадку. Типа в журнал стирающейся ручкой.
1: А,
2: нет.
0: Типа, не сделал домашнее задание,
2: у нас
0: на
2: ставили.
0: Тебе два.
2: У нас ставили.
0: А потом, знаешь, что было? Стирали эту двойку, ты делал домашнее задание, приносил голову.
2: Это читерство уже.
1: А у нас,
0: ну,
1: вот
0: так
1: ввелась...
2: Не, у нас было, ставили по-нормальному все.
0: Интересно.
1: У нас такая штука ввелась, как электронный журнал.
2: У нас еще не было электронного журнала.
0: О, ты жертва вот этого времени, да, уже,
1: ну,
0: который
1: вот он,
0: сейчас?
1: Он появился тогда, когда вот я в школе был,
2: он
1: наверное, когда я в классе в пятом, вот в шестом был, ввели электронные журналы.
2: Ну, электронные журналы, там пу-пу-пу. Вот
1: и там все эти двойки да, были, да. Замил душ, конечно.
0: Слушай, честно говоря, электронный журнал — это такая неприятная, мне кажется, для учеников, и такая приятная для родителей фича.
1: Для родителей, на самом деле, тоже.
0: Почему?
1: Ну, у меня мама, например, где-то в районе 9 класса, она уже, она мне как-то сказала, что она не будет больше заходить смотреть мои оценки, чтобы не расстраиваться.
0: Слушай, хорошо прям.
1: Да,
2: такая история. А у нас было не так, у нас просто... Я лежу на диване, подходит мама и говорит: ну-ка, встал, быстро, иди, сдавай курс, курсовую в Тихоне.
0: Серьезно?
2: Да. Мне только что позвонили, у вас осталось там 5 дней, ты еще ничего не сделал, ты ни разу не приходил.
0: Мне кажется, Варкунов делал таким образом, да-да, мама, перекладывался и пел союзник.
2: Не-не-не.
0: Я, нет, слушай, ну,
2: мне пришлось встать, ну, правильно, поехать
0: правильно.
2: В Тихан и сделать.
0: Это правильно. Мне прям нравится такой подход.
1: Дзурит интересную мысль пишет. Пишет, что советская двойка — это либеральная четверка.
2: Кстати.
0: Давайте так. Вот та самая двойка, о которой я говорил, без шуток, вот которую мне ставили карандашом и нам всем, это четверка впоследствии. Потому что ты приносишь домашнее задание, 5 тебе не могут поставить. Логично? Логично. Четверочку ты получишь, если все хорошо сделаешь. Поэтому та самая двойка — это четверка.
1: Ну, Зурит немножко о другом. Зурит о
0: том, понимаю, о чем она пишет.
1: Стандарты какие-то.
0: Он, прошу прощения.
1: Да, это... Ну, нет, ты прав, да. Ты приносил, приходил, пересдавал. Так же и в каком-нибудь условном университете такая же история.
0: Да,
1: когда
0: да,
1: ты заваливаешь предмет на пересдаче, приходишь, четверочку свою получаешь.
0: Ставили двойки, пишет Гермошлен. У моего друга был рекорд. 10 двоек подряд. Потом таких люлей дома получил, месяц его на лодке не видели.
2: Он джекпот сорвал.
0: Да, я думаю, что не только
2: задней части.
0: Да, да,
2: прям красный джекпот просто.
0: Супер джекпот. Супер джекпот. Ну да, не, я таких не встречал. Вот именно чтобы 10 двоек, ну... Во-первых, статистика. Нельзя портить статистику.
2: У меня была двойка в четверти.
0: Ну, это мощно.
2: Первая четверть.
1: На триместре была.
2: В 9 классе у меня была двойка.
0: Серьезно?
1: Да, классе в 6-м, наверное.
2: 8-м.
0: Ну, вы даете.
1: Ну, и потом следующий триместр я на 5-ку закрыл.
0: Нам ставили оценки за поведение. Такие, знаешь, у огонька сидят. Встреча выпускников, и учительница рассказывает ту самую историю.
1: Ты, кроме шуток, она действительно периодически на встрече выпускников это рассказывает.
0: Слушай, честно говоря, вот я был последний раз на встрече выпускников первый год выпуска из школы, то есть...
1: А нет, мы каждый год встречаемся.
0: Это классная традиция, но просто...
2: Они зумеры просто.
0: Знаешь, что приятно? Приятно то, что школьные друзья, они со мной идут по жизни. Пока, как
1: школьная
0: минимум.
1: Пора,
0: и мне кажется, что...
1: погоде.
0: Пролетаю двое... Да, там же такие слова. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Наша рубрика любимая с Варкуновым. Ты можешь присоединяться, кстати.
1: Да нет, вы там ходите спокойно.
0: Так вот, и в тот самый первый год мы встретились однажды, и все те, с кем я хочу общаться, я общаюсь с ними по сей день, поэтому на встречи выпускников я не ходил и не хожу, потому что даже не знаю, когда, что-то где-то в ноябре и так далее, но... Школьные друзья идут со мной пожить.
1: А, просто 1 июня у классного руководителя день рождения. Мы несколько лет подряд встречались, ну, ездили к нему на дачу поздравлять его с днем рождения.
2: У тебя классный руководитель мужик?
1: Да, Алиутдинов Рифат Раисович его зовут.
2: Странно, почему у тебя...
0: Привет ему, если вы нас слушаете.
1: Я боюсь, ему сейчас немножко тяжело нас слушать, потому что он сейчас на фронте.
0: Здоровье ему и пусть возвращается.
1: Мы перестали ездить к нему на дачу, потому что он перестал там находиться. И теперь мы просто встречаемся вот где-то там, у меня на даче, еще у кого-нибудь на даче пересекаемся. Отмечаем его день рождения. Да, Рифат Раисович, давайте, ждем вас.
0: А двойка в четверти не повод оставлять на второй год? Так, напомните, у кого была двойка в четверти?
2: Меня.
0: У тебя, у тебя была?
1: На триместр.
0: Ну, слушайте, выводы делайте сами вот. Как бы.
1: Не, на второй год за двойку в году оставляют. Четверти же, ну, ты в одной четверти получил себе двойку, в следующей четверти ее исправил.
2: У меня по факту было потом четверка по-русски.
0: Денис Девятиэтажник пишет: как-то в отбое Сергей Алексеевич очень тонко назвал последние реформы в школе новаторский зуд. А вот новаторский ли? Слушайте,
1: Денис. Ну, в попытке что-то новое придумать, придумывается то, что уже давным-давно было придумано.
0: Велосипед давным-давно придумали. Успокойтесь, это уже...
1: Проблема культурной стагнации, того, что мы застряли в эпохе постмодерна, никак из нее выбраться не можем.
0: О, ты слышал сейчас, как зумеры заговорили? Постмодерн.
1: Да,
2: он просто никак, зумер.
1: Все никак к метамодерну не перейдем. Вот когда перейдем, тогда заживем.
0: Подожди, перейдете, обязательно перейдете, потерпите.
1: И вы перейдете. Вот вам, нам норм будет, вот вы перейдете. Вот
2: подожди, нам учитывая, нам как развиваются события, вы не выживете.
1: Ну, это вы и подавно.
0: Слушай, это что, взаимное оскорбление? Рубрика «Взаимное оскорбление».
2: Это, подожди, это как это, конфликт поколений.
0: Слушайте, ну, по поводу...
2: Особенно в Москве точно
0: не выживу. По поводу пионерии, там еще же было, что пионерию возвращать.
1: Да.
0: Я же не путаю ничего.
2: Откуда?
0: Ну, где, откуда? Какая... Вот именно. Вот вы сейчас подойдите к школьнику и задайте ему вопрос. Что такое пионерия?
2: Вот давай он так. Не... Какая у нас идеология, чтобы...
0: Не обесят. Я думаю, что не обесят.
2: Какая у нас идеология?
1: Ходить, любой школьник тебе скажет, что такое пионерия. Подойди к детсадовцу, спроси у него, что такое геометрия. Это же не значит, что ему никогда не объяснят геометрию.
0: Смотри, какие они самодостаточные, эти зумеры, а? Как защищают
2: свои. Он просто самоуверенный.
0: Нет, я... Слушай, я вчера столкнулся с ситуацией...
2: Ничего, мы тоже такими были, не переживай.
0: Я зашел в уборную.
1: Так.
0: Это было...
2: И вода у тебя закончилась.
0: Это было тоже вчера. Кстати, это сейчас тоже расскажу. Намылил руки здесь, прихожу, прикинь, Герц. Вчера был супер напряженный день. У меня было две площадки, выступления, короче, эфира два целых. Я захожу, значит, думаю, ну, с дороги надо помыть руки. Я захожу, намыливаю руки прям, знаешь, хорошенько причем. Поднимаю этот кран, а потом воды нет. А я причем в том, дальнем был. Ну, что мне сейчас делать? Ну, я салфетками протянусь, думаю, у нас в редакции сейчас помою. Закажу, тут тоже нет воды. Слава богу, у нас была вода в кулере, потому что пурифайер ваш вот этот вот хваленый тоже не работал. Ну, а теперь про историю вчера. Был я на выступлении, значит, это был День города Москвы. И, значит,
1: поздравляю вас, кстати.
0: Да, с праздником. Мы вчера уже целый день поздравляли. Сегодня тоже продолжение праздника. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Так вот, я захожу в уборную. Там два пацана по лет 12. Они заходят в одну кабинку. Я же понимаю, что они будут делать.
2: Что они будут делать?
0: Они явно где-то нашли вот эти вот электронные сигареты, курение вредит вашему
2: здоровью. Осуждаем вообще электронные сигареты.
0: Мы вообще курение осуждаем. И начинают там, они вдвоем заходят, короче, и
2: это вот что-то к самокатчикам и моноколесам, вот эти вот электронные сигареты туда же.
0: Короче, дым пошел.
1: Может, у них просто была активная мозговая деятельность.
0: И они...
2: Дым пошел.
0: Они, короче... Я к ним стучусь, я говорю, пацаны, все, хорош, типа, не балуй, сейчас сигнализация сработает. Они, видимо, перепугались.
1: Да.
0: Выходят. Ну, не, я спокойно, нормально. Ну, дети там по лет, наверное, 12-13.
1: Угу.
0: Я говорю, не балуйтесь, пацаны. Да мы не баловались. И начинают, короче, ЛГБТшные шутки мне там, типа, заливать. Я говорю, так, пацаны, угомонились. Я говорю, слышите? Школота.
1: Кстати, запрещенное экстремистское террористское движение.
0: Я был, ну, я реально, я просто, ну, я все, что угодно ожидал. В реале все, что угодно.
1: Хисшедом пошутил.
0: Да, клянусь. Вот это слово, которое первое вы написали.
1: Бес.
0: Вот, да, бес. Вот дальше. Вот оно там и было. Я думаю, вот вы ж малолетки, а? И я в моменте, на самом деле, подумал, а вот если мой бы сын так ответил, я бы прям, ну, если я бы это услышал, во-первых, я бы по шее надавал, я бы сильно бы расстроился.
1: Угу.
0: Ну, прям, ну это... Вот все, я отвечаю, все, что угодно. Вот всякие разные варианты сейчас в голове перемешайте. Но то, что они сказали, я такой, даже у меня, типа, знаешь, это, я в ступор вошел. Ну, давайте возвращаемся к теме. Я получил как-то 10 колов.
1: Да, видимо, 10 единиц.
0: Да, в журнал по русскому языку. Просто за спор с учителем. Исправил потом половину только на 4. Вот пишет аутсайдер, это то же самое, что я и вам говорил. Все эти оценки...
2: Интересно, мне было бы услышать этот можно... спор. Это учитель. Да, жиши, да, пиши с буквой.
1: Учитель явно был сильно недоволен.
2: По-русскому.
1: Да, взял 10 колов.
2: Да.
0: Дин тебе пишет. Так в чем проблема? Соберитесь, сформулируйте прежде всего для себя, что такое этот ваш метамодерн. Попытайтесь объяснить нам, старым дуракам, и вперед, я заранее с вами. Вот Денис Девятиэтажник вас поддерживает.
2: Ну, молодец. Ну, все, объясняй.
1: Все, нету больше никого, кто бы нас поддерживал. Из-за таких, как мы из-за таких, как вы, мы и застряли в постмодерне. Вам так не объяснишь,
2: подожди, что такое модерн? Как это не объяснишь? Может быть, ты сам себе не можешь объяснить, если ты
1: может
2: не
1: быть,
2: можешь...
1: Может быть, в этом и есть метамодерн.
0: Вот смотрите, еще одна такая мысль.
2: Понятно, 34... это объяснение ради объяснения,
0: Жень,
2: которое ничего
0: вот
2: не объясняет.
0: Да, 34-й пишет. Метамодерн. Имеется многотомник...
2: Но наука работает.
0: Библиотека советской пионерии. Угу. Очень достойная. Во-первых, я вообще не удивился, что существует такой многотомник. Это раз. Так о чем там написано? Вот как вы думаете?
1: Клич пионера, всегда будь готов.
0: Я был в этом. Я
2: где
0: был...
2: ты был?
0: Слушай, я вот рассказывал неоднократно. Я ездил в лагерь, который называется Артек. Это
2: такой, да.
0: Было, я вам сейчас скажу, мне было 6. Да. То есть это была первая поездка без родителей.
2: Какой год?
1: 2001.
0: Да, 2001 год. Это отблески вот этой вот советской пионерии, которые
2: это,
0: немножечко...
2: Это уже не отблески.
0: Ну, слушай, с запозданием они там были. В чем они заключались? Это голубые шортики, белые рубашки, это... пионерский галстук.
2: Это и... просто одежда.
0: Нет,
2: это не содержание.
0: Нет, это попытка сохранить ту самую пионерию. И как ты думаешь, каково было отношение тех самых детей, которые приезжали в формат такого лагеря?
2: Какого?
0: Ну, вот такого пионерского.
2: Нет,
0: отвратительное. Мы не понимали, что от нас хотят, ты понимаешь? Идеологии не было никакой.
1: Конечно. А какой, какая то есть... тебе нужна идеология?
2: Более
1: на
2: того,
1: Украине,
2: в то время это Украина.
0: Я
2: да.
0: бы, ну, я об этом не говорил.
2: А у нас в 2001 году какая идеология? А у нас сейчас какая идеология?
1: Идеология это вообще вымерший политический конструкт.
0: Сейчас мы уйдем в 91-й, почему все развалилось? Нет, подождите. Я говорю, что крайне тяжело донести ту самую мысль, которая уже, к сожалению, где-то похоронена в прошлом. Никакого возрождения пионерии, как товарищи.
1: Да, но образовательный будет. Процесс, он же как раз для этого и существует, для того, чтобы маленьким детям доносить сложные, тяжелые взрослые мысли. Мы для этого все с вами ходим в школу, для того, чтобы для социализации и формирования единого облика общества. Но об этом потом продолжим.
2: А я думал...
0: Продолжим после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 9:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Кремле конструктивной. По словам помощника президента России, переговоры главы государства со спецпосланником и зятем американского лидера были содержательными и откровенными. С российской стороны были даны оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения СВО. Выражена уверенность в достижении поставленных целей, отметил Юрий Ушаков на ночном брифинге. По его словам, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования конфликта. Переговоры не ограничились обменом мнений вокруг украинского кризиса и были полезными для обеих сторон, подчеркнул помощник президента. Между тем, Дональд Трамп объявил о новой дипломатической инициативе по прекращению конфликта на Украине. Президент США заявил, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер привезли с собой в Москву и Киев план по прекращению войны. Это была цитата. При этом он не стал уточнять детали. Как заявили в Белом доме, в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, спецпосланник президента Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсудили конкретные планы дальнейших шагов по прекращению конфликта на Украине. Эти идеи должны быть обнародованы в ближайшей неделе, сообщил агентству France Press представитель Белого дома в ночь на воскресенье. Число пострадавших из-за атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 3. 2 человек доставили в больницу, об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Одному человеку оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Ранее Слюсарь сообщил о пострадавшем из-за атаки БПЛА ребенке. Он добавил, что в Кировском районе Ростова-на-Дону повреждены квартира и остекление на балконе многоквартирного дома. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия. 70% россиян готовы отказаться от чего-либо ради путешествия мечты. Из этого числа почти каждый пятый предпочел бы поездку к красивой свадьбе. 14% ради поездки отложили бы покупку автомобиля. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Результаты есть в распоряжении агентства ТАСС. Как показал опрос, чаще всего респонденты выбирали дорогие покупки, включая технику и брендированную одежду. Такой вариант назвали 19 человек из 100. Пожертвовать первоначальным взносом на квартиру ради поездки мечты готовы 10% опрошенных, а более высокой зарплатой и карьерным ростом 8%. При этом каждый третий заявил, что не стал бы отказываться от других целей или привычных расходов даже ради желанной поездки. О погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

0: 9 часов 36 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 6 сентября, в воскресенье, с нами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале, в нашей группе ВКонтакте.
0: Ну а также не забывайте, что у нас есть канал в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Евгений пишет: кофемолки заведены, приятно вас слышать. И
1: что
0: нам
1: такое
0: приятно
1: кофемолки?
0: У нас Казаков когда-то был в отпуске.
1: Кофемолки.
0: Он говорит: заводите свои кофемолки. Типа утренний эфир. Ну, вот видишь, смешно, наши, да, слушатели. Ну да, смешно, неплохо.
1: Да. Оля-ля пишет: наконец-то сегодня Осипова никто не объюзит. Да это никогда... пока, это пока.
0: А что, придет, что ли?
1: Ну, я не
0: душ
1: знаю.
0: Ты придет?
2: Еще полтора часа у него есть.
0: Да нет, слушайте, это такой формат, Оля, никто не обидит. Все хорошо. Но спасибо вам за поддержку. Люблю вас.
2: Если что, ну, вот так вот, да, делаешь?
0: Да.
2: Большой Хейтеры, палец зажимаешь.
0: Люблю вас. Ну, давай так, как у нас сегодня другой состав в программе, мы возьмем звонок.
2: Ничего себе.
0: И, да, поговорим с нашими слушателями. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире.
3: Доброе утро, рада вас слышать.
0: Взаимно.
3: У вас беседы всегда веселые, интересные, но и в то же время умные. А вот по поводу октябренков, пионеров и комсомольцев, я вам вот что скажу. Я представитель всех этих организаций, да, мне 60 лет, и я все это прошла. И вот я хочу сказать, что вот то время советское, да, когда мы строили коммунизм, когда шли такими сплоченными рядами к этому всему, вот построение вот этого общества было идеальным. Вы смотрите, у нас была идея, у нас была идеология, у нас была конечная цель. И все этому было подчинено. А с раннего возраста детей, дальше вот пионеры, да, комсомольцы, все это были в дальнейшем членами партии. Все это было единое. Надо было быть хорошим человеком, правильным, строить вот этот наш коммунизм. Согласно, вот был моральный кодекс строителя коммунизма, да, вот этому всему нужно было следовать. И это было с детства. И поэтому у нас плохих людей, тунеядцев, всяческих хулиганов, нарушителей, их порицало все общество. И вот поэтому как бы вот по построению всего вот, нашего того общества все было идеально. Я такого другого не знаю, как все было подчинено одной идее. Дальше. Что сейчас? У нас нет как бы конечной цели, куда мы идем, что мы строим. Вот не знаю, должно это быть или нет, но в плане организации общества, ну, наверное, что-то должно. Вот как бы мы должны знать, что вот в дальнейшем у нас будет вот такое дело. И у нас разобщено общество. Дети, вот вы рассказывали, что вы встретили двух товарищей малолетних, mm-hmm. да, которые вам как-то ответили, удивили вас. То есть вот они живут своей жизнью, следующее поколение, там, студенчество, все, это живут своей жизнью. Поэтому вот мне кажется, что сейчас вот то, что мы пытаемся вернуть то старое, это прекрасно, это хорошо. Другое дело, в какой форме все это происходит, тоже нужно думать, да? Уже другое время, уже другие явления в обществе происходят. Вот это нужно как бы тоже учитывать. Вот. А то, что вот возрождение идет, то, мне кажется, это должно быть постепенно. Хотя бы сейчас мы должны начинать как-то вот организовывать свое общество и вот эту связь поколений как бы вот опять восстанавливать. Такое мое мнение.
0: Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
0: За ваше
2: Спасибо.
0: Мнение. Всего доброго, хорошего
2: Спасибо.
0: Дня. Интересное мнение, слушай. Интересное. Вопрос, там много вопросов риторических.
2: Если было идеальное какое-то построение общества, да, с идеологическим воспитанием, если люди знали, к чему они идут, ради чего это все, почему на 70 лет хватило всего этой идиллии?
1: Почему на 70 лет хватило?
2: Да.
1: А ты вот представь, сейчас нынешняя ситуация, нынешняя ситуация, это прямое прям продолжение логическое того, что произошло в 91-м году. Мы никогда бы не воевали с Украиной, если бы Украина до сих пор была бы в составе Советского Союза. Кто разваливал Советский Союз? Вот у нас, например, Георгий как-то, Бабаян, говорил, что вот Советский Союз развалили люди, которые хотели джинсы. Но не они развалили Советский Союз. Советский Союз развалили отчасти даже те люди, которые сейчас есть, бывают у власти. Вот. И разваливали они это не для того, чтобы у кого-то появились джинсы, а для того, чтобы у нынешних олигархов были такие доходы, какие есть у олигархов западных, чтобы жить в обществе западного мира, чтобы жить так же, как живут западные олигархи.
0: Вот Елена в эти
2: поддерживает. Хорошо, но неужели никто джинсов-то не хотел?
1: Джинсы хотели, но это не основная причина.
2: Это не основная причина. Ты мне сейчас хочешь сказать, что не было людей, которые не хотели того, чтобы Советский Союз...
1: Безусловно. Рухнул? А есть люди, которые хотели бы, чтобы сейчас нынешняя Россия развалилась? Наверняка есть, да? Даже сейчас, даже у нас...
2: идеальным то общество, часть которого хочет разрушение этого общества.
1: Она не говорила, что общество было идеальным.
2: Ну, она сказала, что общественная модель общественного воспитания
1: она была идеальной. Безусловно, увеличила. Ничего не бывает идеального в нашем мире. Это ну, аксиома. Но Советский Союз не разваливали те люди, которые хотели джинсы. 91-й год, митинг за сохранение Советского Союза. Какое количество людей вышло на него? Посмотрите просто кадры, посмотрите.
0: Так, пока
1: нельзя говорить
0: пока,
1: о том...
0: Пока вы,
2: мы какое слушаем... количество людей вышло с танком по Белому дому стрелять? Чтобы Советский Союз давай не возрождали.
1: Давай посмотрим.
2: Ну, там, наверное, поменьше было, но эти люди были, меньше, и у них был танк.
1: Да, был танк, безусловно.
0: Сейчас вообще на улицах Москвы много танков. Танк 500, танк 300, танк 400, танк 700.
2: Наехали.
0: Давайте вот этот спор я немножко разбавлю. Я буду как мировой судья. Денис, доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Доброе утро.
0: Надевай
4: наушники. Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте. Доброе.
4: А я как раз застал самый конец. Я как раз школу в 91-м закончил.
0: То есть самый разгар.
4: Разгар чего? Что вы имеете в виду?
0: Я про развал.
4: А, развал?
0: Да.
4: Ну да, вот самый вот такой вот. Знаете, у нас комсомол, пошло несколько человек из класса, знаете, по какой причине? Не догадываетесь?
1: Чтобы подняться в бизнесе.
4: Тут легче будет поступить. Нет, так будет легче. В каком бизнесе еще не было этого всего?
1: Ну почему? 91-й год уже все было.
4: Господи, сколько же мифов и легенд. Мам дорогая. Ну бизнес, да, кооперативное движение.
1: Кооперативное так было вот. Движение, да.
4: Да, и эти, как он, как он, творчество молодежи, научно-технического, как они там назывались-то?
0: Мы не застали, поэтому только Евгений Варкунов может
1: знать. Да я тоже не застал.
4: А, это вот комсомольцы, знаете, какого поколения? Который экстремист-террорист Ходорковский. Вот они тогда были там. У руля в райкомах, в обкомах комсомола.
1: Да-да-да.
4: То есть это уже к концу 80-х, ребят, да, уже прогнило. Уже прогнившая была система. А пионерия то, что в школе, ну и комсомол был в школе, можно было с 14 лет вступать. Тоже было. Но это была действительно, согласен, это была стройная схема. Так то, что называется, бесшовная, да? Октябрята пионера, комсомольцы, ну, а дальше кандидаты в КПСС, потом коммунисты. Это была стройная схема, которая какое-то время работала, потом посыпалась. То там много причин, там то, что не произошло в свое время, смена поколений, да? То, что у власти, ну, то, что называют геронтократией, да, там вот это вот все. Да там миллион причин. Но, знаете, возвращаться туда с прицелом, чтобы вот опять повторить успех, ребят, там это было чудо. Вот советская система.
1: Не бывает простых чудес. Не бывает чудес. Бывает методичная работа.
4: Я имею в виду, что...
1: Как и, я не знаю, тот же Сингапур. Экономическое чудо. Вот, знаете, нам все время...
2: Построено на Евгенике.
1: Да. Угу. Вот. Не бывает чудес. Бывает методическая
4: каком...
1: эффективная работа. Чудо, как он развивался, это тоже не чудо. Это
4: я
1: научный
4: понимаю,
1: подход.
4: Это результат тяжелой работы многих людей, согласен с вами.
1: И ни одного поколения.
4: Вот. Да, но там все сошлось, я сейчас про среднее образование. Это был огромный запрос от государства.
1: Огромный запрос, да.
4: На образованных, умных, мыслящих людей, да. Это было желание учителей образовывать. Это примерно, ну да, с 30-х годов 20-го века началось, даже чуть раньше.
1: Это с 20-х началось, например, ликвидация безграмотности.
4: Да, запрос родителей, чтобы их дети встали на ноги. Страшный запрос. Товарищ Сталин говорил, знание — главное оружие пролетариата, не булыжник. да?
1: Его вот. Прав, и, безусловно.
4: И, конечно, еще, кстати, товарищ Сталин говорил, мы должны воспитать людей, вот про школьников говорил, которым интересно жить. А вот идеология, кстати, когда я в советской школе учился, была уже на 2-10 месте. Для нас главное были знания. Для нас не бородатые немцы были главными друзьями советского школьника, а Пушкин, Ломоносов, Менделеев, Ньютон, Ом, Ампер. Вот эти люди были главными. Ну,
1: давайте так, бородатые немцы, которые вы говорите, это тоже знания и тоже знания об устройстве нашего общества.
4: Но это, я говорю, главнее для нас были другие знания.
1: Нет, так все, ну вот поэтому Советский Союз, может, и развалился. Потому
0: может
1: что...
0: быть. Вы знаете, очень интересно. Спасибо вам большое, Денис. Спасибо, что набрали.
2: Спасибо.
0: Сейчас интересно, что с высоты 26-го года, 21 века, когда Советского Союза, ну, достаточно давно уже нет. Угу. Ну, в рамках истории, конечно, недавно, но для нас как бы давно.
2: Ну, почти половину времени существования
0: Советского Союза. Мы рассуждаем постоянно, почему он развалился, как он развалился. Мне кажется, что
1: 35
0: тут, вопрос,
1: лет нет, да.
0: Тут вопрос риторический, и мы люди, которые с тобой, вот, Герман, не жили в это время, угу. Мы не можем в полный рост оценить того, почему он развалился. И ты, наверное, Жень, был маленьким пацаном там, который, ну, не мог в полной мере...
1: Безусловно.
0: Да, в полной мере понять. Но когда ты слушаешь эти мнения, как будто бы пазл
2: кажется,
0: начинает складываться.
2: Как
0: раз-таки ну, вот
2: мы
0: реально.
2: Не можем оценить, потому что мы не так сильно эмоционально привязаны к тому времени,
1: но...
2: к тому месту. Мы можем более-менее
1: ну, типа,
2: приближённее к объективу.
0: Ну, смотри, многие люди написали, вот я вам хочу зачитать. Вот, Елена пишет, она согласна с Денисом и пишет, в комсомол конца 80-х шли не по зову сердца, а для легкой жизни и карьерного роста.
1: Ну, о том,
0: а
1: о
0: когда...
1: чем я и говорил.
0: Слушай, ну, а... да, да. Ну, а когда есть место карьерному росту вместо идеологии, это в любом случае в какой-то момент развалится.
1: В Советском Союзе не было недостатка карьерного роста.
0: А сейчас
1: ты
0: мы...
1: мог работать рабочим и при этом быть депутатом
0: это все
1: одновременно.
0: Это понятно, вот. Жень. Но оно, видишь,
1: и участвовать
0: оно, к сожалению...
1: в съездах. Тебя выдвигали.
0: Я
1: тебя
0: ничего...
1: могли отозвать депутатом.
0: Я
1: мы
0: ничего
1: сейчас...
0: против.
2: Построить дата-центр.
1: Мы сейчас не можем отозвать, например, депутата. Вот мы проголосовали. Вот, допустим, от нашего округа депутат пошел там в Госдуму и начал принимать то, что нам не нравится. Мы не можем его отозвать. Он будет там, сколько там, 6 лет сидеть в Думе. И ему уже, он уже будет полностью оторван от нашего мнения народного. Хотя мы за него голосовали, допустим.
0: Слушайте,
1: а в советское время было не так. Ты мог
0: все...
1: отозвать
0: Жень,
1: депутат.
0: это
1: и депутатов
0: понятно.
1: Избирали
0: я
1: из рабочих коллективов.
0: Я ничего против
1: своих
0: всегда. Ты знаешь, да. Я ничего против идеологии этой и Советского Союза не имею. Но просто когда у тебя идет пережим, передавливание, это, к сожалению, всегда может привести
1: так пережим
0: к тому,
1: произошел
0: к чему
1: вот
0: 80-е это
1: годы, на самом деле.
0: Да неважно, когда он, это же Советский Союз был, правильно? Советское время.
1: Безусловно.
0: Это привело просто к тому, что мы видим, и наследниками чему мы являемся. Пала великая, величайшая страна. Ну реально, слушай, смех смех.
2: Я смеюсь над тем, что нам Наталья написала.
0: Что?
2: Потрясающе. Комсомольский функционер, по совместительству террорист, экстремист и вообще не очень хороший человек Ходорковский, на суде сообщил, что никогда не изменял своим взглядом. Я ему написала в Твиттер, также известный как X, так когда не изменял? Когда комсомольничал или когда убивал за бизнес? Он меня забанил.
0: База? База, друзья мои, база тех самых людей, которые такие посты и пишут. Ну, раз мы берем звонки, надевая наушники, их очень много у нас, давайте, прорвались в утренний эфир наши слушатели. Доброе утро, здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте, миленькие.
0: Доброе утро.
5: Ну вот мне 84 года, вот я вам хочу сказать, одно то, что мы жили спокойно, никто не говорил, кто какой национальности. У нас двери всегда, как говорится, так вот закрывались, да сейчас вот сейфовские двери, соседи друг друга не знают, а мы были счастливы. Потому что был Советский Союз. И дай Бог, чтобы у нас и сейчас было бы вот так хорошо, как было при Советском Союзе. Поэтому там у вас один человек говорит, что, ну, постарше вас, не знаю, как его звать, что, мол, и в Советском Союзе что-то было плохо. Ничего
1: да
5: подобного.
1: Никто...
5: Во всяком случае, мы в любой момент могли позвонить и сказать, что там вот то-то, то-то, то-то. И тут же придет милиционер и все сделает. А сейчас ничего подобного. Так что дай Бог, чтобы мы жили самое главное мирно и закончилась бы эта поганая война.
0: Дай
5: вот
0: Бог,
5: это самое
0: дай Бог.
5: Главное.
0: Дай Бог.
5: Ну, а вам правда. С Богом всего, миленькие, всего
0: спасибо.
5: Вам самого доброго.
0: Спасибо, и вам спасибо. Всего спасибо. Доброго, крепкого аминь. Вам здоровья, и мы
1: ну, война
0: всеми
1: у нас
0: руками...
1: не поганая сейчас, это во-первых.
0: Руками на
2: специальная военная.
1: Это, да.
2: Операция.
1: У нас специальная военная операция, и называть ее поганой, ну, как бы, это неуважение к нашим
0: бойцам.
1: Я считаю, что это неправильно называть ее так. Вот. А то, что, ну, многие хотят, чтобы она завершилась нашей победой, но это, мне кажется,
0: наш
1: безусловно.
0: Наш слушательница ничего плохого не вкладывала в этот смысл, но просто еще с Великой,
1: на всякий случай,
0: с Великой Отечественной, это... да, ну, просто всегда, когда идет война, военные действия, ничего хорошего в этом нет, поэтому было использовано
2: мы с вами закапываемся.
1: Подожди, подожди. Любая война...
0: Всегда, когда есть тема Советского Союза, сейчас...
1: Любая война, это понятно, что... Но что Советская война, что сейчас это защита нашей Родины.
0: Да, да, да, безусловно. Мы просто защищаем слушательницу, что ничего плохого она не сказала, ничего не подразумевала, просто такое слово выбрала. В странах Запада оголтелое навязывание так называемых демократических ценностей, противоречащих самой природе человека.
1: Что значит
0: противоречащих? Тем не менее,
1: подожди.
0: Развала там пока не происходит.
2: Да происходит.
1: Да,
0: там
1: подожди,
0: тоже, слушайте, происходит. Давайте так,
1: что,
0: вот
1: что значит происходит? Вот сейчас США самое могущественное государство в мире.
2: Самое могущественное государство в мире, которое полгода не может справиться с инфляционным
1: Ираном. Это не означает, что
2: это самое могущественное
1: государство
2: в мире, в котором
0: сейчас
2: такой развал общества, которого не было никогда.
0: Нет.
1: Безусловно.
2: Никогда. Там люди
1: это
2: убивают друг
1: безусловно.
2: Друга за то, что другие партии
1: безусловно.
2: Поддерживают.
1: Но мы не можем сейчас быстро выиграть Украину, в том числе, потому что США их поддерживают.
2: Мы не можем быстро выиграть Украину, потому что мы сражаемся с Украиной добровольцами.
1: То есть ты хочешь сказать, что нам нужна мобилизация?
2: Нет, я хочу сказать,
1: подожди,
2: что если бы она была полномасштабно проведена, мы бы выиграли очень быстро.
1: Да, это вообще не так.
0: Я
1: это,
0: думаю,
1: это
0: что...
1: Нет,
0: мы бы, слушайте, на самом
2: просто
0: деле...
2: Просто как минимум взяли бы
0: тут
2: число.
0: Если идти именно работает. В эту тему специальной военной операции, на самом деле, наверное, есть другие аспекты, и они были обозначены в самом начале. Мы сейчас вот развлекательную программу в общественно-политическую превратим. Они были заявлены нашим главнокомандующим, что у нас есть стратегия и тактика. Мы не бьем по мирным, мы не разрушаем города. Стараемся, как минимум, сделать так, чтобы мирные жители не погибали, чтобы города сохранялись. Потому что мы за культурную цену...
1: Грубо говоря,
0: вчера на встрече...
1: снести города мы бы могли,
0: моментально,
1: безусловно. Да.
0: Моментально. И эта война была бы окончена за 3 дня, как это было заявлено многими экспертами.
1: Не
0: так. Слушай, не нашими,
2: это
0: кстати, да. Это эффект Манделы, кстати, так.
1: Это не наши эксперты говорят.
0: Ну, я и говорю, да. Я об этом и говорю, поэтому, честно говоря, рассуждать на эту тему, вчера буквально на встрече с Выдковым и Кушнером, который проходил в Москве, президент об этом сказал, ну, вы посмотрите, что они творят с памятниками, что они с этими захоронениями нацистов творят. Мы относимся к памятникам, культурным ценностям, к городам и к людям, в первую очередь, к мирным, абсолютно по-другому. И обратите внимание, как ведутся военные действия с нашей стороны. Поэтому давайте эту тему закрываем. У нас все-таки эфир выходного дня, развлекательный. Будем немножечко...
2: Да, надо съезжать.
0: Да, развлекаться. Так, сейчас, подождите. Вот очень много сообщений по поводу развала. Понятное дело, что эта тема такая, которая всех будоражит. Но мне кажется, что когда перебор идеологии, вот что я хотел до вас донести, когда тебя давят вот так, это всегда плохой конец. Всегда. И вот то, что мы сейчас пытаемся школьникам это навязывать, не надо ничего старого навязывать. Я с уважением отношусь к Советскому Союзу. Я люблю это время, так, да?
1: У
0: именно
1: нас не навязывают сейчас...
0: со страниц учебника истории.
1: У нас нет,
0: но,
1: никто
0: смотри,
1: не навязывает Советский Союз.
0: Говорить
1: сейчас
0: о том, что возвращение пионерии, оно пойдет на пользу там, современному школьнику, ну это глупость. Они Six-Seven делают, как к черту пионерия,
2: ну,
0: парни.
2: В Советском Союзе тоже были свои мемы.
0: Свои,
2: дети,
0: конечно.
2: Дети со своими
0: Six-Seven
2: развлекались.
0: Конечно.
1: Например, была это Ку.
2: Ну, чего только не было. Я абсолютно в этом смысле соглашусь с Женей, что нельзя вводить инструмент идеологического воспитания. без внятной и хорошо сформулированной идеологии, государственной идеологии. Это просто нерабочая схема.
1: Нерабочая схема. Это ты что, кому ты будешь преподавать в этом случае?
2: Это
1: да.
2: Просто получится какое-то время занимания.
1: Ну, так и сейчас есть уже подобные. Например, там с религией вот предмет связанный.
2: Религиоведение.
1: Да, нет, не это в институте религиоведения, а основы религии, православия. Основа православия. И, ну, там можно выбрать, на самом деле, и светский вариант. Mm-hmm.
2: Я для ребёнка выбрал светский. Я не знаю, не присутствовал вот на этом уроке, но я должен сказать, что вот какие-то базы, основы религиоведения, если это преподается с точки зрения вот именно какой-то теологической, вот научно-исследовательской базы религиоведения, mm-hmm. это круто. Религиоведение, это очень интересно.
0: Хорошо, кто должен, ты говоришь про предмет, правильно?
1: Подожди, теология в целом не наука. Религиоведение — это наука, да. А теология — это не наука.
0: Религиозная наука. Если вы говорите, что это хорошо, я тоже считаю всеми руками и ногами за. Человек что? Верующий.
1: Я считаю, что если ты верующий, кто должен этот предмет и эту идеологию преподавать?
0: Давайте так.
1: Я не считаю, что веру надо навязывать у нас в школе.
0: Но обучать нужно.
1: Обучать можно. Ну, это обществознание на самом деле.
0: Обществознание тоже, видишь, немножечко в другую степь ушло. То есть нет, в курсе обществознания религиоведение. Да, вот так же, да, называется.
1: Так, ну, религиоведение — это вообще для института, для профильного. Кайфовая например, тема, ты, вот такая. Ты, например, ты учишься в институте искусств, у тебя будет там история религии, религиоведение.
0: Я не помню. Вот. Я честно,
1: у меня была.
0: Вот у меня не было.
1: Ничего
0: не
1: плохого было. В этом не вижу. Была в институте искусств. Да.
2: Я говорю, это очень интересная история.
1: Но в школе, если ты понимаешь, зачем?
2: Как функционирует та или иная религия, ты гораздо лучше и обширнее понимаешь народ, который ее исповедует.
0: Это 100%, потому что чем больше информации ты получаешь, эта информация нужная.
1: Я считаю, что
0: детям... Но я просто не понимаю, как это преподать.
1: Нужно преподавать научную картину мира. Научную картину мира, которая действительно описывает окружающую нас действительность. Физика, химия, история.
2: Преподают.
1: Да, я понимаю, да. Но когда у тебя рядом, допустим, говорят, что у нас есть какой-то вот, ну, не, это сейчас, наверное, как оскорбление будет, вот, у тебя есть невидимое существо, в которого нужно верить, и ты навязываешь это человеку, который, ну, как бы должен ядерные ракеты у тебя строить, и его картина мира будет складываться из ложных предпосылок.
2: А что ему мешает строить ядерные ракеты и при этом верить в Бога?
0: Тут тоже
1: физика.
0: Мне кажется, что...
2: Не противоречит ни одному из законов Ньютона, который я знаю, по крайней мере.
1: Ньютона, может быть, и нет, но там много есть законов.
2: Да, что, у нас нет, что ли, никаких физиков, ученых, которые есть. Верят в Бога?
0: Господи, как эта программа дошла сегодня к первому часу?
1: Тут только, не только про Бога, ну, грубо говоря, православного или католического. В целом, ну, мифологические убеждения туда же.
0: Товарищи, вот. Коллеги, это... любимые мои, у нас товарищи. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Локомотив поезда получил повреждения из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области. Часть украинского дрона упали в Чертковском районе. В пути на 3 часа задерживаются 7 поездов. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что на месте падения обломков дрона работают специальные службы региона. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на ряде улиц после падения беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Принято решение ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба, заявил мэр по итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС. Скрябин рассказал, что будет организован обход жителей для оценки и фиксации ущерба. Жильцы пострадавших квартир смогут написать заявление на оказание материальной помощи. Коммунальным службам города поставили задачу приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий. Скрябин уточнил, что ВСУ атаковали Кировский, Ленинский и Советский районы Ростова-на-Дону. Получили повреждения многоквартирные дома, административные здания, частные дома и автомобили. По данным главы города, в результате атаки пострадали 4 человека, среди них 2 ребенка. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сгорание произошло на предприятии из-за падения обломков БПЛА в Рязанской области. Об атаке украинских беспилотников сообщил губернатор Павел Малков. Работают ПВО и мобильные огневые группы. Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе. Произошло возгорание на одном из предприятий. Предварительно пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, написал губернатор Рязанской области в своем канале в мессенджере «Макс». Минэнерго Турции анонсировала запуск первого блока АЭС Акую до конца года. Сейчас на объекте идут необходимые испытания, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар. На первом энергоблоке станции, состоящей из 4 реакторов, каждый из которых имеет установленную мощность 1200 мегаватт, начался этап испытаний. Планируется, что первый реактор начнет вырабатывать электроэнергию до конца года, приводит слова министра газета Т-24. По его словам, с вводом в эксплуатацию первого энергоблока около 2,5% потребности Турции в электроэнергии будет покрываться за счет атомной энергии. Байрактар также сообщил, что работы продолжаются на других реакторах. Также планируется создание центра обработки данных в Акую наряду с 3-м и 4-м энергоблоками. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 88 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 86 рублей 59 копеек. Курс евро до вторника 100 рублей 57 копеек. Сейчас в Москве плюс 13. Сегодня в столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». «Автодела». В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сексуальное и репродуктивное здоровье». В эфире врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Илья Головченко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10 часов 7 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 6 сентября. С вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся, друзья. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8-495-73-73-94-8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в 10 тысячах разных источников. Например, на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте.
0: Ну а также не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: 50% времени нашей программы, что ты, Воркунов, что ты хочешь, отпусти меня, убери от меня руки, я не могу.
1: У тебя есть другая тема?
0: У меня есть, давай, он предлагает нашу любимую тему, на самом деле, мы ее
1: каждый раз обсуждаем. Подожди, давай так, это психолог, это либо это права на самокаты, права на моноколеса,
0: кофемолки.
1: Кофемолки.
0: Заводите свои кофемолки.
1: Еще варианты, какие у нас были? Ничто не попало. Да?
2: Нет. Все мимо.
1: А психолог?
0: Нет. Ты, если ты еще копнешь. Нет, давай секунду. Давай еще пару вариантов.
1: Машины?
0: Нет.
1: Футбол?
0: Нет.
1: Часы?
0: Нет. Ну тут же нет,
1: ну, ладно. Георгия. Ну, я не знаю, может, он тоже.
2: Я вот из всего вышеперечисленного только за футбол шарю.
0: Очень
2: машины,
0: близко.
2: Машины, часы не моя тема.
0: Очень близко. Фили...
1: Подожди, лего, коллекция лего.
0: Убытков?
2: Нет, не коллекция лего. Нет, не коллекция лего. Хотя об этом можно, об этом можно. Это интересно.
0: Все здесь. Григорий СПБ здесь, Виталий Филипп здесь, теперь я спокоен. Мы в полной компании.
1: USB здесь.
0: Да, КПТшка присоединена, работает. Ты не угадал, на самом деле. У нас есть еще одна тема, которую мы постоянно обсуждаем.
2: Я хочу поговорить с вами про Шаде.
0: Она танцует под Шаде? Или какая?
2: I need to call, he's a smooth operator. Нет, на самом деле, я вчера наткнулся на коротенький видеоролик на просторах одной из запрещенных, заблокированных соцсетей, в котором в очередной раз, я много раз уже натыкался на такие видеоролики, в очередной раз человек, работающий вот этими ручками, возмущался наглости людей, которые вбивают, да, вот этими шариками, возмущался наглости людей, которые...
1: У тебя шарики на пальцах.
2: Вбивают коротенький промпт. Да, и получают...
1: Песню.
2: Типа песню, что-то...
1: А, нейросети, все понятно.
2: Что-то
1: да,
2: песня,
1: нейросети,
2: продукт
1: да.
2: песнесодержащий. И
1: почему продукт?
2: Разгоняют телегу по типу «все равно ваши дни сочтены, сиди и доживай свои последние дни». Начну с простого вопроса. Ваше отношение к генеративно-музыкальным нейросетям?
1: Да у меня, по-моему, дежавю. Со вчерашнего дня.
0: Мы все обсуждали, но тема была немножко другая. Мы именно не музыку обсуждали, а в целом нейросети. О том, что просто вводишь промпт. Ну, реально, если мы сейчас возьмем с вами все информационное поле, нейросети заняли.
1: Только музыку обсуждаем.
2: Ну, я конкретно с музыки захожу.
1: Только с музыки или нет? Вот это важный вопрос.
2: Давай начнем с только музыки.
1: Только музыка. Сейчас стрём. Все используют, все делают по нему вообще все. Очень многие артисты просто генерируют там, переигрывают живыми инструментами. Потом это залетает в топ. Ну, перепевают, естественно, своими голосами. Там делают бэки. Та же Суна. Можно просто сделать бэки. Есть куча плагинов, которые позволяют тебе петь, как и Джастин Бибер, если ты захочешь. Или, я не знаю, или Анасти, например.
0: Теперь он пьяный,
1: поэтому... Да. Да. Есть даже на русских голосах эта история. Вот. Ну, просто если ты Джастина Бибера на русский голос положишь, там акцент будет все-таки. Вот. А Насте не будет акцента. Вот.
2: Слава
1: Но
2: Богу.
1: При этом это все залетает в топ. Но через 2-3-4 года мы вряд ли отличим это от настоящей музыки.
0: Виталий Филей пишет, откройте форточку, очень много духоты и фактуры накидали. Со смайликами он это пишет, вы не поверите, форточка открыта, мне очень холодно.
1: Да вообще отлично, ты что? Ты не из Сибири, что ли?
0: Мороз. Слушай, ну так как мы свое мнение выражали, в принципе, интересно послушать тебя, как человека, тоже связанного с музыкой. Мы просто тут еженедельно, на самом деле, сталкиваемся. И
2: ну,
0: с нейросетями
2: я
0: и так далее.
2: Свое мнение могу двумя словами выразить.
0: Давай,
2: по поводу
0: давай.
2: Музыкальных генеративных и моделей, это мусор и погонь. Да, делают неплохо. Да, можно взять пару слов вбить в условную Суну, и она выдаст реально хит достойный.
1: А если ты
2: вобьешь
1: туда не пару слов, а ну, нормальное, нормальный промпт описания,
2: да,
1: хороший,
2: просто
1: она тебе сделает
2: получится.
1: Три сразу, три хита
2: просто
1: сделает.
2: Просто вообще, да, невероятное что-то да. получится, но тут... Ну, это будет невероятный мусор и погонь.
1: Это не будет это, мусор и погонь.
2: Это будет супермусор и
1: погонь. Того,
2: это будет симулякр человеческого творчества. А это всегда мерзость.
1: Я тебе
2: мерзость.
1: Больше скажу. Само человеческое творчество — это симулякр человеческого творчества.
2: Нет, не согласен.
1: Да, это так и есть.
2: Это не так
1: есть. Это так есть.
2: Это не так
1: я
2: есть.
1: Я разверну тебе свою мысль. Но зайди на Яндекс.Музыку, посмотри у какого-нибудь нейробарда, там есть такие, сколько там прослушиваний, их там запредельное количество, ну, запредельное, 20 миллионов.

0: говорить, что качество какого-то товара определяется
1: подожди,
0: тем,
1: подожди,
0: сколько
1: есть Михаил Круг, первые альбомы которого звучали как-то очень-очень стрёмненько, даже по нынешним меркам. Тем не менее, это один из топовых прослушивающих артистов на Яндекс.Музыке, на той же. Вот скажи этим людям, которые любят Михаила Круга, что это все дерьмо. Это вот...
0: не скажу, потому что Михаил Круг — это человек.
1: Да, но качество
0: его
1: нейросетевых песен
0: мне плевать на
1: намного
0: качество
1: лучше,
0: нейросетевых
1: чем
0: песен. Они могут
1: Михаила
0: делать
1: Круга
0: хоть на уровне Макса Мартина, но они не сделают на уровне Михаила Круга. Потому что Михаил Круг
1: Мартин
0: пел
1: о том,
0: что...
1: человек, который Мартинса сделал?
0: Это человек, который сделал Кэти Перри, Ариану Гранде, Уикенда и всех прочих.
1: Я знаю.
0: Ну, я не сомневался в тебе для слушателей. Но Михаил Круг пел о том, что пережил для людей, которые пережили то же самое.
1: Нет. Да. Он не переживал большую часть того, о чем пел.
0: Он может, не переживал.
1: Песня «Владимирский централ» написана вообще для друга, вот, который освободился. А сам Михаил Круг не сидел при этом в тюрьме.
0: Ну, то есть он в любом случае получил человеческие эмоции, их переработал и воплотил в творчество.
1: Не обязательно иметь никакие эмоции, чтобы сделать песню. Это подтверждается кучей одинаковых, ну, очень похожих хитов, сделанных... людьми на скорость. Вот, например, у меня один товарищ, звукорежиссер, он работал в продюсерском центре еще в 2000-е годы. Вот он только приехал с какого-то маленького города
0: покорять
1: сюда. Да, покорять Москву, да. Там через 3 дня он устроился в продюсерский центр, он аранжировщик. Знаешь, какая была основная задача у них? Выходит, допустим, в пятницу в Америке какой-то хит. Вот в субботу у тебя уже должна быть его адаптированная копия. Да, адаптированная копия.
2: Слушайте, ну...
1: В субботу с утра, за ночь надо сделать, иначе кто-то сделает к обеду, и он будет первый, и его хит выстрелит, а твой уже нет.
0: Ну, хорошо, это мусор и погонь.
1: Да, это мусор и
0: это
1: погонь,
0: тоже мусор,
1: да,
0: и погонь.
1: Но сама схема монетизации сейчас приводит тебя к тому, что ты делаешь, не пишешь хиты, а делаешь вот этот вот мусор и погонь, который живет 2 недели. И да, неважно,
2: вчера...
1: сделано это человеком или искусственным интеллектом.
2: И вчера у коллеги как
0: мусор
2: раз...
0: Это... погонь, мы что? Давайте
1: деградируем?
0: Хором. Застряли в постмодерн.
2: Нет,
1: мы не застряли в постмодерн.
0: Не мы, дай бог, дошли до этого постмодерна.
2: Я вам
0: все
2: так
0: еще
2: скажу, вчера
0: у
2: коллеги увидел, значит, она певица,
1: если
2: и она пишет...
1: Если бы мы сидели в 19 веке, музыка была бы намного лучше, чем сейчас.
0: Это, кстати, правда, да.
2: Она пишет,
1: а
2: там
1: если
2: умели
1: мы
2: делать,
1: еще
2: там
1: в
2: умели
1: 17 веке, например, тоже... Там...
0: А мы застряли в «Она танцует под шаде»,
1: возьми
0: прямо
1: Баха,
0: на мне. Когда главная цель любого творчества — это не выразить свои переживания, эмоции, поделиться своим опытом с людьми, а заработать себе денег.
1: Да, безусловно.
0: Ну, это погонь и мерзость.
2: Вчера погонь. Я читал, давайте расскажу, у подруги певицы...
0: Погонь есть такой жанр?
1: Паган есть.
2: Давай. Вчера певица о том, что нейросети, ну, у нее такой был крик души, что нейросети запланили вообще все информационное пространство, именно музыкальное, и говорит о том, что крайне тяжело двигаться сейчас артистам, и что вот эта вот тяжелая музыка, которая записывается на студии, ты думаешь, как, что, как сыграть, как спеть, она никому не нужна, все заполняет нейросети. Ну, я ей написал реально слова своей поддержки, потому что... Ну, нейросети, да, вот эта вот нейросетевая вся эта история, Суна и так далее, она вообще недолгая. Поверьте, я могу ошибаться.
1: Ты ошибаешься.
2: Я могу ошибаться, но мне кажется, что это вот клиповость некая,
1: ну,
2: существует.
1: Вот смотри,
2: и
1: я
2: быстро это все
1: другой
2: прогорит
1: пример.
2: И сгорит.
1: Я знаю несколько, не одного даже, 3 продюсеров известных американских, которые... отказываются от реально большой студии с кучей аналогового аппарата, преампы там ламповые, вот это вот все топовое, что большие консоли, пульты, которые стоят там по $300-400 тысяч, вот, типа Нива, например, отказываются от этого всего в пользу создания и записи музыки вот, ну, чисто цифровыми способами. Ну, то есть преампы какие-то используются, да, ламповые, но это, в общем, от всей вот этой громоздкой системы коммутации и записи аналоговой отказываются. Но Ампсим — это цифровая история в любом случае. Вот, они отказываются от этого, потому что на вот этом турбо-сверхкачественном аппарате, который дает тебе вот именно те греймовые записи, которые мы считаем шедеврами, да, по звуку, они от этого отказываются, потому что надо делать очень быстро песни. Две недели надо очень быстро выпускать. А на большом, крупном железе это сильно усложняется работа. Очень долго ты это делаешь. И ты начинаешь выпадать просто из мейнстрима. Потому что ты не успеваешь просто на этом железе делать там свои шедевры и быстро их выпускать.
0: Ну,
1: а да, еще, нет, еще это, ценник это снизился. Это ценник снизился, конечно, работы, потому конечно. Что никому уже не нужно там сверхкачество. Ты, грубо говоря, забил 6 проектов, да, и ты на одном проекте можешь 6 песен сделать. Для разных артистов. Плюс-минус с одинаковыми звуками, чуть-чуть его переработать.
0: Ни одного из этих 6 артистов не будет Purple Rain.
1: Конечно, смотри, не будет.
0: Ни одного из этих артистов не будет Beaded.
2: Жора, нет, вот не послушай, будет, как не раз будет, вот на Beaded Billie Jean и так далее, он мне показал, значит, одного блогера американского, который раскладывает треки Майкла Джексона в цифровом формате. Да, на мультитреке. Если мы послушаем, сколько там звуков, там можно просто, ну... Я был в шоке, реально. Я как человек,
0: там,
2: который
0: причастен к музыке... Билли Джин, которая простая, вот
1: да,
0: сколько.
2: Да, но, да, но, там каждого но, звука по 4, вот в 6, 8,
1: я возьму, прочее. Например, историю, которая там мне нравилась. Когда, ну, мне нравится группа «Рамштайн». Uh-huh. Нравится. Вот их, у них есть альбом, на мой взгляд, это самый топовый, «Мутор». Uh-huh. И у них самая первая песня. «Мейн Херст Брэнд». Наверное, uh-huh. тут слушали... Ну, кто-то. Да. И там вот послушайте просто, как она сделана на хорошей акустике. Это, ну, эталон сведения тоже, как и Майкл Джексон. Это того же уровня продакшн.
0: Угу.
1: Вот. По ней можно зал настроить.
2: Слушай, ну, Рамштайн это, ну...
1: Я просто пример говорю. И послушайте то, что там, я не знаю, сейчас они выпускают. Но это уже не совсем то.
2: Ну, слушай, все.
1: Хотя Рамштайн
2: облегчается у человека, когда появляются разные инструменты, он начинает себя облегчать. Раньше дома строили по одной технологии,
1: да,
2: потом появились краны,
1: говорил, да.
2: Появилось, ну, время идет вперед, поэтому странно
1: об этом
2: было
1: я
2: бы
1: вчера
2: сейчас
1: говорил.
2: Использовать технологию, которая была...
1: Не-не-не, ты зря. Вот смотри, например, возьмем гитарный ламповый усилитель.
2: Ну.
1: Он со временем только дороже стал. Вот, потому что...
0: классная тема.
1: Потому что это классная тема. Это звучит, будет, знаешь, как
2: слушай,
1: круто.
2: Всегда ретро-вещи, вот, цифра... которые
1: дело
2: всегда
1: дело не в том, что оно ретро. Дело слушай, в том, что оно звучит
2: качество,
1: лучше,
2: конечно.
1: Чем цифровой
2: и
1: гитарный процессор.
2: И старая машина тебе, многие скажут, лучше едет,
1: ну,
2: и лучше
1: да,
2: собрана.
1: Toyota 90-х годов.
2: Да, марки вот всякие и так далее. Chaser. Тебе всегда
1: Skyline.
2: Будут об этом говорить. Но победить эту систему... У меня есть друг... хороший, он, значит, он работает по мероприятиям, у него свой прокат, он и диджеет, и свет выставляет, и он мне рассказал буквально недели две назад о том, что они придумали с товарищем систему, которая связывается как-то с нейросетью, как-то взаимодействует с ней, и по всему миру, то есть у тебя есть площадка концертная, mm-hmm. ну, я не говорю там, допустим, площадки, там, как олимпийские, небольшого формата, mm-hmm. не как наш Кремль и так далее.
0: 16 тонн.
2: Пусть будет так. Uh-huh. Ну, то есть какое-то камерное мероприятие. Они удаленно, внимание, подключаются к приборам осветительным по uh-huh. всему миру. По всему миру. Сейчас они работают конкретно там Германия, Франция, ну, на Европу работают. Подключаются к приборам, то есть они дают как код uh-huh. какой-то, условно говоря, как Vanidesk.
1: Ну, понятно,
2: подключаются,
1: да. Доступ,
2: да, им дают доступ, они управляют всем светом на всем протяжении концерта удаленно из России. Давайте так, приедет человек к тебе, световик, профессиональный, это одна сумма денег.
1: Ну, конечно, да.
2: А чуваки сидят и с помощью нейросети...
0: Ну, когда приедет человек,
2: у них... Ну,
0: когда приедет человек, профессиональный световик, сядет за аналоговый световой пульт, его работу не собьет обновление файлов Microsoft.
2: Я понимаю, но это крайне редко.
1: Аналоговых цифровых пультов...
0: У тебя есть
1: аналоговый? Подожди, аналоговых световых пультов уже нет.
0: Я в детском лагере работаю.
1: Это в вашем детском лагере.
0: Это одним фейдером поднимаешь да. Red, одним фейдером поднимаешь Green, одним фейдером поднимаешь...
1: Он
0: это
1: все равно не аналоговый, он по DMX
2: работает. Расческа. Вот такой пульт, ребята, в простонародье.
1: Он по DMX работает. Это все равно цифровой.
2: Это DMX.
0: DMX — это рэпер такой был.
2: Да.
0: Но, тем не менее, он не уйдет тебе в обновление Windows.
1: У меня такое было на одной из станций. У меня саундчек. Вот, у меня там стоит большой пульт. Mm-hmm. Ну, пульт уже такой довольно старенький, Штудер. Uh-huh. Vista 1, а Vista не просто так, он сделан, но нет, да, он, это странно, он называется Vista, но сделан он на XP, и вот у меня саундчек, не знаю, там 5 минут до эфира, в общем, и у меня просто там два экрана, и прямо посредине между двумя экранами появляется ошибка Windows красная. И самый прикол, у него есть, ну, тачпад,
0: да.
1: А кнопка ОК между панелями находится. На нее нельзя мышку навести.
2: Нет, слушай,
1: чтобы закрыть эту ошибку.
2: Компьютер может тебя подвести. Может.
0: Ну, и но... вероятность этого достаточно большая.
2: Но больше помощи дает.
1: Поэтому тебе. Многие используют. Слушай, я Mac.
0: Ну, вот, это
2: хороший. У нас не Mac, у нас вкусная точка.
1: Это у тебя вкусная точка. Я про MacBook или iPad.
2: Не, ну, техника Apple, конечно, да, она крутая. И
0: тоже,
2: нет...
0: Она тоже может дать сбой. Да,
2: но любая техника может дать сбой. Любая техника может дать
1: сбой.
2: Я
1: другую историю расскажу. У меня приходил на другую станцию ко мне артист. Он пел под фонограмму, ну, под минус, пел. И его девушка, которая с ним пришла, подошла ко мне, к ноутбуку, и говорит, а можно мне, пожалуйста, флешечку? И просто задела пальцем флешечку. И в этот момент у нее между пальцем и флешечкой проскочила искра, статическое электричество. И в этот момент на компьютере отрубились все USB. Устройства, в которых была звуковая карта. И у человека просто во время...
2: А он поет, понял?
1: Да, во время эфира просто отрубается...
0: Еще с концами полетели просто порты?
1: Да, полетели порты. После перезагрузки это все восстановилось, mm-hmm. но перезагрузка занимала ну, минут 5. Потому ну, что да, надо было, да. во-первых, разобраться, что случилось, а во-вторых, что... И просто посреди песни у него... перестала играть музыка. Но зато все услышали, что он поет вживую.
2: Ну и слава богу. Да. Слушай, 135-й пишет, что только в Москве нет аналоговых световых пультов. В большинстве залов России только такие. Я вчера, не поверите, работал. Помнишь, у нас был здесь в начале формулы музыки, у нас не было оборудования, мы все приобретали. И тут был Авая, по-моему, он назывался.
1: Да, это не, Олесис, по-моему.
2: Олесис, Олесис, да, здесь 4 был, канала. Да. Это, вот я вчера столько таких повидал. Знаешь, мне дают микрофон, типа, вы будете с нашим работать микрофоном. Ну, типа, вообще планирую, да. Мне дают микрофон, а там, знаешь, такие, знаешь...
1: Изолента, изомота, просто разваливается.
2: Ладно бы изолента. Да,
1: лимитер на вокале такой, расплющенный капсуль.
2: Да, Defender, или помните, такая фирма была, которая для компов делала?
1: Да.
2: Телефон, говорит, такого уровня, караочный такой. И я такой стою, думаю, пу-пу-пу. Я говорю, а мы петь будем. Ой, да, извините, это для разговора, мы сейчас вам другой дадим. Я думаю, слава богу.
1: Свен, микрофон Свен.
2: Да, вот такой, они мне такой дали сначала, типа, держи.
0: А тебе же только шуры подавали.
1: Или подавали, ну, конечно. А почему нет?
2: Ну, конечно.
1: А, еще
2: я
1: можно Нойман.
2: Я
1: Синхайзер хороший.
0: Можно, да, но Нойман покатит, ладно, сойдет.
2: Давайте Нойман. Если вот этот караочный не подходит вам, мы вам сейчас Нойман выдадим. Чемоданчик, знаешь, как гадина, пум-пум-пум-пум. Дед идет такой, я с чемоданом Нойманов. На самом деле, ну, это просто... как будто бы такое, знаешь, базовый минимум, что ли, на языке.
0: Нойман?
2: Не Нойман, ну, типа Шур хотя бы какой. Они недорогие.
1: Никакой.
2: Я
1: они,
2: готов но, они... в проводной, в 58-й, самый обычный.
1: Так но... он звучит нормально.
2: Да, он нормально
1: я
2: звучит, но вот
1: использую.
2: Когда тебе дают на площадке, типа, пой вот в это...
1: В LG ну, микрофон.
2: Ну, это тяжело.
1: Gold Star,
2: это,
1: подожди, это... еще от старого караоке.
2: Такой, знаете, караочный, на который кнопки были, помните?
0: Да, на пульте, да. Ты такой, знаешь, который детский продается, который сам с этим, с каким-то преобразованием.
1: С динамиком, да. Это вчера было, да.
2: Вчера была гостья, которая прославилась на весь интернет тем, что пела в машине, поет до сих пор. Она прям трэшово поет, типа, прям мощным таким трэш-голосом, но она поет в этот микрофон. И у нее там ролики за 2
1: миллиона. А уж искусственный интеллект как может подвести, пишет Дмитрий.
0: Ну, он может подвести.
2: Может подвести,
0: тем,
2: но я вот вчера работал, еще раз, я работал вчера со звукорежиссером, и мне кажется, что...
1: Не со мной?
2: Нет, к сожалению, Жень. Нет, к сожалению.
0: Значит, ты, видимо, это... занят был.
2: У тебя был эфир, брат.
1: У меня эфир был, да.
2: Да, но
1: «Формула музыки».
2: Он не мой звукорежиссер, он местный звукорежиссер.
1: Не твой?
2: Да, но лучше бы была бы нейросеть.
1: Да.
2: Ну, вот честно, ты базовые какие-то вещи, когда тебя человек... Ну, ты работаешь звукорежиссером, ты понимаешь, что твой инструмент — это не только руки, но и уши, в первую очередь. Должен слышать, понимать и так далее.
1: А на руках он сидит.
2: А он не просто сидит на руках, у него компрессор фигачит. И у него, знаешь, на микрофонах вот эти вот пимпочки, которые от ветра.
1: Да.
2: Думаешь, я тебя сейчас убью реально. Пожалуйста,
1: что плохого в поп-фильтре на микрофоне?
0: Ветра не было.
1: Да нет.
0: Он сглаживает.
1: Он П, Б, да.
2: Ну да, когда ты говоришь, да, но когда ты поешь... Как будто бы у тебя не должно быть...
0: Ну, Виталий Фили нам пишет. Ощущение, что попал в гараж к мужикам в кружок чешского языка. Вроде есть понятные слова, а вот суть уловить трудно.
1: Знаете, есть такой анекдот. Посадили двух звукорежиссеров в тюрьму. На 15 лет они сидели вместе в одной камере. Потом и в один день освободились. Выходят, значит, у ворот. Постояли еще 15 минут, поговорили про компрессор и разошлись.
2: Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Локомотив поезда получил повреждения из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области. Часть украинского дрона упали в Чертковском районе. В пути на 3 часа задерживаются 7 поездов. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что на месте падения обломков дрона работают специальные службы региона. Минэнерго Турции анонсировала старт первого блока АЭС Акую до конца 2026 года. Сейчас на объекте идут необходимые испытания. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар. На первом энергоблоке станции, состоящей из 4 реакторов, каждый из которых имеет установленную мощность 1200 мегаватт, начался этап испытаний. Планируется, что первый реактор начнет вырабатывать электроэнергию до конца года, приводит слова министра газета Т-24. По его словам, свод в эксплуатацию первого энергоблока около 2,5% потребности Турции в электроэнергии будет покрываться за счет атомной энергии. После завершения строительства всех 4 энергоблоков АЭС Акую будет производить около 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год и обеспечивать примерно 10% общей потребности Турции в электроэнергии. Министр отметил, что этот объем способен покрыть годовое потребление электроэнергии Стамбула. Вахта памяти открылась в Волгограде на месте немецкого пересыльного лагеря ДУЛАГ-205. Церемония состоялась в рабочем поселке Максима Горького, который находится в советском районе города. Как рассказали в полиции, после открытия вахты памяти поисковые отряды, в том числе сформированные из сотрудников МВД, приступили к раскопкам на территории бывшего лагеря. Им предстоит обнаружить останки погибших и установить их имена для последующего достойного захоронения. В годы Великой Отечественной войны, в период Сталинградской битвы, немецко-фашистские войска отправляли в лагерь ДУЛАГ-205 советских военнопленных и мирных жителей. Условия содержания были крайне тяжелыми, что привело к гибели тысяч людей. Патриарх Кирилл начал литургию перед общемосковским крестным ходом. Служба проходит в храме Христа Спасителя. Во главе крестного хода пронесут особо почитаемые святыни. Специально доставленный из Смоленска старинный список Смоленской иконы Божией Матери, ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского и икону всех святых московских. Крестный ход пройдет по Пречистенской и Фрунзенской набережным и Хамовническому валу до Новодевичьего монастыря, сообщает РИА Новости. Общая протяженность маршрута около 6 километров. Время его прохождения, как ожидается, составит до 2 часов. Первый в новейшей истории общемосковский крестный ход состоялся в прошлом году. Он был приурочен ко дню празднования Собора Московских Святых. Впервые шествие состоялось в 1525 году, когда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь торжественно перенесли список чудотворной Смоленской иконы Божией Матери. О погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.

0: 10:37 в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 6 сентября. Меня зовут Георгий Осипов, а вместе со мной
1: Герман Бабаян.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашем YouTube-канале, в нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте.
2: Осипов, ура, пишет спамбокс.
1: А до этого пишет, ура, Осипов.
0: Не забывайте, что у нас существуют каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.
1: Георгий Вячеславович, все же стоит запатентовать. Просыпаемся, пробуждаемся, друзья.
2: Пока никто не украл.
1: Именно с обращением «друзья», иначе как-то подсушил концовку после отпуска.
0: Да нет, нет, нет, ничего не подсушил, просто вот вчера было, когда мы именно в другом формате ведем с Георгием, поэтому вчера было. Ну, я могу вам сказать, просыпаемся, пробуждаемся, друзья. Так будет для вас попривычнее. Я сам себя представил, тебя да, представил. Да. Нормально все.
1: Ну, вообще все реплики себе забрал.
0: Да, и станцевал под шаде. На самом деле, это, видимо, виноват. Руслан Тачиев вышел после выпуска новостей, говорит, коллеги, я сварил вкуснейший компот из свежесобранных своих же яблок, как я понял.
1: С гвоздичкой.
0: С гвоздичкой. Я его выпил, и все, у меня шаде уже.
2: Это не компот, это глинтвейн.
0: Но по вкусу прям очень-очень... Неплохо.
2: Не, ну из домашних яблочек это хорошо всегда.
1: В холодильнике стоит, можешь пойти угоститься, как возможность будет. Так, нам надо тему, да, подобрать с
0: да,
1: тобой?
0: Да,
1: В Росстате назвали регионы, жители которых спят дольше всех.
0: Я знал, что ты это возьмешь. У меня даже, по-моему, открытое, там будильник нарисован.
1: Да. А, ты знаешь, всегда, когда Росстат вот какую-то такую статистику публикует, там, на Росстате назвали регионы, которые больше всех зарабатывают. В Росстате назвали регионы, которые больше всех отдыхают. В Росстате назвали регионы, которые больше всех работают, спят, бодрствуют. Вот всегда почему-то во всех таких рейтингах на первом месте один и тот же регион.
2: Москва.
1: Нет. На удивление, Москва...
2: Якутия.
1: Чечня.
2: Чечня?
1: Да. Вот я как ни посмотрю на эти рейтинги от Росстата, всегда Чечня во всем лидирует. Ну, молодцы. Все? Нечего вам сказать, да?
0: Да нет, на самом деле, эта тема была...
2: Я боюсь опять.
0: Эта тема была в первую очередь про лень.
2: Про лень?
0: Да.
2: А что, ты думаешь, что в Чечне ленивые люди?
0: Нет, я к тому, что сколько...
2: Ахмат Сила, вот Виталий Филипп пишет.
0: Да, да, да, есть такое. Вопрос. Вообще, сколько ты спишь? Вот когда я выбирал эту тему, хотелось бы поговорить с тобой в первую очередь. Угу. Потому что для всех людей вот эта норма сна, она в принципе разная.
2: А я думал, ты как истинному знатоку Кавказа этот вопрос задаешь.
0: Нет, как истинному просыпуну всей России, хотя, кстати...
2: Просыпуну?
0: Да.
2: Знаешь, есть такой в машине деталь такая, сапун.
1: Вот я, видимо, про него.
0: Да.
1: Про сапун.
0: Нет, ну если без шуток, вот когда я был помоложе, я прям любил поспать. Угу. Прям конкретно поспать.
2: Я сейчас.
0: Я не могу сказать, что я сейчас не люблю спать, но.
2: Ну, у тебя ребенок, ты не можешь просто.
0: Да, наверное.
2: Ты уже не можешь себе этого позволить.
0: Я хочу сказать, что сон, вот который с перебором, он же всегда как бы не на пользу идет.
2: Сон.
0: Ты потом выходишь. Да, да, да. Ты просыпаешься. Вот это, как правило, у меня бывает в понедельник, я даю себе.
2: Песня. дочери Сергея Трофимова.
0: Да?
2: Очень классно это. Я тебе рекомендую.
0: Спасибо, спасибо. Да.
2: Послушай.
0: Так вот, и ты просыпаешься, вот я себе позволяю в понедельник выспаться с утра. Ты просыпаешься, у тебя болит голова, тебе плохо, тебе прям очень... А вот с другой стороны, если
2: поспал... Каждое воскресенье ты,
0: если у тебя качественно...
2: ты отдыхаешь?
1: И после этого в понедельник, да, ты просыпаешься такое.
0: Не, ну, как правило, воскресенье — это день, когда нужно все успеть.
2: Понедельник — это день, когда нужно все успеть.
0: Воскресенье.
2: Воскресенье. А что ты успеваешь?
0: Воскресенье. День рождения у тебя. Поздравляю.
2: А вот и Жуков подъехал.
0: Герман, Жора и я.
2: И друзья, давай.
0: С утра подарки на эфир, Маркунов, вставай. И будильник выключай.
2: Мне нравится аранжировка у Пушного этой песни, есть хорошие.
1: Ну, у Пушного все аранжировки, да.
2: Да, хорошие, он молодец.
1: На семиструночке.
2: Да.
0: Так ну а что, давайте про будильники, про эти все.
1: Ну что ты хотел спросить?
0: Качество сна.
1: Качество сна.
0: Слушай, ну можно
1: поспать. Насколько я сплю?
0: Ну давай так.
1: Немного.
0: Ну типа полчаса поспал.
1: Нет, ну по будням.
2: В смысле немного, а почему титров нет?
1: Потому что их нет тогда, когда я много сплю.
2: Правильно, молодец.
0: Почему мне больно? Открывается Казаченко. Больно мне, больно.
1: По будням для меня совершенно нормальная ситуация поспать 5 часов.
2: 5 часов?
1: Да.
2: Это просто молодой еще.
1: Да, наверное. Но я не скажу, что это как-то легко мне дается.
2: Тебе сколько лет тебе?
1: 25.
2: Вот, да тебе еще можно 5 лет нормально не спать.
0: Тебе 24 еще.
1: Нет, мне 25, 26 в этом году.
0: Да ладно.
1: Год, да, я ровесник век. В ноябре мне 26. Пока что мне 25.
0: Остановите время.
2: Ты еще как минимум 4 года можешь не спать нормально.
0: Это очень много.
1: Кайф, живем.
2: Да.
1: Но, тем не менее, вот, да, с понедельника по пятницу для меня нормальная ситуация поспать 5 часов. Там лечь, условно.
2: В 25 часа. Я тоже так себя чувствовал, наверное.
1: В 2, в 3, в зависимости от того, есть ли у меня револьвер с утра или нету, и потом проснуться там, в 8-9, поехать на работу. Это для меня нормальная история. Но при условии, что на выходных у меня будет возможность...
2: Поспать.
1: Да, часов до 3.
0: Добро пожаловать к нам в клуб. Не спи, давай эфир, Герман, поехали! Немножко кринжа навалил, но ничего страшного. Ну, всё, всё.
2: Без этого. Почему да. Ничего страшного?
1: Почему немножко?
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Если спать днем, то день делится на две части, получается за день 2 утра, пишет Григорий СПБ. Хишведу пишет Герман. 47 все равно будет...
1: Да, не очень.
0: Да.
1: Дожить бы до 47, Хишведу.
0: Ты как мои друзья, которые сидели... В пятницу это было вечером. И что-то, что мы будем делать, давайте, когда мы еще повидаемся, давайте туда, сюда. И все такие, ну да, ядерная зима же может наступить. Вот то же самое.
1: Надо хороший пуховик купить себе.
2: Зачем? Он от ядерной зимы не поможет. Ты от голода помрут.
1: Да, ну хоть в тепле.
2: Нет, тепло и так может быть.
0: Зато, знаешь...
2: Если в эпицентре, то точно тепло будет.
0: Будут песни рождаться в стиле «Сидим бобром за столом, вдвоем». На ужин ничего готовим. Не готовим.
2: Почему? Готовим полено.
0: Полено как раз
2: останется.
1: Суп из опилков. Нормальная история.
0: Группа «Слава Скрипка». Наши гости, они написали жизненную историю.
1: Григорий СПБ пишет.
2: У них про деда классная песня.
1: Если спать днем, то день делится на две части. Получается, за день 2 утра.
0: Прикол, я это читал сообщение.
1: Да, читал. Ну, я перечитал еще.
0: А что там Григорий СПБ пишет?
1: А что, если спать днем, то день делится на две части.
0: Все.
1: 2 утра.
0: Ну, он как бы 2 раза написал, поэтому норм.
1: Хорошо.
0: 2 раза сообщение продублировал.
1: Хорошо это или плохо, что у вас 2 утра в день получается? Не знаю.
0: Надо хорошую лопату, Кишедо пишет, антирадиационную. Ну, у меня пока есть в арсенале, вчера буквально вспоминал, что я купил этой зимой, что было столько снега, и я купил лопату себе автомобильную.
2: Ты меня просто смеешься?
0: Вчера саксофонист был, он был из Крыма. Это так интересно, на самом деле, поговорить с человеком, который всю жизнь прожил у моря, классный вообще абсолютно парень, Назар его зовут. И он говорит, слушайте, а покажите фотки, а как у вас, типа, в Москве бывает? А сейчас же вот прям свежие воспоминания о том, что было куча снега.
1: Да, зима
0: я ему показал фотки, где, знаешь, типа, двойной мой рост. Он говорит, чего? Что?
2: А еще иногда сугробы сгребают у дороги, когда чистят, там просто такая гора.
1: По таким горам очень весело.
0: Где-то горы, а за ними машина стоит моя.
1: Ну, это там под ними скорее.
0: Да и под ними, и за ними. Знаешь, вечером оставлял машину буквально в этом году, вот снежная суперзима. Вечером оставляешь машину, с утра просыпаешься, там снега, как будто он месяц, он шел. Что же делать?
2: У меня во дворе заезжаешь.
0: А у нас во дворе есть девчонка одна.
2: Это родные песни.
0: Да, я под них ехал на работу.
2: Вот, во дворе у нас приезжаешь вечером, и есть одно место, в котором стоит сугроб просто.
0: Угу.
2: То есть оно не занято, потому что там сугроб, туда никто заехать не может.
1: База, вот
2: так, у меня пикап, я просто включаю понижаечку. Вот 2-3 раза я туда поставлю, а потом смотришь, кто-то другой уже туда заезжает.
0: Ну да.
2: Через 3 дня я думаю, я что тут сам для вас, что ли, разравнивал?
0: Смотри, что Григорий СПБ пишет.
1: Если спать днем, то день делится на две части. Получается, за день два утра.
0: Вот он, постмодерн! Вы поняли? Вот так это работает. Синий экран. Пи-пи-пи-пи. К зиме...
2: Бензина не будет.
0: Чего?
1: Никакого нигде, так что можно не чистить. Что не чистить?
0: Ладно, машину типа поставил, пусть стоит.
1: Еще Хиршеду желает твоему товарищу Назару у Белого моря пожить. Насмотреться на снег, чтобы на всю жизнь.
0: Ну, вот он сейчас зимой, он как раз переехал в Москву, будет смотреть бесконечно.
1: Если нам повезет со снежной зимой опять.
2: Виталий Филипп спрашивает, а что будет?
0: Не надо, что нам...
1: А мне по кайфу.
0: Да у тебя машины просто нет, хватит.
2: Ну, я не знаю, мне не очень нравится, когда идет дождь в Новый год, знаешь.
1: Вот абсолютно
2: согласен. На улице снежок, морозец жмет, поднял воротничок и прямиком в ларек бутылку пива для себя, для дамы, шоколад. До центра частник довезет. Мужик, я денег дам.
0: Ай, бомба. Просто что за красавчик у нас? Ворвался просто. Кстати, алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Абсолютно.
1: Как говорит Марина, безопасной дозы нет. Есть еще такая тема. Вы в школе экономики выступили против введения жесткой униформы в школах.
0: Угу.
2: Ну, униформа — это какая-то рабочая форма. Это, типа, а школьная форма — это не униформа.
0: Мы тут с твоей супругой обсуждали в эфире историю о том, что каких-то гигантских денег стоит сейчас ребенка собрать в школу. Это была тема 1 сентября.
2: Я, по-моему, рассказывал в прошлом году, сколько мы потратили.
0: Да, ты в прошлом году рассказывал, в этом году еще дороже. Там цифры какие-то.
1: Виталий Филин написал, что будет, если спать днем? Я полагаю, день разделится на две части, не так?
0: Знаешь, нейросеть, которая тебя подслушивает.
1: Будет два утра, Виталий.
2: Причем он еще второе сообщение написал, что будет, если споднем.
0: Начинает память. Мы утопаем в сообщениях от Виталия.
1: Ну, что вы скажете по поводу жесткой школьной формы?
0: Слушай, ну, у нас не было формы. У нас называлось...
2: Но лучше бы было.
0: Нужно ходить в бизнес... стиле.
1: Дресс-код.
0: Да, типа дресс-код. Но...
2: А у нас не было формы, потому что я учился в 90-е.
0: Угу.
2: Вот, и все ходили, кто в чем горазд, у кого на что были деньги. Но лучше бы была форма на самом деле.
1: Почему?
2: Ну, так бы меньше было имущественное расслоение среди детей.
0: Конечно, видно сразу. Да. Видно сразу. Сколько формы стоит в школе, Жень? Напомни, пожалуйста.
2: Мы в этом году не покупали, потому что у нас с прошлого года осталось, а в прошлом году...
0: То есть ходит аккуратно, значит, пацан.
2: Да, но оно просто, ну, как раз, он же может еще и вырасти. Вот, а в прошлом году мы 1070, от 70 до 100 тысяч потратили.
0: Всё, не надо ничего говорить.
1: На школьную форму?
2: Ну, на все вместе.
0: У нас звоночек есть, человек очень долго звонит, мы не можем не взять трубку. Доброе утро, здравствуйте.
3: А, да, доброе утро. Будь добры, скажите, все-таки программа «Говорит Москва», сегодня как бы праздник, и какие-то внутренние ваши разговоры, они не так интересны для Москвы. И шутки, остроумия там никакого. Такие какие-то внутренние хохвостки, хохочки. Пожалуйста, еще последнее. там вас какой-то ведущий рассказывает, что у него там вялое, что у него редко. Не надо это Москве, нам неприятно это. Пожалуйста, уменьшите себе такую информацию.
0: Хорошо, есть. Это звонил, видимо, Роман Георгиевич, нам сказал. Так уменьшить информацию.
2: Что вялый? Это промо у нас это есть. У нас... Промо про врачи и пациенты, по-моему, или медфорум.
1: Кажется, программа. Мы инфлюенция.
2: Да. Это же цитаты из фильма. Грустно, что человек не знает цитаты из фильма.
0: Это неинтересно в Москве. Да. Ну, тогда подключайтесь. У нас есть разные другие программы, про которые... в которых обсуждаются проблемы ЖКХ. У нас вообще, мне кажется, та самая радиостанция, где все есть. Но ну, вы да, подключились к эфиру все. Утреннему, который развлекательный. Мы тут хохочем каждую неделю вместе
2: еще
0: с вами.
2: Еще иногда снежок поем.
0: Да, поем про снежок, обсуждаем зиму. Поэтому вы уж нас простите, если в данный момент мы немножко не затронули ноты вашей души и те темы, которые вас интересуют, то нужно подключиться в другое время. У нас разный спектр эмоций и программ. Тут пишут про коллег. Подключитесь туда. Ну да, в принципе, можно.
1: Вы считаете, что школьная форма хороша с точки зрения уравнилов?
0: Коня Огонь вот пишет. Вы лучшая радиостанция. Не слушайте. Спасибо большое, Коня.
1: Спасибо,
0: нам приятно. Спасибо.
1: Вашими молитвами.
0: Мы действительно хотели услышать похвалу. На самом деле попросили... даму позвонить, чтобы потом услышать.
2: Это байт был.
0: Да, это был байт.
2: Кликбейт.
0: Вопрос.
1: Да.
0: Вопрос.
2: Про школьную
0: форму? По поводу школьной формы.
2: Да.
0: Ну, 70 тысяч, понимаете? Ну, 70.
1: Ну, как я понял, это не только школьная форма.
2: Ну, нет, там, ну...
1: Канцелярия, тетрадки, учебники.
2: Нет, подожди. Это школьная форма, спортивная форма на физкультуру. Угу. Ну, канцелярия туда, по-моему, не входила.
1: Это на одежду или
2: это
1: что-то?
2: На одежду, да.
0: Это короче, огромные, это все на огромные, я считаю, суммы. Я не представляю, каким образом...
2: Только костюм стоил под 40, короче.
0: Ну, это мощно. Юля еще говорила, твоя супруга, наш режиссер, о том, что еще и спортивная форма очень дорогая. Сменка. Доброе еще, утро, да. Здравствуйте. Что же вы хотите нам сказать? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, ребят. Скажите, пожалуйста, а можно вопрос задать Герману? Он вообще не по теме. А то никак не получается у меня.
1: Попробуйте.
0: Да я боюсь.
2: Вы женат?
4: Нет.
0: Как дела, Герман?
4: Нет, не бойтесь. Герман, вот хочу, знаете, что спросить? Канье Вест, ну, я его раньше знала просто как мужа Кардашьян.
1: Да.
4: А сейчас как вот в связи с этой вот шумихой, вообще с этим концертом, который будет и не будет, мне просто вот интересно очень. Вот все вот эти несчетные количества перепевок, Кадышевы, Кобзона, Газманова, Шатунова, это все искусственный интеллект?
1: Конечно.
4: Или вообще,
1: нет,
4: или что это?
1: Нет, это все искусственный интеллект, конечно. Это все наши с вами соотечественники через генеративные модели искусственного интеллекта
4: понятно.
1: Делают песни.
4: А
1: да.
4: Почему он тогда такой интерес вызывает у публики, что билеты там по 160 тысяч?
1: Потому что это артист мировой величины, это
4: огромная
1: звезда.
2: Сейчас
4: да,
2: он редко к нам приезжает.
1: Он читает рэп, да, он рэпер.
4: А, то есть вот их рэп нам интересен все-таки, да?
1: Да, да, боюсь, не только нам.
2: Еще, насколько я помню, он... Со свастикой на футболке ходит.
1: Он и за таким был замечен, да. Персонаж одиозный, вызывающий очень много противоречивых мнений, но, тем не менее, действительно большой и талантливый музыкант.
2: Я бы не ходил на него.
1: Ну, я бы тоже.
4: Все, я с вами, в вашей секс-группе. Все, спасибо огромное, всего доброго, до свидания.
0: До свидания, хорошего вам дня. Вот видишь, Гера, тебе позвонили. И задали вопрос. Прямо в прямом эфире.
2: Я рэп, рад, музыка болтливых.
0: Слушайте, на самом деле, нам сыпется огромное количество сообщений с похвалой. Спасибо. Нам очень приятно. Нам действительно приятно. Такой человек, вот знаешь, типа, мама заступилась за ученика третьего класса. Это мой сын! Что вы сказали? Это мы. Но нам пишут, что у нас нет программы про ведьмы-гадалок.
1: И слава богу, не надо нам программ про ведьмы-гадалок.
2: Подождите, у нас еще про астрологов нет. Натальную карту никто не раскладывает.
1: У нас была...
2: И гороскопов нет.
1: У нас был нумеролог в эфире.
2: Нумеролог — это не то же самое.
1: Да, это другое. Так, слушайте, мракобесие. Я сидел, слушал, какие у нас бывают
2: подожди,
1: люди, тройки.
2: Подожди, у нас бывал еще... Один человек из Ясноцентра, который говорил, что Шамбала — это Шамбаловка.
0: Шамбала — это горка в Порт-Авентуре, в Испании. Доброе утро, у вас совсем немного времени, мы вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте, Коня.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел сказать, что вы действительно молодцы, вы прекрасны, и это без лишней лести в цвет. Не слушайте всех нехороших людей. Вы молодцы.
0: Спасибо, спасибо, Коня Огонь. Спасибо. У меня спасибо. Ощущение, как будто сегодня уже наступил мой день рождения.
2: День рождения у тебя.
0: У меня, кстати, не в воскресенье, у меня в субботу.
2: И совсем скоро. Это не важно.
0: Тут по интернетам пошла волна, что мамочки на это 1 сентября нарядились как эскортницы в кружево, в чулках, корсеты.
2: Не
0: что
2: знаю,
0: это
2: фигня.
0: Несколько неуместно.
2: Мне кажется, фигня.
0: При этом, если судить по фото, то дети у них одеты нормально, стандартно, пишет Виталий Фили.
1: Я видел такие фотографии, я видел такие посты, но мне кажется,
0: не видел,
1: это такая капля в море, которая раскрутилась.
2: Это просто очень громкий снимок.
1: Да, слышно тех, кто громче орёт.
2: Да.
1: Вот и все. Это
2: не основа. Основная часть,
1: да, что это база и основа, это просто ерунда.
2: Это база, базовый минимум.
0: Это так сказать, базовый минимум.
2: Основа. Да. Основа.
0: Это бейс. Бейс.
2: Тут пишут, бейс, что... это бас.
0: Мы наваливаем бас.
1: А что, не хочешь сообщение Ирины зачитать?
0: Давай прочитаю. У меня вопрос, Георгий Вячеславович. Когда уже мы услышим Гермала в «Формуле музыки»? Да у нас вот периодически «Формула музыки». Да и тем более...
2: Это он ее подговорил написать, я знаю.
0: У нас сейчас в октябре Канье Уэст, а дальше Герман Бабаян. Ждите Канье Уэст, а после...
1: Канье Уэст придет на «Говорит Москва»?
0: Да, а что нет?
1: Офигеть. И что он будет петь? Honor, winner, faster, stronger. They don't kill me, can only make me stronger. Эх, Kanye West.
2: У нас практически уже, вот смотри, только наш местный Kanye West.
0: Не надо нам такие.
2: Ты, главное, зигу не кидай, а так можно.
1: Максимальный уровень осуждения.
0: Да, мы осуждаем это все. А передача про эзотерику и прочие всякие йоги, ну... Кстати, близко.
2: Подожди,
0: есть к йоге.
2: Йога это больше, ну, физические упражнения.
0: Ну, я тебе говорю про физические упражнения.
2: У нас есть
0: программа про фитнес.
2: Да.
0: Поэтому тут тоже
2: попасть. А эзотерика, ну, это...
0: Я не знаю ни одной радиостанции в мире, мне кажется, где такой разнообразный спектр всего, что может быть.
1: Покрываем все возможные темы.
0: Да и политика, и музыка, и просто развлекаловка, и поржать, и Макс Герман Марина, это как отдельный жанр. Что?
2: Это заставка там.
0: Алло? Да. То есть, ну, очень-очень много жанров разных. Поэтому наслаждаемся. Вот я сегодня ехал под родные песни.
1: Что? Виталий Филипп пишет, может, программа про сон днем и разделить эфирную сетку на...
0: Пожалуй, вот завтра этим и займемся. Сегодня с вами был Евгений Воркунов, Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Всем счастливо, хорошего дня и пока-пока. Оставайтесь на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас новости.
6: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Над Рязанской областью отразили массовую атаку украинских дронов. Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь и утро сбили более 50 беспилотников в небе над регионом. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь. Об этом в своем канале на платформе «Макс» рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава региона добавил, что на местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы, идет ликвидация последствий. Мария Захарова прокомментировала требование Токио убрать монумент Победы в Хабаровске. По ее словам, осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца не светить. Наша земля, защищенная предками, наша история, основанная на фактах, наша память, запечатленная в памятнике, заявил официальный представитель МИДа в интервью РИА Новости. По словам Захаровой, Токио, требуя снести монумент Победы в Хабаровске, не уважает свою историю. Как отметила дипломат, этот недуг не должен распространяться на других. Ранее премьер Саная Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе Советского Союза над Японией. Об этом она написала на своей странице в соцсети X. В МВД России рекомендовали не выходить из своего аккаунта Apple ID. В министерстве призвали россиян не действовать по указанию третьих лиц, чтобы не стать жертвой киберпреступников. В данном случае вы теряете доступ, и потом возможно развитие нескольких мошеннических схем, включая шантаж вашими фотографиями и персональными данными, заявил в интервью ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин. Представитель Министерства внутренних дел призвал россиян беречь свои аккаунты. фигуристы Бойкова и Козловский выиграли международный турнир в Японии. Россияне стали победителями соревнований Киношита Групп Кап в Токио в состязаниях спортивных пар. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский по сумме двух программ набрали 203,66 балла. Второе и третье место также заняли российские пары. Серебро взяли Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков, а бронзу Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Курс валют на выходные дни. Понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 88 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 86 рублей 59 копеек. Курс евро до вторника 100 рублей 57 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 14. Сегодня в столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 738 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
6: Реклама.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека, – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Если вы найдете физическую активность по душе, – то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
11: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Говорит Москва».
11: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
14: Добрый день, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов наш исторический пасьянс, где мы обращаемся к вопросам истории и вообще рассматриваем те события, которые происходят в истории сейчас и связаны с историей давно минувших дней. И сегодня у нас будет чрезвычайно интересная и особенная передача. Я думаю, для многих из вас она станет просто откровением, потому что сегодня мы будем говорить об целой отрасли исторического знания, о какой узнаете чуть-чуть позже. Сначала я представлю наших гостей. Итак, у нас в гостях Дмитрий Владимирович Кошлаков-Крестовский. Я не буду сейчас пока говорить, кем он является. Сейчас мы это все узнаем. И другой наш гость – это Олег Вячеславович Фочкин. Уже он у нас несколько раз был, и насколько вы, я прекрасно думаю, что вы это все помните, рассказывал о тайнах нашего большого города, нашей столицы Москвы. Итак, сегодня мы хотели поговорить об одной очень важной проблеме и одном очень важном слое исторического знания. Каком же? Так вот, не так давно, вы меня поправите и скажете, когда сейчас, в нашей стране, опять-таки, дорогие радиослушатели, вы не поверите, в 2026 году от Рождества Христова, да, соответственно, в каком там, уже неизвестно каком году, от создания Российской Федерации, в нашей стране образован Союз краеведов России.
8: Так, ну, коллеги, ну, не совсем, что? А, ну, в 26-м году, я думаю, сейчас Дмитрий как раз расскажет предысторию всего этого дела, потому что, посмотрим. Скажем так, я присоединился в этом году.
14: Ну это уже событие, истории. Понятно.
8: Да, да.
1: Для всего Союза, безусловно.
8: Да, а Дмитрий, естественно, чуть раньше, и он, естественно, расскажет, как все это начиналось.
14: Да, давай.
15: Ну, надо немножко уйти даже не в этот год, и не в прошлый, и не в позапрошлый, а в свое время замечательный историк, известный человек всей стране, заслуженный Зигурд Оттович Шмидт, образовал Союз краеведов России. Это было на закате Советского Союза, начало России, собственно говоря. В Москве в августе происходили известные события 91-го года, а в городе Челябинске, собственно говоря, происходил первый съезд Союза краеведов.
8: Тихо сапы, пока здесь непонятно что.
15: Да, краеведы собрались.
14: Кто
15: да.
14: только не создал Сигурд.
8: Это правда.
15: Это правда, вот. И, собственно говоря, Союз краеведов...

0: возобновить и возродить Союз краеведов.
1: В общем, дело хорошее, конечно.
0: Да. И вот так вот родился наш Союз краеведов, который сегодня, на сегодняшний момент насчитывает больше 60 отделений представительств по России. Mm. А, вот у нас, значит, проходит съезд Союз краеведов. Мы достаточно хорошо развиваемся с точки зрения объединения. Ну и мы пытаемся, собственно говоря, сделать... Самая главная задача какая наша? Как известно, в классическом краеведении существует три направления. Это профессиональное краеведение, любительское краеведение, ну и как бы образовательное краеведение. Да, так вот, наша задача — объединить всех этих краеведов. Я все время говорю, привожу примеры из той замечательной сказки про значит, Чебурашку, крокодил и Гена. Ага. Для чего они строили, собственно говоря, дом? Да? Они строили дом для того, чтобы всех передружить. Угу. Вот наша задача — просто взять и всех передружить. Потому что, конечно, мы прекрасно понимаем, что узурпировать там, да, понятие краеведения, ну, невозможно. Ну, как бы, да.
2: Да и не нужно.
0: Да и не нужно. И,
1: ну да, зачем?
0: Или пытаться там говорить, что кто-то больше краевед, кто-то меньше. Ну, это тоже какая-то такая непонятная история. Поэтому это, знаете, как для меня, вот про, когда говорят, для меня, как коренного москвича, когда люди начинают говорить, вот там, я коренной, там, и, а вот вот все. Я все время говорю, а для меня коренные зубы во рту и лошади в упряжке. То есть, как бы, понятие коренного москвича для меня, как коренного москвича, не существует. Это некая такая сразу... Поэтому,
1: гордиться корнями.
0: Это замечательно. Это замечательно. Но нельзя себя противопоставлять.
2: Понимаешь, правило, корнями гордятся как раз престижные, а не коренные.
0: Ну, как бы, да. И здесь как бы к разговору о том, что ведь понятно, что большую, ну, и огромную пласт истории Москвы, если, опять же, возвращаемся к прекрасному, самому лучшему городу на Земле, сделали это, собственно, люди, приехавшие в Москву. И самый известный москвич, не московский москвич, это Владимир Гелеровский, да, который не родился...
1: Он не москвич по рождению.
0: Он родился в Вологодской губернии. В Москву приехал уже взрослым человеком, ну, как бы состоявшимся, отработавшим на разных тяжелых работах, да, собственно говоря. Ну, вот и стал... «Москва и москвичи» — самая известная книжка, о Москве написана не москвичом. Можно спорить о том, правда ли там, неправда.
1: Мне, Олег Вячеславович... Много интересного про это рассказал в эфире.
2: Было такое.
0: И я уверен, что, наверное, так и нужно писать такие книжки, чтобы о них потом многие столетия говорили, правда это или неправда, и приглашали к Вячеславовичу, чтобы он объяснил нам. Да? Но для меня, например, всегда вот из этой книги было... Я всегда вспоминаю, особенно мне потряс тот... рассказ его, когда он шел на коронацию, да, и когда его спасло, собственно говоря, от этой давки забытый портсигар. Это к вопросу, хорошо ли курить или плохо, да. Вот, ну вот он забыл портсигар, и он ему спас жизнь, фактически, да. Вот, поэтому мы возобновили Союз краеведов, участвуем во всевозможных российских конференциях, поддерживаем краеведческий музей, который на сегодняшний момент по стране больше 1500 краеведческих музеев. Есть муниципальные, есть федеральные музеи, есть музеи, которые непосредственно относятся к органам исполнительной власти регионов. Как
2: есть
0: правило,
2: даже частные.
0: Есть частные музеи. Они все объединены, ну или объединяются сейчас под эгидой Союза музеев, возглавляемый Петровским. У них есть секция краеведческих музеев, который возглавляет доктор исторических наук Петр Петрович Вибы, директор Омского историко-краеведческого музея.
1: Да? Омского,
0: да, потрясающий музей, огромный.
1: Да, очень интересно, я там...
0: Да, через 2 года будет 130 лет музею, вот, и Петр Петрович планирует большое, значит, празднование, он член нашего союза, член правления нашего союза, собственно говоря, поэтому мы... Никого, мы всем рады, никого не пытаемся, значит, отрезать, или мы с огромным удовольствием всех принимаем, потому что понимаем, что история страны — это история как раз вот таких краеведческих исследований, которые профессионалы не смогли бы сделать без любителей. А все вместе мы не сможем рассказать нашим детям о том величии нашей страны, в которой они живут, понимаете, потому что, конечно, это важно.
1: Ну да.
0: Я вот недавно был в Луганске, там замечательный музей «Россия».

0: моя страна, ну вот их много, да.
1: А ну вот это как это называется-то? Он, по-моему, не музей называется, это называется.
0: Ну, выставочный
1: парк. Исторический парк.
0: Да, да, исторический парк. И там тоже он есть, потрясающие люди там работают, с потрясающих
1: экспозиций. Много, по стране.
0: Да, да, там сделано все очень классно, все замечательно. И вот они рассказывают, что понятно, что для этого парка основная аудитория — это дети.
1: Да.
0: Вот, и насколько правильно мы, взрослые, построим разговор, рассказ детям о том месте, где они живут, настолько они это все, они же как губки. И когда они приходят туда, регион сложный, непонятно, да, извините, за кого родители были или есть, приходя, детишки, да, и вот через полтора часа вот прохода основной экспозиции, они стараются решить проблему, чтобы ребенок, выходя, понимал величие страны, в которой он живет, и понимал то огромную вот... вклад исторический в мировую, вот этот вот кирпичик, который мы вкладываем, даже не кирпичик, огромный такой пласт, вот, и гордился, и понимал, и любил страну. Это важно.
2: Ну, это почему важно не только для нашей страны. Я тут недавно был на заседании жюри конкурса искусства книги стран СНГ, и меня поразил факт, я не буду вам рассказывать, кто там победил, это скоро будет известно, может, даже уже известно для некоторых.
1: Спойлер.
2: Таджикистан представил удивительную книгу «Двухтомник Фердоуси», который в деревянном футляре, резном, где Фердоуси изображен, и два тома, каждый тоже вот изображение Фердоуси на тончайшей, можно сказать, шелковой мелованной бумаге с прекрасными цветными иллюстрациями. Книга вышла по указу президента Таджикистана тиражом 1 300 000.
1: Сколько?
0: Миллион.
2: 1 300 000. И каждая семья в самом отдаленном кишлаке бесплатно получила эту книгу. То есть они с детства, как минимум, будут листать и привыкать к книге.
1: Ну, тем более в дереве. Ну,
2: да, поэтому, естественно...
1: События для...
2: Я это к чему-то понял, что если мы с детства не будем прививать детям вот эту историю к родине, к книге, к литературе, к родному краю, то так все и будет. А они вот, ну, полистал там в детстве книжки, картинки посмотрел, уже что-то у него осталось и в душе, и в памяти, да? Вот это, конечно, очень важный момент, и, наверное, нам тоже нужно найти своего Фердоуси.
0: Ну, Пушкин, да, но, Пушкин, по крайней мере, в каждом регионе, потому что
1: сейчас... Слово о полку Игоря.
0: Ну, здесь тоже...
1: В дереве, так сказать, все сделать, отлить в бронзе, так сказать.
2: Да, да, ну, неважно даже что это. Я думаю, что для каждого региона может быть свой и Фердоуси, и князь Игорь в данном случае. Но, тем не менее, сам по себе факт меня очень как-то порадовал, что действительно это забота о будущем. Это самое важное. Они, конечно, эту книгу будут хранить, они, конечно, будут ее беречь. Потому что это их поэзия, это их
1: не,
2: культура.
1: Ну это, нет, потом это она так, если она сделана так, сделана, что она является
2: красиво, да,
1: для, предположим, какой-нибудь обычной семьи, она является украшением дома.
2: Несомненно.
1: Тогда, соответственно, несомненно, это будет иметь, конечно, значение. Но это очень хороший подход, естественно. Так, а скажите, вот, кстати, вопрос у меня просто, он возник по ходу дела, вот вы упоминали. А скажите, а в чем разница местных исторических музеев от краеведческих музеев? Потому что я объясню, почему. Просто за время до того, как был создан ваш союз, и вот вы, как очень чудесно, правильно абсолютно сказали, медленно умирал и умер, значит, Сигурд Оттовичевский. Ну, там, да, действительно, потому что когда Сигурд Оттович был фигурой, а потом, значит, и фигур не было. Вот. То сложилось такое мнение, что не надо ходить в краеведческий музей, что там делать, да? Типа, надо сходить там, ну, в какие-то местные музеи, а в краеведческий, да ну его, ходить.
2: Ну, знаете, краеведческий музей,
1: а вот вопрос,
2: краеведческому,
1: да,
2: музею рознь, скажем так.
1: Вот
2: есть
1: это,
2: классический,
1: да,
2: советский пример краеведческого музея, когда ты приходишь, и там все. Чучело животных, достижения сельского хозяйства, там, не знаю, портреты каких-то передовиков. Естественно, Великая Отечественная война, это обязательно, и слава богу, что это остается там, да. Какие-то странные значки, которые есть в каждом доме, но, тем не менее, они там тоже представлены. Конечно, этот тип музеев сейчас уходит.
1: Ага, вот.
2: Он, конечно, не нужен. То есть, да, нужно сохранить историческую часть, несомненно, но это уходит. Наверное, один из самых таких ярких примеров, если брать Подмосковье, это Зарайск. Зарайск, в котором в Кремле, раньше он был в другом месте, он был в храме, потом из храма перенесли в Кремль. Там находится краеведческий музей. Он считается одним из лучших в стране. Он интерактивный.
1: Да?
2: Там огромное количество экспонатов. Там специально для детей там всякие какие-то... Там нажмешь, там что-то сделаешь. То есть им интересно, да? То есть это музей будущего, который рассказывает то, что было, то, что есть, и то, что, может быть, будет еще, да, и, конечно, он привлекает людей. То есть ты там где-то что-то пощупал, что-то посмотрел.
1: Ну да, да, это же очень
2: потом
1: интересно.
2: Потом вышел, у тебя тут целый Кремль вокруг, там, да, ты там по стене прошелся. Это, конечно, как бы такой не совсем, может быть, пример для всех, что называется, но вот сам подход к музею современному, он очень важен. Я не призываю, чтобы это был только интерактивный музей, это тоже перебор. Нужно все-таки руками что-то щупать.
1: Нет, ну, интерактивно есть исторический парк, очень, вот, пожалуйста,
2: у нас очень
1: проблем.
2: Многие, да, пользуются
1: пусть он будет,
2: интерактивностью, и забывают, что все-таки экспонаты тоже должны быть родные, там, конечно, раскопки и все остальное.
1: Ну, именно, потому что, вот мне, опять-таки, с моей точки зрения, краеведческий музей — это как раз вот тот музей, который условно говоря, щупаешь историю руками.
2: Несомненно.
1: Исторический музей — это тебе дают пласт. А вот здесь ты можешь вот что в соседнем доме было, так сказать.
2: Несомненно.
1: Вот ты посмотрел музей, экспозицию, потом вышел, опа, а сюда вот повернул.
2: Ну, вот, опять же, я сейчас был в Самаре и заходил там в новый музей, который называется «Заварка».
1: «Заварка», да?
2: Да, ну, сделали старый особняк, какие-то красивый, деревянный. Помогал там Том Сойеру создавать, местные как раз краеведы и ВАПИК этим всем занимались. На первом этаже там рассказывают, собственно, о самом доме, о том, как все это появлялось там, да. Там работают с детьми, и там есть макеты этого дома, сделанные руками детей, очень красивые, на самом деле, тоже есть на что посмотреть. А в стене стеклянная стена, и там стоят старые какие-то вещи, которые либо здесь находили, либо принесли. Там старые фонари какие-то, там билеты там, на автобус, там все что угодно там, да. А на втором этаже проходят временные выставки. Вот сейчас проходит выставка, где, во-первых, вы видите вещи 60-х, 70-х годов из квартир. А во-вторых, они записали 70 местных жителей, которые рассказывают о том, как они жили, что они видели. И ты можешь встать и на аудио послушать вот их рассказ и одновременно писать картинки. Там кто-то пишет свои пожелания параллельно. Там тоже целая доска есть. Как, что для них город, с чем ассоциируется. Тоже очень интересно посмотреть все эти вещи. Вот это, наверное, тоже такой образец не совсем краеведческого музея, но он близок к этому.
1: Не, ну близок. Главное, что сейчас же очень сильно развивается. Вот, кстати, очень хорошо, что создание вашего союза, оно произошло, потому как я понимаю, что это должно дать толчок к публикациям, к развитию этого. Этого,
2: мне кажется, сейчас вообще бум краеведения как такового.
1: Я про что? Бум внутреннего туризма.
2: Да.
1: Соответственно, человек приезжает условно в Зарайск, и про Зарайск он не знает
0: ничего.
2: А там, пожалуйста, там все есть.
1: Да, а там-то все есть. Или, как, опять-таки, вот когда вы говорили про Великую Отечественную, я вот был свидетелем чудеснейшего музея, который называется Музей Великой Отечественной, он в Южно-Сахалинске. Там все рассказано про Сахалин во время Великой Отечественной войны. То есть нету в музее... Да, в Краеведческом музее Сахалин там есть один зал про Великую Отечественную войну, соответственно, ничего. А здесь вот целый музей, он рассказывает все и вводит, как жили на Сахалине в этот раз, как шли бои именно здесь. И, ну как вот, выходишь прямо, так сказать, большим специалистом в этой области.
0: Ну вот здесь, знаете, я как бы, вот опять же, если возвращаться к самому термину краеведение, очень важно, как мне видится, к огромному сожалению, само слово, оно такое, является неким анахронизмом, да, ну, особенно для молодежи. Мы с вами понимаем.
1: Да, я абсолютно согласен.
0: Да, вот,
2: потому что его как-то принизили, скажем так,
0: за эти годы. Да. И вот я преподаю в Высшей школе экономики, там есть такой факультет креативных индустрий, и вот у меня там мастерская, которая называется «Краеведение как объект социальной архитектуры». И я был поражен на самом деле студентом, ну вот, который у меня в моей мастерской, они в теме краеведения, сохранения наследия и вообще истории. Вы понимаете, как бы это, ну вот, это наше следующее поколение. И прям, ну они реально, им это интересно. Им интересно все, что связано с историей нашей страны. Не потому что им выехать больше некуда, да, ну, и да, вот условно говоря, а потому что это востребовано. Но, с другой стороны, как мы это дадим им?
2: Конечно,
0: насколько мы как бы правильно и заинтересуем им, то есть, да, понятно, что только танцами в присядку там и песнями там, да, Руслановой, мы как бы это, ну, мы не решим этот вопрос. И здесь очень важно. А непосредственно мы сейчас пытаемся научить любить родину, молодежь.
1: Ну да.
0: Но научить любить, мы же понимаем, насильно невозможно. Мы с вами уже прожили кое-что, да, и
2: конечно,
0: кое-что понимаем.
2: Конечно.
0: И пытаются научить путем примеров. путем примеров выдающихся людей, живших в нашей стране, Гагарина, значит, наших великих предков, победивших в фашизме в 1945 году, и так далее, и так далее, и так далее. Но надо, мне кажется, немножко поменять вектор. Надо сказать, что только в нашей стране мог родиться Гагарин, и только наша страна могла отправить первого космонавта. Только наша страна в 1945 году могла победить фашизм. И так далее. То есть, потому что... И тогда...
2: Чуть-чуть поменять
0: акцент. И тогда молодежь будет понимать, что, опять же, про величие, про то... о том, в какой стране они живут, не только с точки зрения вот, исторических фактов там, да, и вот, пониманий. Это как бы понятно. Да, их научат в школе, слава богу, ввели обратно, вернули историю родного края. С 5, 6, 7 класс. Слава богу, все перекрестились. Но ведь какие, каждый пишет регион свой учебник.
1: Да, и, вот это, кстати, и, очень...
0: Да, это так, хорошо.
1: Ну, как хорошо?
0: Я объясню, да. Я сейчас вам расскажу. Значит, в нашем союзе есть люди, которые рецензируют эти учебники, и они, да, и рассказывают, конечно, там караул что пишет, понимаете? Караул что пишет. Да. Это одна часть. А другая часть — караул, кто будет преподавать. То есть, условно говоря...
2: Это даже страшнее. На самом
0: да,
2: деле,
0: это страшнее, да. Потому что заинтересовать ребенка краеведением не каждый учитель сможет. То есть, он может оттарабанить положенную программу, закрыть кабинет и уйти домой. Ну, условно, да.
1: Но это на учителя истории вешают, небось.
0: Но учителя истории тоже разные. Конечно, тоже, разные. Мы тоже понимаем, да? Да. Есть один большой московский чиновник, который стал учителем истории, потому что у него в школе был учитель, который организовал какое-то свое краеведческое общество. Вот. И он с момента школы, он уже понимал, что через какое-то время он станет учителем истории. Ага. И он стал учить, и он как бы до сих пор в системе образования. Это круто, это здорово, это прекрасный пример того, как надо, собственно говоря, заинтересовывать детей. Вот. А здесь, опять же, возвращаемся уже к тому пласту, который называется краеведением школьным там или каким-то.
2: Вот
0: это, да.
2: Хотел
0: это,
2: тоже
0: да, это тоже сейчас
2: вспомнить.
0: Большая проблема. Вот в больших городах краеведческих музеев школьных осталось крайне мало, которые рассказывают о месте, где школа располагалась. Есть, остались, безусловно, музеи, связанные с победой Великой Отечественной войны.
1: Да, с героями,
0: да.
2: Это
0: правильно.
2: Это хорошо, что они есть, да, их большинство. Но там тоже...
1: Ну,
2: заканчивается на чем? Каска, раскрашенные солдатики, которые какую-нибудь битву изображают, там несколько писем.
0: Склеенный самолетик.
2: Да, да, и все. Конечно, это не музей.
0: Это не музей,
2: мы это прекрасно понимаем.
0: Вот, и это, опять же, это галочка, поставленная там в каком-то учебном плане. Но здесь надо возвращать, конечно, историю, вот музеи, которые связаны с местом. Вот я, например, закончил 91-ю школу, это, тогда еще на улице Воровского, теперь на Поварской, школу при Академии педагогических наук, ну и так далее. Так с историей школа. Там в этой школе, она прекрасная школа, там пытаются рассказывать, конечно, рассказывают, но надо же сделать большой, хороший музей того места, где, собственно говоря, расположена эта школа. А школа, извините, преемница 5-й Московской гимназии, где учился Маяковский, Пастернак, там и так далее, понимаете? То есть это же прям вот об этом надо детям рассказывать, что называется, чтобы они впитывали с молоком матери.
2: Чтобы они гордились, где они учатся,
0: конечно,
2: в конце концов, да.
0: Конечно, не только там теми знаниями потрясающими технологиями, которые в них внедряют. Я тут недавно увидел свою тетрадку по английскому за 3-й класс, и я понял, почему я до сих пор как бы хорошо знаю язык, потому что в 3-м классе мы писали изложение по картинам, которые мы видели в Пушкинском музее. 3-й класс. Это было советское образование.
1: Ну, да, конечно.
0: Вот, то есть, как бы, и понятно, да, то есть, что вкладывают, что в голову вложим,
1: конечно,
0: тот фундамент, который вложим,
1: вложим
0: и получим через какое-то время, а, к сожалению, 30 лет мы получали другое.
1: А не вступает вот, скоро сейчас перерывчик, но сейчас, все-таки вот вопрос такой, вот не вступает в противоречие, кстати, и почему иногда так краеведение было в загоне-то, да, не вступает в противоречие вот краеведения и истории? Я имею в виду историю отечественной, естественно. Ну, потому что всеобщая, это она отдельная. Вот. То есть не вступает вот между ними, нет противоречия? То есть тут мы говорим о там Великой Победе, о революции, о там о первой пятилетке, о там, я не знаю, что там, там о татаро-монгольском нашествии. А здесь мы говорим там, я не знаю, там о каком-то мелком значении, мелком событии, которое происходило вот в этом регионе.
2: Во-первых, оно происходило именно в этом регионе. Да. Во-вторых, это частичка того, что является чем-то большим. Да?
1: И... Сейчас, прошу прощения, Олег. Олег, сейчас мы, у нас будет перерывчик, сейчас, значит, новости послушаем, рекламу, потом вернемся. Сейчас вот мысль главная эту оставить.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В окружении Владимира Зеленского усомнились в получении достаточного количества ракет «Патриот». Киев вряд ли сможет получить необходимый объем вооружений для защиты от российских ударов предстоящей зимой. Советник главы Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей Бескреснов назвал перехватчики «Патриот» основным средством борьбы с баллистическими ракетами. Об этом он рассказал в интервью газете «Гардиан». По его словам, ситуация осложняется тем, что собственные разработки Украины в области перехватчиков пока не готовы к масштабному выпуску. Он сообщил, что над созданием реактивных истребителей сейчас работают от 4 до 6 украинских компаний. Начать серийное производство они не в состоянии, признал Бескреснов. О критическом дефиците ракет для «Патриот» руководство Украины заявляет с весны. В августе Владимир Зеленский заявил о намерении получить 300 перехватчиков для обеспечения защиты страны в зимний период. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до рекордного минимума. Это показал новый опрос британской компании Focal Data по заказу газеты Financial Times. Нынешний политический курс президента США поддержали только 33% респондентов. В августе рейтинг одобрения главы Белого дома составил 35%. В то же время уровень его поддержки среди избирателей, сторонников республиканцев, опустился до 72%. Эта цифра тоже стала антирекордом в рамках опроса Financial Times. На острове Бали из-за извержения Кракатау отменили более 10 рейсов. Изменения затронули вылеты авиакомпаний Транснуса и Индонезия Air Asia. По данным онлайн-табло аэропорта, на 10 утра по местному времени отмена коснулась в частности 5 рейсов из Джакарты на Бали. Вулканическая активность началась поздно вечером, 4 сентября. Непрерывное извержение Кракатау сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. По данным со спутников, пепел поднимался на высоту примерно до 14,5 километров над уровнем моря. Администрация аэропорта Бали подчеркивает, что в целом аэрогавань продолжает работать в обычном режиме. Для пассажиров, остающихся в терминале из-за отмен и задержек, подготовили дополнительные места. Их обеспечивают горячим питанием и водой. Климатическая осень в Москве задержалась на 4 дня. В понедельник температура воздуха в столичном регионе будет на несколько градусов ниже нормы сентября, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня, 6 сентября, среднесуточная температура воздуха в Москве впервые за минувший сезон окажется ниже плюс 15. А это первый признак наступления метеорологической осени, которая в этом году задержалась на четверо суток, рассказал Тишковец РИА Новости. По словам синоптиков, в понедельник вероятность дождей в столичном регионе сохранится, но осадков может выпасть в 3-4 раза меньше. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 14, сегодня в столице переменная облачность, в течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17 градусов, ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
9: И снова здравствуйте, мы снова возвращаемся в студию. Мы как раз буквально вот перед нашим перерывом начали говорить об очень важном вопросе. Нет ли противоречия между краеведением и, скажем так, собственной историей, как историей страны?
10: Ну, во-первых, мы все-таки историки, поэтому прекрасно понимаем, да, что краеведение, наверное, часть той большой истории, о которой мы говорим. И когда мы говорим про что-то маленькое, будь то село, я не знаю, будь то улица и так далее, это все равно часть чего-то большего, это раз. Во-вторых, сейчас практически во всех крупных педагогических университетах есть так или иначе направление краеведения, кафедра краеведения, где готовят, по крайней мере, пытаются готовить преподавателей к тому, чтобы они преподавали краеведение. То есть маститые историки понимают, что без краеведения, как таковой истории тоже, отечественной, естественно, прежде всего, не существует. Это вся часть чего-то такого. Потом давайте вспомним, что, как правило, именно краеведы находят какие-то детали, которые потом историки, архивисты, историки-теоретики, историки-археологи уже используют для своей работы. То есть это те азы, с которых все начинается.
9: Не, ну азы-то азы, я так понимаю, что если... Ой, сейчас мне чего плохого скажут, кто слушает. По большому счету, археология-то это прежде всего краеведение. Это же конкретное место копают.
10: Ну, надо же знать, где копать.
9: Я говорю, что в принципе-то... То есть ты нашел берестяную грамоту, так она из Новгорода.
10: Кстати, не только из Новгорода.
9: Если ты её нашёл в Новгороде, то она из Новгорода. То есть она говорит о том человеке, который жил в Новгороде, а не типа в России, всего.
10: Во-первых, не обязательно он жил в Новгороде. Он, конечно, мог там жить, а мог просто писать в Новгороде. Это тоже немаловажно. Во-вторых, давайте вспомним, как нашли Трою и как все это происходило там, да?
9: Ну, фактически... великий краевед Шлиман.
10: Фактически, да, да.
9: Но греческий.
10: Он поверил легенде, а кто верит легендам и кто их создает? Краеведы, по-хорошему-то.
11: Ну, да, вся история известна и в Москве, в том числе мы прекрасно знаем историю легенд и состоявшихся каких-то. Не, ну, здесь, понимаете, здесь как раз и, опять же, возвращаясь к началу разговора, главное соединить. Фактически до сих пор несоединяемое, да, это любительское краеведение и краеведение профессиональное, потому что,
9: а
11: конечно,
9: вот разница в чем? То есть,
11: ну, профессиональное краеведение – это историки, историки, археологи.
9: Историк, который занимается историей своего города,
11: этнографы.
9: Своей... Не обязательно. Своей области.
11: Да. Ну, меня спрашивают все время, а сколько, как вот, вот сколько краеведов? Я говорю, краеведов вообще в стране больше всего. То есть, как бы, это самая огромная армия краеведов.
10: Говорю, да почему? Фактически, сколько людей, столько и краеведов.
11: Конечно, любой человек, который интересуется хоть немного историей того места, где живет, где учился, где работает, он есть краевед. Так что, то есть, это все мы, фактически, можно сказать, все мы краеведы, и все, конечно, ну, всех мы призываем вступать в наш союз, потому что, ну, чем нас будет больше, тем, соответственно, мы больше, самое, прежде всего, мы будем обеспечивать и обеспечиваем коммуникацию между, потому что недавно у нас вступили большое количество краеведов из станицы Кабанская, которая расположена на берегу Байкала.
9: Ой, да, с Байкальской
11: казачьей войской, значит. Да, это потомки тех казаков, которые осваивали Сибирь 300 лет назад. Ага. Они до сих пор сохранились. Там внутри, значит, в этой станице Кабанской есть краеведческий музей. Куда вход 40 рублей, между прочим. Да. То есть, как бы, да, пожалуйста, символическая такая история. Вот. Но они говорят, мы здесь о себе все уже знаем. Кто, что, зачем, почему, где, откуда мы. А вот мы знаем, что пришли из Архангельской области, из Вологодской области, из Тверской области. А где мы там? Помогите нам найти наши корни.
9: Ну да, так нужны связи, значит.
11: Конечно, соответственно, мы, естественно, их отправляем в наше отделение в Архангельске, либо в Вологодской области, либо, опять же, в Тверской, где местные краеведы будут помогать им в местных архивах, каких-то, ну, своих знаний. То, что же много, огромные же банки знаний, они...
10: Я оцифровываю.
11: Архивы сейчас работают совершенно с другого, ну, потрясающе, конечно. Наша задача – обеспечивать более простое посещение архивов членов Союза краеведов, потому что, ну, не секрет, не всегда разрешают либо копировать, либо, ну, какие-то, либо это только за деньги, но надо понимать. Да,
9: ну, что... конечно.
11: Это... Вот. А краеведы – не профессиональные любители, это, вот, собственно
10: но
11: говоря…
10: Но они даже не знают, куда идти по-хорошему.
11: Да, не всегда. Им хочется сидеть. Вот недавно ко мне обратился, я не рассказывал еще, один… Человек, он уже давно на пенсии, много лет изучает историю происхождения названия самой известной московской улицы, улицы Арбат.
9: Так.
11: Да, значит, он, значит, живет в районе человека, Арбатецких, да, да, Олег, да.
9: Ну, это вот. Ты знаешь.
11: Да, да, совершенно потрясающе. Человек, это как раз это история про вот того любителя, краеведа, который... 20 лет положил на изучение своей жизни, и он горит, и ты...
9: Так и что там происходит?
11: Значит, это история, да, история,
9: а то у нас слушатели,
11: что мы только уже не слышали про происхождение Арбат.
9: Там... Татарское имя название, по-моему, да?
11: Не, слушайте, татарское это уже анахронизм. Да, недавно я слышал совершенно потрясающую историю о том, что там жили немцы, они говорили Арбайтен, отсюда. Да, это смешно. Это смешно, но как бы вот это понятно, что таких рода, извините, краеведов и историков надо отселять.
10: Отсекать,
11: да. То есть их надо как бы, ну, абсолютно их это. Идя сюда, еду, когда на передачу ехал, значит, открыл. Набрал в поисковике фамилию Баумана, вот, и мне, значит, выходит, значит, Бауман родился на улице Муса-Джалиля в 1800. Господи, помилуй, какой
10: Муса-Джалиль?
11: А Муса-Джалиль, ты не знал.
9: На самом деле, Арбат-то откуда?
11: Ну, так вот, это я к чему? Это про горе историков и краеведов. Так вот, да, этот человек, он как бы очень далеко, то есть он, обладая таким незаурядным мышлением и каким-то сопоставлением, он жил в районе Арбатецких переулков. Значит, это в районе Ивановской, Швивой горы, вот Георгий, вот это, с этой стороны. Вот, и он вычислил, по его разумению, что Арбат это одно из названий некой горы, родом из, где был какой-то населенный пункт, где жил предводитель, один из предводителей татаро-монгольского войска, которое останавливалось вокруг Москвы. Потому что, если мы посмотрим на карту, да, Москвы, то, соответственно, Арбатецкий переулок на холме, и Кремль напрямую просматривается. А Арбат со стороны Смоленской тоже на холме, Кремль напрямую просматривается. Соответственно, это холм, где стоянка была, значит, ага, каких-то руководителей, ну, каких-то военачальников, которые охраняли Кремль, ну, Москву, от каких-то других внешних врагов. И, соответственно, чтобы могли передавать какие-то видимые, значит, ну, зажечь костер там, или как это вот, да? Вот, поэтому вот у него прям целая статья. И мы, безусловно, эту статью опубликуем во втором номере нашего журнала. Это вот как раз к вопросу о, ага, об изданиях.
9: Да, да, да.
11: Мы сейчас запускаем два журнала. Ага. Один называется «Российский краевед». Это мы планируем, что этот журнал, он будет наш популярный, ну, как бы он так и заявлен изначально. Планируем, что в будущем этот журнал будет подан на систему ВАК. Мы бы хотели, чтобы ссылки научных статей были использованы в научном сообществе. А второй журнал — это журнал новостной, «Новости российского краеведения», где бы могли как раз вот со всей страны краеведы печататься о своих каких-то исследованиях, находках, об изданиях книг, потому что, ну, с Олегом мы вместе в жюри нескольких конкурсов, да, и видим, какие потрясающие книги издаются,
10: и сколько,
11: сколько.
9: Да. Много, да?
11: Ой, это просто...
9: Но это на местах местные издательства?
11: Да.
10: Ну, и московские,
9: которые недоступны, в принципе, здесь. Местные,
10: да, они там в регионах, некоторые небольшими тиражами, там по 500 экземпляров, да, всего.
9: Какой по 500?
11: Они,
9: там, по 300?
11: По 100 бывает. И все, и вот они оседают вот в регионе, ну, там, в местных библиотеках. Но они потрясающие. То есть, как бы знать о том, о чем люди... Это хорошие, научные, и либо просто там научно-популярные издания, красочные, потрясающие, о них надо, конечно, рассказывать. Конечно, понятно, что напечатать для всех невозможно, но, по крайней мере, в электронном виде, либо какие-то аннотации, они, конечно, должны быть, и, собственно говоря, это... Для этого мы и есть.
9: Ну да, вот здесь как раз вы подняли сразу вот вопрос, я его сразу, может быть, немножко чуть подробнее скажите, пожалуйста, потому что здесь вопрос именно, вот когда мы вопрос об информировании, то есть вот, ну, есть, вот вышли там книги, там 100 экземпляров, 300 экземпляров, ну, вы, Митлан Ильич, вы, Олег Вячеславович, конечно, эти книги знаете, да, полистали, сказали, хорошая книга, написали в журнале, что хорошая книга. Вопрос. А вот электронная база, вы ее как-то развиваете, потому что вот когда речь идет о вот таких книгах, о таких, и не только книгах, о таких фактах, вот какой-нибудь краевед где-нибудь там, в каком-нибудь деревне, вот он какое-то провел исследование, но не сможет он на общероссийский уровень выйти, потому что, ну, во-первых, тему они просто не поднимут на общероссийский уровень, а в принципе тема-то интересная. Ну, условно говоря, там, когда эта деревня, там, я не знаю, там, была создана, там, да, вот он нашел там, не знаю, там, в Пестовых книгах что-то.
10: Ну, мы тут, да, сразу попадаем на вопрос авторского права, как ты понимаешь, это,
9: в том-то и дело, да, потому что проблем столько, что жить не хочется.
10: Поэтому есть, конечно, вещи, которые вообще доступны, есть какие-то ссылки, на которые можно так или иначе ориентироваться. Ну, а дальше уже нужно смотреть просто в каждом конкретном случае, потому что можно создавать базу того, что в открытом доступе. Все остальное, ну, ребята, есть библиотеки, в конце концов. Та же самая РГБ получает обязательный экземпляр, да, как мы понимаем. Если, ну, да, конечно, это человек понимает, для чего он выпускает книгу и хочет, чтобы она действительно везде, ну, была. Да. Есть, конечно, те, кто этого не делает, но это
11: Это
10: не
11: сами виноваты, да.
10: Вот. Ну, буквально вчера мне очень интересную вещь рассказали. В Табаковом переулке есть доходный дом и остатки усадьбы очень известного своим человека Адольфа Шиллера, президента Русско-Китайского банка. Он уехал после революции из России и, оказывается, написал книгу воспоминаний о своей жизни в Москве, о своей жизни в России и так далее. Книга эта выходила в Америке. И она есть в России всего в двух экземплярах. Конечно, было бы очень интересно сейчас про это рассказать и показать. конечно, это целый пласт и того места, где он жил, и то, чем он занимался, русско-китайский банк тогда.
9: Ну, это же крупнейший банк.
10: Да, огромная штука. Дом, который он построил, доходный, тоже уникальный дом в форме замка там, да, и так далее. То есть есть про что говорить. Конечно, такие вещи нужно показывать и рассказывать о них. Но если мы этого не будем делать, то и другие этого не сделают. Вот для этого существует журнал, где мы хотя бы можем кратко изложить, что и как, а дальше, ребята, ну, надо копать,
11: смотреть. Кому обратиться? Ну, конечно, по крайней мере, мы, конечно, формируем библиотеку Союз краеведов. Многие присылают, пока еще, ну, не все люди. Мы, конечно, об этом везде пытаемся рассказывать. Вот надеюсь, что и с помощью вашей замечательной передачи, надеюсь, да, что потому надеюсь, что мы, ну, мы просим просто людей присылать книги, потому что в любом случае мы о них всегда рассказываем на нашем
10: Вы
11: сайте.
10: Вы сказали, что есть сайт, да?
11: Да, на нашем сайте, на нашем сайте Союз краеведов, основная наш такой информационный ресурс, где мы рассказываем о всех новостях, которые происходят в Союзе, которые происходят с нашими членами Союза в региональных отделениях. Mm-hmm. Это как бы
10: да,
11: такой...
10: вы можете прочитать и про съезд, который только что прошел, естественно, там тоже масса интересных вещей, и новшеств, естественно, да, поэтому...
9: Просто, опять-таки, с моей точки зрения, краеведение, оно, в принципе, должно касаться вообще любого человека, живущего здесь.
10: Конечно.
9: Опять-таки... Мало журнала, должно быть 60 журналов. Сколько у вас отделений? 60? Ну, в идеале 86.
11: Вот, да. Я тогда расскажу. Здесь как бы следующая история. Следующая история. Мы, понятно, живущие в Москве, нам проще в Москве что-то как-то, да?
9: Это очень.
11: Вот, да, и мы же...
9: И истории здесь столько...
11: Да. Вот, ровно что для
9: вот
11: этого...
9: Тут, сейчас, один момент, Олег Вячеславович вот тут про дом начал рассказывать. Я так думаю, что если мы его не остановим...
11: Ну, я утро,
9: даже не про что не будем
10: разговаривать.
9: Так что прошу прощения.
11: Да, вот, ровно поэтому мы и придумали, и, слава богу, нас услышали в правительстве Москвы, а непосредственно в Комитете по туризму города Москвы. Мы придумали, запустили конкурс с их помощью, под их эгидой. Союз краеведов является партнером этого конкурса. Ну, не конкурс, это даже целая программа. Mm-hmm. Называется «Москва. Традиции. Люди». Почему именно так названо? Потому что, ну, Москва, понятно, да? Вот, потому что, а вся история нашего города состоит, собственно говоря, не из камней, деревьев там, да, а из истории людей, которые в городе жили, и живут и будут жить. Mm-hmm. Поэтому традиции, люди и традиции – это основное вот ядро истории любого поселения, любой жизни. Вот, поэтому мы запустили такой проект. Он начался в феврале этого года.
9: А, только-только, значит.
11: Да, вот. И, соответственно, вот скоро будет вручение 11 сентября.
9: Ого!
11: Да, в мэрии города Москвы.
9: Буквально через несколько дней.
11: Да. Была придумана такая концепция. В Москве 12 округов. Каждый округ – это фактически миллионный город. Ну, потому что
9: да,
11: округ,
9: да.
11: Потому что в стране у нас 14 миллионных городов, а Москва сейчас себе аккумулирует эти 12 миллионных городов. Вот. И поэтому для каждого округа был придуман блок авторских экскурсий и авторских лекций непосредственно об этом округе. Куда приглашались? Это все бесплатно, куда, естественно, приглашались москвичи и гости столицы, как у нас принято, да, до сих пор они идут, последние лекции будут, по-моему, вот буквально вот в этих днях, в сентябре.
9: Ну, да.
11: Лекции были тоже не с точки зрения, и многие лекции проходили не, знаете, вот не занудно, приходил лектор, показывал картинки,
9: Вот, например, с выходом на природу?
11: Нет,
10: конечно,
11: да,
10: нет.
11: Мы придумали
10: это
11: такой
10: экскурсии.
11: Формат.
10: Это
11: да,
10: экскурсии.
11: Да, экскурсии тоже есть. Вот, а мы придумали такой формат, чтобы лекторов было два, как бы, да, чтобы был разговор, как вот у нас сейчас.
9: Да, это, конечно.
11: И тогда,
9: хорошо.
11: Конечно, друг друга люди дополняли. Да, вот, например, я когда вел по центральному округу, жителям которого, собственно, я и являюсь, вот, и со мной велась достаточно известный экскурсовод, там гид Марина Карамская. Ну, как вот сейчас с Олегом, да, остановить нас было невозможно, потому что там, вот, и зал был полный, и не потому что там мы такие хорошие, потому что формат, он немножко необычен был для людей, ну, как теперь называется, подкаст, мне не нравится это слово.
9: Да, подкаст, это неинтересно.
11: Да, это неинтересно. А здесь вот тут живой разговор двух людей, которые что-то знают о городе и что-то могут рассказать, то, что не знает аудитория.
10: Ну, мы точно так же с Ларисой Скрипник, сотрудником музея Москвы, рассказывали о северо-западе города, в библиотеке, достаточно отдаленной, в Тушино. Зал был, ну, больше 100 человек.
11: Вот, да,
10: больше 100 человек,
11: да,
10: задавали вопросы, слушали внимательно.
9: А вы с местными библиотеками работаете, да? Потому что сейчас просто, я говорю, что это чрезвычайно же удобно, ведь у нас же везде есть библиотеки. причем они работают. Ну, не, ну, в большинстве мест
11: вдохнули работают. Вдохнули новую жизнь. Да, библиотеки, да, это да, точно. Да, и многие краеведческие общества в, ну, вот в районах Москвы, они организованы
10: на базе... Да.
11: Не только в Москве.
9: Да, ну, в Самаре великолепная библиотека.
11: На базе, не, на базе библиотек. Краеведческие общества. Да, краеведческие общества, да, они это, на базе это библиотек
10: очень во многих разобраны. Городах.
11: Вот, это тоже хорошо, потому что люди приходят в библиотеку.
9: К сожалению, библиотека становится таким центром, еще центр. К книгам привлекает людей. Да.
11: А знаете, на самом деле в Москве есть еще совершенно потрясающая библиотека. В Тушино, по-моему, кстати, нет, не в Тушино, в общем, библиотека шахматная. Не слышали, нет?
9: Ой.
11: Представляете, то есть, как бы они на базе детской библиотеки сделали шахматную библиотеку.
9: Может, где... там, Дмитрий Олейников там, наверное, где-нибудь.
10: Нет, Дима, там нет. На самом деле,
11: это прикольно. Они по интересам.
10: Лет 10 назад, когда библиотекам давали определенное направление, была краеведческая, кино, мультфильмы, вот шахматы, театральные, и там акцент был именно на это.
9: Обо всем,
10: где-то это прижилось, где-то нет, потому что очень много зависело от, опять же от личности.
9: Конечно,
10: от
9: людей. Конечно. Все от этого.
10: Но там, где оно прижилось, это, конечно, очень здорово.
11: Вот, и, значит, и третий блок, ну вот мы в Москве, традиции, люди, и третий блок вот этой большой программы, это как раз, вот мы с Олегом являемся членами жюри этого конкурса в том числе, блок рассказов о Москве.
9: То есть вот люди, это совсем интересно.
11: Да, люди присылали свои рассказы. Ну, опять же, мы просили делать особый акцент на историю людей. Историю либо семей, либо соседей, либо просто каких-то людей,
10: известных людей, которые
11: жили в каких-то районах. Я вам скажу, конечно, были просто потрясающие.
10: Уникальные какие-то работы, которые прямо вот хочется... Вот почему я это раньше не слышал, не знал никогда. Да, надо срочно опубликовать. Вот такую вот
9: хотелось. Вот я как раз вот тоже хотел сказать.
11: Уникальная работа.
9: Но ведь я так понимаю, что с этим есть определенные трудности, чтобы все опубликовать-то нельзя.
10: Все это, наверное, не
9: хотя
10: нужно.
9: Часть, нет, ну,
10: хотя
9: часть,
10: работы разные очень, да, конечно.
9: Нет, ну, понятно, но часть.
10: Я думаю, что победителей надо будет обязательно публиковать, потому что они, конечно, очень интересные работы сделали. И я думаю, что даже есть, будут какие-то спецдипломы у нас, потому что есть в каждом округе по несколько человек, которых хочется наградить.
11: Ну да, потому что там же было, в том числе, помимо нашего голосования жюри, там это было голосование на активном гражданине на московском.
9: Да,
11: я честно вам скажу, что не все люди, которых мы выбрали, в том числе с Олегом, мы же с ним обсуждали, сравнивали результаты свои, во многом мы совпали. Вот, не все далеко, кого мы избрали, ну, были выбранным жителями Москвы на активном гражданине. Поэтому, конечно, мы от Союза краеведов, тех, которых мы так или иначе видели, тоже, хотели бы, мы их отметим вот буквально 11 сентября. Конечно, не будем рассказывать, кого.
9: Мы потом
11: у себя опубликуемся. Очень важно, что в конкурс 12+, и в финалистах конкурса было три мальчика, которые по 12 лет.
10: Да,
11: это круто. То есть это, опять же, это очень здорово для того, ну, с точки зрения популяризации краеведения.
10: Ну, конечно, ясно, что им помогали родители, но это даже хорошо.
9: Так, нет,
10: это
9: значит, что
10: семья тоже этим занимается.
9: Вот здесь, кстати, мы выходим на новую проблему, связанную с краеведением. Это, как я понимаю, третий вид краеведения, да? То есть краеведение как просветительское, да? Потому что тут вот вопрос, когда вот вы об этом сейчас говорите, это я понимаю, это жители там района какого-то, да, например, московского, они, естественно, хотят узнать свою историю, что интересно, что логично. И, как я понимаю, в Москве существует отделение по кругам, да?
11: Да, у нас в Москве.
9: То есть не на город, а еще и по кругам.
10: То есть,
9: если человек хочет узнать там историю своего города, там, как-то, то можно вот туда обратиться. А вот вопрос, ведь... Чтобы школьника в чем-то заинтересовать современного, это я не знаю, что нужно сделать. Это я знаю, там нужно школу сжечь, например.
10: Не соглашусь.
9: Сейчас хорошо, да. Вот, соответственно, здесь вопрос: ведь, опять-таки, и ведь, наверное, проще привлечь интерес школьника к истории страны через историю, условно, свою, мелкую, как называется, историю малой родины.
10: Ну, так и происходит, на самом деле. Мы уже упоминали школьные музеи, и у меня есть прекрасные примеры, в частности, вот школа имени Карбышева в центре Москвы на Бауманской улице, где, во-первых, действительно уникальный музей, он рассказывает об истории немецкой слободы, в первую очередь, там очень хороший экспонат. Во-вторых, там, конечно, очень много зависит от директора музея.
9: Ну, конечно.
10: Там замечательный директор музея, который постоянно работает с детьми. И вот я к ней периодически прихожу, мы общаемся, разговаривать невозможно, потому что постоянно забегают, там, Лариса такая, давайте сделаем вот это, вот это. Ребят, ну, давайте попозже, через полчасика зайти. А вот давайте еще вот это вот там, да, то есть без остановки. То есть она постоянно с ними общается. Поскольку у нас сейчас многие школы объединены, под ее началом,
9: да,
10: под ее началом 6 музеев. Она успевает везде. Она спасала то, что могло закрыться, потому что, вот, например, Пушкинская школа закрылась, там сейчас будет частная школа, а там 2 музея.
9: Ох ты! Их закрыли.
10: Их хотели закрыть, она их отбила. И, конечно, тоже немаловажный момент, и дети в этом активно участвуют.
9: То есть нравится?
10: Они изначально, да, они этим прониклись. Они рассказывают про свою семью. Они интересуются историей немецкой слободы. Им все это интересно. И если мы об этом и говорим, то вообще проблема школьных музеев, проблема экспонатов школьных музеев, про которые мы тоже говорили, она очень важна на самом деле, потому что есть экспонаты, которые, к сожалению, уходят вместе с людьми.
11: Ректорами, да. Да.
9: Ну, я в свое время помню, это уже теперь, наверное, совсем уж история. В 90-х, в начале, в середине 90-х, был школьный музей Зои Космодемьянской.
10: Да, ну,
9: его,
10: ну да,
9: в школе. Который, через какое-то время кто-то шел и нашел на помойке.
10: К счастью, не весь, частично он сохранился.
9: Ну, по-моему, как раз спасли оттуда что-то.
10: Там была такая проблема.
9: Эта проблема, она сейчас серьезная, чтобы мы ее так вот сейчас до перерыва начинали. Сейчас мы как раз делаем, наверное, перерывчик на опять новости и рекламу и вернемся, потому что это проблема колоссальнейшая, на мой взгляд, поскольку мы вместе с ней начали в свое время терять собственную историю. Так, итак, перерыв. Оставайтесь, у нас еще будет чрезвычайно много интересного.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Рябков не исключил трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США. Замглавы МИДа отметил, что эта идея вброшена в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Вопрос основной сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона, что мы будем ждать на выходе. Хотя понятно, что форматы, тем более на высшем уровне, сами по себе архизначимы и посылают нужные сигналы, отметил дипломат в беседе с ТАСС. Рябков подчеркнул, что трехсторонний формат с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа до сих пор не практиковался. В Ростовской области возобновилось движение поездов после атаки дронов. Пассажирские составы следуют в порядке очередности. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсась. Ранее глава региона сообщал, что в Чертковском районе локомотив поезда получил повреждение из-за падения обломков беспилотника. В пути на 3 часа задерживалось 7 пассажирских составов. Россия и Китай планируют разрешить пересечение границы на личных автомобилях. Проект двустороннего соглашения между Москвой и Пекином согласовывает Министерство транспорта. Речь идет о проезде легковых машин до 8 мест через ключевые пункты пропуска – Забайкальск, Старо-Цурухайтунский, Пограничный, Краскино и Каникурган. Технических проблем с переходами нет, они готовы, заявил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин на полях Восточного экономического форума. Глава ведомства уточнил, что сейчас обсуждается срок действия водительских прав. По его словам, необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России. Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе. В ближайшие 7 дней она будет переменчивой. В понедельник днем ожидается около 13 градусов тепла. Ветер будет северо-западным, умеренным. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В течение недели температура будет постепенно повышаться. Уже в среду днем ожидается до 21 градуса. В четверг в дневные часы будет около 23. Теплая погода сохранится во второй половине недели. При этом синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура ночи будет находиться в диапазоне плюс 8-13 градусов. Днем воздух станет прогреваться до 16-23. Ранее директор гидрометцентра Юрий Симонов сообщил, что в Москве сентябрьская температура ожидается в пределах или чуть выше климатической нормы. Такая же погода прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 88 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 86,59. Курс евро до вторника 100 рублей 57 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 14. Сегодня в столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
12: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
14: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
15: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
14: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
14: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
9: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в нашу студию. Пошли на второй час разговора. Как, я не знаю, до середины даже, по-моему, и не дошли. Тут много так проблем. Итак, мы остановились вот на вопросе сохранения истории и того, что мы можем утратить. И, видимо, может быть, и утратили. Как раз вот вы начали.
10: Ну, конечно, мы много утратили в школьных музеях, потому что уходит человек на пенсию, директор музея, приходит другой. И зачастую нет описи, зачастую нет понимания, насколько ценны те или иные экспонаты. Это одна вопрос со школьными музеями. Я думаю, сейчас мы к этому еще вернемся и поговорим. Вторая проблема – частные музеи. Это тоже большая проблема.
9: Это колоссальная проблема.
10: Я помню лет 10 назад, когда еще стоял старый комплекс ЦСКА недалеко от метро аэропорта «Динамо», да, там был целый зал из кубков и каких-то вещей хоккеистов и других спортсменов, которые там находились. Поменялось руководство, музей исчез. Где эти экспонаты, я не знаю. Это опять тоже большая беда.
9: Я в пандан приведу. историю. Не буду называть музей, не буду. Был музей, его содержал там, миллионер, там, человек, который в это вкладывал деньги, ну, ему нравилось. Uh-huh. И он скоропостижно скончался. А его семья сказала, что она сделает все, чтобы почтить память, и она содержит этот музей.
11: Ну, мы понимаем, о каком музее вы говорите, да?
9: Но с каждым не годом, а месяцем все становится хуже, хуже, хуже, хуже, потому что, да, сохранение остается, но расширения и научной работы, этого уже нет. А музей, ну да, а музей, ну естественно, вы поняли.
11: Хотя, конечно, да, хотя, конечно, экспозиция уникальная.
9: Ну, то есть это уникальная. Ну, мирового уровня.
11: Мирового уровня. Знаете, здесь опять же разговор о том, что, к счастью, вернее так, нельзя сказать, что, к сожалению, к счастью, наверное, что вот эти вот маленькие музеи, они в большинстве сохранились в глубинке России. Mm. Вот, они сохранились в маленьких городочках, в маленьких каких-то поселениях, деревнях.
10: И
11: вот,
10: новые они, образуются.
11: И новые образуются, да. Они сохранились. И, конечно, здесь много зависит непосредственно от тех людей, которые там живут. Да, это, скорее всего, как правило, это учителя школ, которые организуют вокруг себя каких-то кружки детишек, которые начинают исследовать.
9: Библиотекари,
11: художники, да, иногда, художники, да. Да, ну, люди, которые.
9: Нет, да, есть на самом деле. Проще, когда маленькие библиотеки, когда сельские, да, то они тоже как центр культуры.
11: Знаете, такой, знаете, как ни странно, есть еще, ну, этот пласт людей, который вообще не связан с культурой. Например, да, там, да, вот, да, интересно, что, ну, знаете, на, наверное, ну, если не знаете, ну, да, сейчас узнаете, что первая ракета, которая была запущена Королёву, она была запущена из поселка Нахабинов в Подмосковье.
9: Нет, я очень не очень так.
11: Нет, ну просто вот, нет, это интересно. Да. Я просто, к чему, что до сих пор место, значит, оно есть. Это первое, прям ряд. То есть никакой не Байконур там, это вот Нахабино, прям вот буквально за углом от Москвы, прям, ну, да? Да. Вот. И что интересно, что

0: Это просто вообще история, она, знаете, как это, леденящая, ну, хорошо, там мурашки бегают. Вот, представьте, Южное Бутово, то есть школа находится, вот школа, а дальше все, уже там поля, леса, там
1: ну
0: Москвы
1: да,
0: нету.
1: Москва закончилась.
0: Москва закончилась.
2: Дальше полигон.
0: Да, да, но рядом, в одном из домов на первом этаже было пространство, и, значит, Антон Никулин, наш коллега и друг, организовал музей Леонида Андреева. Представляете? Леонид Андреев, который считал себя вторым по значимости русским писателем после Льва Николаевича Толстого, да? Ну, надо признать, что это, ну, он реально потрясающий писатель.
2: Да, тут
0: да, то есть у него слог, русский язык совершенно какой-то чумовой. Ну, несмотря на его там упаднические какие-то все вот эти вот
1: настроение,
0: сюжеты и настроения.
2: Нет, ну, бывает там,
0: бывает, да, как бы, да, вот, но он создал музей Леонида Андреева, привязавшись к тому, что в Бутово у Леонида Андреева была дача. И там он провел одни из самых своих счастливых, как он потом описывал, дней, ну, лет своей жизни, потому что там он первый и второй сын, они там, значит, вот он купался в этой любви к сыновьям и к первой жене, которая потом, к сожалению, вот умерла. Вот, и он создал музей, и дети из этой школы, вот, опять же, там, с малолетства знать, кто такой Леонид Андреев, понимать, что такое Серебряный век, там, да, русской литературы.
2: Да,
0: там,
2: хорошо.
0: Это потрясающе, потрясающе просто, это потрясающе, больше скажу. Значит, сейчас было, вот, закончилась, наверное, уже выставка в Царицыно, где как раз про выставка Леонида Андреева в этом году 135 лет, по-моему, да, со дня рождения. И в Царицыно целая экспозиция была на основе музея вот Антона Никулина, и Орловского музея,
1: с которого
0: с
1: они
0: которого,
1: дружат,
0: да,
1: да.
0: они дружат, где, собственно говоря, родился Леонид Андреев. Знаете, вот уровень из школьного, ну, фактически музей, хотя он больше частный, вот если бы
2: Да,
0: это,
2: ну,
0: вот,
2: понятно,
0: это
2: да.
0: как раз наш вот друг Антон Никулин, если бы не он, ну, ничего бы этого не было. Это про личности, которые, и, конечно, это надо сохранять, там, ну, не дай бог, там, да,
1: И про просвещение, опять же,
0: это
1: поскольку это школа.
2: Просто
0: да,
2: есть
0: да.
2: же еще вот ваш союз, который, значит, вот как раз вот сейчас только, ну, фактически разворачивает такую широкую работу. Ведь вопрос именно в том, что даже есть бесконечное количество людей, которые интересуются своей историей страны, причем интересуются, типа, занимаясь этим, он может просто не знать о существовании вот этих музеев. А эти музеи, которые умирают иногда после ухода энтузиаста, их никто не как-то даже не отслеживает. Угу. А вы будете это отслеживать?
0: Ну, конечно, мы
1: будем
0: этим
1: стараться,
0: в том числе,
1: конечно,
0: занимаемся.
1: В
0: да, мы...
2: Но это же адская работа.
0: Да, мы...
2: Это же это как бы, так сказать...
0: Знаете, есть такой... Мы сейчас начали сотрудничать, и я надеюсь, уже мы в стадии подписания
2: ну, да.
0: рамочного соглашения. Такой центр создан президентом Российской Федерации, Национальный центр по сохранению исторической памяти.
2: Да, ну это
0: Да,
2: большое,
0: огромный
2: так сказать,
0: центр,
2: да.
0: да. В том числе они одну из своих задач, одна из задач, которая поставлена этому центру, это в том числе вот сохранение исторической памяти, а это, соответственно, сохранение школьных музеев. Мы об этом с ними уже говорили, у нас есть
2: Ну это дай бог,
0: видение,
2: кто там
0: да.
2: что это
0: Я
2: будет.
0: очень надеюсь, что с их ресурсом и с нашими знаниями и возможностями мы совместно эту задачу как-то решим, потому что, конечно, это большая проблема. Это
2: Так,
0: большая
2: нет,
0: проблема.
2: колоссально, а потом ведь, понимаете, то есть можно же из школы в школу-то на экскурсии ходить.
0: И
2: Друг
0: это вообще
2: другу гости
1: тоже, да, несомненно,
0: это
1: а гости не бывают, насколько я знаю.
2: Нет, гости-то бывают. Я говорю, что вот так вот можно из школы в школу. Это же вообще здорово.
1: Ну, конечно, нет. Ну,
2: это же
1: просветительство. Есть экспонаты, которые, конечно, заслуживают госреестра.
0: Да.
1: И их необходимо туда включать по-хорошему. Это тоже большая проблема. Потому что, я еще раз повторюсь, приходит новый человек, и он не понимает значения тех экспонатов, которые есть. А они зачастую бывают уникальны, несомненно. Но вот я уже говорил
2: Ну,
1: про музей школы Карбышева, где немецкая
2: да.
1: слобода. Там, например, наши находки глиняные игрушки 17 века, там, да, вот, белокаменные плиты какие-то, изразцы 16-17 века. То есть уникальнейшие вещи, куда приходят даже музейщики посмотреть, что это такое. Потому что там действительно вещи, которые больше нигде не увидишь.
2: Ну, вы знаете, скажу честно, будучи, не помню уже в каком городе, в частном музее, я там просто был целый зал, увешанный традиционными открытками этого городишка.
1: Да.
2: Я скажу честно, вот я не знаю, где еще я могу найти такую подборку по этому городу. Ну, в интернете я не найду, и книг по этому поводу нет. Да. А там это есть.

0: Ну, это вот это те вот. Те краеведы на местах, да, которые зачастую не являются профессиональными историками.
1: Ну да, они, не музейщики.
0: Они не музейщики.
1: Они умеют атрибутировать. Но да, это все тоже постигается. Я думаю, что как раз и наш журнал, и Союз этому тоже будет помогать. Ну, потому да, что, конечно, это те азы, которые нужно людям рассказывать и показывать. Чтобы они понимали, почему это важно. Почему это должно быть именно так. Ну, вот я прихожу там в какой-то музей. Тут, под Самарой я много ездил. Интереснейшие экспонаты. Ну, вообще не атрибутированы. Я не понимаю, что это. Угу. Задаешь вопрос, а экскурсовод тоже плавает, да, он не понимает. Конечно, это важные вещи, которые нужно обсуждать, нужно смотреть, поэтому нужно говорить. Потому что многие уникальны сами по себе. Вот тут были мы в одной деревне под Самарой. Ну, в Усолье мы были. Были в Усолье. Там небольшой музейчик, который носит имя Ленина, всему прочему, да.
2: Он там был?
1: Он там был, да.
2: Ух ты!
1: И там огромное количество экспонатов интереснейших, на самом деле. Ну, там, прежде всего, был его папа. Он, извините, там открывал школу, потому что директор школы был его ученик. Поэтому там все очень просто. Так вот, они не так давно откопали огромный чан, в котором варили соль еще в 16-17 веках. Чугунный чан, клепанный, что интересно. То есть мы говорим, что там у нас Шехтель там придумал, там, да, и
0: уже
1: так
0: давно.
1: Клепанный, огромных размеров, я не знаю, метров 6, наверное.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, в диаметре. Нашли случайно, пошли на берег реки, а он там стоял и потихонечку
2: уходил,
1: уходил в песок. И осталась только одна маленькая железная ручка. Вот,
0: по ручке, за ручку вытянули.
1: И директор музея сказал, нет, это только мне, только сюда, к нам в музей, теперь этот чан стоит. Где вы еще такое видите?
2: Ну, конечно,
1: фактически нигде.
2: Ну да, да, да.
1: Они говорят, что у нас еще один есть чан, но его использует семья, но у них там стоит, и они его отдавать пока не собираются, они каких-то своих там дел используют.
2: Ну да, нет, а потом же есть еще и местные документы. Есть,
1: конечно, конечно.
2: Я просто, кстати, свидетель, что и в школьные музеи передают иногда документы семейных архивов.
1: Да,
2: Извините, в семейных архивах могут быть такие...
1: Ну тут очень важно, чтобы сохранялось. Помните, вот, где-то в начале 90-х при историко-архивном институте создавался народный архив.
2: Да,
1: и туда несли огромное количество документов. Ну, где этот архив сейчас?
0: Вот я тоже, к сожалению, проблема, да. Ну, кстати, на самом деле сейчас главархив московский, он решает эту проблему, слава богу. Они несколько лет назад...
1: Ну, оцифровка, опять же, там, да.
0: И они принимают частные архивы. Это, конечно, здорово, это,
1: правда,
0: это классно. Потому что, ну, что греха таить, многие...
2: Сейчас, кстати, я говорил там и с ними, и с другими архивами, но сил на разборку всего...
1: Нет, конечно,
2: нет,
1: несомненно.
2: Ну, так сказать, там, это, ну, условно говоря... Ну,
1: это на века, я бы сказал.
2: Бросают двух сотрудников на разбор, остальные-то у них сейчас текущая работа, между прочим,
0: есть. Нет, да, понятно, нет, ну пусть хотя бы их туда несут, и там хотя бы сохраняется, да, ну, когда-то разберут.
1: Конечно,
0: потому что я когда в архиве, да, в двух архивах нашел по своему предку совершенно потрясающие материалы. В московском архиве я нашел дело студента, ну, моего прадеда, студента, то есть абитуриента высшего технического училища, вот Бауманского, ну, которое. Он в 14-м году он поступал, значит, сюда. Вот, соответственно, вот он, и там просто, у меня там опять мурашки, там слезы условные там, да?
1: Ну, да, да,
0: вот,
1: да.
0: Потому что там была, в том числе, как и в Ярославском архиве, сохранились черновики, вот этих вот, знаете, когда мы решаем задачки какие-то на экзаменах, а потом как бы чисто их сдаем, а черновики
1: сохраняются. Да, понятно,
0: вот
1: да.
0: Черновики там по геометрии, там, да, вот его рукой, ну, написанные, то есть, да, ну, как, откуда, то есть, и были там некоторые документы, вот в московском архиве, которые я про них слыхать не слышал, даже не знал, вот в автобиографии его нету, которые, там, как он, как его откомандировали из Красной Армии обратно учиться, там, в какое время, каким прикольно. То есть, как бы это какие-то мелочи, они хранятся. И самое потрясающее, фотографии, как раньше, 3x4 на студенческий билет. У меня студенческий билет, слава богу, сохранился в семье его. Вот. Но вот эти фотографии 4, я думаю, ну, с другой стороны, ну, зачем у них просить? Ну, наверное, можно попросить, там, хотя бы дайте хотя бы одну семью.
1: Ну,
0: зачем
1: 4? Там, да.
0: Да, нет, я переснять-то переснял, да. Вот. Но, а с другой стороны, там они точно сохранятся.
1: Ну, конечно,
0: да, как бы,
1: конечно. Поэтому хотелось бы, потому что, если, скажем так, не очень... положительные примеры. В институте марксизма-ленинизма хранились все анкеты партийных деятелей времен революции, там где-то до 60-х годов.
2: Да, да, да.
1: я пытался найти личное дело своего прадедушки.
0: Угу.
1: Уничтожено. Проходит 100 лет, они уничтожают. Сто лет со дня рождения, скажем так.
2: Уничтожено. Да. А, знаете, да, это не будем о грустном. В свое время, в советское, в военно-историческом архиве решили, скажите, а зачем у нас на одного человека так много послужных списков? Оставим первый, ну и последний же, он последний, все вошло. Mm-hmm. А, ну, первый, ну, и можно даже и первый, в общем, не оставлять.
0: Последний,
2: все есть. Он же вбирает, ну, это конечно, же что, повторы да, и повторы. И под нож пустили. А что, так место занимает?
1: Да, конечно, это, конечно, ужасно.
2: А учитывая, что там в первых вот там были этом, другие сведения были, там более расширенные.
1: Если к хорошему, то у нас примерно 90% фондов РГБ уже оцифровано.
2: А, да?
1: Я был недавно в Минске, там всего 10%, и у них, конечно, возможностей гораздо меньше, хотя тоже уникальная библиотека, уникальные раритетные вещи, они там много всего собрали тоже. Ну вот хотя бы так вот так потихонечку двигаемся.
0: Да.
1: Очень много в историчке оцифровано тоже, и они продолжают оцифровывать. Причем, что меня очень радует, они оцифровывают журналы и газеты дореволюционные советского периода.
2: А пользоваться этим можно?
1: Конечно. Пожалуйста, заходите на сайт библиотеки и читайте все, что угодно. Все это в открытом доступе.
2: Плохо читается. Газету читал, там как-то расплывчато вообще.
0: Было тут это...
1: Ну, не все.
0: На презентации одного интересного портала презентация была в исторической библиотеке, которая на Ивановской горке, да?
1: Ну, да.
0: Вот, а презентовал, значит, проект исторической библиотеки Санкт-Петербурга.
2: Ага.
0: Они сделали такой портал, где объединяют все оцифрованные материалы из всех библиотек.
2: О.
0: Да, то есть это реально здорово, это реально удобно. То есть они, конечно, его сейчас наполняют,
1: ну, конечно,
0: но проект клёвый, ну, извините за вот это, да? Но потому что, как бы, реально, ты туда приходишь, в этот портал, и по тебе понятным поисковикам ты, соответственно, находишь то, что тебе нужно, и тебе дают ссылку просто на тот архив, который в какой-то библиотеке находится, уже оцифрованный. Конечно, помощь людям, которые занимаются историей и краеведением, совершенно потрясающая. Вот, и не могу сказать точно сейчас ссылку,
1: То же самое с метрическими книгами. Это тоже отдельная история. Они сейчас очень многие оцифрованы по регионам. Я вот таким образом как раз нашел, где мой дедушка крестился, mm-hmm. там в селе Красном под Питером, там, да,
2: uh-huh.
1: тоже отдельная история, и именно оттуда я выяснил, что, оказывается, прадедушка это был потомство воинским дворянином, mm-hmm. потому что там идет запись. Он везде это скрывал в советское время, естественно.
2: Ну, платить нечего, конечно. Вот, что, там, зачем же это говорить?
1: Красный офицер, там, участник штурма mm-hmm. Зимнего там, и так далее. И тут, бац, дворянин mm-hmm. потомственный там, да. Это, конечно, были бы большие проблемы у него. Поэтому он говорил, что папа почтальон, там все как надо. Но вот метрические книги сохранились. Из этого единственного храма в селе Красном. И вот, пожалуйста, а дальше уже, естественно, цепочка раскручивается. Я знаю, что очень многие, те, кто занимается своей родословной своей семьи, естественно, краеведы, они как раз таким образом сейчас через эти метрические книги оцифрованные находят очень многие mm-hmm. вещи.
2: Ну да. Ну да, то есть сейчас ну, в принципе, немножко проще стало.
1: Прогресс, да, дает о себе знать.
0: Слава богу, да. Слава богу, потому что, конечно, востребована история по генеалогии, ну, истории да, семьи, люди хотят знать, кто они, что я все время, ну, там, все время в детстве думал, что мы, ну, там, фамилия, Шлагов Крестом какие-нибудь там, это тоже графья, там,
2: да.
0: Я на самом деле крестьяне фактически, но купцы, в общем, да, вот, но глобально, ну, я не расстроился.
1: Ну,
0: вот,
1: конечно, да,
0: я совершенно не расстроился, потому что там несколько там, лет назад, лет 10, наверное, я нашел могилу в Ярославле своего там 6 раз прадеда. Представляете? Да. Вот, она, слава богу, сохранилась. Я поставил крест на этой могиле, и вот, ну, стараюсь раз в год туда приезжать, ну, вот, как бы хотя бы там отслужить панихидку на этой церкви стоит, потому что Крестовская, потому что район в Ярославле Кресты, там до сих пор стоит Крестовоздвиженская церковь,
2: ну, да.
0: Вот, и, соответственно, Крестовский пошел, собственно говоря, оттуда, чтобы принадлежность к какому-то, если бы я был, если предки мои жили те еще в Москве, тогда бы я был Кислаков Московский, да, вот, ну, еще, а тут Крестовский.
2: Понятно.
0: Так что такая, это опять же про историю семьи, историю, вот, это очень интересно. Это важно.
2: Да, и связь. То есть, в принципе, семейная история тоже краеведение.
0: Конечно.
1: Естественно.
2: У вас там есть такое направление, как генеалогия?
0: Ну, мы сейчас открываем, потому что
2: понятно, это же очень сложно.
0: Это очень сложная история. Есть
2: профессиональные общества, есть какие-то генеалогические.
1: Есть общество, есть те, кто занимается именно родословными. И вот я много занимаюсь Басманным районом, и у нас там был целый цикл Басмании, посвященный как раз семейным ценностям. И человек, архивист, который занимается как раз поисками родословных, посчитал целый цикл лекций для всех желающих о том, как вообще искать своих предков, да, свою историю.
0: Ну, это хорошо. В том числе мы как раз мы вот в этом нашем проекте «Москва. Традиции. Люди» мы в том числе и призывали людей идти в архивы и рассказывали о своих семьях, потому что это основная. И, конечно, когда мы... победитель, но активный гражданин, мы здесь как бы, здесь это москвичам было интересно, но вот я, например, когда мы, значит, присуждали свои премии, Союз краеведов, мы делали акцент как раз на истории семьи, потому что есть истории там совершенно потрясающие, там, не буду рассказывать, хочешь рассказать, но как бы не буду анонсировать, но, в общем, истории прям семей, там, либо семей, которые работали на одном предприятии потом, либо в одном районе, там, династии, это же, это потрясающая история, это и есть история города, это и есть наша с вами история. Поэтому я очень надеюсь, что этот вот такой большой конкурс, проект...
2: Это будет, хорошо, конечно.
0: Да, он будет, это будет как калька размножен по стране, мы его уже назвали «Страна, традиции, люди», выбрали там 5 пилотных регионов в России, где будут...
1: Ну, Москве останется.
0: Ну и будет, соответственно, еще в нескольких регионах запущен. Надеюсь... содействие
1: местных властей.
0: И местных властей.
2: В принципе, условно местные власти, вот совсем местные, они же должны быть в этом очень заинтересованы.
0: Это безусловно.
2: Же их земля, условно
0: говоря. Да, но здесь понятно, что упирается, к сожалению, все же банально просто в средства.
2: Там водопровод чинить надо.
0: Да, надеемся, что вот есть такой замечательный банк ВТБ, них есть благотворительный фонд, как раз который занимается поддержкой социальных и культурных инициатив ВТБ «Страна». Вот с их поддержкой мы, я надеюсь, эту задачу будем решать. И потому что, потихонечку, с Божьей помощью, потому что здесь, мы одни, конечно, не справимся, да.
2: Потому что это слишком колоссальный.
0: Это колоссальный пласт. Потому что везде же свои какие-то тонкости, культуры, все это.
1: Я очень надеюсь, что мы еще, я уже говорил про педагогические вузы, что мы привлечем целый
2: кафедры
1: студентов, которые тоже могли бы с этим работать очень спокойно и изучать параллельно, и какие-то и свои работы делать, и одновременно приносить пользу для страны именно таким образом, потому что они все-таки уже профессионалы, историки, студенты во многом, многое же умеют, и опять же, если их направлять, поскольку кафедра краеведения существует, они бы, конечно, тоже могли в этом поучаствовать, я думаю, что мы тоже такие рамочные соглашения будем заключать.
0: Безусловно.
1: Со многими вузами.
2: Тем более, что я говорю, что очень часто в семьях хранятся не просто записи, это так интересно, но хранятся дневники. Дневник, даже не просто эго-документ, а это возможность проследить реальную историю. Потому что сейчас мы, определяя какую-нибудь дату, мы пальцем в небо, а тут-то смотришь, и главное, видишь, что происходит. Потому что человек описывает не просто, что с ним происходит, а что происходит с ним на фоне, чем больше событий впечатлит, тем события больше.
1: Конечно.
2: Безусловно, как он воспринял 22 июня?
1: Выходили там, книжки к 50-летию революции большевиков, которые принимали участие в Москве, в разных районах в восстании.
2: Да.
1: Из этого складываются совершенно фантастические картины.
2: Потрясающе, кстати. Как это в свое время-то была, сейчас классика, все. Окуневский дневник.
1: Москвича. Да.
2: В свое время чемодан на балконе, на антресолях нашли.
1: Да?
2: Когда чемодан лежит, не выбросили. Почему? Квартира старая. Была бы новая, выкинули бы. То есть, при переезде. Нашли чемодан, и все, бабахнули. И вот как раз, когда новое издание полное делали, даже... Причем нельзя сказать, что там какие-то дикие открытия. Нет. Но там полная картина того, что происходило.
1: Ты по-другому начинаешь воспринимать
2: всё. Ты в то погружаешься и неожиданно начинаешь понимать, как люди жили. Как бы это все происходило, что на этих людей, как они воспринимали эти события. А это же чрезвычайно важно.
1: Да.
2: А не то, что мы сегодня придумываем. Ага. Так, сейчас у нас, будет перерывчик, потом уйдем на последние полчаса и уже, поговорим еще о многом и интересном. Оставайтесь с нами.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Владимирской области грузовик столкнулся с железнодорожным составом. Водитель автомашины погиб, сообщили в региональном управлении МВД. По предварительной информации, около 10 часов 20 минут на 15-м километре трассы Киржач-Александров водитель большегруза переезжал перегон на железной дороге, проигнорировал сигнал семафора и столкнулся с составом. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Как уточнили в МЖД, в результате аварии получила повреждение электричка. Два вагона сошли с рельсов. Движение поездов на этом участке приостановлено. Отменен пассажирский состав номер 6444 Александров-1 Орехово. На место ДТП направили два восстановительных поезда, сообщает телеграм-канал Московской железной дороги. Ответственный за антироссийские санкции чиновник Минфина США посетил Москву. Джин Ланг вошел в состав делегации, которая в субботу прибыла в Россию. Он участвовал в подготовительной встрече со спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на переговорах президента России с американцами в Кремле. Как отмечает портал Axios, участие Джина Ланга в подготовке встречи указывает на то, что антироссийские санкции Вашингтона могли быть частью обсуждений Владимира Путина со спецпосланниками Дональда Трампа. По данным издания, Белый дом также направил в Москву чиновников Совета национальной безопасности и Госдепартамента. Переговоры, напомню, состоялись в субботу вечером и длились 3 часа 10 минут. Сегодня американская делегация посещает Киев. Сергей Рябков не исключил трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США. Замглавы МИДа отметил, что эта идея вброшена в публичное пространство. Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Вопрос основной сводится к тому, как будет сформулирована содержательная сторона, что мы будем ждать на выходе. Хотя понятно, что форматы, тем более на высшем уровне, сами по себе архизначимы и посылают нужные сигналы, отметил дипломат в беседе с ТАСС. Рябков подчеркнул, что трехсторонний формат с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа до сих пор не практиковался. Извержение еще одного вулкана началось в Индонезии. Семеру на острове Ява выбросил столб пепла на километр над вершиной. Его активность началась в 7 часов 51 минуту по местному времени, сообщает геологическое агентство Министерства энергетики и минеральных ресурсов. Ранее в воскресенье также произошло извержение вулкана Или Левотолок. Он выбросил столб пепла примерно на 400 метров над вершиной. С позднего вечера 4 сентября, напомню, в Индонезии происходит непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау. Оно сопровождается грохотом, фонтанами лавы и вибрацией. По данным со спутников, вулканический пепел поднимался до 14,5 километров над уровнем моря. Президент Индонезии Прабово Субианто поручил правительству, военным, полиции, спасателям и другим профильным службам следить за ситуацией и быть готовыми к ее дальнейшему развитию. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15, сегодня в столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь, температура воздуха плюс 15-17, ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
9: каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Право знать. Говорит Москва.
11: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
2: И снова здравствуйте. Мы ушли на последние полчаса нашей, по-моему, очень интересной, и главное, что не просто интересной, а очень познавательной передачи. Я, например, для себя узнал очень много нового, и как бы прекрасное дело открытия Союза краеведов, который, как я понимаю, планов-то громадье, из чего будет много. Не знаю, если вам удастся хотя бы проконтролировать все музеи, это уже будет, типа, там, революционное изменение.
1: Ну,
2: всего.
1: Тут важно не контролировать, важно не помогать, конечно.
2: Контролировать найдется кому, тут как раз проблем нет.
0: Помочь, объединить.
2: И не дать потом погибнуть.
0: Но здесь важна информационная составляющая, конечно, потому что без информационной составляющей, мы понимаем, что живем мы уже в веке цифровизации полностью, да, для чего у нас и 3 ресурса, да, в сети, потому что, чтобы была максимальная возможность у людей найти информацию, ту, которая их непосредственно интересует, и которую, соответственно, они могли бы воспользоваться или нам, соответственно, прислать какие-то свои.
1: От себя, да.
0: Поэтому мы это и стараемся диверсифицировать вот эту вот цифровую историю. Хотя, конечно, понимаю, что без печатных изданий никуда.
2: Ну да, но тут все должно быть.
0: И поэтому у нас учрежден издательский дом «Российский краевед», где будут издаваться, будем, конечно, объявлять конкурсы на издание лучших работ, будем подавать их на конкурсы существующие, которые на Красной площади, в Омске, краеведческих, замечательных просто, потрясающих изданий, люди этим живут, работают, причем, вот вы говорите, кто издает, да все издают, на самом деле, маленькие, причем как потрясающе, что мне кажется, что чем меньше музей, тем, соответственно, интереснее работа, да, потому что, как правило, получается, что финансируют эти работы местные какие-то либо чиновники, либо какие-то бизнесмены, которые тоже погружены в историю вот эту свою. И это, конечно, совершенно потрясающая история, которая мы каждый раз удивляемся и радуемся, что это мало того, что живо, это идет вот семимильными шагами и развивается по стране.
2: Да, это, конечно, чрезвычайно важно. И потом, честно сказать, знаете, мне еще кажется очень важная задача, а функция краеведения, и в том числе и музейных, это не только просветительская, а это полезно вообще человеку. И вот сейчас много довольно вот этих частных музеев, которые ты просто входишь и просто чувствуешь атмосферу того времени. Когда вот условно там квартира сделана или дом какой-нибудь, там, ну, как называется, дом какого-то быта.
1: Да, их очень много. Да.
2: Ну, то есть
1: дом
2: Касьянина,
1: опять же.
2: Человек коллекцию собирал там всю жизнь, думает, где ее выставлю.
0: Дом утюга там.
2: Да. И вот это вот входишь и неожиданно начинаешь погружаться в атмосферу того времени. А для историка, на самом деле, для любого человека это интересно, но для историка это, по-моему, вообще профессиональная обязанность.
1: И фактура интереснейшая. Вот как раз, если говорить про соль, ты сказал про утюги. Там тоже выставлено, порядка, наверное, 40 утюгов. Ну, некоторые, как бы, прекрасно мы знаем и помним даже многие. А один утюг, я даже, наверное, знал про это раньше, но забыл, а тут напомнили. Утюг, у которого на задней стеночке барельеф Льва Николаевича Толстого.
2: О!
1: Когда его отлучили от церкви, специально сделали такой утюг, чтобы хозяйки на него плевали. Но это вызвало обратный эффект, его стали еще больше читать. Такой интересный факт сам по себе, да? Ну, вот простой утюг, что может рассказать. И, конечно, когда про это говорят, это очень такой интересный момент.
0: Интересный, да, вот видите, я например, первый слышал. Это как раз и есть это вот.
1: Да.
2: А вот из этих вот мелких деталей складывается реальная картина происходившего. А если ты хочешь заниматься историей, то ты должен понимать, что там происходило. Не с точки зрения современного человека, а с точки зрения того человека. И, по-моему, вот как раз для этого краеведение шибко нужно.
1: Конечно, естественно.
2: Причем для всех.
0: Для всех, для всех, для всех. И это важно, и абсолютно право. Олег говорил о том, что вот важно, и в том числе это делать в институтах. Вот в институтах образовательных, потому что важно, прежде всего, как учитель истории будет давать это детям. Какой, будет
1: чтобы
0: ли
1: он
0: у него
1: понимал,
0: вот
1: что такое кривизна, искра, что-то, что-то такое. Да, там, да, да, история, что это не нагрузка, скажем так, для него. Да,
0: конечно, конечно. Потому что если это будет вот оттарабанивание, запомните даты, и я вас потом спрошу на ЕГЭ, ну, слушайте, это, конечно, не та история. Вот, и, конечно, здесь очень важно. Я очень надеюсь, да, и поддерживаю Олега, и я очень надеюсь, что педагогические университеты, институты, которые, слава богу, работают, и их достаточно много в стране, они услышат нас и откликнутся на наши предложения.
1: Ну, по крайней мере, с одним из ведущих педагогических вузов Москвы я на эту тему говорил. Интерес есть, и я думаю, что мы в ближайшее время даже будем встретиться, все это дело уже более подробно обсудить, потому что, да, у них есть это направление, и, да, конечно, им в какой-то степени нужна, может быть, и поддержка, и возможность развиваться дальше. Потому что, ну, одно дело там школы, методички там, и тому подобное, а другое дело живое общение.
0: Здесь важно еще, конечно, отметить, что мы даем, вот правильно Олег говорит, вот это живое общение. Мы даем возможность детям поговорить с теми людьми, которые эту историю, собственно говоря, несут в массы. Не пишут, а несут в массы, рассказывают ее. Это важно. Не из учебника, не из каких-то там картинок, которые вот есть, да, вот, вот непосредственно. Вот Олег написал огромное количество книг, да, потрясающих, да, интереснейших. Просто вот с ним, конечно, студентам надо общаться, чтобы они видели его, могли потрогать, условно говоря. Это он, да. Это правильно, это нужно. Без этого ничего не получится. Не сохраним, не донесем. Потому что мы там все там время от времени, ну, даже не то, что экскурсии ведем, но был такой формат. Мы еще там создали в свое время некое сообщество в запрещенной ныне социальной сети. Теперь оно уже не в запрещенной
2: тогда
0: есть.
2: Еще не,
0: да, тогда не запрещенно. Вот, назывался «Москве и москвичах». Вот, и мы в какой-то момент решили, что надо, ну, развиртуализироваться. Это истории с фотографиями хорошо. И вот мы стали встречаться с определенной периодичностью, приходили люди, и это не была экскурсия, это была некая там прогулка по Москве, где люди рассказывали, ну, по определенному какому-то маршруту, где люди рассказывали о тех местах в этом маршруте,
1: с
0: которыми связаны что-то. Да, кто-то здесь там первый раз там, у него свидание было, кто-то в этом доме работал, первую работу там. Ну, есть какие-то вот такие. И, как правило, мы там планировали, ну, 1.5-2 часа, а это там просто и заканчивалось там, ну, на целый день, в общем, по 5-6 часов. И вот мы в какой-то момент столкнулись с чем? Что когда приходили молодое поколение, оно сначала-то слушало нас. Им все интересно, все вот, и вроде тут такие седовласые тетеньки и крашные, седовласые дяденьки и крашные тетеньки, значит, вот такие становятся, как вот, как они такими молодыми и задористыми, а потом они прекращали, им, они теряли нить. Почему? Ну, да. Я спросил, как бы, я видел, там были мои дети со своими друзьями, приходили, мы говорим на одном языке, но фактически язык разный. Им перестает быть интересно слушать наш с вами язык. Поэтому возникла еще одна история, еще одна идея организовать непосредственно обучение вот этих экскурсоводов на базе институтов. Почему? То есть давать им методику, наполнение, чтобы они своим сверстникам рассказывали своим языком то, что мы, собственно говоря,
2: ну,
0: не даем.
2: Понятно, да.
0: И, понимаете, и тогда это следующий этап, вот как раз... Хватит ли сил на все? Ну, с Божьей помощью хватит. Ну, и как меня еще раз просили, там, ну, говорят, вот мы все там готовы, поддерживаем, там все. А я говорю, ну, это мы можем сделать только вместе. Невозможно там, да, кому-то, одному сообществу, другому, по отдельности, одним, вторым, там, из Уфы, там, нет, мы с вами не будем, ну, ладно.
1: Нет,
0: ну,
1: так не бывает, конечно.
0: Так не бывает, только все вместе, только всем миром, да, как памятник Пушкину, всем миром поставили,
2: да,
0: и он до сих пор стоит. Да, хотя понятно, что там на памятник денег всем миром не хватило, и там, известно, кто доплачивал. Я просто, ну, в любом случае, история о памятнике Пушкину, который поставлен всем миром, она есть. И здорово, и прекрасно. Я об этом всем знаю, все знают. И об этом все говорят. Поэтому только все вместе, объединение, дружба, и никаких там, кто лучше, кто хуже.
2: Ну да, зачем, собственно.
0: Это совершенно не нужно. Потому что были такие, есть некие там отделения там краеведов в Москве, которых там люди приходят, хотят с ними как-то общаться.
1: А они свои,
0: они говорят, да, они говорят, да, они говорят, что вы недостаточно краеведы.
2: Ух ты.
0: Как, да, как это можно определить? Это да, там вы недостаточно там, как это, мерили, там, дайте да. циркулем голову, да, там, да. да, извините, ну как
2: да,
0: это?
2: У краеведа должна да, быть такая,
0: да, такая, да, да, там, да, яйцеголовая обязательно, да, не все. Ну, то есть, ну, понятно, что это все, к сожалению, от лукавого, и это некое, ну, это неправильно. Потому что все-таки краеведение – это о любви к стране и про любовь.
2: Ну да.
0: Вот. А о любовь и о любви не бывает насильственно, не бывает искусственно.
2: Ну, то есть это не бюрократическая у вас структура.
0: Никогда.
2: Это ни в коем случае.
1: О примерах тоже ты сказал, современный язык. Это сейчас, когда мы лекцию как раз делали с Ларисой по Северо-Западу, да, там, говорит, там в Тушино, там 17-18 век, приезжие рабочие приезжали, их там местные селили в избах, человек по 10. Я говорю, ну, хостелы. Сразу вас принял, да, вот оно там, да, вот когда они появились, еще тогда.
0: Вот, хостелы, да, как бы, ну, понятно, что язык наш тоже меняется.
1: Конечно.
0: Спасибо Александру Сергеевичу, что он, собственно говоря, нас напитал тем языком, которым мы сейчас говорим, но в любом случае, к сожалению, да, мы, да, все меняемся, мы меняемся, Александра Сергеевича нет уже. Тут недавно тоже краеведы одни. А вы знаете, говорят, что почему мы в том числе с сербы, а тут значит, сербкой одна встречался, говорит, а вот мы сербы вам Пушкина дали.
2: Да ладно.
0: Я говорю, да ладно. Да, говорят. Это сербский же подарил, там, князь подарил, значит, Петру вот этого арапа, который Ганнибал. Серб подарил. Если бы он не подарил бы, и не было бы вашего Пушкина, говорит, это мы сербы молодцы. Я говорю, ну, все, спасибо вам большое,
1: да,
0: там,
1: молодцы,
0: низким поклон.
1: Да, да.
0: Видите, как бы, ну, то есть, ну, замечательно, это, прекрасно.
2: Это, да. Как мне в свое время там не то, Марку не то значок показывали еще советского издания. Александр Суворов, великий сын армянского народа.
0: Ну, а так оно есть. Слушайте, я не понимал, почему в Москве на площади Никитских ворот стоит памятник. Ну, до какого-то времени я не мог увязать себя в голове российско-армянской дружбы. Там он стоит перед Большим Вознесением. А потом, ну, у него же мама армянка, как бы, да. И мы русский с нами бог, сказал наполовину армянин, Александр Васильевич Суворов. Ну, круто же, это как раз, это наша история. Это вот то, из чего мы состоим все. Вот, то есть, как бы, нельзя быть больше либо меньше русским, или российским, или краеведом, как бы. Если ты говоришь и думаешь на этом величайшем языке, то ты есть
1: россиянин. Ну, а потом надо, конечно, реагировать на то, как это, вот, если говорить о молодежи, как они реагируют. У меня лет 10 назад мы гуляли по Тарусе, там родственники, наверное, туда приезжают, большой толпой. И с нами был мальчик, тоже родственник, лет, наверное, 6-7, может быть, максимум 8. И вот мы идем, вот идем. Там, чей-то двор там стоит, батут там, да, и так далее. Проходим дальше. Говорим, ну, вот это улица Заболоцкого. Они говорят, ну, какого же Заболоцкого? Он называется Заботутский. Батут прошли. Какие-то смешные вещи, но они запоминаются, несомненно.
2: Ну, да, так через них рассказывают.
1: Да.
2: А потом, может, почитал Заболоцкого.
0: Да, и прочел, уже задумался, уже хорошо.
1: Конечно.
2: Все одно за другое цепляется. Потому что, как бы, ведь на самом деле именно вот с краеведения начинается вот это вот цепляние за что-то и интерес проявляется. Потому что, как мне кажется, сейчас как раз самая главная проблема мы говорим всегда о молодежи, да, на самом деле она не только у молодежи. Это то, что интерес не появляется. Вот когда, если он появится, то дальше пойдет это крутиться и будет это все раскручиваться. Вот. А вот лучше всего зацепить интерес, ведь это с соседнего двора.
1: Да? Нет,
2: мы со своего двора.
1: Мы когда говорим, да, что ну, вот, показываем архитектуру, но действительно важно, я когда книжки пишу, и экскурсии провожу, я всегда говорю, что я рассказываю не историю архитектуры дома, я расскажу про людей, которые в этом доме жили или работали. Это гораздо важнее. Там, я делал экскурсию Великой Отечества в Басманном районе. Там, да, провожу мимо домика, в котором сейчас там сидит какой-то из департаментов трудоустройства, что-то такого типа. Вот, до 62-го года там была школа. Женская, причем школа, что интересно. Там они там свой сад подарили и так далее. А во время войны там была единственная на всю страну школа радистов для партизанских отрядов.
2: Опа.
1: Они за 2 года выпустили больше 600 человек, из них 23 стали героями Советского Союза.
2: Потрясающе.
1: Потрясающий факт, который сам по себе же... Можно там уже дальше продолжать где они там были, где, ну, да, что и как. И люди по-другому воспринимают. И это здание, соответственно, по-другому воспринимают.
2: Конечно.
1: И эту,
2: конечно,
1: историю.
0: Напомню, сейчас историю тоже, да, расскажу. Это, да, как, да, раз, конечно, история, конечно, вот эти вот истории, вот, которые, ну, вроде полубайка, но на самом деле правда. Про Басмана. Значит, напротив, на Басмана, напротив церкви Петра и Павла, угу, стоит здание. Сейчас оно его там реконструируют уже второй год.
1: Ну,
0: там,
1: да, да,
0: там департамент,
1: да,
0: сейчас социальной политики. Угу. И там, значит, там...
1: Дом страхового общества.
0: Да, да, дом страхового общества. Да. Там раньше же не был перекрыт двор, как, угу, во многих домах. Угу. Он там, двор был открытый.
1: Он огромный там, да.
0: Да. И на доме висит доска, что в этом доме проживал известный венгерский коммунист Мато Залка, там, как бы, вот. Угу. У меня есть приятель, ну, как приятель, как бы, ему 80 лет, дай бог ему здоровья, вот он мне рассказал про этот дом и про себя, значит, у него папа был какой-то тоже там первый там коммунист там или кто-то, вот, и они все тоже жили в том числе в этом доме. Мато Залка, вот, и вот папа, его семья, значит, и в том числе Ярослав Гашек, который написал, да, вот это,
2: ну,
0: вот,
2: да, все, швейка, швейка и прочее,
0: и все,
2: да,
0: прочее. Так вот, мама вот этого моего, не, бабушка, бабушка его, она, значит, не папа, дедушка, извините, я перебил.
2: Дедушка жил,
0: да, да, перепутал. Дедушка, значит, а бабушка была беременна и рожала маму, ну, должна была родить. Она ее отвезли, значит, в родильный дом, и эти, посудил, молодые ребята. Ну, как бы, ну, что там. Они, значит, пошли во двор этого дома, стали жарить шашлыки.
2: Ну, отмечать,
0: конечно. Да, конечно, ну, девочка-то родилась, ну, они узнали, да, девочка что-то родилась, да, они, значит, начали отмечать. Ну, и так они наотмечались, что пошли в ЗАГС записывать девочку. Девочки придумали
2: срочно
0: имя. Срочно надо было записать. Девочки придумали имя. Адель. Ну, там...
2: Французская.
0: Сказать, выговорить они не смогли. И назвали ее Адля. Когда папа пришел записывать, Адля, Адель, Адля. В общем, в концовке эту девочку всю жизнь она была Адли. Ей говорит, ну ты поменяй там, ну можно же. Папа Адли назвал, я буду Адли. И, значит, интересно, во время войны она работала, они жили на Арбате, а работала она в МИДе и шла. У нее был пропуск, там, значит, могла ходить в любое время, но ее, когда останавливал патруль и смотрел имя Адля с русской фамилией, да, абсолютно там именем, ты, говорит, немецкая шпионка. Ну, ее несколько раз забирали, даже имея пропуск. Вот, вот такая история про этот дом. Я каждый раз, проходя мимо, вспоминаю Андрея,
1: ну,
0: Ивановича.
1: Дом-то уникальный. Он должен был стать самым большим домом вообще в Москве. И должен был идти от Новой Басманной, mm-hmm, до Старой Басманной. Так, и за Первой, да, мировой закончили построить, грубо говоря, один кусок только. Но вот, и даже по тем же там был огромный. Mm-hmm. И там огромный домик, очень интересный в стиле португальской крепости, где сидел хозслужба,
0: да,
1: рядышком,
0: да,
1: и отдельный вход был управляющего тоже, mm-hmm, там, то есть, ну, конечно, очень интересная история этого дома, надеюсь, сейчас после реставрации он более-менее как-то себя придет, потому что там и пожар был в нем в свое время, там все так серьезно происходило, вот, да, там, я там иногда экскурсии провожу, про него тоже рассказываю, потому что его вот стоит посмотреть.
0: Рассказывает историю про Адлю, тоже будет, мне кажется, интересно людям.
2: Но,
0: да,
2: вот
0: Адля,
2: знаете,
0: Адель, Адля.
2: Знаете, в ряде буржуазных стран, наших европейских, ну, не везде, но кое-где бывает, там, ну, это появилась традиция, наверное, ну, наверное, в 90-х, не раньше, когда вот берется какое-нибудь историческое здание, и оно реставрируется, и там садится кто-нибудь из госструктур, ну, понятно, что частника ты ничего не заставишь делать, из госструктур, они две комнатки выделяют под историю дома. И пускают туда. Пускают. Человек может зайти и посмотреть. То есть в зависимости, там, может, где-то полэтажа дадут. Там вот, например, рядом с Заксенхаузеном в Ораниенбурге, там, значит, полэтажа выделено под музей. Там, да, там сидит какой-нибудь там департамент казначейства, там, я не помню, какой-то. А вот тут почему? Потому что, как бы, да, здание используется для государственных нужд, но государство сознает, что это здание имеет определенное историческое значение, и она дает это. То есть у нас такого...
1: У нас такое тоже есть. Не везде, но есть. Встречается. Встречается, надеюсь, что это будет развиваться тоже.
2: Потому что, может быть, это же инициатива, опять-таки, это же государственная структура. Как бы, если ты делаешь ремонт капитальный какого-то здания... Я, конечно, извиняюсь, на две комнаты
0: нужно,
2: средств,
0: да,
2: хватит.
0: Конечно. Ну, так вот по стране-то ездишь много, да, и где-нибудь там в Тверской области какая-нибудь деревушка, и стоит единственный там сохранившийся дом кирпичный, да, или там два купца местного, там, да, вот он стоит там, это такая доминанта рядом с разрушенной церковью, но дом стоит, и там какая-нибудь библиотека, ну такая, она, к сожалению, тоже уже, ну, на ладан дышащая, но восстановить этот дом, этого купца, причем про него есть, там о нем написано много, он там вкладывал, там люди жили прекрасно, понимаете, ну вот как раз там часть отдать, условно говоря, муниципалитету, а часть вот, чтобы муниципалитет сделал небольшой музей, так туда люди просто поедут. Да, там, ну, как так, бы это, опять же, про внутренний туризм.
2: Вспомни, Олег, в Самаре библиотека, которую Ленин посещал, почему не закрыли, да?
0: Угу.
2: Не закрыли. И Горький, соответственно, посещал. Так там библиотека, ну, ее не, поэтому не закрыли. Так у них на самом последнем этаже кабинетик есть.
1: Да, несомненно.
2: Где можно зайти и посмотреть, вот там, как там Ленин работал, как там Горький работал.
1: Ну, вот, извини, у нас в исторической библиотеке тоже есть кабинетик, посвященный Достоевскому. Да? Поскольку подростком он там был.
2: Это же хорошо.
1: Конечно.
2: Это же, вот, и вот, понимаете, то есть это же не музей, ну, который надо, так сказать, там, я не знаю, там штат персонала содержать. А это вот дополнительно, это как даже не школьный музей, а это госучреждение, которое помнит историю страны и вносит определенный вклад.
1: Ну, как правило, опять же, должны быть люди, краеведы, которые про это знают, понимают и понимают, как это сделать. Потому что
2: или просто есть
1: зачастую это делается такое, что лучше вообще ничего не делали.
0: Ну, как бы да, потому что здесь очень важно, да, абсолютно прав Олег, чтобы понимали ответственность, а то и раз, да, лучше.
2: Ну, вообще есть
0: делали.
2: Понимание время от времени.
0: Ну, бывают люди, которые просто пытаются из этой, извините, выжить максимальную прибыль, да, как условно, да. Ну, например, я не знаю, там кто-нибудь, кроме меня, был в музее Павла Флоренского в Хамовниках.
2: Не был.
0: Вот, да, вот, как бы музей квартиры Павла Флоренского.
2: Ну, хорошо.
0: Да, отлично, да, ну, узкие специалисты знают об этом. Ну, я вот о чем. Да. Хотя Павел Флоренский, это огромное.
1: У вас огромное количество музеев квартир в Москве, про которых мало кто знает, к сожалению.
2: Да, кстати, вот информирование. Плохо поставлено. Но вы этим будете заниматься?
1: Да? Несомненно, конечно.
0: Вот как раз мы пытаемся.
2: Потому что на самом деле действительно очень, очень плохое информирование. Время от времени что-то находишь, думаешь, господи, а он существует.
0: Да, вот я тут несколько лет назад проезжал там, по Тамбовской области, станция Ржакса, там, ну, где-то там, да, ну, не пойми, где далеко там, Антоновская, ну, кроме Антоновского там восстания, я там. А оказывается, местный краевед, какой-то дедушка, который, дай бог ему здоровья, живет, значит, он на свои деньги на станции Ржакса повесил плиту, и там написано: на станции Ржакса в таких-то годах бывал великий русский композитор и пианист Рахманинов. Почему Рахманинов там был? Потому что рядом у него было имение, он на станции Ржакса продавал свое сено. Он сам продавал свое сено. Как бы кроме, ну, как бы вот, вот Ржаксовцы, я думаю, там, да, вот если бы это не этот дедушка, но через какое-то поколение никто бы не знал бы. Слава богу, разрешили. Нет, слава богу, он это повесил.
2: Хорошо,
0: и прям,
2: конечно.
0: Конечно, это потрясающе. И таких вот надо поддерживать. И прям, извините, вот на этом Яндекс.Картах там ставить эти точки. Там
2: конечно,
0: вот, обязательно
2: конечно.
0: Сюда заезжайте, обязательно посмотрите. И это в том числе тоже карта краеведа. У нас есть,
2: есть, да, то есть у вас
0: да,
2: есть,
0: проект знаете, такой, да, мы его,
2: проект,
0: я надеюсь.
2: Да. Ну, вот, ну да, потому что люди хотят ехать, хотят, люди хотят что-то узнать, но для этого им нужно
0: понимать, куда ехать и как ехать, что там он увидит, какую информацию
1: через
0: получит.
1: Через что ехать, где через остановиться, что, где поесть. Это тоже очень важные вещи, которые тоже нужно показывать и рассказывать, потому что ясно, что если человек добирается на своей машине, или там на автобусе, он должен понимать, как ему это делать.
2: Ну да, конечно, все же, логистика тоже
1: конечно,
2: сейчас...
1: она очень важна, на самом деле. И опять же, он смотрит, может, какой-то конкретный маршрут про конкретного человека, или его интересует весь район.
2: Но это, видите, тут, условно говоря, у вас союз краеведов, но это у вас уже завязано с туризмом.
1: Ну, это сверхзадача.
2: Вы не одни, а должны как-то контакты с другими.
0: Самое главное, не сказали, закончу сейчас, что, к огромному сожалению, до сих пор нету органа исполнительной власти, к которому относилось бы краеведение. Ну, вот Всероссийское общество охраны памятников культуры, это испокон веков Министерство культуры страны. Краеведы не относятся ни к кому. И, наверное, конечно, оправдан на этот туризм, вы абсолютно правы. Ну, да. И очень здорово, что в Москве комитет по туризму услышал нас и наши инициативы, и именно Комитет по туризму поддерживает нас в городе Москве.
2: Слушайте, ну на этой вот достаточно патетической ноте мы заканчиваем нашу передачу. Обычно у меня как-то так передачи заканчиваются на частично печальных нотах. А сейчас, смотрите, и союз создался, и работает, и, можно сказать, обороты набирает, и, в общем, все идет. Так что, во-первых, огромное вам спасибо, что вы ко мне
1: спасибо
2: зашли.
1: Вам спасибо вам большое.
2: Спасибо,
1: что пригласили.
2: Спасибо, да. Еще раз скажу. Дмитрий Владимирович Колшаков-Крестовский, президент называется?
0: Нет, председатель.
2: Председатель Союза краеведов. Ну, и Олег Вячеславович Фочкин, он представитель отделения Союза краеведов. И, кроме того, наш постоянный гость, прекрасный московский краевед. Вы тоже прекрасный московский краевед. Все, спасибо вам огромное. Всего вам доброго. До свидания.
10: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО России за сутки сбили 400 украинских дронов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 4 управляемые авиационные бомбы. За день вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения СВО свыше 1300 военнослужащих. Российская армия поразила объекты транспортно-логистической инфраструктуры, используемые ВСУ. Удары нанесены по цехам производства, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Владимир Путин готов остановить украинский конфликт только на своих условиях. Требования Москвы для прекращения специальной военной операции становятся все жестче. Об этом пишет Bloomberg по итогам переговоров американской делегации с президентом России в Кремле. Агентство отмечает, что российская сторона не сомневается в военном преимуществе над Украиной. Журналисты ссылаются на, цитата, «людей, попросивших не называть их имен», конец цитаты. Подчеркивается, что многочисленные предыдущие поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву не привели к прогрессу. После последних переговоров Кремль не продемонстрировал намерения отказаться от своих целей на Украине. Ключевой вопрос заключается в том, готов ли Вашингтон участвовать в переговорном процессе на постоянной основе, а не возвращаться к нему раз в полгода, говорится в публикации агентства. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до рекордного минимума. Это показал новый опрос британской компании Focal Data по заказу газеты Financial Times. Нынешний политический курс президента США поддержали только 33% респондентов. В августе рейтинг одобрения главы Белого дома составил 35%. В то же время уровень его поддержки среди избирателей, сторонников республиканцев, опустился до 72%. Эта цифра тоже стала антирекордом в рамках опросов Financial Times. Сервис на портале mos.ru поможет москвичам подготовиться к онлайн-голосованию. Система проверяет уровень учетной записи на сайте, корректность данных в личном кабинете, а также ищет пользователя в списке избирателей. С помощью сервиса москвичи могут заранее узнать, каким образом отдать голос на выборах в Госдуму и выборах муниципальных депутатов района Щукино. 18, 19 и 20 сентября совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе смогут выбрать любой доступный способ голосования. Это можно будет сделать на странице elect.mos.ru при помощи электронного терминала на любом избирательном участке столицы или традиционным методом на участке по месту постоянной регистрации. Новый сервис позволит быстрее определить, какие форматы голосования доступны каждому пользователю и сможет ли он сделать выбор онлайн. Если онлайн-формат будет недоступен, сервис укажет причину. Москвичам также подскажут, что сделать, чтобы воспользоваться электронным дистанционным голосованием. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 15 градусов. Сегодня в столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
13: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
12: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
14: Дамы и господа, заводите свои моторы.
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
14: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель «МЕЛ», Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Айрат Багудинов. Добрый день, Айрат.
17: Здравствуйте, Надя.
16: Историк архитектуры и основатель компании «Глазами инженера», которая, мне кажется, в Москве. А мы находимся в Москве и разговариваем, конечно, в первую очередь с московской аудиторией. Знают, как Москва «Глазами инженера». Но я знаю, что есть не только один город «Глазами инженера», а и другие города. Но поговорим мы сегодня немножко с фокусом все-таки на столицу, и поговорим и о себе, и о детях, и об архитектуре. В общем, у нас будет радиошкола сегодня и для детей, и для подростков. И, может быть, вы потом что-то сможете рассказать своим детям, или вдруг вам придет в голову что-то, что можно вместе сделать приятное в выходные, в течение нашего учебного года, в каникулы и так далее. Айрат, но первый вопрос, наверное, такой. Я даже не могу вспомнить, когда вот в моем пространстве, назовем его так, общественно-культурном, появилось «Глазами инженера». Сейчас мне уже кажется, что это было всегда.
17: Спасибо.
16: Это не комплимент, это констатация.
17: Мы 12 лет образовались назад.
16: Да, 12 лет назад. И что это было тогда на старте? Вот как вообще, какой был изначальный план? Чем вы хотели заниматься, что вы хотели делать, к каким целям прийти? Потому что сейчас это кажется, что уже огромная компания с множеством направлений деятельности, а не просто экскурсии по Москве, как почему-то некоторые представляют, потому что когда ты спрашиваешь, это же экскурсия, архитектура, я знаю,
17: да. Да, смотрите, плана изначально не было, потому что во многом деятельность моя начинается вот с того, что под брендом «Глазами инженера», да, начинается с того, что надо было спасать Шуховскую башню. Вот она, как такой добрый гений.
16: В интересный момент мы с вами разговариваем,
17: ладно. Потому что в начале февраля 2014 года компания, которая управляет башней, российские телевизионные радиовещательные сети, они тогда впервые объявили о том, что они хотят ее демонтировать. И тогда я уже к этому моменту начал делать лекции, не экскурсии еще, а лекции про историю инженерии Москвы. Ну, потому что я по образованию инженер-строитель, мне вот хотелось таким образом как-то себя реализовывать. Но я думал, да, когда-нибудь я дойду до Великого Шухова, конечно, пока вот я там про Кремль говорю, про какие-то наши храмы, палаты средневековые, потихонечку хронологически движемся, но...
16: По кирпичику
17: да,
16: складываем.
17: Вот эта вот ситуация заставила меня немедленно заняться Шуховым. Я сделал тогда как раз социальные сети под брендом «Москва глазами инженера», сайт, и начал регулярно писать про Шухова, подключился к работе инициативной группы «Шаболовка», которую возглавляла Саша Селиванова. Мы начали проводить ежедневные бесплатные экскурсии вокруг башни, инициировать публикации в СМИ, много-много всякого разного. чтобы, даже страшно сказать, провели пикет и митинг еще в те времена.
16: Тогда были разрешены массовые мероприятия.
17: Да, да. И вот, собственно, стало понятно, что тогда еще в рамках просвещения, популяризации фигуры Шуховой башни надо делать еще и экскурсии, и лекции, и детские мастер-классы. И вот уже весной 2014 года наметились эти три основных направления на тот момент. Даже не нашей, а, ну, да, нашей, вот была еще Маша Никитина, вдвоем мы это делали, да. Но не было понимания, что это будет какая-то компания, что это будет какая-то регулярная работа. Скорее, это был такой мой хобби-проект, потому что у меня была основная работа, я... Был, являюсь совладельцем компании Moscow Free Tour. Правда, мы вот с момента ковида приостановили нашу деятельность. Там мы работали с иностранными туристами, с туристами с Запада, поскольку их практически нет, то сейчас мы не функционируем. Вот. Я думал, вот хорошо, 5 дней недели я работаю над
16: в
17: тем,
16: офисе.
17: Что вот я руковожу Moscow Free Tour, да, а тут параллельно я, значит, еще что-то такое делаю в качестве своей самореализации. Но поскольку я уже за предшествующие 3 года работы отточил какие-то инструменты маркетинга, я понимал, что нужно регулярно вести социальные сети, надо работать со

0: второй бизнес.
1: Хочется спросить, ну, прошло много времени с 2014 года, не надоело ли это, не появилось ли следующее хобби, которое потеснит глазами инженера?
0: А видите, так получилось, я тогда этого не осознавал, конечно, но получилось, что я действительно нашел свое призвание, по крайней мере, ту нишу, в которой мне хочется развиваться, а именно история архитектуры, история инженерии, история урбанистики, что-то вот такое, да? И дальше я обнаружил, что можно просто подключать разные медиа-умы или расширять географию. То есть, да, с тех пор мы сделали много разных шагов уже как команда, и я для себя нашел много новых точек роста уже как профессионал, как личность, но все они счастливым образом попадают в такую, назовем это модным словом, экосистему глазами инженера. Например, вскоре после Москвы стало понятно, что... Или даже так, даже раньше начнем. Я начинал с того, что я делал там лекции, например, да, ну, хорошо, экскурсии для меня тоже были очень органичны, потому что я тоже как экскурсовод с 2011 года уже работаю, с этого я и начинал. Стало понятно, что надо про это рассказывать еще и юной аудитории. Вот сегодня наиболее логично про это поговорить, да,
1: да.
0: Учитывая, что мы здесь в редакции Мела. И хорошо стали делать, я стал делать детские мастер-классы. Вот вы спросили про начало, надо сказать, что в самом начале мы делали детских мастер-классов так же много, как и взрослых экскурсий. И вот в выручке компании прям детское направление и взрослое направление занимали равные доли. Теперь это уже не так, как вы справедливо сказали, большинство ассоциирует нас с взрослыми, наверное, экскурсиями по Москве. Хотя мы продолжаем делать регулярные детские экскурсии и мастер-классы. Каждую неделю минимум одно, а то и два события у нас проходят. Но, конечно, на фоне 160 взрослых событий это такая капля в море уже. Да? Вот как-то как по детскому направлению пока так сильно не выросли. Хотя вот сейчас, когда у меня у самого родился ребенок 2 года назад, я как-то постарался дать новый старт этому направлению. Мы уже сформировали команду, а не просто одного человека. Я надеюсь, что сейчас у нас это пойдет больше. Это довольно любопытно рассказать, как у нас началось детское направление. Дело в том, что вот как раз мы боролись за башню, и Архнадзор, такая общественная организация градозащитная, членом которой я являюсь, решили делать в конце марта пикет у метро Шаболовская, и они говорят: «Айрат, ну, конечно, будем стоять там с плакатами, но надо какую-то еще активность». Чтобы что-то было интерактивное, интересное.
1: Да.
0: Я говорю: о, давайте мы будем собирать с людьми, которые будут присоединяться, не знаю, проходить мимо, будем собирать с ними макет Шуховской башни. И я тогда придумал, что вот у нас из поливинилхлоридных труб, из каких-то шлангов будет устроена такая трехметровая модель из трех секций этой башни. А потом, когда я провел это на этом мероприятии, я подумал: так, ну, вообще-то...
1: А почему мы с детьми не строим?
0: Да, почему с детьми это не строим, да. Из этого получился детский мастер-класс, например, самый первый наш, да. А потом уже возникла мысль: ага, раз мы строим Шуховскую башню, и это большая такая, большой макет, на который прям можно взобраться, он выдерживает нагрузку, но потом мы уже из дерева стали ее делать, то надо развивать это направление. И точно так же мы стали собирать довольно большой мост да Винчи, геодезические куполы, какие-то другие конструкции. И до сих пор у нас все это сохраняется. И потом возникла мысль: хорошо, мы там в Москве развились, получили какую-то уже свою устойчивую аудиторию, но ведь сколько еще прекрасных городов с классной архитектурной фактурой? Конечно, надо в Питер. Вторая архитектурная Мекка нашей страны. И вот в 16-м году мы спускаем Петербург глазами инженера, в 17-м Казань глазами инженера, с 22-го года у нас появляются Тбилиси, Ереван, Белград глазами инженера. Но, к сожалению, дальше мы пока и не продвинулись. Но вот в этом году мы снова активизировали нашу франшизу. Но пока в основном, наверное, по России, потому что есть определенные сложности с обменом там деньгами за рубежом.
1: Ну, да,
0: вот. И в ближайшее время у нас должна открыться Уфа. Мы сейчас уже близки к разработке. Ну и в процессе проработки у нас, вот точно сейчас скажу, Сочи. Ну и что-то еще. Просто
1: подумала
0: заниматься...
1: про Екатеринбург, не знаю почему.
0: Да, ну, конечно, я надеюсь, что Нижний Новгород, Екатеринбург, крупнейшие миллионники, тоже, безусловно, являющиеся архитектурными мекками, мы в ближайшее время освоим. Просто вот я немножко так не в курсе последних событий, поскольку работают
1: команда.
0: Коллеги. Да. Я уже не всегда могу входить в это. Сейчас сфокусирован как раз, поскольку все мои ресурсы сейчас брошены на новый виток борьбы за Шуховскую башню.
1: Да, и прогноз, мне кажется, ну, нам уже более-менее понятен, к сожалению. Не знаю, должна ли здесь что-то говорить оценочно, но, тем не менее, я очень боюсь, как... Ну, мне кажется, как все жители Москвы, которые любят этот город, я достаточно консервативный, и когда мне говорят, что все будет только лучше, когда мы это пересоберем, я почему-то всегда начинаю волноваться, думать, а так ли нам это нужно, а может, был какой-то другой выход, но тем не менее, с чем мы находимся, с тем мы сейчас находимся, да, мне кажется, так. Про детей немножко вернусь. когда мы говорим «дети», ну вот вы сказали, что вашему ребенку 2 года. Я думаю, вы понимаете, что ребенок 2 года, и ребенок 12, и ребенок 16, на самом деле.

0: каждый год, и каждый день, и каждый месяц дарят тебе что-то новое, но все равно мы так или иначе делим детей. У нас есть обычно младшие дошкольники, потом идут какие-то более-менее сгруппированные дошкольники, потом младшая школа, потом вот эти вот мутноватые подростки 10-12 лет, которых мы не понимаем, как называть, потому что они уже не такие малыши, как первоклассники, но еще не дошли до стадии настоящего подростка, и потом прекрасный подростковый возраст со всеми их особенностями. Всем нужно разное. Кто-то будет собирать башню. Понятно, что младших увлечь можно какой-то творческой активности. Я, например, наблюдала, как пытаются увлечь творческой активностью подростков, и вот там аниматоры танцуют, пляшут, очень все интересно, а подростки стоят такие у стенки, смотрят, ну вот со своим фирменным выражением лица, мои дети на меня так смотрят, ну и что? Вот для вас, дети, это в первую очередь какой все-таки возраст? Это младшие, постарше?
1: Смотрите, когда я начинал делать детские мастер-классы в «Глазами инженера», я рассчитывал на аудиторию, ну, такого вот... мне казалось, я рассуждал так, я думал, ну, наверное, вот для первоклашек еще эти инженерные категории будут сложноваты, но второй, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, и до тех пор, пока они не превратятся в тех подростков, которым уже ничего не надо, которые на своей волне, да, и когда... Ну, то есть, тут, понятно, что моя аудитория, это же родители, строго говоря.
0: Конечно, да, потому что которые выбрали решение, и сказали, сходи, посмотри, поделай.
1: Поэтому здесь для меня верхним потолком как раз, да, верхним пределом был тот возраст, в котором родители еще стараются активно заниматься досугом своего ребенка, интеллектуальным досугом, а младше, а нижним порогом как раз был, как мне казалось тогда, вот некий возраст, который нужен для того, чтобы ты уже мог понять, что такое там напряжение, которое возникает, ну, как это сила, да, напряжение, сложное слово, сила, которая возникает, например, в балке, усилие от того, что ее сжимаешь, что-то такое. Но надо сказать, что реальность, она меня скорректировала, потому что, да, уже тогда у нас достаточно быстро стала переполняться группа, ну, то есть просто та группа, на которую я рассчитывал, и я понял, что надо делать вторую, третью, четвертую, я подумал, что хорошо, почему бы не сделать дифференциацию по возрасту. Вот у нас была группа и 5-7, ну, и мы отдельно выделяли более старшую группу, 14-16, но 14-16, конечно, сложно было собрать, поэтому это отказались. А вот когда у нас собирались дети 5-7, я видел, что они прекрасно тоже могут понимать сложные категории, потому что, когда ты говоришь про инженерию, ты обращаешься к простой формальной логике. Например, ты говоришь, смотрите, вот мы берем линеечку с вами, она у нас изображает балочный мост. Вот давайте мы положим ее между двумя книжками, надавим, что происходит, она изгибается, а как нам сделать так, чтобы она не изгибалась? Ну, давай попробуем там ее выгнуть вверх, да, и у нас получается то, что там придумали римляне, и это называется арка. И так всю историю мостостроения можно рассказать на простой такой вот, на простом логическом размышлении. И я обнаружил, что у детей, даже дошкольников, хорошо развита вот эта формальная логика, да, то есть у них, может быть, нет насмотренности, с ними сложно говорить о том, что, смотрите, это барокко уже, а не ренессанс. Наверное, это бесполезно, да?
0: И обсуждать сопротивление материала.
1: Ну, какие-то простые схемы очень хорошо у них укладываются в голове, ну, при условии, что ты, конечно, выбираешь методику соответствующую, да, находишь правильные слова, наглядные пособия используешь и так далее. И у меня до сих пор вот очень сильное впечатление, как-то у меня была группа, у нас так были устроены наши мастер-классы, и до сих пор устроены, да, что у нас вот есть экскурсия, допустим, мы изучаем Шуховскую башню, но мы не просто собираемся ее строим, а у нас экскурсия по Шухову, мы исследуем его творчество, потом мы собираем макет на следующем занятии, и на следующем занятии мы, ну, маленький макет, да, в фаблабе, изучаем, как это работает, и затем на следующем занятии смотрим, собираем уже большую конструкцию и испытываем там ее на прочность. И я помню, что после такой семейной экскурсии по творчеству Шухова, на экскурсию берем уже взрослых и детей. У нас, у меня идут двое таких вот мальчуганов, наверное, лет 5-6, и один другому говорит, слушай, а ты помнишь, как вот в ГУМе-то работают перекрытия? Ну или что-то типа такого, там крыша,
0: вот
1: может быть,
0: да.
1: Он сказал, да. Тот говорит, нет, да ты чё, говорит, там же просто вот такие, знаешь, у арки, короче, прутки есть, чтобы она не расходилась. И он буквально вот объясняет принцип арки с затяжкой, да. И я думаю, о, я недооценивал детей. На самом деле они очень даже умные, способные. Просто вот, ну, какие-то определенные сферы. У них, возможно, их незамутненный ум как раз очень четко понимает последовательные логические построения.
0: А если говорить о детях, которые вот такие неорганизованные дети, я бы сказала, в формате экскурсии, потому что, ну вот как тоже как молодой отец, вы меня поймете. Для меня, например, если бы я шла на экскурсию, у меня сейчас был бы 2-летний ребенок, скорее всего, он бы тоже пошел на экскурсию, вне зависимости от своего желания. Вот процент таких детей у вас большой, маленький, вот тоже. Потому что иногда я с собой подростка вожу до сих пор. Ну, конечно, здесь у меня уже нет варианта посадить его в коляску и привезти, не спрашивая мнения. Но если он соглашается со мной куда-то проследовать, вот мы идем вместе, да, и... Я просто наблюдаю, я живу в старом районе Москвы, и очень популярным для вот этих, мне кажется, уже сотен самоходных вариантов экскурсий, где с гидом, с каким-то, с разными очень гидами люди ходят, и вот иногда ты выходишь в шлёпанцах к мусорке, а там 50 человек обозревают памятник архитектуры через дорогу, и ты такой, ой, извините, пожалуйста. И я всегда там вижу, ну, есть группы людей старшего возраста, которые, очевидно, объединяются между собой. А если это вот такие, ну, среднего возраста люди, они постоянно с детьми, с очень разными детьми. И иногда я чувствую такой вайб экскурсовода, что меня-то жизнь к этому не готовила. Именно к вот этим самоходным детям. Потому что одно дело ты показываешь и рассказываешь взрослым, а другое дело еще у тебя появляются, ну, например, там 5 детей, которые задают тебе вопросы. «Дядь, а это что? А это зачем?» Да, я не понял ничего, что вы мне сказали, и вообще мне это не надо.
1: Ну, смотрите, мы для этого делаем следующее в нашей компании. Во-первых, все-таки, да, мы выделяем экскурсии для семейной аудитории, на которые мы приглашаем родителей с детьми.
0: Где прямо ждут родителей.
1: Да, и здесь мы определяем уже возраст как 8-12 лет, да, для того, чтобы не было совсем лжи, которые все-таки сложно, которым надо на совсем другом языке адаптировать
0: материал. Да, я вот об этом в первую очередь.
1: Да. Но, конечно, несмотря на то, что мы обозначаем, что вот эти экскурсии для семейной аудитории, а вот эти нет, все равно люди приходят и на взрослые экскурсии с детьми. Но, видимо, так устроена команда, поскольку многие коллеги, ну, допустим, у тебя есть экскурсия по передвижкам домов, да, одна из наших хитовых экскурсий вот на Тверской. И если ты уж ведешь экскурсии по передвижкам для взрослых, то ты, скорее всего, ведешь и для детей. Поэтому, в принципе, на взрослые экскурсии ты готов к тому, что дети тоже будут, если что, ты не растеряешься. Вот, это такая специфика команды. Но более глобально, я считаю, что компетенция экскурсовода все-таки должна включать в себя работу и с той, и с другой аудиторией. Для меня это максимально органично, потому что, знаете, вот говорят, что, что ты должен... Вот, любой просветитель, мне кажется, должен уметь очень просто объяснить любую проблему. Да? Для того, чтобы очень просто ее объяснить, нужно как раз очень глубоко понять. И наоборот, если ты глубоко понял, то нет проблемы объяснить просто. То есть я вообще большого различия не делаю.
0: Многие мои профессора из МГУ бы с вами поспорили.
1: Я и взрослым стараюсь объяснять, как детям, понимаете, а когда к ним приходят дети, я им точно так же объясняю. Я понимаю, что с детьми нужно много интерактива, нужно задавать вопросы, нужно ставить задачки какие-то, да, может быть, задания на то, чтобы найти что-то на фасаде. Но я и со взрослыми это делаю. То есть, на мой взгляд, экскурсия, в принципе, должна быть максимально построена на взаимодействии с людьми, на выстраивании такой, по сути, семинарской работы, когда у тебя экскурсанты являются не просто слушателями, а активными участниками этого процесса. Вы как бы вместе открываете город. А это та методика, которую детям предлагают. Поэтому вот когда у меня смешанная группа, я совершенно органично общаюсь там и с детьми, они активно отвечают, становятся моими любимчиками, я ставлю их в пример взрослым, которые отмалчиваются, и у нас вот такой вот очень...
0: Стесняются.
1: Да, у нас получается вот такой вот формат более дружественный, что ли, за счет этого.
0: А вы до сих пор сами водите экскурсии?
1: Иногда, да. Ну, крайне редко в Москве. Я в основном проводил экскурсии, когда мы, ну, либо вот я тур вожу, да, в туры тоже присоединяются, в том числе там с детьми, подростками, к нам наши клиенты, либо же, когда я помогал запускать наши франшизы, проводил там первые экскурсии по Тбилиси и Еревану. Но сейчас ситуация заставила меня в Москве тоже начать проводить экскурсии достаточно часто, но это только одна экскурсия все время вокруг Шуховской башни.
0: А что самое сложное вот для вас, как для экскурсовода?
1: Слушайте,
0: или вообще ничего? Так, вот это хорошо, мне нравится уже.
1: Я никогда не думал о том, что сложно. Ну, слушайте, когда 15 лет уже в профессии, что там уже сложного? Все как будто бы пройдено. Сложно не то слово просто, понимаете? Скорее есть, конечно, какие-то вызовы. Всегда вызов освоения новой темы. Но это не про сложность, это наоборот про точку роста, это про интерес, это про драйв. Ну, я, правда, сейчас новые темы в основном осваиваю не совсем. Ну, вот как экскурсовод я осваиваю новые темы часто, когда я везу тур. Да, в туре мы, конечно, работаем обязательно с местными экскурсоводами, но я беру на себя задачу как эксперт в области архитектуры 20 века, современной архитектуры, рассказать что-то о ней, потому что не всегда местные вообще можно найти на месте экскурсовода, который обладает такой компетенцией. Ну, например, еще недавно, когда я приезжал в столицы государств, которые возникли из Советского Союза, например, в Ташкент или в Ереван или в Тбилиси, еще несколько лет назад там просто не было экспертов, которые могли бы на русском языке провести экскурсию по архитектуре модернизма, например, да. И сейчас они уже там есть по разным причинам, это хорошо, но тогда не было. И вот я брал на себя задачу разработать экскурсию по модернизму. И это был очень классный вызов. Да, я в другом городе, но я не претендую на то, что я даже в другой стране, но я не претендую на то, чтобы знать, конечно, всю историю этого города. Моя задача — поговорить о феномене, который я, как историк архитектуры, наблюдаю так насквозь. Вот я как бы представляю, как развивался модернизм по всему Советскому Союзу, и мне важно обозначить, вот, локализовать теперь этот феномен конкретно в Ташкенте или конкретно в Ереване, да. Вот такие вызовы всегда очень интересные. А сегодня я чаще выступаю в путешествии по России в качестве лектора, скорее. И это тоже всегда большой, очень интересный вызов, разработка новых лекций. И, например, сейчас я только что вернулся из Норильска.
0: И, прекрасный город для экскурсии.
1: Да, но экскурсия там...
0: В разные сезоны, правда.
1: Экскурсии я там не вел, тем более, что теперь система аттестации, которая существует в России с 24-го года...
0: Я хотела об этом спросить чуть
1: попозже, да.
0: Предполагает,
1: что ты не можешь вести экскурсию в регионе, если у тебя нет аттестации там. Но лекция, пожалуйста, да. И, ну, я даже, конечно, не беру на себя задачу вести лекцию именно про Норильск, это было бы слишком амбициозно. Моя задача — обозревать более крупные феномены. В данном случае я говорил об арктической архитектуре, той архитектуре, которая развивалась с начала Советского Союза до наших дней за 66-й параллелью. И это было потрясающе интересное для меня погружение в этот материал, это исследование. Я столько всего нового для себя открыл. Я теперь мечтаю проехаться по остальным городам российской арктической зоны. Мурманск, Мончегорск, Архангельск, Воркута, Магадан, да, и прокатить эту лекцию, показать людям, которые там живут, что вообще-то там
0: что
1: были потрясающие идеи.
0: Что это не просто так все было придумано однажды. И у нас остаются 2 минуты. Я хотела поспрашивать немножечко про нюансы просветительской деятельности, но, наверное, оставлю это на вторую половину, потому что там есть о чем поговорить, и явно за пределами 2 минут мы уйдем. А есть ли любимая какая-то эпоха? Вот прозвучал модернизм. Я почему спрашиваю? Я историк по образованию, у меня есть любимые исторические периоды и века, и десятилетия. И я честно говорю, что ну вот какие-то сюжеты мне совершенно чужды, и, наверное, мой выбор там истории 19-го, начала 20 века был более чем осознанным уже даже тогда, и до сих пор я его люблю. А вот в Средневековье я, ну, совершенно не фанат, хотя знаю, что многих прям вот, ну, заводят заниматься Средневековьем.
1: Меня больше всего интересует советская эпоха и все, что дальше. Почему? По двум причинам. Во-первых, для меня, как для просветителя, всегда интересно популяризировать то, что пока еще мало понятно. Да, что, зачем очередной раз рассказывать людям про модерн? Нет, ну то есть все равно нужно, потому что и модерн не до конца понят. Но уж модернизм или современная архитектура не поняты совсем. И поэтому я ставлю, беру на себя такую миссию. Да? Раз уж мало кто рассказывает про это, я должен быть человеком, который рассказывает про это.
0: Мало, да?
1: Да, по сравнению, конечно. Представьте, сколько людей рассказывает про модерн или про сталинскую архитектуру, или про там 19 век, и сколько говорит, например, о современной архитектуре или о модернизме.
0: Ну и вот сейчас мы как раз прервемся, уйдем на короткие новости, и после этого продолжим, поговорим, да, снова про просветительскую деятельность. И не только о детях, тоже еще позадаю вопросы. Так что оставайтесь с нами. С вами Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прибыли на Украину. Спецпосланник президента США и зять американского лидера приехали в Киев на поезде из Польши. Кадры прибытия американских переговорщиков появились в соцсетях. Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на перроне встречали глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Как долго переговорщики проводят в украинской столице, не сообщается. Добавлю, Кирилл Буданов внесет внесен в России в список террористов и экстремистов. Факт встречи Путина с Уитковым и Кушнером означает атмосферу доверия. По крайней мере, оно присутствовало на этом канале общения, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что элементы достигнутых в Анкоридже договоренностей как минимум всегда будут фигурировать в повестке дня. В Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны, сообщил официальный представитель Кремля журналист телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. В России отозвали 6 партий ирландского препарата для КТ и рентгена «Омнипак». Причины стали обнаруженные во флаконах опасные для здоровья частицы, сообщили в Росздравнадзоре. В письме ведомства указано, что компания GE Healthcare отзывает препарат из-за возможного наличия вкраплений в полипропиленовых емкостях. Отмечается, что частицы легко заметить при осмотре. Росздравнадзор потребовал от всех получателей проверить свои склады, немедленно прекратить использование и продажу указанных серий, а также изолировать препарат на карантин. «Омнипак» — это рентгеноконтрастное диагностическое средство на основе йогексола. Оно применяется для улучшения видимости внутренних органов и сосудов при проведении компьютерной томографии, рентгена и ангиографии. Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио. Российская фигуристка оказалась второй на соревнованиях в одиночном катании. По сумме двух программ спортсменка набрала 221,06 балла. Победительницей турнира Киношита Групп Кап стала японка Мао Симада. Третье место заняла еще одна россиянка Анна Фролова. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность. В течение дня небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 738 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва, 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел».
6: Радиошкола «Большой разговор».
0: Добрый день. В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона каждый раз удивляюсь, как удается прийти после новостей обратно в студию, но каждый раз возвращаюсь. Я Надя Попудогла, издатель МЕЛа. В гостях у меня по-прежнему Айрат Багудинов. Добрый день еще раз, Айрат.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Историк архитектуры, основатель компании «Глазами инженера», которая, да, рассказывает... Я даже не знаю, как вот попробовать все-таки коротко определить.
1: А у нас три темы ключевые: архитектура, инженерия, город.
0: Вот, отлично. Мне кажется, да, это исчерпывающе. Если бы мы искали общую формулировку, это была бы исчерпывающей. И когда мы незадолго до того, как мы ушли на новости, вы говорили, давая определение своей деятельности, как просветительская. Я с большим интересом, я думаю, как и многие другие люди, которые наблюдают за тем, что происходит в каком-то микрокультурном пространстве вокруг нас, недавно читала возмущение, и не только вокруг лекции музыковеда Анны Веленской, где были найдены... Я, честно скажу, я не погружалась, я скорее по верхам... Я поняла, что кто-то недоволен, кто-то за, кто-то против, ну, в общем, все как всегда. Но суть была такова. Обнаружены ошибки. И дальше возник снова вот этот виток обсуждения того, что же такое просветительская деятельность. Можем ли мы, например, вот возвращаясь, я, например, историк, 19, специализация 19 век. Могу ли я, как специалист по 19 веку, читать лекции, например, о веке 17 или 12, не дай бог, я уж не говорю про то, что было до новой эры, если бы я решил вести просветительскую деятельность в каком-то историческом ключе. Вообще, вот грань ошибки в просветительской деятельности, где она? Я понимаю, что тоже вопрос так сформулирован. Мне просто не очень нравится нарратив, что просветительство — это всегда по верхам. А с другой стороны, мне не нравится нарратив, что просветительство... что мы можем делегировать только очень особенным людям просветительскую деятельность. Ну, тоже как-то тогда она перестанет быть просветительской в том смысле, который мы в нее вкладываем. Той, которая делает знание более доступным и часто, собственно, пробуждает интерес к этому знанию.
1: Да, вы знаете, для меня тоже, я размышлял тоже над этим кейсом, понятно, что он всех нас, кто работает в сфере просвещения, заставил как-то так встрепенуться, подумать о себе в очередной раз. Я думаю вот что, мне кажется, что нет большой проблемы в ошибке, люди могут допускать ошибки, главное их признавать и работать. Ну, как вообще устроена наука? Наука устроена так, что вот люди постоянно друг друга уточняют, да, в работе академического исследователя, в какой-нибудь монографии или в научной статье тоже может быть ошибка. И, пожалуйста, появляется другой исследователь, который пишет в следующем номере того же журнала, что вот я хотел бы там уточнить моего коллегу.
0: Не согласен, да? Слегка да. Не согласен. Да.
1: То есть, на мой взгляд, это нормальный диалог до тех пор, пока это действительно диалог. То есть я вот такие ситуации стараюсь, во-первых, решать всегда в духе диалога. Заметили у меня в лекции ошибку. Я говорю,
0: бывало?
1: Да не то, что в лекции, понимаете. Вот, допустим, самый, наверное, конечно, такой яркий пример — это то, что связано с Шуховым. Опять-таки, да, ну, давайте так, просветитель все-таки редко может работать с первоисточниками, но все равно какую-то этику вот источниковеческую, да, ты должен соблюдать. Я для себя всегда ставил задачу работать, если нет возможности поработать с первоисточником, потому что большой темп производства этих лекций, экскурсий, да, такой жанр вообще, жанр экскурсии редко предполагает работу с первоисточниками.
0: И поездки в архив на 10 часов.
1: Да. То, по крайней мере, ты работаешь с такой верифицируемой литературой, той литературой, которая снабжена ссылочным аппаратом, которая рецензируется, например, ну, условно, с научной литературой. То есть явно не с популярным изданием, типа там «Москва легендарная», да? Или с какими-то газетными статьями.
0: Искусственным интеллектом.
1: Да. Вот. Но даже в этом случае, понятно, ты не можешь быть застрахован от ошибок. И с самого начала «Глазами инженера», с самого 2014 года, я вот приглашал людей на экскурсии по Шухову и говорил, мы с вами увидим ГУМ, там и Пушкинский музей, и то, и сё, и Метрополь. И ко мне приходил комментарий сразу Илья Печенкин из РГГУ, замечательный исследователь, и он говорил, Айрат, а ты уверен, что Шухов сделал про перекрытие ГУМа или там Метрополя? Ну, я говорю, Илья, ну вот же я читаю про это книги, допустим, Елены Максимовны Шуховой, вот у нее стоят ссылочки, или вот книга Ирины Петропавловской, там, хроника деятельности шоу. Ну, короче, то есть я работаю вроде с нормальной верифицированной литературой, да, здесь рецензенты, все такое. Но он говорил, нет, все равно нельзя верить. Вот ты пока первоисточник не увидишь, верить нельзя. И Илья оказался прав, потому что действительно в 2019 году он провел уже свое исследование, обнаружил, что перекрытие ГУМа сделан не Шухов, а Отто Кроль, Санкт-Петербургское металлическое общество. Пушкинский музей тоже, там вообще контора Брамлей получила это подряд. Шухов тоже совершенно ни при чем. Там уже не Илья, а другая исследовательница, сейчас забыл, к сожалению, ее фамилию, вот из Пушкинского музея она это исследование провела. И, в общем, мы обнаружили, что, оказывается, все то, что мы атрибутировали Шуховым, и я атрибутировал Шуховым, это вообще не Шухов, да, вот доподлинно мы теперь знаем, что... И я теперь использую обратный подход. Только если я увидел первоисточник, я теперь что-то говорю. Если не увидел, я говорю, ну, не знаю, может быть, не факт, да. Вот, и теперь мы знаем, что Шуховым точно атрибутируется Шуховская башня, дебаркадер Киевского вокзала, перекрытие высших женских курсов, об этом Илья говорит в одной из своей, тоже из своих статей. И, ну, я все-таки атрибутирую Шуховым еще перекрытие Бахмельского гаража, то, что сейчас называется Еврейский музей центр толерантности, хотя в документах подписи нет, но там есть два источника независимых, которые подтверждают друг друга. Дневники Шухова и мемуары Мельникова, архитектора. Ну и вот. И, понимаете, а у меня же уже книжка вышла детская, где я рассказываю о том, что вот ГУМ, давайте посмотрим, как же Шухов построил ГУМ. А вот, значит, Пушкинский музей. А какое перекрытие, какой принцип он применил тут, там, фермы, да? И выясняется, когда я читаю статьи Печенкина и вот коллеги...
0: Неловкая ситуация.
1: Что все не то, надо книгу переделывать. И в следующем...
0: Переиздание второе, дополненное, исправленное, как мы любим писать.
1: Да, и в следующем издании я, естественно, убрал все сомнительные атрибуции, оставил только строго вот те памятники, про которые мы прям доподлинно можем это сказать. Ну и, конечно, я всегда теперь при случае рассказываю об этой истории, то есть вот говорю, что да, была ошибка, да, я ее исправил, да, я... То есть я опубличил, я стараюсь опубличить этот факт исправления ошибки, да, опубликовать. И всегда с удовольствием ссылаюсь на Илью и на других исследователей, которые делают эти открытия. Вот, мне кажется, так устроен диалог. Ну, то есть, на мой взгляд, вообще нет особой границы между академической деятельностью и просветительской деятельностью, и тут и там должна быть какая-то этика типа готовности к диалогу, открытости, ссылок на тех людей, которые здесь, у которым принадлежит приоритет. Действительно, ты не всегда можешь делать популярные лекции, потому что ты не можешь на лекции поставить квадратные скобки, да, там просто нет для этого места. Но где-то вот при проговаривании лекции я стараюсь всегда... Так вот ссылаться, рассуждать, обсуждать. Потому что в этом же даже сторителлинг таится. Вот эта вот история, которую я только что рассказал, это же классная история, да?
0: Очень классная.
1: Она поучительная, она по-своему смешная немножко, да? Вот, поэтому я с удовольствием такие вот истории про свои ошибки даже вставляю. Вот как-то так, мне кажется, должно быть устроено. Ну, а если, ну, это если мы говорим про как бы диалог между просветителем и просветителем, да, или между людьми условно из такой научной среды. Дальше еще вопросы бизнеса, конечно. Если мы говорим про клиентского сервиса, если мы говорим про вопросы клиентского сервиса, ну, как мы такие ситуации решаем? Конечно, это полная сатисфакция. То есть это возврат денег, это комплимент какой-то, то есть, допустим,
0: ну, да,
1: бесплатный продукт в качестве комплимента за оказанное, за доставленное неудобство.
0: И снова к детям как раз. Сначала про книги как раз я тоже собиралась спрашивать. И почему? Несмотря на то, что у меня дети сейчас подростки, они росли в то чудесное время, когда много-много детских издательств, больших и маленьких, издавали много-много прекрасных детских книг. Я сейчас не иронизирую. Действительно, был какой-то расцвет детской литературы.
1: Это вы про какой период?
0: Ну, наверное, вот то, что мы пронаблюдали лет 15 назад, вот был какой-то безумный всплеск, классный, очень много-много издательств. Сейчас мы видим на порядок меньше издательств на рынке. Да, к сожалению, это так. Многие издательства не пережили все, что с нами случилось, в том числе экономические сложности. И позакрывалось много небольших импринтов, например, которые при этом давали очень хороших авторов, дарили нам хорошие книги. Плюс ко всему у нас стало, ну, значительно как-то чувствуется дефицит классной переводной литературы тоже по понятным и уже названным нами причинам, потому что стало все очень сложно, и издательства это признают. И тогда же был такой расцвет, мне кажется, вот он прям был на пике какой-то такого нонфика для детей. И у меня, вот я не совру, я скажу целая полка, как устроен мост. Истории великих архитекторов, истории конкретных архитекторов, истории художников, как устроен маяк, как устроено еще что-то. С одной стороны, вот сейчас я понимаю, что я покупала эти книги, ну, во-первых, потому что они были все прекрасно изданы, а я люблю очень красивые книги. Во-вторых, я думала, наверное, моему ребенку будет интересно. Какие-то были интересны, какие-то не очень, тут все понятно. Но в целом, потом я задумалась, зачем мы вот эти книги, ну, в первую очередь, как устроено, наверное, в таком количестве выбрасываем на наших детей. Ну, потому что, опять же, выбирают родители, они думают, ну, наверное, ему надо понять как раз, как устроен мозг. Вот как вам кажется, для чего существует эта детская литература? Тем более, что у вас тоже скоро ребенок дойдет до этих прекрасных книг, и я думаю, вы купите не меньше, чем я, если честно.
1: Я вам больше того скажу. Уже? Поскольку я сам пишу детские книжки последние 10 лет, то я регулярно на каждом нонфикшене прохожу все полки детских издательств, смотрю все, что вышло по истории архитектуры, истории инженерии, и все покупаю. Поэтому у меня уже 4 полки детских книг, все только про историю инженерии, историю архитектуры.
0: Опа! Ну вот, видите, значит, это подтверждает, сколько прекрасных книг уже вышло. 4 полки — это хорошо. Но вот для кого они? Они для нас, для взрослых, которые восхищаются тем, как это... Или все-таки это для детей?
1: Вы знаете, признаюсь, для меня это вопрос, правда, непонятный. Хотя вроде бы я пишу детские книги, но я как бы делегирую... Ну я же в этом смысле... Я же не маркетолог и не главный редактор детского издательства.
0: Да-да-да, я сейчас просто ваше мнение спрашиваю. Конечно, а не целеполагание издательства.
1: В этом смысле я как бы доверяю издательству. Если ко мне приходит издательство и говорит: «Айрат, мы считаем, надо сделать вот эту книжку». Я думаю, наверное, коллеги провели исследования, они знают свою целевую и вообще про свою фактическую аудиторию, да? Значит, это действительно нужно. Но я сам как автор вижу, конечно, следующее. Во-первых, я вижу, что мои книжки взрослые без детей покупают гораздо чаще, чем взрослые с детьми. То есть я предполагаю, что на самом деле аудитория моих книг скорее просто взрослая, а не детская, не семейная. Ну, я думаю, что это неплохо. И я прямо теперь
0: об
1: этом говорю.
0: Мне кажется, это тоже такая просветительская история. Да. Неважно, как
1: мы её будем. Я рассуждаю об этом так. В мире много всего прекрасного, интересного. Невозможно уделить равное внимание всему. И если я подарю взрослому человеку, который не погружен, так же, как я, в историю инженерного искусства, книгу про инженера Шухова, над чтение которой ему потребуется, например, 30 часов... шансы, что он вообще за нее возьмется, стремятся к нулю. А вот если я подарю ему книгу, значит, прочтение которой нужно 1.5 часа, то вот тут шансы достаточно велики, потому что, ну, выделить вот вечер, 2 вечера, это он точно сможет. Из, ну, какого-то интереса, который я у него родил, да, из того, что книга — это какой-то... То есть, вот да, потом, книга... Почему мне еще нравятся детские книжки, да, или там, вот, я их называю все-таки семейные книжки? Потому что это артефакт. Взрослые книги тоже будут артефактом, но тогда они очень дорогие. Это альбомные, подарочные издания, да. А детская книжка, она всегда артефакт. Она издана энциклопедическим форматом увеличенным. Это красивая иллюстрация на обложке, это красивые иллюстрации внутри. Ее можно рассматривать как
0: альбом. Часто это выдающиеся художники, которые работают, ну, как бы, возможно, не... Это не самые такие известные имена, но это очень талантливые... Ну, по крайней мере, с нашими издательствами работают очень талантливые... артисты, и я тоже часто покупаю, просто потому что, если честно, красиво, так, что ты не можешь устоять.
1: Да, поэтому я как просветитель понимаю, моя задача какая? Моя задача — увеличивать начало воронки просвещения. То есть есть понятие воронка продаж, а я, поскольку тоже привык уже говорить на маркетинговом языке, то люблю вот такие аналогии использовать. То есть есть люди, которые... не пойдут к тебе на длинный, сложный продукт. Но ты все равно должен до них донести свою мысль, свой вот этот вот огонь любви к инженерии, например. Да? И вот как раз формат семейной книги — это очень хорошее начало воронки, потому что кто-то ее купит своему ребенку, и читая ее со своим ребенком, заодно сам узнает.
0: Да.
1: Кто-то купит ее для себя, потому что она красивая, и он будет понимать, что он успеет ее прочесть, она не очень большая. Ну, в общем, и так далее. Так что это очень хорошее такое начало воронки.
0: Я тут недавно как раз думала о 30 страниц или 300, потому что я покупала в подарок книгу, которую, наверное, многие знают, «Образы Италии» Павла Муратова. И, с одной стороны, и мне захотелось ее тоже перечитать, и в итоге я купила 2 экземпляра, один себе, другой в подарок, потому что у меня дома в библиотеке ее не было. И я стала ее читать, при том, что я на самом деле бодрый читатель, я читаю много книг, но я так вязла-вязла, и я думаю, вот, как мне не хватает немножечко X2 иногда в книгах.
1: А, ну, тем более, что...
0: Да, безусловно, Муратов все-таки от нас уже отстоит на достаточно большое расстояние по времени, и ты уже читаешь это как литературу немножко другой эпохи. И я подумала еще, что же мне предложить ребенку? А я читала в основном, наверное, чтобы ребенку что-то рассказать, тоже такое, чем-то его увлечь, тем, что мне нравится. Но в итоге в ход пошла старая проверенная история искусств Дмитриевой в трех томах. Ей и пытались дальше увлекать Италией. Но это, да, это какие-то бытовые наблюдения. Меня очень просили коллеги с детьми из МЕЛа, они мне дают напутствие, когда я еду сюда на радио, поговорить о том, как же вот заинтересовать ребенка, если ты не гид, какие-то хинты. Вот ты пошел гулять с ребенком, как ему рассказать, в каком удивительном городе он живет. Для меня это такая, ну, для меня этот вопрос, с одной стороны, ответ на него очень очевиден, потому что я живу в старом районе, где много действительно удивительных вещей. Как раз найди химеру, спрятавшуюся под крышей, и уже все в восторге. А химер у нас много.
1: Это какой район?
0: Это Хамовники. Вот. Но я думаю, что если бы я жила, например, где-то на территории Новой Москвы, сейчас не уничижительно совершенно, мне было бы сложнее увлечь ребенка прогулкой, я бы его везла в центр, и, возможно, я бы не знала, где там спрятаны химеры, и шла бы проверенным маршрутом. Сейчас я покажу тебе Красную площадь и что-то еще. Ну, потому что, и я скажу честно, если вот я выхожу за пределы Хамовников уже где-нибудь в Тверском районе, я не буду таким вдохновенным проводником по миру Москвы, потому что я его знаю, естественно, намного хуже. Как гулять по Москве, если ты сам не очень хорошо знаешь Москву, а знать Москву невозможно?
1: Ну, смотрите, у меня...
0: Но если ты не супермосковед, не суперархитектор и так далее.
1: У меня есть базовая лекция слэш-методичка под названием «Как читать город», да, и я выделяю там 5 шагов или 5 секретов. Я могу их себе перечислить, они не все подходят для ребенка, но мы сейчас попробуем адаптировать, да. Я сакцентирую внимание на те, которые, мне кажется, больше детям подходят. Первое, надо просто вырабатывать себе привычку к медленному смотрению, конечно. Город надо стараться рассматривать так же, как ты рассматриваешь картинную галерею. Ты все время используешь такое сравнение. Потому что, к сожалению, поскольку то обстоятельство, что город одновременно является местом нашего, такое место нашей рутинной деятельности, у нас формируется пренебрежительное отношение к городу. Типа, если мы пришли куда-то в музей, то там как бы специальное пространство.
0: Там мы по-тихому себя ведем, а в городе мы привыкли еще и бежать. Плохо замедляемся.
1: И вот тут возникает вопрос, как сформировать у ребенка такой подход? Я думаю, для этого надо сначала сформировать этот подход у себя. И ребенок, возможно, впитает его в себя путем того, что он будет 10-15 лет за родителями наблюдать. Да? Доколе мы сами по городу бежим и смотрим в телефон, вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Ну, конечно, это утопия. Не ребенок тогда такой же и будет. Так же будет тоже телефон смотреть всю жизнь. Вот. А второй момент, и это городская топонимика. Вообще, город, как такая сущность, да, крупными мазками, потому что это и топография, интересно. И здесь, и вот, то есть, то, почему улочки некоторые прямые, как Невский проспект, а некоторые кривые, как Кривоколенный или Кривоарбатский переулок, да, почему, это и топонимика, почему они так называются, скажем, почему Поварская, Столовый переулок и так далее, да, носят такие названия, рядом еще есть Бронная, Палашевский и прочее, Гранатный. Это городской ландшафт. Почему у нас такой крутой спуск к Трубной площади? Почему Трубная площадь вообще так называется, да? А соседняя улица Негринная. И вот здесь мы видим как раз пространство уже для взаимодействия с ребенком через задачки, загадки. Все это можно постараться разгадывать с ребенком, особенно в возрасте, когда он почемучка и про все спрашивает. Почему? А ты тоже можешь его спрашивать.
0: Я вообще готов с тобой еще гулять пока что.
1: И вот ты тоже спрашиваешь его, почему, и вы вместе это пытаетесь разгадать. Третий мой лайфхак, это, конечно, про то, чтобы научиться читать архитектуру, но это, наверное, сложно делать с ребенком, потому что, ну, опять-таки, надо сначала разобраться в этом самому. Это тоже, наверное, про детали, потому что на зданиях много есть интересных деталей, которые нам что-то рассказывают. Я люблю разбирать здание библиотеки Ленина. Если внимательно к нему отнестись, опять-таки, да, влюбленным взглядом на него посмотреть, то мы увидим и скульптуру на балюстраде. А интересно же поразглядывать, может быть, даже взять бинокль и поразглядывать с ребенком или в подзорную трубу. Кто же там изображен? Потому что они так высоко расположены, что, в общем-то, мы обычно, для нас они сливаются в какую-то единую массу гипсовую, да, мы не понимаем, кто там вообще стоит. А когда мы угадаем отдельных персонажей, попробовать угадать отдельных персонажей. Кто это там с отбойным молотком? А кто это там с, не знаю, что там еще есть, металлург, по-моему, да, там комсомолка, студент и прочее. прочее, вот по атрибутам их угадать. Барельефы, чугунные барельефы писателей и ученых в уровне второго этажа, да, интересно тоже поразгадывать. Можно заглянуть во двор, вот, знаете, я на своих лекциях спрашиваю, кто был во внутреннем дворе библиотеки имени Ленина. Это совершенно открытое пространство. Вот памятник Достоевскому, вот за памятником Достоевскому в 30 метрах колоннада, сквозь которую ты проходишь. Выясняется, что большая часть москвичей никогда не были в этом внутреннем дворе библиотеки Ленина. И я говорю, сходите, там потрясающий фонтан с чудовищным дельфином, таким вот барочным, причудливым дельфином, который больше похож на какого-то, на какое-то морское чудище с карт средневековых или из фильма «Пираты Карибского моря». Вот, тоже, я думаю, что попробовать с ребенком отыскать этого чудовищного дельфина, поразгадывать, кто он такой, откуда он взялся. Взялся он, конечно, с фонтана Бернини и Барамини в Риме, да, на площади Навона или на площади перед Парфеноном. Вот, пожалуйста, огромное пространство для заданий, задачек, поисков, квестов, какой-то беготни той же самой, да, давай, да, добежим и что-то найдем. Следующий уровень — это выявление деталей уже не в архитектуре, а в городе. И это тоже все про задачки для ребенка. Можно смотреть под ноги, под ногами можно обнаружить люкс-сферы, например, вот эти вот, которые на Мясницкой сейчас были раскрыты в процессе программы «Моя улица», да, стеклянные такие вот перекрытия подвалов, которые пропускают туда свет. Можно найти люки со старинными надписями «Мюры Мэри Лис», например. Можно заглядывать под воротни, отыскивать там средневековые палаты. Такие во множестве находятся в районе Моросейки, Покровки. Можно заглядывать в подвалы и обнаруживать, что там белокаменные своды 17-18 веков, кое-где до сих пор сохраняются. Можно заглядывать в парадные и обнаружить какие-нибудь плитку метлахскую с клеймом «Вилеруа и Бох» или еще какого-нибудь производителя дореволюционного. Вот такие вот задачки, загадки, мне кажется, во множестве можно с ребенком разгадывать. Вообще, конечно, знаете, не хватает города. Сейчас я был в Ярославле, там был какой-то краевед, который, сейчас забыл его фамилию, который собирал ярославские детали интересные, вот такие типа описанных мною. И у него прям вышли книжки, там 300 ярославских деталей, 1000 ярославских деталей. Я подумал, как не хватает такой книги в Москве, чтобы у меня был путеводитель, где бы мне сказали, вот здесь вот поищи на стене, ты найдешь клейменный кирпич, здесь ты найдешь люк Мюры Мэрилис, здесь ты отыщешь метлахскую плитку с клеймом там, и так далее, да, а здесь ты найдешь в подвале, в публичном пространстве, рельсы, по которым это здание на Тверской передвигали в 1939 году на новое место, эти рельсы там до сих пор сохраняются. Ну вот, хотелось бы такого путеводителя, такой путеводитель создать по Москве, и вот какое-то пространство для прогулок с ребенком. Кажется, что это интереснее, чем просто говорить ему, смотри, это дом генерал-губернатора, а это, значит, Савино-Старожевское подворье. Вот через эти детальки, мне кажется, можно ребенка увлечь, и самое главное, воспитать в нем любопытство, которое дальше когда-нибудь, когда он станет подростком, приведет его уже к постижению более сложных сущностей, типа биографий великих людей, например, или исторических событий крупных.
0: Спасибо. Я тут вспомнила, как раз у нас в районе Хамовники какой-то художник, это какая-то была разновидность стрит-арта, на дома на уровне, наверное, где-то 1.50 метра примерно от земли, клеили крошечные барельефы всяких сердитых и так далее, человечков. Я потом читала, что это направление есть не только в Москве. И пока мы рассматривали этих человечков, мы с ребенком обыскали весь район и узнали для себя много нового. Но потом, представьте, всех человечков содрали. Mm. И история немножко закончилась, а это было прекрасным хинтом пойти погулять, посмотреть по сторонам и заодно что-то еще вот найти такое, потому что знаешь, что где-то она точно спрятана, как тот кирпич или какое-нибудь невероятное витражное окно, которое тоже уцелели местами. И тут наше время подошло к концу. Скажу спасибо. Мне кажется, мы максимально прагматично говорили в конце эфира, и можно уже идти гулять и как раз пытаться вместе получить не просто удовольствие от прогулки, а еще что-то для себя классное, интересное во время прогулки поделать и вместе с нашими детьми. Ну или посмотреть на Шуховскую башню, пока она на своем месте, и пообсуждать ее историю и историю всего города. Спасибо, с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Стив Уитков и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским. Спецпосланник президента США и зять главы Белого дома прибыли в Киев на поезде из польского города Жешов на юго-востоке страны. Туда члены американской делегации прилетели ночью на самолете из Москвы после встречи в Кремле с Владимиром Путиным. В Киев также прибыли представители нескольких европейских стран. В частности, на переговорах будут присутствовать советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании. Об этом пишут украинские СМИ. Ранее Владимир Зеленский заявил, что российское руководство не позволило переговорщикам из Вашингтона прибыть в Киев на самолете, хотя местные аэропорты, по его словам, были готовы принять их рейс. Ушаков не исключил встречу Путина с Трампом на саммите АТЭС в Китае. Он отметил, что каждый из лидеров собирается приехать в Шэньчжэнь в ноябре. «Мы будем, естественно, стараться планировать отдельные встречи нашего руководителя и, естественно, с господином Си Цзиньпином. И также, если предоставится возможность, наш лидер встретится и с президентом США», сказал Юрий Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Помощник президента России также подчеркнул, что если встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, то содержание диалога будет зависеть от ее продолжительности. По его словам, общение российского и американского лидеров может занять и 15 минут, и полтора часа. 33-я ежегодная встреча глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет проходить 18 и 19 ноября в саммите АТЭС в Шэньчжэне. Примут участие лидеры 21 страны, входящей в организацию. В России отозвали 6 партий ирландского препарата для КТ и рентгена «Омнипак». Причиной стали обнаружены во флаконах опасные для здоровья частицы, сообщили в Росздравнадзоре. В письме ведомства указано, что компания GE Healthcare отзывает препарат из-за возможного наличия вкраплений в полипропиленовых емкостях. Отмечается, что частицы легко заметить при осмотре. Росздравнадзор потребовал от всех получателей проверить свои склады, немедленно прекратить использование и продажу указанных серий, а также изолировать препарат на карантин. «Омнипак» — это рентгенно-контрастное диагностическое средство на основе йогексола. Оно применяется для улучшения видимости внутренних органов и сосудов при проведении компьютерной томографии, рентгена и ангиографии. Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио. Российская фигуристка оказалась второй на соревнованиях в одиночном катании. По сумме двух программ спортсменка набрала 221,6 балла. Победительницей турнира Киношита Групп Кап стала японка Мао Симада. Третье место заняла еще одна россиянка Анна Фролова. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в столице облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, ночью плюс 7-9 градусов, днем не выше 13 тепла, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
9: Каждое воскресенье после 17 часов.
8: Гость в студии.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый
10: Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. О сексуальном здоровье принято говорить либо шепотом, либо уже тогда, когда появляются проблемы. Между тем, Всемирная организация здравоохранения рассматривает его как важную часть общего физического и эмоционального благополучия человека. При этом во многих странах снижается рождаемость, люди все позже решаются на рождение детей. А врачи все чаще говорят о необходимости заранее заботиться о репродуктивном здоровье и женщин, и мужчин. Вот сегодня мы и будем говорить на эту тему в эфире. Напомню, что вы можете позвонить, написать сообщение. И хочу представить нашего гостя. У нас в студии заведующий гинекологическим отделением врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук городской клинической больницы имени Иноземцева ДЗМ Илья Олегович Головченко. Илья Олегович, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Наталья.
12: Ну, скажите, пожалуйста, вот начнем с определения, что современная медицина вкладывает в понятие сексуальное здоровье.
13: Мне кажется, что сексуальное здоровье — это такой полифакторный термин, который включает в себя не только гинекологические аспекты, а в целом все социально-экономические аспекты жизни человека, как мужчины, так и женщины. Здесь нужно, наверное, сказать, что человек по привычке считает себя больным, когда у него есть наличие диагноза, то когда мы касаемся терминологии «сексуальное здоровье», здесь не совсем верно будет говорить, что есть диагноз, есть сексуальное неблагополучие, назовем так. Сексуальное здоровье — это такой полиорганный, повторюсь, фактор, который может сопровождаться просто страхом, каким-то дискомфортом, но не иметь диагноза.
12: Угу. А вот насколько тесно сексуальное здоровье связано с репродуктивным? Потому что я понимаю, что это, ну как, все прекрасно врачи, и гинекологи, и урологи, и андрологи скажут, вы что, напрямую такие вопросы задаете? Вот если у человека не может быть никаких жалоб, а проблемы с фертильностью уже есть?
13: Да, абсолютно верно. Напрямую связано сексуальное здоровье с его репродукцией, с репродуктивной функцией. Мы не можем отделить и сказать без обследования, насколько репродуктивно человек здоров. И даже не имея жалоб, женщина, будь то или мужчина, может быть репродуктивно нездоровым. Дополнительные методы исследования, которые сейчас есть в России и во всем мире используются, они позволяют более подробно изучить возможность человека забеременеть, если мы говорим про репродуктивное здоровье.
12: Да.
13: И в том числе и сексуальное здоровье. Если, возвращаясь чуть-чуть назад, о том, что я сказал, что сексуальное здоровье, оно может быть без проявлений, это может быть просто страхом интимной близости, страхом социальных каких-то, социальной необеспеченности. Поэтому напрямую связано сексуальное здоровье с репродуктивным здоровьем человека.
12: Ну, сегодня во многих странах мира, вот буквально новость на днях вышла, что демографическая ситуация просто пикирует. Люди не хотят рожать детей. И вот это все-таки как-то связано с проблемами с фертильностью. Вот вы сказали про эти те самые страхи и какие-то моменты такие.
13: В том числе сегодняшняя медицина во всем мире, она очень сильно, конечно, двинулась вперед, и мы много имеем инструментов для того, чтобы как профилактировать какие-то заболевания, так и лечить. Но если мы говорим о репродукции, наверное, правильнее сказать о том, что нам нужно всегда профилактировать и дать возможность человеку выбрать, стать родителем или не становиться им, когда ему будет это комфортно, удобно, нужно, возможно, по всем его критериям, которые он себе в голове нарисовал и имеет в жизни. И сегодняшняя медицина, она должна объяснять всем пациентам, всем парам, которые на сегодняшний день даже не планируют становиться родителями, чтобы они заботились сегодня о своем здоровье репродуктивном, чтобы когда этот вопрос станет у них в семейной паре, чтобы это было возможным.
12: А вот сейчас мы как раз поговорим про ту самую волшебную диспансеризацию, про которую мы миллиард раз говорили, какие нужно анализы сдавать девочке. Именно девочке, еще не девушке, не женщине, а вот именно первый поход к детскому гинекологу, да, Илья Олегович. Это все равно нужно, как нам уже много раз гинекологи и детские говорили, в 3 года показать девочку. Дальше позже, 18 лет, понятно, что когда уже к взрослой поликлинике, мальчик должен уролога-андролога посещать, правильно? За этим надо следить.
13: И вот совершенно верно. Здоровье начинается, конечно, совсем с ранних лет. Если мы говорим про девочек, то это, конечно, индикатором является наличие и возраст, в который начинается у девочки менструация, регулярность этой менструации, болезненность этой менструации и так далее.

0: родителями, где-то нет контакта, где-то их не слышат. Поэтому тут такая специфика на грани психологии, найти подход к девочке, которая не живет половой жизнью, стесняется, боится, не знает о своем здоровье еще. И поэтому это большой аспект, который требует такого очень внимательного и трепетного отношения, учитывая, что мы говорим про детей.
1: Да. А про мальчиков это отдельная история. Но ведь правда про подростков. Это, мне кажется, еще более робкие существа, как бы они ни казались, что крутые, все везде знают, чем девочки. Потому что, мне кажется, вот даже я со своим подростком сыном, мам, я сам схожу в поликлинику, да, когда там какие-то обследования. Конечно, стесняются. Хорошо, хоть урологи мужчины, как правило, все. И то мальчик, конечно, стесняется рассказать, что у них какие-то проблемы. Правильно?
0: Конечно, я уверен, что это нельзя делить эту проблему на мальчиков и девочек. Она абсолютно идентична. Просто, наверное, отношение к этой проблеме у девочек чуть более деликатное, чем у мальчиков.
1: Да. Ну, кстати, а какие вот обследования нужно, наверное, пройти паре? Вот даже так поговорим. Мы раз про не только там сексуальное, репродуктивное, мы здоровье мы соединили в эфире. Какие, как правило, обследования нужно пройти паре перед тем, как они планируют беременность? Потому что вот сейчас там многие слушатели скажут, да вот, почему-то до сих пор у нас так заведено, что в проблеме, вот если есть бесплодие в паре, да, вот если врач уже ставит такой диагноз и направляет к репродуктологу решать этот вопрос, все для женщин. Вот это ее проблема, как правило. До сих пор в обществе такое мнение бытует, что проблема это женская. Вот она не может забеременеть, какие-то проблемы. Мужчина считает, что у него все хорошо. Ничего сдавать не надо. Он здоров. ИПП, вот все вот эти анализы он сдал. Все. Это вот давай решай. А я тут присоединюсь, когда все у тебя будет хорошо. А на самом деле?
0: Это на самом деле очень большой вопрос, очень-очень. И тут, возможно, вам придется где-то останавливать меня, потому что я могу начать с одного края и двигаться к другому очень долго.
1: Угу.
0: В рамках обследования нужно сначала, наверное, понимать, о чем мы говорим, какой цели. Обследоваться для того, чтобы в перспективе иметь детей, когда они... когда пара, я имею в виду, созрела для беременности. Или мы говорим о том, что сейчас мы хотим иметь детей. Это два разных абсолютно вопроса.
1: Давайте мы их разделим как раз. Сейчас хотим иметь детей и в перспективе лет через 5-7. Многие у нас откладывают, некоторые на 10 лет. Это уже отдельная история. Мы перед эфиром шли, говорили, что сейчас некоторые планируют только в 40 лет, а забеременеть первый раз, как бы, потому что вот новость буквально на днях была, 60-летняя женщина родила ребенка, и как бы думала, о, все, если надо будет как... Но вот все забывают, что эти клетки, они тоже стареют, это единичные случаи, правильно?
0: Абсолютно, абсолютно, но если почитать чуть-чуть подробнее новость, то даже в этой новости, где женщина в 60 лет родила, там указано, что она сдавала яйцеклетки, и это были замороженные яйцеклетки ранее. То есть мы говорим о том, что это не яйцеклетки женщины 60-летней, потому что даже при наличии в 60 лет, что очень сомнительно у женщины наличие яйцеклеток, их качество, что самое важное, оно будет достаточно низкое и генетически, и по всем параметрам, которые проверяют репродуктологи перед подсадкой эмбриона. Поэтому тут всегда нужно смотреть между строк. И это еще один вопрос, да, о том, что я говорил, пара, которая хочет забеременеть сегодня или которая хочет сохранить свое здоровье. Конечно, больше симпатизирует мне пара, которая приходит и говорит, что да, на сегодняшний день мы признаем, что мы не готовы к детям по тем или иным причинам, и это абсолютно нормально, но мы хотим подготовиться так, чтобы через то время, которое мы захотим, у нас были максимальные шансы и забеременеть, и выносить, и родить здорового ребенка. Это, конечно, похвально, и, к сожалению, во всем мире достаточно небольшой процент таких пар, людей, осознанно подходящих к своему здоровью. Это возвращаясь к вопросу репродуктивной медицины, да, что санпросвет работа, она очень сильно важна, и те технологии, те методики, то, что происходит в нашей стране, это, конечно, дает возможность людям немножко такую розовые очки им одевает, что медицина настолько...
1: Не переживайте, у нас 10 тысяч ЭКО в прошлом году было, если надо, все родить.
0: Да.
1: Все.
0: Да-да,
1: и мы хотя
0: говорим о том, что это не совсем так, что нужно заботиться для того, чтобы это произошло, нужно заботиться. И сейчас открываются

0: слава богу, большое количество в Москве, да, центры женского здоровья. Это же их работа в том числе, их, наша работа будет в том числе заключаться в том, чтобы рассказать о возможностях сегодня, которые может предоставить наша медицина, и тех перспективах, которые они могут достичь в своих целях.
1: Да.
0: Должен отметить, что вот в нашей больнице имени Иноземцева на днях состоится открытие такого центра женского здоровья. Всех ждем.
1: Я представляю, какой там будет центр, потому что и так у нас вот эти центры, заходишь, это космос. Все есть. Вспоминаешь женскую консультацию когда-то давно и думаешь, о боже, что происходит? На самом деле это круто. Это очень хорошо. Тем более пройти мимо ни в коем случае нельзя. Мы сейчас говорим как раз о той самой женской или мужской диспансеризации и обследованиях. Потому что многие... Когда вы в последний раз были у гинеколога или у уролога-андролога? Я понимаю, что и те, и другие почему-то... Женщины еще более так нежно к себе относятся, забегают, сдают. Потому что пугают и раком шейки матки, и другими всякими нехорошими ситуациями как-то хоп-хоп-хоп. А мужчины... Почему у нас рак простаты, извините, на первых местах? Потому что... Все нормально, все у всех хорошо.
0: Потому что у мужчин самое большое заболевание это температура 37,1, да?
1: Да, потому что они боятся, да не дай бог, и что-то. А там еще врачу надо все это показать и рассказать. Да еще анализы какие-нибудь страшные сдать. И понятно, и потом мы и утыкаемся в эти самые проблемы. А заболевания молодеют?
0: Заболевания молодеют, и что обидно, вот мне как заведующему отделению такого хирургического профиля, да, гинекологического и хирургического профиля, что при всех возможностях диагностики, инструментальной, лабораторной, неважно какой, я часто вижу в своем отделении пациента, который поступает ко мне с запущенными формами, будь то миомы, будь то эндометриоза. То есть это ответственность, которую нужно разделить вместе с врачом пациенту, потому что это совместный труд, совместная работа, ну, вплоть до качества жизни, да, то есть если мы понимаем, что мы можем прооперировать эндометриоз на ранних стадиях, и да. У пациентки качество жизни практически не пострадает, да, только в момент ее госпитализации она будет как-то испытывать какой-то дискомфорт, то бывают такие запущенные формы, что пациентки выписываются и находятся еще долгое время на реабилитации. И...
1: А как дотягивают? Нет, я, конечно, я понимаю, что как дотягивают. Некоторые дотягивают, я уже слышала от онкологов, маммологов, когда я даже не хочу говорить, с какой грудью приходят, и какие, что там, метастазы уже на коже и прочее. И причем какие-то такие академики даже. Я думала, говорит, вы не представляете, что. То есть человек пытается какими-то методами что-то лечить. А эндометриоз, кстати, хотела коснуться, я понимаю, что эта тема 20-30-40 эфиров — это отдельная история. Очень страшная, на самом деле, история, потому что эндометриоз — нехорошее заболевание. Я бы сказала, даже очень. И оно наследственное тоже. И поэтому... Операция при эндометриозе может и не одна быть в жизни, и, как правило, не одна. Но когда до такой степени запущенная, вот, ну, это же очень больно. Неужели такие у нас женщины терпеливые? Вот у меня вопрос к тому, как вот до такого доходит?
0: Ну,
1: вот вы общаетесь с пациентом, что она говорит?
0: Тут можно несколько групп выделить пациентов, которые приходят с такими запущенными формами. Вот в нашем отделении я бы выделил несколько групп. Это пациенты, которые считают более важным заниматься карьерой, работой, и это откладывать чуть-чуть на потом. А когда случается потом, мы диагностируем достаточно тяжелые формы с распространенным эндометриозом, который поражает кишечник, мочеточник, мочевой пузырь. Группу людей, которые... не чувствуют. Действительно, есть такая группа людей, которые этот эндометриоз чувствуют, не чувствуют в силах своей, может быть, меньшей активности, да, потому что мы понимаем, что когда говорим про эндометриоз, это чаще всего какая-то спаечный процесс в брюшной полости. Они не видят, не ведут неактивный образ жизни, поэтому нет какой-то проблемной, болезненной зоны, которая там задействована в каком-то спорте. Они чувствуют, они могут не жить половой жизнью, что тоже может быть таким индикатором, да, болезни с половой жизни, индикатором эндометриоза. И часть из них они просто не подразумевали. Ну и, конечно, тут нельзя без врачей обойтись и упомянуть их, потому что наша задача все-таки заниматься той самой санпросвет работой и рассказывать, говорить, что это не страшно, ходить обследоваться, и лучше это делать, ходить обследоваться, нежели потом иметь такие серьезные формы эндометриоза. Если мы, ну, это не только эндометриоз, мы можем, на самом деле, эндометриоз сейчас заменить почти на любую гинекологическое заболевание, которое требует операции, ну, в принципе, будь то миома матки.
1: Их тоже достаточно много. Кстати, почему вот миомы сейчас их стало, ну, вот у молодых женщин достаточно, ну, много, мы вот говорили, да, есть несколько миом в достаточно молодом возрасте, чуть позже. Вот это связано с тем, что женщины как раз свою репродуктивную функцию отложили на попозже, и поэтому после там 35 лет понеслось все везде. Это приросло, там какая-то киста вылезла, миома, полипы и все остальное. Есть такая связь или нет? Потому что раньше... Говорят, как бабушки говорят, раньше рожали с 18, 19, 20 лет, и никаких не было миом. Да было же, конечно же, просто не знали. И ничего такого не было, и все. А сейчас, вон сейчас, что творится и прочее.
0: Да, отличный вопрос, потому что вот если мы сейчас чуть-чуть назад откатимся, да, и скажем, что рожали с 18 лет без остановки, либо беременная, либо родила, кормит грудью, либо потом опять беременная, да, то тут, конечно, это классная профилактика эндометриоза. Конечно, как на женщину влияет беременность, я тут не буду сильно рассказывать, наверное. Это отдельная тема эфира. Но что касается миомы, тут чуть другая. Мне кажется, с миомами тут вы абсолютно правильно сказали, что это диагностика. Это диагностика. Их стало, я думаю, не больше, не меньше. Просто мы научились их очень хорошо видеть. У нас есть классные УЗИ-аппараты, классные МРТ-аппараты, классные КТ-аппараты. Опять же, мы можем говорить и немножко жаловаться на то, что к нам не доходят пациенты, но в целом они в большей степени ходят даже, чем 10 лет назад. И поэтому мы понимаем, что демография, почему у нас падает сексуальное здоровье, почему у нас падает репродуктивное здоровье, потому что мы чуть-чуть больше диагностируем.
1: Угу. Вот как раз вот мы сейчас, слушайте, все-таки переходим от болячек, я все-таки хочу вернуться к репродуктивному здоровью той самой пары. Или женщина, которая пришла, там, в районе 35 лет. Сейчас про заморозку тоже поговорим, яйцеклетки. Как, кстати, а мужчины тоже что-то замораживают? Можно же?
0: Ну,
1: или оплодотворённый эмбрион тоже могут?
0: В целом
1: могут.
0: Это уже эмбрион оплодотворённый.
1: Да. Угу.
0: То есть женщина может не иметь партнера,
1: да,
0: и даже без стимуляции ходить в свободном, в своем цикле, сдавать яйцеклетки и отдавать их на хранение в центры репродукции.
1: А в каком возрасте уже поздно эти яйцеклетки замораживать? Только честно скажите. Потому что я знаю, там кто-то сейчас вот нас слушает, думает, о, ну ничего, что мне 41 год, все нормально, мы не отговариваем, нет. Пойду сейчас быстренько сделаю. Действительно, что-то я как-то затормозила, надо. Сейчас доктор скажет, Олегович скажет, что-то вы как-то затормозили, или что?
0: Да нет, нет, мне кажется, что вот сейчас начну опять чуть ссылаться на свои слова ранее сказанные, что, наверное, важно врачу и пациенту, который к нему пришел, на ранних этапах объяснить и подготовить его к этому возрасту, допустим, как вы привели, да, 41 года,
1: да,
0: чтобы это было не поздно, действительно. Потому что если до 41 года пациентка не была у гинеколога, а потом решила, что сдам...
1: Такое бывает тоже.
0: Да, да, тогда, конечно, очень тяжело, и то нужно искать выходы и возможности ей помочь, конечно. Но если мы говорим о том, что какая-то красная линия, да, прочерчена между каким-то возрастом, конечно, нет, потому что все это индивидуально, и действительно с возрастом качество яйцеклеток, оно снижается. Оно снижается, и шансы получить здорового оплодотворенного эмбриона, да, они, конечно, ниже. Для этого придуманы различные методы диагностики, чтобы посмотреть, что за эмбрион имеет какие-то генетические заболевания, не имеет каких-то генетических заболеваний. Но в целом, наверное, можно сказать, что мы очень сильно подвинули возраст диагностики, возраст, да, лечения, но мы не подвинули биологический возраст ни женщины, ни мужчины.
1: Никуда не денешься.
0: И то это важно донести пациентам, потому что, в общем-то, везде в мире говорят, что мы вот будем жить там до 120 лет. Может быть, так и будет.
1: Но... Болезнь Паркинсона мы уже говорили. И разные виды деменции. Ну, над этим ведутся работы, потому что чем старее население, тем больше интересных моментов появляется в жизни, правильно?
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Ну, глядишь, генетики что-нибудь надумают хорошее. Ну, слушайте, а может быть всякое, может быть, мы же не знаем, что там... Искусственный интеллект, может быть, как-то поможет. Кстати, он вам помогает? Нет? Я сегодня что-то активно про искусственный интеллект думаю и спрашиваю у врачей тоже периодически, потому что я понимаю пациентов, которые теперь советуются и проходят к вам, ведь, да, наверное, даже как операцию делать, фотографии показывать, нет?
0: Это очень классно, это очень классно, и это супер. Я просто одобряю всеми руками. Единственное, чтобы он не ставал приоритетом в выборе какой-то тактики и давал возможность, если пациент пришел к тебе и ознакомился со своим заболеванием, он понимает, какие методы современного мира сегодня могут позволить вылечить его заболевание. Это очень круто, это обсуждаемо, потому что сегодняшняя медицина, она диктует нам правила, и абсолютно правильно, я полностью их поддерживаю, что пациент, он также участник лечебного процесса, он должен знать и о своей операции, и об осложнениях возможных своей операции. И тут искусственный интеллект, такая палочка-выручалочка, да, когда не нужно искать учебники, читать 6 лет, учиться, потом аспирантуру заканчивать, а тут, в общем-то, достаточно...
1: Главное себе диагноз не ставить и ни в коем случае ни операцию, ни лечение не проводить самому. Не дай бог.
0: Да, это та самая сан-просвет-работа, да. Когда знакомиться, тезисно понять, что за заболевание, какие методы его лечения существуют в мире, есть ли они в той организации, куда хочет обратиться пациент, угу. Поговорить с врачом, услышать его мнение, согласиться или не согласиться, это очень классно.
1: Круто. А, у меня вопрос по поводу фертильности, как женской, так и мужской, потому что мы сейчас говорим, что яйцеклетка стареет, а кто-то считает, что вот яйцеклетка, ну да, она стареет, понятно, но и мужские сперматозоиды тоже стареют. Или нет? Или у мужчин все хорошо?
0: Я сейчас должен поддержать мужчину. Нет, конечно, если отвечать как врач, то правильно сказать, конечно, все стареет. Не может стареть женщина и прекрасно чувствовать себя мужчина. Все стареет. Методов просто диагностики мужской спермы в разы меньше. В разы меньше, и поэтому...
1: Вот интересно, да.
0: И поэтому от них всегда требуется, ну, достаточно мало, да, это спермограмма. А у женщины...
1: И многие до этого не доходят, на самом деле. Знаю я, сколько в парах репродуктологи там кричат, что не допущу, пока мужчина не исходит. А мужчина не исходит и говорит, у меня все нормально. Почему? Ну что это такое? Мы вот с этим боремся, конечно.
0: Да, это, конечно, такой тоже психологический момент, объяснить паре, что это совместный труд, совместная работа, и женщина, причем в этом тандеме, берет большую на себя обязанностей, больше труда, сдачи анализа, трактовки этих анализов, различных исследований, в том числе инвазивных, чем мужчина, который, в принципе, по спермограмме можно уже оценить, есть ли там мужской фактор или нет мужского фактора. Но то, что мы видим на сегодняшний день, как бы это все смешно ни звучало, что сначала женщина проходит те самые все инструментальные лабораторные исследования, как бы они гуманно ни выглядели, это все равно инвазивные исследования.
1: Конечно.
0: А потом, когда ей говорят, что ну вы здоровы, то идет мужчина и сдает всего лишь один анализ.
1: Ладно, не будем ругаться, уйдем на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии с новостями Руслан Тачиев, здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о начале переговоров с Уиткофом и Кушнером в Киеве. Украинский лидер опубликовал в соцсетях видео официальной встречи спецпосланников Дональда Трампа. Это первый визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на Украину. Ранее их поездка в Киев неоднократно откладывалась. Накануне американские переговорщики прилетели в Москву и встретились с президентом России Владимиром Путиным. Общение в Кремле длилось 3 часа 10 минут. Украинский дрон ударил по рынку в Энергодаре. По словам мэра города Максима Пухова, в результате атаки ВСУ есть раненые. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести. Об этом глава Энергодара написал в своем канале в мессенджере «Макс». Дмитрий Песков прокомментировал речь Никола Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС+. Пресс-секретарь президента России рассказал, о чем подумал, когда премьер-министр Армении начал выступление на встрече в Бишкеке. «Я подумал, где ухо, которое надо надеть, чтобы услышать русский перевод. И также подумал, состоится ли русский перевод, если переводчик с армянского на русский. Перевод состоялся», — заявил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Дмитрий Песков подчеркнул, что речь Никола Пашиняна на саммите ШОС+, была сигналом о суверенности Армении. По словам пресс-секретаря, ему непонятно, почему об этом нельзя было заявить на русском языке. Вместе с тем он отметил, что это выбор главы армянского государства, и Москва его уважает. Сергей Лавров связал вызовы послов России странами Запада с внешним эффектом. Как отметил министр иностранных дел, в Европе решили, что на Москву можно свалить еще одно происшествие. Глава МИДа напомнил о вызове посла в Германии Сергея Нечаева после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. «Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться», — заявил Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Министр также отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о желании сделать ФРГ военной державой, по сути, идет объявлять войну России. И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы, подчеркнул глава МИДа. Лавров выразил уверенность, что некоторых западных лидеров, которые волею судеб оказались на поверхности европейской политики, в какой-то момент оттуда смоет. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в российской столице облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный. Ночью плюс 7-9 градусов, днем не выше 13 тепла, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением.
11: заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наш разговор. Сегодня мы обсуждаем сексуальное плюс репродуктивное здоровье, потому что это одно от другого. Да, это взаимосвязанные вещи на самом деле. Поэтому говорим, конечно, о том, что демография у нас у всего мира просела. Но мы как-то пытаемся тут эту проблему решить, поговорить об этом вслух. Во-первых, конечно, в первой части эфира говорили, что если в паре есть проблема с зачатием, есть бесплодие, то виноваты здесь двое, извините. И решать проблему нужно и мужчине, и женщине. Уже обсудили с нашим замечательным доктором, что, дорогие друзья, дорогие мужчины, не бойтесь этого замечательного анализа спермограмму, нужно сходить сдать, если вы планируете беременность. А, кстати, Илья Олегович, а если планируют отложить мужчина и женщина беременность ту самую, приходят и говорят, итак, мы хотим сделать так-то, лет через 5-7 родить ребенка, но хотим, чтобы ребенок был, конечно, здоровый, и мы как бы были готовы к зачатию, чтобы все было замечательно и хорошо.
0: Да, это возвращаясь к вопросу о том, с возрастом становится качество яйцеклетки лучше или хуже.
1: И не только яйцеклетки, как выяснилось.
0: Да, не только яйцеклетки. Конечно, нужно задумываться раньше и посещать репродуктолога, который сможет оценить не только качество, да, не только количество, но и качество половых гормонов.
1: Да.
0: Гормонов, половых функций, репродуктивных функций. И чем раньше пара поймет и поставит четкую цель для врача, тем выше ее шансы на то, что они добьются успеха в перспективе. И если мы говорим о том, что через 5-7 лет планирует пара беременность, то нужно понять, от какой цифры возраста мы отталкиваемся. Если это 35, то самое время посетить того самого репродуктолога.
1: Которого почему-то боятся. Что ж, я не смогу, что ли, потом? Нет. Можете, может быть. Может
0: быть. Конечно,
1: Оговорка. Он
0: очень добрый. Репродуктолог — это отчасти психолог, который абсолютно точно найдет подход. А если не нашел подход, то, наверное, это не ваш репродуктолог. Нужно, значит, посетить другого. Их очень много. И все они классные и хорошие по-своему. Поэтому приход к репродуктологу, он может открыть какие-то занавесы и тайны вашего репродуктивного здоровья, которые вам неведомы, потому что мы говорили, да, о том, что репродуктивное здоровье, оно часто не носит какой-то симптоматики, боли, выделений, чего угодно, и просто со временем и годами меняется, и все, и это факт. Поэтому поход к репродуктологу, если вы когда-либо задумываетесь о беременности, да даже если вы не задумываетесь, потому что жизнь идет и все может поменяться, потом вы задумаетесь, и возможностей помочь уже будет не так много. Поэтому поход к репродуктологу обязательно для всех.
1: Вот. Кстати, по поводу интересного анализа, на который многие женщины ссылаются. Антимюллеров гормон, который сейчас очень модный, АМГ. Вот, честно, на 100%. Потому что многие считают, если у меня высокий антимюллеров гормон, ко мне вопросов нет. Даже в 40 лет плюс у меня все будет хорошо. Вообще, это 100% показатель, что все будет хорошо. Либо, извините, мы уже говорили, что яйцеклетка стареет, все стареет, сперматозоиды тоже стареют.
0: Тут, конечно, вы правы, потому что это такой индикатор, который немного нас обманывает, и пациентов обманывает, и высокий...
1: Разрекламированный такой гормон.
0: Да, 100%. Пиар-акция была очень крутая, и я вам скажу больше, вот как оперирующий гинеколог, что для меня тоже это не прошло мимо, и если я прооперировал какое-то там образование яичника, и у меня не снизился после моей операции антимюллеров гормон, я считаю это победой. Это действительно, конечно, победа,
1: да.
0: Но мы должны понимать, что антимюллеров гормон — это все-таки резерв яйцеклеток, а не качество, да, то, о чем мы пытаемся донести нашим слушателям. Что качество достаточно сложно оценить,
1: да.
0: И с возрастом оно точно ухудшается. То есть это нужно принять за факт, за константу, и какие-то методы того, чтобы улучшить качество яйцеклетки, да, можно, наверное, приводить какие-то примеры препаратов, но это будет не в 100% случаев и не совсем правильно. Это будет надеяться на эффективность каких-либо препаратов.
1: Вот мы поговорили про женщину и будем говорить, конечно, про нее. Самое-то главное. Нет, мужчина тоже, еще как. Но вопрос. А вот возраст мужчины влияет на возможность зачатия здорового в будущем ребенка? Потому что многие считают, вот да, женщина более взрослая, зрелая женщина, в 40+, хочет родить ребенка. Кстати, тут уже даже такая тенденция, что более молодой партнер, и вроде как и проблем будет меньше, и быстрее забеременею, все будет хорошо. У мужчин же другая ситуация. Он говорит, многие мужчины говорят, я в любом возрасте буду чудесным папой, и у меня все будет хорошо. Если женщина меня будет моложе, у нее все будет замечательно со здоровьем, а уж я-то и в 75 лет стану папой. Здорового ребенка вопрос.
0: Ну,
1: всегда ли?
0: Нет, конечно нет. Тут абсолютно точно биологические часы существуют для обоих. И мы понимаем, что ребенок и репродукция — это всегда двое.
1: Да.
0: И сексуальное здоровье, и репродуктивное здоровье. И кого-то одного выделить, кто больше вносит вклада, нет. Все одинаково вносят, все одинаково участвуют в этом процессе. И мужчина, наверное, больше какую-то даже психоэмоциональную для женщины должен нести такую сохранность,
1: да,
0: чтобы женщина чувствовала там себя в безопасности, да простит меня, жена накормленной, сытой, довольной, с подарками, с цветами. И тогда, конечно, и говорить о репродукции более охотно она станет со мной.
1: Конечно. Еще бы. Да, мы как раз сейчас об этом и говорим, что постоянный стресс, что у нас еще влияет и на либидо, конечно, сексуальное здоровье, и на репродуктивное. Если постоянно хронический стресс, то какие у нас еще факторы риска? Все? Или начиная вот хронический стресс, уже можно закрыть все, собственно?
0: Абсолютно.
1: Вот он и есть, и все. Больше никому ничего не надо.
0: Абсолютно. Стресс, нагрузки, физические нагрузки, дистанции, которые мы преодолеваем.
1: Лишний вес.
0: Абсолютно точно.
1: А сейчас это прям вот беда. Я же понимаю, что когда очень-очень лишний вес, то уже никаких там желаний.
0: Да, и мало того, что желаний, тут можно опять погрузиться в медицину больше, чем в социальные какие-то аспекты, и говорить о том, что лишний вес — это же изменение и перестройка всего организма. Я сейчас не только про сердечно-сосудистую систему, я сейчас говорю и про гормональный фон женщины, ну, в том числе и мужчины,
1: да,
0: который меняется вместе с ожирением, и это, ну, большая проблема, большая мировая проблема номер один.
1: Угу. А вот проблема, часть проблем, да, современного общества — это снижение полового лечения. Стало ли вот пациентов больше таким? И я сейчас даже больше не про мужчин говорю, про женщин. Потому что я понимаю, что, ну, какие-то страны вообще, в принципе, сексуальная интимная жизнь вообще пропала. Да, и вот та же Япония, говорят, что, о, мы не знаем, может быть, через 500 лет и не будет японцев, потому что никому ничего не надо, в принципе. Я понимаю, что сейчас вообще все ушло в интернет. Вот мы говорим, искусственный интеллект, молодец. Но тут уже, конечно, кто-то и замуж выходит, это отдельная патология и прочие другие моменты. Кто-то заменяет как раз социальную активность там, и вообще ничего как будто бы и не надо. И вот мы сейчас про демографию говорим, про репродуктивное качество жизни. Вот тут... насчет женщин. Вы же вот оперирующий хирург, к вам же приходят женщины, привозят женщин иногда и приезжают с какими-то молодых женщин, с разными патологиями совсем. У многих же, как бы, это я понимаю, что половой жизни, в принципе, сейчас и у мужчин, и у женщин, как бы, особо и нету большинства. У них большинства. Хорошо, чего это я? Нет, у многих, скажем, даже в парах семейных. Вот я, знаете, хотела даже, Илья Олегович, такой пример жизни, я очень удивилась, что молодые пары, зумеры сейчас называют, да, дружат, именно что дружат, а муж и жена. И они когда пришли к врачу, говорят, у нас было две попытки за 2 года, а нам хорошо, нам вроде как интимная жизнь-то не нужна, мы прекрасные друзья, мы все вместе куда-то ездим, все что-то делаем. А врач был в шоке, это мне просто рассказал врач, говорит, я... Как? Тут же даже не поставишь бесплодие какое-то, как-то. У нас просто не получается. Просто у нас и не было ничего, и не получается. Как это?
0: Да-да, это тот самый вопрос, да, на который мы пытались ответить, но он такой многогранный, и тяжело его вот так вот одним предложением ответить, что это те самые люди, которые сегодня не думают о том, что они станут родителями, а к возрасту там 45-50 лет они
1: созреют
0: и захотят беременеть, но не подготовившись к этому моменту, тут могут быть большие вопросы. Поэтому просто, как мне видится, сегодняшняя жизнь, она настолько многообразна и может дарить такое большое количество эмоций и чувств, на которые люди, пары могут отвлекаться и забывать там о том, что они когда-то хотят стать родителями, даже если не сегодня. А потом, когда вспоминают, тут вот те самые проблемы, которые мы озвучиваем. Поэтому, конечно, вот эта сан-просвет-работа, которая необходима вот тем самым зумерам, молодым людям, уже сегодня, чтобы завтра, какое бы это завтра ни было, чтобы это была возможность забеременеть.
1: Угу. А вот, кстати, у нас же сейчас антидепрессанты побили рекорды вообще. Это вот эта новость, мне кажется, перед Новым годом и всегда вот она в России так несколько раз, да во всем мире просто. Все на антидепрессантах практически сидят, ну, каждый второй как минимум. Они же влияют как раз то самое, половое влечение вообще, на либидо. Или убивает, так же, как и контрацепция?
0: Тут надо разграничить, да? Если мы говорим про антидепрессанты, это так немножко, наверное, модно. Ага. Часть людей действительно заслуживает приема антидепрессантов, другая часть самостоятельно.
1: Это модно, да.
0: Периодически может себе позволить назначить, да, там с каким-нибудь мнимым, да, самостоятельно выявленным с помощью искусственного интеллекта диагнозом, да, к сожалению. И тут большой вопрос, большая дилемма, потому что действительно, с одной стороны, можно сказать, что антидепрессанты снижают либидо, а с другой стороны, если мы говорим, что про людей, которые принимают их по назначению, то они избавляются от страха, от какой-то неуверенности в себе. И тогда мы говорим о том, а почему должно уйти влечение. Наоборот, женщина спокойна, мужчина спокоен, их там не беспокоят какие-то тревоги, которые тревожили раньше, и поэтому мы можем столкнуться с обратной стороной. Что и примерно такой же ответ хотел бы дать и на контрацепцию. Но контрацепцию чуть более шире в рамках медицины, потому что мы же понимаем, что контрацептивы... во-первых, сегодняшний день показывает их многообразие, огромное количество контрацептивов, которые предназначены не только для предотвращения беременности, но и для лечения некоторых заболеваний, которые бывают у женщины. И периодически контрацептивы назначаются с целью лечения гинекологического заболевания, которое впоследствии отменяют для того, чтобы забеременела женщина и имела возможность забеременеть.
1: Синдром поликистоз яичников? Или он сейчас по-другому уже называется?
0: Есть такой синдром. Но даже и без него есть куча таких органических патологий, после которых назначаются контрацептивы, потом отменяются, и женщины беременеют. Том самом синдроме отмены, когда женщина пила-пила, и яичники, как некоторые доктора говорят, отдыхали. Не знаю, там у них есть какой-то кемпинг, может быть. И потом они вдруг... пошли работать.
1: Еще как? Очень активно. Как хорошо-то, а? Вот так бы было всегда, Илья Олегович. По поводу болезненных ощущений при интимной близости. Это всегда повод обратиться к врачу. Мы же уже поняли, что у нас все терпеливы. Если эндометриоз такой проезжает, что там везде, со всех сторон, кишечник и спайки, где только возможно. Только терпеть-то мы умеем. Как тут? Конечно. Поэтому и легче отказаться, а на самом деле там же может быть какая-то очень серьезная другая проблема.
0: Абсолютно, абсолютно. Боль в человеке — это такой индикатор, это спасибо, что она существует, эта боль. Это тот самый индикатор, когда нужно что-то делать. Когда есть боль, это значит, есть повод для обращения, для поиска, диагностического поиска. Если мы говорим про репродукцию, то, конечно, боль при половом акте — это повод для того, чтобы обратиться, найти причину, устранить ее и жить полной жизнью. Другой момент, что, испытывая эту боль, пациентка просто заканчивает половую близость и занимается там работой, карьерой и отодвигает это на второй план просто за нехваткой времени, ритмом ее жизни и так далее. Но боль — это индикатор, который требует внимания какого-то такого тоже мультидисциплинарного, потому что даже боль при половом акте не всегда эта причина кроется в гинекологии. Иногда это находятся причины там, где их и не предполагал.
1: А, например, ну, были у вас какие-то вот такие пациенты, которые, например, сухость, жжение, боль, и приехали, а там был шок?
0: Ну, чаще всего это, конечно, все-таки заканчивается гинекологом, так. И это, опять же, возвращаясь к тем самым контрацептивам, которые лечатся так системно, но в целом бывают такие казуистические случаи, что половая жизнь, да, не знаю, насколько это уместно в прямом эфире, да, скажу так, у женщины с аномалией развития была половая жизнь, ну, не в совсем традиционные, традиционные места. Вот такое тоже бывало, и она, не зная своего диагноза, этого не понимала. Мужчина, соответственно, не зная, не будучи врачом, не зная
1: физиологию
0: женщины, тоже думал, что все в порядке. И когда речь зашла о репродукции, стало понятно, что это женщина с аномалиями развития.
1: Это вообще... Вот, мы о том говорим, что диспансеризация — это девочек, мальчиков нужно отводить к специалисту, чтобы разобраться, потому что в жизни столько всего происходит. Я просто знаю случаи, что там у меня знакомый 40 лет узнал, что у него одна почка. Вот поэтому не ходил же когда. Он родился с одной почкой, прекрасно жил. И случайно перед операцией сделал УЗИ раз в 40 лет в Москве. Вот мы сейчас говорим о том, что все открыто, все ждут. Вот, пожалуйста, центр женского здоровья у вас открывается везде. Каких только нет центров, иди обследуйся. А вот, пожалуйста, вот так вот случайно. И тут узнаю такие вещи. Вот так. Слушайте, что такое врачи не узнают и не видят, и вообще ого-го.
0: Да, тут, наверное, нужно сказать, что это, учитывая мою специфику работы, что это я сейчас про центр женского здоровья, но ведь диспансеризация и обследование пациентов, ну, на сегодняшний день в Москве это просто номер один в мире. Та доступность, которая есть, можно там говорить про какие-то нюансы и погрешности в этом всем, но в сравнении с другими странами я достаточно много путешествую.
1: Да.
0: И в силу специфики работы обращаю внимание на работу медицинской, медицинских организаций.
1: Угу.
0: Ну, в Москве это поставлено на очень высокий уровень.
1: Вот мы сейчас говорим про сексуальное, репродуктивное, больше про даже потому, что одно без другого никак, здоровье. А вот после рождения ребенка, мы такой уже сейчас классический случай. Женщина родила ребенка. Вот тут какие проблемы, как правило, у женщины есть? Я понимаю, иногда они хирургически решаются, правильно? Потому что роды само по себе, это эмоционально как бы... Ну, какая нагрузка, не знаю. Мужчины пробовали какие-то исследования всякие интересные, всякие были, что мужчина схватки чуть-чуть потерпел, я не знаю, это, да, вот бывает такое? Я не знаю, у нас пока еще такие роботы не, есть или нет. Я думаю, что где-нибудь в кадровом центре какие-то есть подобные фартуки на мужчину надеть. Мне кажется, секунд на 30 хватило максимум какого-то мужчину испытать то, что испытывает женщина во время схваток. Вот. Но и после. Это же такой восстановительный сложный период, тем более если кейс, высечение, да и вообще сами роды. Вот тут.
0: Да, конечно.
1: Какие сложности и проблемы? Некоторые женщины про сексуальное здоровье вообще не хотят думать вообще ни о чем. Первый год.
0: Уникальность женского организма, она, конечно, поражает и этой выносливостью, и именно как женский организм заточен на вынашивание и рождение ребенка. Потому что вот совсем недавний пример из моей практики. Ко мне пришла пациентка, у которой 5 беременностей, 5 родов, самопроизвольных родов, самостоятельных, через естественные родовые пути, но при этом осмотр на кресле при всех моих шутках, прибаутках, расслаблении женщины, ну, она просто не может терпеть. То есть 5 раз родить ребенка, ну, вполне...
1: Да ерунда!
0: Да, быстро.
1: Да.
0: Вот. А ну, перенести осмотр ей достаточно тяжело. То есть это такие какие-то уникальные способности организма во время беременности, во время родов. И если говорить о восстановлении, это очень сложно. Это понятно, что сложно всей семье. Там, тут сюда можно привлечь и бабушек, и дедушек. Если говорить про социальную сферу, если мы даже говорим, что роды прошли без осложнений, и не с помощью там, операции кесарево сечения, и без каких-то разрывов, и все гладко и гладко, то у женщины, конечно, да у всей семьи, опять же повторюсь, меняются все ритмы, все ориентиры в жизни меняются. Ее приоритеты меняются. И тут это, опять же, совместная работа. Совместная работа с партнером, с мужем, как ни назови этого человека, который обязан, не просто может, а он обязан взять часть вот этой вот психологической нагрузки на себя, чтобы максимальное восстановление прошло, как, опять же, это помимо того, что это его любимый человек, это конечно, еще и его ребенок, которому он теперь тоже должен уделять должное время и как-то охранять, оберегать их эмоциональное здоровье. Поэтому, а если мы уж говорим о медицинских аспектах, то, конечно...
1: Лечение матки, расскажите про это хоть пару слов, потому что это очень частая проблема у женщин после родов. Потом в течение жизни даже приходит к гинекологу, и она, как правило, или он на приеме: у вас опущение матки. У женщины шок. Ну, да, выражали, да, да, понятно. Но как бы это естественно. А что женщине? Кстати, вот там уже проблемы могут быть и в сексуальной жизни начаться. Понятно, потому что она стесняется, боится, как, чего. А вдруг? И так далее, и тому подобное.
0: Да, да, сейчас это очень большая проблема. Uh-huh. Очень много пациентов требуют лечения. То есть, но нужно понимать, что это все-таки речь идет о пластической операции. Да? Это операция, которая не спасает жизнь, да, так, а да, улучшает качество жизни. Да? То есть пациентка, как говорят академики, нужно, чтобы пациентка вот с диагнозом пролапс, он звучит, да?
1: Пролапс это, да, называется? Про,
0: ну, угу, выпадение, опущение. Медицинская терминология — это пролапс.
1: Угу. Вы учили? Так.
0: Да. Она должна упросить вас сделать эту операцию. Почему? Повторюсь, потому что она не спасает жизнь, она улучшает качество жизни. То есть женщине должно быть дискомфортно, что она не может продолжать качественно жить, да, качественно жить и без половой жизни, да, там какие-то прогулки, походы, сидение в ресторане, в парке и так далее, так и половая жизнь становится и дискомфортно, невозможно в некоторых случаях даже. И тогда речь становится об операции. Есть достаточно большой перечень операций, которые можно выбрать для индивидуально для женщины, в зависимости от ее жалоб, в зависимости от ее анамнеза, каких-то хронических заболеваний, которые у нее есть. Они есть и лапароскопическим доступом, есть и вагинальным доступом, и те достаточно эффективные и достаточно часто и широко используются импланты для того, чтобы поддержать вот мышечный каркас, да?
1: Да-да-да.
0: Малого таза. Поэтому над этой проблемой очень сильно работают во всем мире и создаются прям конференции, которые посвящены исключительно.
1: Потому что это такая достаточно частая проблема, на самом деле.
0: Да, да. И, к сожалению, раньше совсем недавно, угу, да, это был, ставился вопрос просто об удалении органа. Сейчас мы имеем кучу инструментов и вариантов, чтобы этого не делать.
1: Даже когда вот это у более взрослых, очень даже пожилых женщин, да, даже когда уже практически, да?
0: Да, мы можем ставить вопрос.
1: Вот такой полный пролапс, или как это называется, когда действительно сильное выпадение.
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: даже в такой степени, да, спасаем
0: в принципе,
1: орган.
0: Да, в принципе, можно сделать органосохраняющую операцию. Но здесь нужно понимать, что мы заходим на такую медицинскую часть, и, будучи врачом, я не могу не озвучить, да, что
1: да,
0: помимо того, что желание женщины сохранить орган, будет куча всяких вопросов, которые нужно будет оценить перед операцией. Кроме выпадения, да, назовем
1: да,
0: так, выпадения, есть ли какие-то другие заболевания женских половых органов? Это там, начиная от дисплазии шейки матки, миом, беспокоят эти миомы, растут эти миомы, размеры этой матки, да, что мы сохраняем.
1: Да.
0: Но в целом сама методика, она может подразумевать сохранение органа.
1: Ой, как интересно. Слушайте, уже вот эфир прилетел, но на самом деле было очень много полезного и интересного. Мы сегодня больше говорили о репродуктивном здоровье. Это классно, действительно. Пожелаем всем, чтобы оно было всегда хорошее, чудесное. О себе нужно думать, о своих близких, о семейной паре, конечно, о своих детях, либо сейчас, либо будущих. мы уже обсудили. Кто пропустил эфир, могут на сайте «Говорит Москва» в подкастах обязательно послушать. Я благодарю нашего гостя. У нас в студии заведующий гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук городской клинической больницы имени Иноземцева, департамент здравоохранения города Москвы, Илья Олегович Головченко. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 3 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о тотальной коррупции в Минобороны Украины. Управление закупками в оборонном ведомстве происходит неэффективно. Как показали аудиторские отчеты правительства, 7 из 10 крупнейших военных подрядчиков страны получили новые заказы, несмотря на открытые уголовные дела по фактам мошенничества, невыполнения ранее заключенных сделок или ареста руководителей за взятки. 6 компаний из 18, которым достались заказы, не выполнили ни одного контракта. На Украине украдут все, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция, отмечает издание. Газета приводит в пример поставки на фронт бракованных минометных снарядов в 2024 году. После этого руководителя предприятия-поставщика Леонида Шимана арестовали. При этом «Нью-Йорк Таймс» представляет в позитивном ключе бывшего министра обороны Михаила Федорова. Он пытался реформировать эту систему и заявил, что оборонные подрядчики вынудили его из-за этого уйти в отставку, подчеркивает газета. Владимир Зеленский заявил о начале переговоров со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Киеве. Украинский лидер опубликовал в соцсетях видео официальной встречи спецпосланников Дональда Трампа. Это первый визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на Украину. Ранее их поездка в Киев неоднократно откладывалась. Накануне американские переговорщики прилетали в Москву и встречались с президентом России Владимиром Путиным. Общение в Кремле длилось 3 часа 10 минут. Украинский дрон ударил по рынку в Энергодаре. По словам мэра города Максима Пухова, в результате атаки ВСУ есть раненые. Сегодня киевский режим вновь напомнил, с кем мы сражаемся, и ударил по рынку на улице Казацкая. Есть раненые, все доставлены в больницу, помощь оказывается, написал глава Энергодара в своем канале в мессенджере Макс. Пухов добавил, что пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести. 7 стран ОПЕК плюс сохранили неизменным план по добыче нефти в октябре. Решение приняли представители России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Об этом «семерка» договорилась на встрече. В воскресенье в следующий раз заседание стран ОПЕК плюс состоится 4 октября. В начале августа, напомню, государства согласовали повышение объемов добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки на сентябрь. В частности, для России квоты установили на уровне 9 миллионов 949 тысяч баррелей в сутки. Увеличение составило 62 тысячи бочек нефти в день. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 15. Завтра в столице облачно, небольшой дождь. По области местами умеренный. Ночью плюс 7-9 градусов. Днем не выше 13 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
2: Реклама.
13: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
15: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
14: Авторская программа Романа Бабаяна.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-649-62.
12: выдана Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
17: Говорит Москва. 94,8.
18: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И тема сегодняшней лекции – социальное народное движение 17 века. То, что в нашей истории можно называть веком бунтажным. Вообще, вот здесь есть такой своеобразный парадокс, который подметили еще историки 19 века, когда нашего царя Алексея Михайловича Романова называли тишайшим, но при этом огромное количество народных восстаний, выступлений, бунтов, мятежей именно в его тишайшее правление было. Поэтому неудивительно, что царь у нас был тишайший, а век был бунтажный. Бунтажный век, в общем-то, это весь 17 век. Мы с вами помним, что начинается он с событий смутного времени, где были такие крупные народные выступления, как восстание Хлопка Косолапа, как восстание Ивана Исаевича Болотникова, которое многие историки считают первой крестьянской войной в России. Продолжились эти восстания крупными городскими бунтами в середине 17 века. Это соляной бунт, медный бунт, хлебные бунты в Новгороде и Пскове. Далее, крупнейшая в 17 веке крестьянская война под руководством Степана Разина или крестьянско-казацкое восстание, если кому-то не нравится выражение «вторая крестьянская война», это и восстание старообрядцев, а заканчивается век знаменитыми стрелецкими бунтами 1682 и 1698 годов, о которых мы с вами вообще будем говорить отдельно. Таким образом, весь 17 век – это век сплошных народных выступлений, и это совершенно неудивительно, потому что у этих бунтов 17 века были вполне объективные причины. Государству нужно было выходить из экономического кризиса эпохи смуты, нужно было восстанавливать свои силы, и во многом вот эта вот задача решалась за счет усиления тягла, то есть государственных повинностей и денежных в виде налогов, и отработочных, которые накладывали на тяглое население, то есть на крестьян, на жителей городов, посадских людей. И, естественно, чем больше налоги, чем больше тягла, тем больше недовольства населения. Кроме того, крестьяне были всерьез недовольны усилением крепостного гнета. Мы с вами помним, что в 1649 году было принято соборное уложение, которое установило бессрочный сыск крестьян, и по этому соборному уложению не только крестьяне были прикреплены к местам своего постоянного проживания, но вот это прикрепление коснулось и посадских людей. Конечно, они не были крепостными в полном смысле этого слова, но свободно покидать место жительства тоже не могли. Серьезной причиной бунтов 17 века была коррупция, которая процветала в русском государстве в 17 веке. И наши чиновники, многие из которых не гнушались брать взятки, были такими вот мишенями для народного гнева и недовольства. Поскольку государство было необходимо восстанавливать из разрухи, государство неизбежно шло на какие-то реформы, и реформы эти далеко не всегда были популярными и далеко не всегда были удачными. Поэтому вот эти вот непопулярные реформы – это тоже одна из серьезных причин бунтажного века в России. Но при этом необходимо заметить, что, несмотря на всю свою бунтажность, этот век был абсолютно пронизан верой доброго царя. Кто бы ни бунтовал в России, ну, за редкими исключениями, может быть, старообрядцев, все они бунтовали не против царской власти, а против окруживших трон бояр, чиновников, дьяков, руководствуясь логикой, что это бояре плохие, а царь-то хороший. Он просто не знает о всех тяготах народа, а вот если узнает, то он, конечно, как добрый человек, обязательно действительно народу поможет, бояр приструнит, а кого надо и казнит, и народу сделает послабление. Не против царской власти бунтовали, да? Бунтовали против аристократии в основном. Первое событие, о котором нужно сегодня подробнее рассказать, это знаменитый соляной бунт 1648 года, который был спровоцирован налоговой политикой правительства боярина Бориса Ивановича Морозова. Боярин Борис Морозов персонаж любопытный. В свое время он был назначен дядькой-наставником малолетнему Алексею Михайловичу Романову, когда тот еще был царевичем, а не царем. И детство Алексея Михайловича, царя Тишайшего, прошло под влиянием вот этого человека, который был ему очень близок. Когда Алексей Михайлович в 1645 году становится русским царем, Борис Иванович Морозов становится фактическим руководителем Боярской думы и правительства. Люди, подобранные Морозовым, ставятся на ключевые должности руководителей приказов, и вот эти люди, и сам Борис Иванович, немало нажившийся на вот этих вот своих высоких государственных постах, и его люди, такие чиновники, как Плещеев, Траханиотов, Никифор Чистой, вот все они воспринимались народом как взяточники и казнокрады, и недовольство этим правительством в конце концов вылилось в соляной бунт. Почему же он называется соляным? Это связано с очень неудачной идеей введения косвенных налогов, авторов которых был Никифор Чистой. Дело в том, что в течение первой половины 17 века на Руси росло так называемое белое слободское население. Возникла проблема вот этих самых белых слобод, то есть тех районов в городе, которые были освобождены от несения государева тягла. И очень многие люди из черных податных сословий записывались в холопы к какому-нибудь боярину, переселялись в белые слободы и тем самым облегчали себе жизнь с точки зрения экономики. Но государству от этого становилось плохо, потому что система

времени это было очень серьезным моментом, просто потому, что соль тогда была основной и, пожалуй, даже единственный консервант, благодаря которому продукты путем засаливания можно было хранить достаточно долго. Но, когда денег на дорогую соль нет, бог с ней, обойдемся без нее. И сначала на розничных рынках потребители перестали эту дорогую купеческую соль покупать, а потом и сами купцы перестали ввозить соль в Россию, да, не желая платить высокие таможенные пошлины. И вот эта идея, она провалилась. Косвенные соляные налоги, которые должны были пополнить казну, казну не пополнили. И тогда, через два года, в 1648 году государство отыграло все назад, заявив о том, что старые прямые налоги были не отменены, а просто приостановлены. А вот теперь люди русские, два года эти налоги не платившие, должны все вот эти недоимки по старым отмененным налогам в казну вернуть. И недоимки эти уже за три года, собственно, да, накопились, стали взиматься достаточно жестоко. Это вызвало целую серию недовольства и народных выступлений во многих городах России, но самым ярким, конечно, событием стал вот этот самый соляной бунт в Москве в начале июня 1648 года. А события соляного бунта представлены на картине художника Лиснера очень ярко и эмоционально. Здесь показано как раз самое начало вот этого самого соляного бунта, самый первый его эпизод. А 1 июня 1648 года в сопровождении охраны и свиты царь Алексей Михайлович, тогда еще достаточно молодой человек, возвращался в Москву из своей подмосковной резиденции, и царская кавалькада двигалась по Красной площади, где собралось достаточно большое количество народа, желавшего подать царю челобитное, обратиться к царю с просьбами и жалобами на дорогую соль, на высокие налоги, на жестокое взимание недоимок. Когда царь появился в поле зрения толпы, люди бросились к царю, охрана схватилась сначала за нагайки, а потом и за сабли, началась свалка, пролилась первая кровь, и это стало сигналом к выступлению. Сам Алексей Михайлович еле успел прорваться к воротам Кремля и укрыться за его стенами, а разгневанная толпа пошла громить дома ненавистных чиновников, того же самого Леонтия Плещеева, Петра Траханиотова, Никифора Чистого. Тем из них, кому не удалось укрыться за стенами Кремля, пришлось весьма не сладко. Были не только разграблены их усадьбы в Москве, но и тот же самый, например, Никифор Чистой, не сумевший скрыться, был растерзан толпою. И вот этот бунт охватил Москву. К бунту присоединяются не только посадские люди, но и другие слои населения. Часть государевых стрельцов, недовольных нерегулярными выплатами жалования, часть московских дворян. Все они активно участвуют в этих событиях. В Москве на две недели устанавливается такая абсолютная анархия с регулярными погромами, поджогами. Более того, бунт перекинулся на другие города. Более чем в 30 городах России вспыхивают подобные восстания. Восставшие требуют отменить взимание недоимок, отменить соляные налоги и, самое главное, покарать, отдать на расправу, на суд и расправу неугодных чиновников Плещеева, Траханиотова, Морозова. С Чистым уже расправились чуть раньше. В результате царь был вынужден отдать под суд Леонтия Плещеева, которого признали виновным в нарушениях их казнократстве, приговорили к смертной казни, вывели на Красную площадь, но казнить не успели, толпа бросилась и растерзала этого человека. Впоследствии также был казнен и Петр Траханиотов. Своего дядьку-наставника Бориса Морозова царь не выдал, но Морозов был вынужден покинуть государственные посты и отправиться в опалу. Таким образом, правительство пошло на определенные уступки, хотя розыск по вот этому соляному бунту проводился в Москве достаточно долго. А было очень серьезно рассмотрено то требование восставших, которые желали, чтобы новые налоги беззаконно не вводились. И вообще, в одной из челобитных, поданных бунтовщиками, было требование создания нового свода законов и созыва Земского собора. Так и было сделано. Соляной бунт привел к созыву знаменитого Земского собора 1649 года, на котором было принято соборное уложение. Уже знакомое нам соборное уложение, в котором и был установлен бессрочный сыск крестьян. И самое главное, по требованию наших дворян и посадских людей были ликвидированы белые слободы. Таким образом, соляной бунт, с одной стороны, был достаточно жестоко подавлен, его зачинщики были казнены, но с другой стороны, привел к уступкам со стороны правительства.
Сегодня, правда, есть часть историков, которые говорят, что соляной бунт был не столько народным выступлением, сколько таким своеобразным мини-майданом,

0: спровоцированным борьбой разных придворных группировок. Была часть русской аристократии, недовольная возвышением Бориса Морозова и его людей, желавшая его убрать, и вот они-то и спровоцировали эти выступления. Насколько такая точка зрения является исторически обоснованной, здесь можно очень серьезно дискутировать. А следующими крупными городскими восстаниями стали так называемые хлебные бунты 1650 года, которые охватили города северо-западной части Руси, в первую очередь Новгород и Псков. Тамошнее посадское городское население тоже восстало, и связано это было с хлебной проблемой. Ну, вообще, и Новгород, и Псков – это территории, на которых, прямо скажем, высоких урожаев ждать не приходится, поэтому проблема обеспечения этих районов хлебом была очень серьезной. И вот на фоне очередного неурожая и голода местное посадское население взбунтовалось против повышения цен на хлеб, которое было вызвано тем, что основные запасы хлеба по русско-шведскому договору должны были быть отправлены в Швецию на экспорт. То есть то, что отправляют хлеб за рубеж на фоне голода своих собственных людей, вызвало страшное недовольство и вот эти вот самые хлебные бунты. Правительству пришлось посылать войска, которые силой подавили вот эти городские восстания, но очередной звоночек, так сказать, снова прозвенел. Следующим крупным восстанием стал так называемый медный бунт 1662 года, и он снова был вызван в первую очередь массовым недовольством решениями царского правительства. А близкие к царю бояре Федор Ртищев, Иван Мстиславский обвинялись в злоупотреблениях и казнократстве. Кроме того, очень серьезно народ был недоволен денежной реформой царя Алексея Михайловича, которую тот провел по инициативе такого очень любопытного, известного и уже упомянутого нами персонажа Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина. Афанасий Лаврентьевич Орден Нащекин был не только дипломатом, но еще и экономистом, и он подсказал Алексею Михайловичу идею проведения денежной реформы. А суть денежной реформы заключалась в том, что традиционная для Руси серебряная монета заменялась такой же по номиналу монетой, но из более дешевого металла, из меди. Необходимость этой реформы была вызвана тем, что Россия в это время вела тяжелейшую русско-польскую войну и параллельно еще и войну со Швецией за территорию западно-русских земель. Армия требовала больших затрат, казна пустела, и для того, чтобы казну пополнить, во-первых, были увеличены налоги, была введена так называемая пятая деньга, то есть 20% налог с имущества, а в 1654 году были введены вот эти самые медные деньги. Парадокс заключается в том, что тогда монеты на Руси ценились даже не по тому номиналу, копейка или полушка, который на них был начеканен, или даже серебряный рубль, а по тому содержанию драгоценного металла, который там был. Серебро, естественно, гораздо более дорогой металл, чем медь, в среднем в 17 раз дороже, и, соответственно, медная монета номиналом 1 копейка на рынке ценилась в 17 раз меньше, чем монета такого же номинала, но серебряная. Но государство своим государевым людям, особенно не самым высокопоставленным, предпочитало выплачивать жалование медную монету, но по тем же номиналам, которым раньше выплачивалось серебром. А медные монеты расплачивались за заказы государева двора. Таким образом, резко просели доходы тех, кто работал на правительство, то есть в первую очередь московских посадских людей, и это вызвало серьезное недовольство. Кроме того, поскольку медь было достать несколько легче, чем серебро, начался массовый рост фальшивой монеты, производство фальшивой монеты, и вот это еще более ожесточило ситуацию. В результате соединения серьезных налогов и вот этой неудачной денежной реформы и привело к медному бунту. В общем-то, все события медного бунта уложились в один день, 25 июля 1662 года. В этот день толпа разгневанных москвичей, разгромив по дороге несколько кабаков, отправилась в подмосковное село Коломенское в царскую резиденцию, где в это время находился царь Алексей Михайлович. Толпа москвичей пришла к цареву городищу совершенно неожиданно. Достаточных воинских сил для того, чтобы сдержать разгневанных горожан, не было. И толпа ворвалась на царский двор, потребовала выхода царя, потребовала наказания неугодных бояр, и царь был вынужден выйти вот к этому народу, видимо, испытывая определенный психологический дискомфорт, давал обещание покарать всех нерадивых и вернуть нормальные серебряные деньги. Толпа успокоилась, бунтующие москвичи отправились обратно, но по дороге столкнулись со второй волной бунтовщиков, еще более яростных. яростно настроенных, которые, узнав о том, что у царя удалось выбить согласие на какие-то уступки, решили, что надо просить еще. И вот эти обе толпы, объединившись, снова двинулись к царевой резиденции в селе Коломенском. Но к этому времени в Москву уже летели царские гонцы, а из Москвы уже шли солдатские и стрелецкие полки для разгона мятежников. И когда толпа подошла к царской усадьбе в Коломенском, там уже стояли воинские части, которые получили приказ ударить по мятежникам. Толпа была разогнана, количество жертв было достаточно велико, и был учинен серьезный такой сыск по вот этим вот делам. Что любопытно, в этом восстании принимали участие не только посадские люди, но и некоторые подмосковные крестьяне, увлеченные вот этим вот массовой демонстрацией, направлявшимся в село Коломенском. Характерно, что и вот здесь правительство, ощутив на себе негодование народа, снова пошло на уступки. Медные деньги были отменены, и государство возобновило выпуск серебряных монет. На какое-то время серебро снова стало основной денежной единицей русского государства. При этом даже государство пошло на такой, ну, шаг навстречу населению. Медные монеты можно было обменивать в государевой казне на серебро, сдавать туда медь, а получать серебряные. А другое дело, что выдавались из царской казны ранее медные деньги по одному номиналу с серебряными, а принимались обратно по рыночной стоимости, которая, напомню, была у медной монеты в 17 раз приблизительно ниже, чем у монеты серебряной. В общем, это была такая своеобразная государственная финансовая афера, которая, конечно, позволила казну наполнить, но за счет изъятия лишних доходов у населения. Следующим очень важным событием, связанным с бунтажным веком в России, стало казацкое восстание Степана Разина. Но прежде чем говорить о нем, нужно сказать несколько слов о таком любопытном явлении в нашем русском государстве, в нашей русской истории, как Донском казачестве. Если мы посмотрим на карту русского государства того времени, мы увидим, что область расселения донских казаков — это южные пограничные районы на границе с причерноморскими степями, где кочевали крымские татары. Донскими казаками становились обычно люди достаточно, как сегодня сказали бы, пассионарные. Вообще традиция людям решительным, смелым, не очень законопослушным, а иногда и откровенным разбойникам бежать на границы государства и обживаться там, промышляя где грабежом и разбоем, где набегами на соседей. Да? Такая традиция сложилась у нас еще с 16 века. С 16 века на рубежах России возникают вот эти вот свободные казачьи объединения. Самым крупным было, конечно, Донское казачество, которое активно принимало участие в событиях смуты, активно принимало участие в Земском соборе 1613 года и в поставлении на царство Михаила Романова, за что и получило определенные привилегии. Пожалуй, главной привилегией донских казаков было такое неписанное, но молча признаваемое государством правило: с Дону выдачи нет. Если беглый крестьянин, не желавший быть крепостным, бежал на Дон, то его признавали там казаком и обратно своему хозяину уже не выдавали. А с ростом крепостного гнета количество беглых на Дон было все больше и больше, и это правило «с Дону выдачи нет» стало серьезно бить по интересам наших феодалов, а значит и по интересам государства. И на казачьей вот вольности начинается постепенно, потихонечку такое наступление. Казаки были не просто вольными людьми с 17 века, они несут определенные государственные функции. В частности, их подряжают на охрану посольств, на них ложится задача обороны южных границ от набегов крымских татар и турок. И за это государь выплачивает им денежное жалование, снабжает хлебом, порохом и свинцом и не покушается на казачье самоуправление. А среди казаков действительно существовала такая своеобразная военная демократия, где их лидеры, атаманы, выбирались на казачьем собрании, которое называлось «Круг», и так называемая казачья старшина, то есть высшие должности в Донском казачьем войске, были должностями выборными. Но тут надо сказать, что среди казаков в 17 веке намечается такое очень серьезное социальное расслоение. Старые казаки или старшие казаки, которые уже давно обжились на Дону в донских казачьих станицах, их называли еще домовитыми казаками, были более состоятельны и с неодобрением смотрели на так называемых галутвинных казаков, новоприбывшую голытьбу, в основном из числа беглых крестьян, которые тоже вроде как были казаками, но при этом гораздо более бедными и гораздо более беспокойными. Вот именно вот эта казачья голытьба, галутвинные казаки и были главной силой во всех разбойных набегах, грабительских операциях, которым промышляли казачьи атаманы. И точно так же, как запорожские казаки в Речи Посполитой, наши донские казаки желали регулярно получать от государя денежное и хлебное жалование, но не желали при этом поступаться своими собственными казачьими вольностями. В общем, возникает такое определенное противоречие, да? От закрепощения, от тягла на Дон бежит все больше людей, да? Власть все больше старается поставить казаков под свой контроль, ограничивая казачьи вольности, изымая беглых с Дона, хотя еще и не в массовом порядке, в массовом это будет только при Петре Первом, запрещая казакам свободную рыбную ловлю или беспошлинную торговлю в южных крепостях. Ну и все это, в конце концов, вместе с такими бодрыми настроениями большинства казаков и склонностью к грабежам и разбоям, и спровоцировали казачьи выступления 17 века. Прологом к большой казачьей войне под руководством Степана Разина стал поход на Москву казачьего атамана Василия Уса в 1666 году. Собрав свою ватагу на Дону, атаман Василий Ус двинулся на север, сначала до Воронежа, а дальше и в сторону Москвы, говоря о том, что идет проситься на государеву службу, желает подать царю челобитную и получить царево жалование. Царь Алексей Михайлович этих казаков Василия Уса не принял. После долгих переговоров против казаков было выдвинуто царское войско, но казаки Василия Уса, не вступая в бой, вернулись обратно на Дон. По дороге, конечно, к этой казачьей вольнице присоединялось большое количество всевозможного разбойного люда. Пытаясь добыть себе пропитание или добычу, казаки, примкнувшие к ним крестьяне, грабили имения по дороге. И вот этот поход Василия Уса был таким первым звоночком будущей крестьянской войны, которую возглавит другой казак Степан Тимофеевич Разин. Степан Тимофеевич Разин родился в станице Зимовейская на Дону и принадлежал, в общем-то, к старым казакам. Что характерно, вот такой вот исторический парадокс, через век ровно в этой же станице Зимовейской родится другой известный казачий атаман и бунтовщик Емельян Иванович Пугачев.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Число участников общемосковского крестного хода составило около 100 тысяч. Протяженность маршрута – почти 6,5 километров. Правоохранители обеспечивают безопасность мероприятия, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Верующие идут от храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хомовнический вал до Новодевичьего монастыря, уточнила она в своем канале на платформе «Макс». Мероприятие приурочено ко дню празднования Собора Московских Святых. Впервые в новейшей истории общемосковский крестный ход состоялся в 2025 году. Швейцарии указали на невозможность отмены санкций против России автоматически. Если инициативу о нейтралитете страны примут, для снятия ограничений понадобится дополнительное постановление Федерального совета правительства. Официальный представитель государственного секретариата по экономическим вопросам Фабиан Майнфиш пояснил, что в случае одобрения инициативы по итогам голосования, которое пройдет 27 сентября, страна не сможет присоединяться к новым пакетам санкций Евросоюза. Какие антироссийские меры останутся под оговоркой о противодействии обходу чужих санкций, в секретариате уточнить не смогли. США в течение 4 месяцев разминировали Ормузский пролив по ночам. В район направлялись водолазы американского спецназа ВМС, роботизированные катера и специализированные подводные аппараты для проведения миссии. При этом военные Соединенных Штатов продолжали обмениваться ударами с Ираном, говорится в статье газеты Financial Times. Журналисты добавили, что потерь среди американских военных, связанных именно с разминированием, не зафиксировано. В Совете Федерации предупредили о мошенничестве с письмом от бухгалтера. Таким посланием злоумышленники прикрепляют вредоносные файлы или фишинговую ссылку на страницу, где просят ввести логин, пароль, код подтверждения или другие данные. Сотруднику приходит сообщение от бухгалтерии: из-за повышения МРОТ нужно заполнить вторую страницу бланка индексации и вернуть документ сегодня до определенного времени. Обращение выглядит обычным рабочим поручением, рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. В комментарии ТАСС он добавил, что аферисты стараются сделать сообщение максимально похожим на привычную внутреннюю переписку, чтобы человек не воспринимал его как что-то подозрительное. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Вечером переменная облачность плюс 12-14. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Говорит Москва. Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
0: Разин начал свое восстание с 1667 года, но достаточно странным образом. Участниками восстания Степана Разина были не только донские казаки, хотя они составляли, так сказать, ядро этого восстания, но участниками были и посадские люди южных русских городов, и большое количество крепостных крестьян, которые к этому восстанию присоединились. Масштаб его был действительно велик, до 100 тысяч человек, поэтому, наверное, у некоторых историков есть основания называть восстание Степана Тимофеевича Разина второй после Болотникова крестьянской войной в России. Само это восстание распадается на два таких серьезных этапа. Первый этап 1667-1669 года можно условно назвать походом за зипунами. Этот этап восстания представлял собой поход Степана Разина и его казачьей вольницы за добычей. То есть они просто пошли грабить, да, без какой-либо, что называется, позитивной идеи. Войска Разина перебрались с Дона на Волгу, сумели захватить несколько городов на Волге, город Камышин, город Царицын, причем там им оказали определенную поддержку, а дальше на казачьих лодках, стругах вниз по Волге, мимо Астрахани, они двинулись в Каспийское море. По дороге разграбили караваны царских купцов, двигавшихся в Персию, и по дороге же разгромили несколько стрелецких отрядов, которые были выпущены им навстречу. Но в Астрахани казаки не задержались, ушли в Каспийское море и стали пиратствовать вдоль Каспийских берегов, которые тогда принадлежали персидскому шаху. Вот два года разинская вольница лютовала на Каспийском море, совершая нападения на персидские берега раз за разом и добывая себе неплохую добычу. Впоследствии Разин с этой добычей вернулся на Дон, причем астраханские воеводы его пропустили, получив немаленькую мзду. Вернулись люди Разина богатыми. Сам Разин резко поднял свой авторитет как удачливый атаман, и к нему стало стекаться большое количество казацкой голытьбы, надеясь на повторение вот такого удачного похода. И вот именно то, что Разин становится таким, как сегодня сказали бы, лидером общественного мнения, да, таким неформальным руководителем, видимо, и подтолкнуло его к тому, чтобы более серьезно продолжить свои боевые действия, совершив поход на Москву. Персидский поход Разина – поход за зипунами, то есть за верхней одеждой, апоэтизирован в знаменитой русской народной песне, по которой в свое время был снят первый российский российский игровой черно-белый еще фильм. И именно вот этот эпизод похода показан на знаменитой картине художника Василия Сурикова, где Степан Разин показан в лодке добычи, возвращающейся из Персии. Но собрав вокруг себя большое количество людей, Разин отправляется во второй поход, поход на Москву. Это были события 1670-1671 года. И некоторые историки, как я уже сказал, именно вот этот период считают, собственно, восстанием Степана Разина. Лозунги у Разина были крайне любопытные. Разин говорил о том, что он идет на помощь царю, которого злобные бояре довели до ручки. И цель этого похода – уничтожить бояр и дворян и быть верными царевыми государевыми слугами. Разин говорил о том, что если дойти до царя, то царь отменит крепостное право, освободит. Ну а пока что, двигаясь в сторону Москвы, Разин получал в свое войско все больше и больше подкреплений тех, кто был в крепостной зависимости. Таким образом, началось восстание Разина под тоже очень монархическими лозунгами. Любопытный факт, что Разин, желая привлечь себе сторонников, активно распространял информацию, что вместе с ним идет на Москву сын царя, царевич Алексей Алексеевич. А реальный царевич Алексей Алексеевич незадолго до этого времени скончался. Кроме того, Разин говорил, что с ними восстанавливать старую веру на Москву, Разин привлекал и старообрядцев, едет опальный патриарх Никон, который в это время находился далеко на севере в монастырской тюрьме. Войска Разина сначала тоже с Дона перешли на Волгу, но двинулись не сразу на север в сторону Москвы, а сначала взяли под контроль южно-волжские города. Это город Царицын, нынешний Волгоград, и город Астрахань. Сначала в мае 1670 года осадили Царицын. В городе нашлись сторонники Разина, которые открыли ему ворота, и город, по сути дела, был взят без серьезного штурма. Но вот здесь разинцы себя очень активно проявили, подвергая город разграблению. Точно так же в июне 1670 года ситуация повторилась в Астрахани. Словно снова к городу подходит казачье войско Разина, снова сторонники Разина среди посадских людей Астрахани открывают ему ворота, и Разин снова грабит Астрахань, оставляя там свой большой гарнизон. Что интересно, руководил этим гарнизоном примкнувший к восстанию атаман Василий Ус, о котором мы раньше уже говорили. Теперь, обеспечив свой тыл, взяв под контроль богатую Астрахань, Разин движется на север вдоль Волги, надеясь дойти до Москвы, надеясь, что вот так вот остальные волжские города будут сдаваться ему, по сути дела, без боя. Но, не остановив грабежи и разбой, устроив массовые казни в захваченных городах Царицыне, Камышине, Астрахани, Разин не учел, что население более северных волжских городов повторения такой судьбы для себя не желает. Поэтому неудивительно, что посадское население перестало Разина поддерживать, и вот перед казаками становится очень серьезная проблема. Теперь казакам надо штурмовать серьезно укрепленные города, а казаки это умели делать не очень. Кроме того, ну вообще нельзя такие вещи делать без серьезной осадной артиллерии, а с пушками в войске Разина было вообще не очень хорошо. Да и само войско Разина скорее представляло собой не некий монолитный кулак, а такое вот собрание разношерстных отрядов со своими собственными полевыми командирами, многие из которых даже и не собирались идти на Москву, а просто восстали против своих собственных бояр и помещиков, когда подошли отряды Разина, и дальше, в общем-то, считали себя удовлетворенными, разорив несколько боярских или дворянских усадеб. А с этой проблемой, с проблемой того, что нужно штурмовать укрепленные города, Разин столкнулся уже в сентябре 1670 года, когда осадил следующий город Симбирск. Симбирск Разину сдаваться не стал, и взять его штурмом Разин не смог, а вскоре под Симбирск подходит царское войско, которое в открытом сражении разинских мятежников разгромило, и Разин был вынужден бежать на Дон. Разгромленный Степан Тимофеевич Разин потерял вот этот вот самый ореол успешного атамана, многие от него отвернулись, и в первую очередь от Разина отвернулись казаки зажиточные, казаки домовитые, казацкая старшина. Разин надеялся, что на Дону он снова сможет набрать войско и продолжить восстание, но не тут-то было. В конце концов, домовитые казаки сообразили, что вслед за Разиным, мятежником и беглецом, государевым вором, на Дон придет карать царское войско с царскими воеводами. А надо сказать, что участников восстания Разина карали очень жестоко. И по Волге и Дону плыли целые плоты, на которые устанавливались многочисленные виселицы с повешенными участниками восстания. Это была такая своеобразная акция запугивания для тех, кто к восстанию еще не присоединился. Вот смотрите, дескать, какая судьба бунтовщиков ждет. Такая судьба совершенно не радовала верхушку казачества Донского, и было принято решение откупиться от царской немилости, выдав Разина царским воеводам. Он был схвачен вместе со своим братом братом Фролом, выдан царским воеводам и привезен на суд и расправу в Москве. Произошло это в апреле 1671 года, а 6 июня 1671 года Степан Тимофеевич Разин был казнен в Москве, хотя само восстание на этом не закончилось. До конца 1671 года продолжали сопротивляться гарнизоны Разина сначала в Царицыне, а потом в Астрахани. Продолжал до своей смерти воевать против царских войск казачий атаман Василий Ус, и только когда Астрахань была взята царскими войсками, можно говорить, что восстание Разина было подавлено. Естественно, это восстание не могло одержать серьезного успеха в силу своей слабой организации, в силу того, что это восстание было скорее таким лихим разбойным набегом, чем серьезным революционным движением. Некоторые историки сегодня, особенно те, кто любят всякие теории заговора и ищут везде иностранный след, говорят о том, что восстание Разина, оно было каким-то образом инспирировано извне, то ли Речью Посполитой, то ли Османской империей. Но вот такие предположения, конечно, есть, однако не имеют серьезного какого-то такого подтверждения. Так или иначе, восстание Разина стало самым крупным выступлением в 17 веке, Второй крестьянской войной. Впереди у нас еще будет подавление Соловецкого бунта. Именно в эти годы бунтует Соловецкий монастырь на севере. Старообрядцы не желают принять новую веру. Впереди у нас еще будут серьезные стрелецкие бунты в Москве в конце 17 века. Бунтажный век продолжился и после Разинского восстания, но об этом подробнее мы уже либо говорили ранее, либо будем говорить в следующих лекциях. В предыдущих лекциях мы с вами делали акцент в первую очередь на событиях внутренней политики страны, на ее религиозной жизни, на социальных движениях. Сегодня поговорим о политике внешней. Мы с вами сейчас из России перенесемся в Речь Посполитую, а точнее на территорию русской Украины, Речи Посполитой, той Украины, которая сегодня называется государством Украина. Потому что, не поняв того, что происходит, собственно, на Украине под властью Польши в тот период, мы не поймем причины последующих внешнеполитических действий теперь уже царя Алексея Михайловича. Еще с 14 века юго-западные русские земли, так называемая Малая Русь и Белая Русь, находились в составе Великого княжества Литовского. Когда Великое княжество Литовское в 16 веке объединилось с королевством Польша в Речь Посполитую, эти земли, населенные в первую очередь русским народом, вошли в состав Речи Посполитой. Но если в составе Великого княжества Литовского русский этнос на этих землях с каким-то серьезным преследованием и угнетению не подвергался, то под властью католической Польши ситуация всерьез поменялась. Осознавая, что Украина Речи Посполитой на самом деле достаточно ценная с точки зрения плодородия земель, польские короли активно раздают эти земли своим польским шляхтичам, польскому дворянству, польским магнатам и параллельно проводят процесс насильственной полонизации этих территорий, то есть насаждают на землях, населенным малорусским народом, польскую культуру, польский язык и католическую польскую религию. Естественно, что это вызывает естественное отторжение у местного населения, которое вынуждено отказаться от своих культурных, национальных, этнических корней. В Речи Посполитой применительно к населению Малороссии сложилась ситуация тройного угнетения. С одной стороны, малороссы были людьми второго сорта по сравнению с истинными поляками, и для того, чтобы человеку с русскими корнями сделать карьеру в Речи Посполитой, необходимо было полонизироваться, то есть перенять в первую очередь польскую культуру и язык, а лучше всего и религию. Таким образом, получалось, что поляки в национальном отношении угнетают русских украинцев. Второе – это угнетение по религиозному признаку. Русское население Украины было в первую очередь православным, Польша была государством католическим. Неудивительно, что, получив территорию Украины под свой контроль, поляки начали постепенно выдавливать православие, насаживать католичество, закрывать православные храмы, изгонять, а иногда и убивать православных священников. И это вызывало естественное недовольство, потому что религия тогда – это очень важная составляющая часть жизни человека. Ну и, наконец, третье угнетение – это угнетение по признаку социальному, потому что сложилась очень своеобразная система, при которой на Украине большинство крепостных крестьян были малороссами, а их хозяевами, помещиками, были польские шляхтичи. И получалось, что поляки-помещики угнетали малороссов-крепостных. Вот вам, пожалуйста, и религиозная рознь, и национальная рознь, и социальная рознь. Все это не могло не привести к серьезному социальному взрыву и не могло не привести к сопротивлению украинцев полякам. Центром сопротивления полякам становится украинское казачество. Вообще, надо сказать, что тогда термин «Украина» применялся скорее не в национальном смысле, не как название определенного народа, а в смысле географическом, как окраинные земли, и большинство украинцев считали себя, в общем-то, русскими людьми, и даже эта территория иногда называлась русским воеводством, Речи Посполитой. Соответственно, не желая подчиняться польскому угнетению, немалое количество украинцев бежало на окраины, в первую очередь в дикую степь, на южные рубежи, за пороги реки Днепр, где сформировалось такое же, как у нас на Волге и на Дону, только Днепровское казачество. В истории это Днепровское казачество принято называть Запорожским, потому что основные станицы, центры этих самых казаков украинских располагались именно за порогами реки Днепр, и именно там возникает такое любопытное казачье квазигосударство, типа Донского казачьего войска, называется оно в истории Запорожская сечь, потому что, во-первых, за порогами, да, а во-вторых, свои укрепления казаки обороняли при помощи так называемых засек, да, то есть заостренных частоколов, кольев. Украинские казаки, запорожские казаки жили в основном точно так же грабительскими набегами, как и казаки в России, и точно так же, как и русские казаки, принимали активное участие в событиях русской смуты. Неоднократно вместе с поляками запорожские казаки ходили против Руси, неоднократно они совершали набеги против крымского хана и османского султана. Это даже породило своеобразные легенды, одной из которых стало знаменитое письмо запорожцев османскому турецкому султану, который призывал запорожцев перейти под его власть. Этому сюжету посвящена знаменитая картина художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», где в крайне оскорбительных, а иногда даже матерных выражениях запорожские казаки объявили, что под турецкого султана неверного ни в коем случае не пойдут, а будут бить его везде, где смогут достать. В общем, запорожские казаки представляли собой определенную проблему, и в 20-30-х годах это была проблема не только Турции и России, но и проблема польских королей, правителей Речи Посполитой. За начало 17 века 5 раз крупные восстания украинских казаков сотрясали Речь Посполитую. Главной целью этих казаков было не национальное освобождение, как сегодня говорят некоторые национально ориентированные историки на Украине. Идеи создать государство Украина тогда, в общем-то, ни у кого не было. В основном эти самые украинские казаки, восстававшие, требовали равноправия вместе с поляками и требовали внесения себя так называемый реестр. Дело в том, что польские короли очень быстро сообразили, что казаки – это неплохая военная сила, и создали так называемый реестр, то есть список казаков, которые получали государственное жалование и вроде как, с точки зрения законов польского государства, не являлись преступниками, а в случае войны должны были нести службу. Но, что характерно, этот реестр во время войн увеличивался, а во время мирного резко сокращался, и казаки снова превращались в таких государственных преступников и лишались королевского жалования, что их, естественно, не устраивало. Поэтому главной целью казаков было заставить поляков расширить их вольности и в этот самый реестр их записать. Но очередное восстание казацкое, которое началось в 1648 году, вышло за вот эти вот рамки. Это знаменитое восстание под руководством Богдана Хмельницкого или Хмельниччина, как ее сегодня называют некоторые польские и украинские историки. Лидером этого восстания был украинский шляхтич Богдан Хмельницкий. Человек, в общем-то, благородного происхождения, но все равно в Польше был человеком несколько, так сказать, второго сорта. У Богдана Хмельницкого, который был украинцем по национальности, ну, то есть русским и православным, были серьезные конфликты с его польскими католическими соседями. Один из таких конфликтов закончился тем, что польский сосед, Чаплинский некий, в отсутствие Богдана Хмельницкого разграбил его поместье, а по некоторым данным еще и жестоко выпорол одного из сыновей Богдана Хмельницкого. Хмельницкий попытался найти какую-то защиту у польского короля, но польский король, сильно ограниченный в своей власти вольностями польской шляхты, ничем Хмельницкому помочь не смог. И тогда Хмельницкий, разочаровавшись, уходит к запорожцам, в сечь. Обладая определенными харизматическими качествами, определенным авторитетом среди казаков, Хмельницкий добивается того, что его избирают гетманом, то есть руководителем, военным руководителем запорожских казаков. И в 1648 году Хмельницкий начинает восстание на Украине, которое очень быстро превратилось в национально-освободительную борьбу. А союзником Хмельницкого в этой войне против ляхов, поляков, стал крымский хан, вместе с войсками которого Хмельницкий начал боевые действия против Польши. Страшным годом для Речи Посполитой был год 1648. Двигаясь из территории Запорожской сечи, 3 раза за год Хмельницкий и крымские татары разгромили посланные против них польские войска. 6 мая 1648 года была одержана победа под Желтыми водами. 16 мая 1648 года под городом Корсунем. 11-13 сентября польская армия была разгромлена, усиление Пилявцы. Таким образом, Богдан Хмельницкий дошел уже до, собственно, польских территорий, создавая угрозу даже столице Польши. И польский король был вынужден с Хмельницким договариваться. Однако мир был недолгим. Кроме того, поход Хмельницкого вызвал массовые крестьянские восстания и на правом, и на левом берегу реки Днепр, и на восточной, и на западной Украине. В результате этих восстаний украинские крестьяне били своих польских хозяев. Это, кстати, сопровождалось часто еврейскими погромами. Тоже была такая особенность этих казацких восстаний. И в конце концов Хмельниччину вот этим вот перемирием остановить не удалось. Вскоре перемирие было нарушено, но теперь уже события для Богдана Хмельницкого разворачивались не так успешно. В 1651 году в сражении у города Берестечко войска Хмельницкого потерпели поражение. Это было достаточно длительное сражение. Казацкая армия и войска крымского хана были окружены польскими войсками. Полякам удалось договориться с крымскими татарами. И в разгар битвы татары покинули ряды казачьего войска, тем самым обрекая его на поражение. Саму Хмельницкому еле удалось спастись. Некоторые источники даже говорят, что татары его увезли с поля боя в качестве своего пленника. Но так или иначе стало очевидно, что украинским казакам необходимо искать какого-то внешнего покровительства, потому что самостоятельно добиться того, чего они желали, в Речи Посполитой было невозможно. А выбор был разный. Можно было договориться с королем Швеции, который тогда заявлял определенные претензии на престол Речи Посполитой. Можно было договориться с османским императором и крымским ханом. Однако большинство казаков сделали выбор, основываясь на своем религиозном и национальном чувстве. Они выступили за союз с русским государством. Все-таки турки, мусульмане, шведы, протестанты, а вот русские, они свои и по крови, и по языку, и по культуре, и самое главное, по религии. Наши православные предки из Украины, наши православные предки из России не воспринимали тогда себя разными народами, считая одним единым народом. И раз уж польский правитель украинскую часть русского народа держал в черном теле, то почему бы ей не соединиться со своими московскими братьями? Богдан Хмельницкий посылает посольство в Москву, и вопрос этот, принимать, не принимать украинских казаков и вообще Украину в состав России, снова обсуждается на Земском соборе. Некоторые историки говорят, что это был последний крупный Земской собор в истории России. Проходил он в октябре 1653 года и высказался за то, чтобы украинских казаков под царскую руку царя Алексея Михайловича Тишайшего принять. Решение Московского Земского собора было подтверждено в январе 1654 года на Всеукраинской Переяславской Раде. Рада – это совет или собор. В древнем русском городе Переяславле, где когда-то на княжеском престоле сидел князь Владимир Мономах, теперь собираются представители от разных полков, казацких войск, от разных районов Украины. И под руководством Богдана Хмельницкого Переяславская Рада принимает решение о том, что Украина будет с Россией. Происходит воссоединение Украины с Россией, но с этим, естественно, были не согласны поляки. Вообще, надо сказать, что Украина, казачья Украина, вошла в состав России с очень широкими правами автономии. А украинцы не должны были нести военную службу в русском войске, у них были свои войсковые части. Украинцы не облагались налогами московскими, у них была своя система налогообложения. Ну и в конце концов была сохранена выборность гетмана, то есть украинцы могли сами выбирать себе правителя, который должен был быть даже скорее не подданным, а таким союзником московского царя. Вот это вот все очень не понравилось полякам, и естественно, что это породило русско-польскую войну 1654-1667 года. Об этой войне я скажу чуть подробнее позже, а пока то, что касается дальнейшей судьбы Богдана Хмельницкого. Хмельницкий до конца своей жизни был верен союзу с Россией, чего нельзя сказать о его наследниках. Последующие украинские гетманы, в том числе и сын Богдана Хмельницкого, Юрий, постоянно метались со стороны на сторону, то переходя на сторону русских, то переходя на сторону польских властей, а то ища поддержки у турецкого султана и признавая себя, как, например, тот же гетман Юрий Хмельницкий или гетман Петр Дорошенко, вассалами турецкого султана. Поэтому, конечно, надо сказать, что именно Богдан Хмельницкий был тем человеком, который сыграл главную роль в воссоединении Украины с Россией. Не случайно до сих пор в Киеве стоит на Софийской площади памятник Богдану Хмельницкому, где он гетманской булавой указывает на восток в сторону России. Памятник этот вызывает настоящий зубовный скрежет у украинских националистов, которые Украину воспринимают всем чем угодно, лишь бы только не Россией. Русско-польская война 1654-1667 годов была войной крайне сложной, своеобразной и тяжелой. Цель ее была, в общем-то, та же самая. Мы должны были получить обратно польскую Украину. Кроме того, стояла и цель вернуть себе Смоленск. Война идет с переменным успехом. Изначально Действительно, русские войска одерживают ряд побед, удается взять Смоленск, но потом приходится и терпеть некоторые серьезные поражения, в частности, например, поражение в знаменитой Конотопской битве, которую сегодня на Украине считают одной из самых героических страниц, собственно, украинского народа. А в Конотопской битве украинцы, выступая на стороне татар и поляков, одержали победу над московским войском, но теперь зачастую приписывают это целиком и полностью себе. Это, наверное, не очень правильно с исторической точки зрения. Война эта очень серьезно истощила обе стороны, и Речь Посполитую, и Русское царство. Очень серьезным фактором стало и то, что в этот военный конфликт вмешалась и Швеция. Вообще, надо сказать, что взаимоотношения Речи Посполитой, России и Швеции в 16-17 веке представляют собой такой своеобразный вальс на троих, где вот эти три страны постоянно друг против друга то воюют, то, наоборот, заключают союзы. И регулярно бывало так, что поляки и русские воюют против шведов вместе, шведы и поляки против русских, русские и шведы против поляков. А вот здесь вот все три страны воевали друг против друга. Шведы воевали и с поляками, захватывая польскую территорию, но и воевали и с русскими. Русско-шведская война 1656-1661 года была завершена Кардисским миром и потребовала серьезных усилий со стороны московского правительства. В общем, тяготы вот этой войны привели к тому, что в конце концов в деревне Андрусово, неподалеку от Смоленска, было заключено Андрусовское перемирие 1667 года, которое поставило, так сказать, многоточие, но какое-то время завершило активные боевые действия между Россией и Речью Посполитой. По условиям этого перемирия России отходили смоленские земли, а также левобережная Украина, то есть те украинские земли, которые лежат на левом берегу реки Днепр и город Киев с окрестностями. Киев тогда большей частью лежал на правом берегу Днепра, но, тем не менее, на 2 года по этому перемирию он тоже оставался под русской властью. Впрочем, мы его больше никогда, ни через 2 года, ни через 20 лет полякам не отдадим. А область войска Запорожского была под совместным русско-польским управлением. Таким образом, итоги этой войны для нас оказались достаточно успешными, а вот для Украины они означали очень долгий раскол на западную и восточную Украину, где сложилась своя собственная этническая культура, и восточная Украина в культурном и религиозном отношении не очень похожа на Украину западную. А левый берег Днепра и правый берег Днепра, правобережная, левобережная Украина будут расколоты более чем навек, пока императрица Екатерина II в результате 3 разделов Речи Посполитой и правобережную Украину не включит в состав русского государства. Андрусовское перемирие было перемирием, но поскольку у Речи Посполитой и российского государства оказался общий враг, Османская империя, это дало основание в 1686 году заключить вечный мир с Польшей, который и закрепил эти земли в составе русского государства. Спасибо за внимание, всего доброго.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб 1 человек и 2 пострадали. Противник нанес удары по селениям Новая Таволжанка и Большетроицкая. Женщина и мужчина с осколочными ранениями обратились в приемное отделение районной больницы, говорится в канале оперативного штаба на платформе МАКС. Уточняется, что дальнейшее лечение пострадавшие продолжат амбулаторно. При ударах украинских формирований также повреждены фасад коммерческого объекта и 3 легковых автомобиля. В Шебекине и в поселке Октябрьский в результате детонации БПЛА частично разрушены 3 частных дома. Глава Пентагона пригрозил Ирану уничтожением нефтяного флота. Суда будут ликвидированы в случае продолжения ударов по американским кораблям, заявил Пит Хексет. В соцсети X он написал, что танкерный флот Исламской Республики находится в беззащитном положении. По словам Хексета, у Тегерана нет ни военно-морских, ни военно-воздушных сил, способных защитить эти суда. Представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил затем выступил с предупреждением в адрес Соединенных Штатов. Он сообщил, что следующие удары будут более серьезными, чем прежде. Основательница дома с маяком Лида Маниава сообщила об уходе с поста директора. Она также выйдет из состава управления детского хосписа. Информация опубликована в ее телеграм-канале. По словам Маниавы, в ближайшие несколько месяцев она намерена организовать работу так, чтобы хоспис смог функционировать без нее. Маниава подчеркнула, что не намерена уезжать из России. 3 сентября Симоновский суд в Москве назначил основательнице дома с маяком запрет определенных действий до 30 октября по обвинению в распространении фейков о российской армии. Роскосмос опубликовал спутниковый снимок циклона над Москвой. Он принесет в столицу сильные осадки. Госкорпорации уточнили, что фото передано на Землю российскими аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М». Они ведут непрерывный мониторинг погодных условий и предоставляют данные в режиме реального времени. Согласно прогнозу гидрометцентра, на протяжении недели в Москве будет постепенно повышаться температура. В среду днем ожидается 16-21 градус, а в четверг дневные температуры достигнут 18-23 градусов. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями, ветер западный около 4 метров в секунду, давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Вечером переменная облачность плюс 12-14, ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
3: 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры. и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Но мы в нашей передаче неоднократно обращаемся к еде. Да, вообще культура еды, история еды. И это, в общем, не случайно, потому что на самом деле, помимо того, что хлеб насущный всегда актуальная тема, но давно известно, что восстановить некоторые культурные и исторические связи между странами оказывается почти невозможно, скажем, через культурные источники и памятники. Они как не сохранились. А вот на самом деле взаимодействие культур через культуру еды, обмен опытом, блюдами и так далее, выясняется, что очень многие связи исторические можно восстановить как раз вот странным образом, изучая историю кухни. И история цивилизации через историю эволюции еды, практик, специфики продуктов и вообще, так сказать, да, культуры еды, это важнейшая часть вот, как раз исследования историков. И мы сегодня поговорим на очень важную, я бы сказала, всегда актуальную тему, а именно тему русской кухни. Поговорим о рождении русской кухни, а вообще, что это такое, какие стереотипы вокруг нее есть, и насколько она многообразна и интересна, и каким образом она складывалась. Как уже повелось, отталкиваясь от книги Ольги Сюткиной, которая так и называется «Рождение русской кухни. 9-17 века». И наши гости сегодня – это автор книги Ольга Сюткина, она кулинар. Она автор не только этой книги, но и других книг по истории русской кухни и гастрономии. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: И второй наш гость – Леонид Гарбор, ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Здравствуйте, Леонид.
7: Здравствуйте.
6: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, я думаю, как-то начнем мы с такого фундаментального вопроса. Понимаете, ну, как бы, когда мы говорим там о русской кухне, французской кухне, итальянской кухне, ну, всегда существует некоторый набор стереотипов, да, вот главных каких-то таких опций. А русская кухня – это блины, икра, водка, во всяком случае, как она фигурирует рядом с матрёшкой. А как-то, да, вот таким образом. Очень-очень зауженный набор продуктов. Ну, французская кухня, может, чуть больше, тем не менее. Нации обмениваются стереотипами, в том числе и в гастрономической области. Но мне было бы интересно как раз поговорить о том, как складываются не стереотипы, а реальное какое-то ядро продуктов и блюд, вокруг которых потом складываются национальные привычки и готовка. Вот, Ольга, в вашей книге вы очень четко как-то сказали, что вам интереснее не что люди ели и готовили, а почему. Почему именно вот, да, как бы национальные кухни различаются. Даже если мы сейчас не берем взаимодействие, действительно, обмен какой-то, значит, всяким блюдом. И тем не менее мы понимаем, что в разных частях мира все-таки существуют разные гастрономические привычки и способы приготовки еды. Вот с вашей точки зрения, почему? Почему разная еда? Вот почему, да, эти кухни все-таки разные?
3: Ну, на самом деле, вы привели очень яркий пример. На этом примере можно как раз и поговорить, почему они разные. Ну, прежде всего, разные климатические условия. Где Россия, да, Русь, и где Франция. Это, прежде всего, разный климат. Отсюда разные продукты. Ну, а с точки зрения формирования как таковой кухни, ну, нужно понимать, что, в принципе, жарить на вертеле, там, сквашивать молоко или печь хлеб, все равно так или иначе умели все народы. Что взять, что это было, там, условно, ранний период людей, проживающих на территории Руси или там Франции, Италии, это примерно одинаковые технологии. Но здесь нужно еще понимать то, что, в принципе, как таковой русской нации, да, сложившейся уже, о которой можем мы говорить как о национальности, в общем, до 15 века ее не было. Вот это были просто люди, которые так или иначе себя ассоциировали с местом, там, с княжеством, с языком, но никак с кухней. Абсолютно. То есть это нельзя об этом говорить, потому что не было как таковой единой какой-то национальности. Вот, наверное, где-то примерно со временем Ивана III, тогда, когда уже складывается образование нации, мы можем говорить, что формировалась и кухня, присущая конкретной, наверное, нации. И в этом отношении только спустя полвека где-то домострой у нас первый источник, который может говорить о том, какая была кухня. Вот. И притом это просто сборник советов, не столько рецептов, сколько просто советов, что подавать на стол. Вот это мы можем, наверное, считать отправной точкой тогда, когда складывалась нация, это примерно 15 век, тогда складывалась и кухня, присущая конкретной нации. Вот. Но при этом домострой являлся таким описательным моментом и описательным таким документом и советами, не более того. Но более яркий в этом отношении, наверное, роспись царским кушаньем. Ну, наверное, так, тогда, когда можно считать уже национальной кухней.
6: Ну, понятно, что вообще, так сказать, да, когда складывается та или иная нация, это всегда спор историков и прочее.

0: его просто мнение, как ресторатора и прочее. Знаете, когда первый раз я приехала в Швецию в 90-х годах, я была глубоко изумлена похожестью стола, да? То есть там были блины, они немножко другие были, да, по нумерации. Там была икра, нет, не осетровые, конечно, рыбы, да, но вполне попроще, неважно. То есть я увидела, там какие-то соленья, то есть я увидела стол, в котором было много похожих блюд. И вот это вопрос, насколько можно себе представить, что климат, ну вот северные народы, да, ну там география, которая соединяет их, все прочее, имеет очень схожие черты, хотя, строго говоря, в какой-то момент это как бы, да, мы можем говорить, что это разные национальности. То есть вот здесь же как бы не только, да, что вот теперь это вот Россия, а там это Скандинавия, там все прочее, а есть какие-то ареалы, которых объединяет, ну вот какая-то традиция, например, приготовления пищи. Это выходит за рамки национального.
1: Я думаю, что вы правы, конечно, потому что там Скандинавия, она же все-таки на широте, на северной, и близка очень к больше, наверное, части нашей страны. Плюс обилие рек и озер, то, чем славится и наша страна, оно и дает то общее разнообразие в столе, которое можно встретить и по ту сторону, то, что вы видели, скажем, в Швеции, и у нас. Даже такие непонятные для массового, наверное, гостя блюда, как вот стрёмин, по-моему, называется, это заквашенная, даже не заквашенная, а ферментированная сильно селедка. А у нас есть нечто похожее в Печоре, где заквашивают семгу. И аромат похожий, вкус, правда, немного получше, потому что это все-таки семга. Но вот это вот объединяет, потому что, наверное, были в связи с общими такими условиями проживания, ну вот, такой же был общий гастрономический подход, наверное, к приготовлению. Единственное, что из-за того размеров у нас все это было несколько разнообразнее и богаче. Ну и плюс все-таки заготавливали, наверное, в Руси больше, поэтому такая наша кухня, она такая заготовочная, на зиму побольше запасов. Навалились, собрали урожай один раз в году, а потом это все нужно заготовить для того, чтобы не пропасть зимой.
0: Ну, знаете, мне кажется, что консервация продуктов – это вообще свойственно всем народам, да, и как-то я в свое время смотрела ряд передач популярных, как в Западной Европе, в Средневековье пытались сохранить вот это копчение, да, там какие-то тоже засолки и все прочее. Это всегда была огромная проблема, как сохранить продукты на зиму, да. Это, не думаю, что это было исключительно российское. А вот все-таки, Ольга, интересно, да, что при обилии сходных блюд идея блинов не стала скорее как бы маркой скандинавской кухни. И там как раз много всяких изобретений последних десятилетий, да, как бы воссоздание такой, значит, скандинавской кухни. А любопытно, почему в России, и я не думаю, что это исключительно разговоры, там, так сказать, пропаганды там, 19 века, но, скажем, те же самые блины стали некоторым национальным символом. Вот с вашей точки зрения. Почему? Ну, это народная, да, народная культура, скажем так, действительно, да? А почему это вдруг вот в России это стало фактором вместе с икрой, о которой мы еще поговорим?
2: Вы знаете, тут некая такая хитрость есть, в общем, наверное, тоже присущая исключительно русскому народу. Мы можем гораздо глубже вернуться к истокам этих блинов и понять, что это, в общем, такая язычество пришло тогда, когда встречали весну, провожали зиму, и вот это вот сжигание масленицы, выпечка не только блинов, но и разных пирогов, это, в принципе, язычество. Хороший, в общем-то, по большому счету, как сказать, праздник, наверное, или традиция. Хорошая. Но когда мы приняли христианство, подумали, а почему бы, собственно, это и не оставить, да? И с одной стороны, мы взяли это себе уже как встречу весны, встречу и провода зимы. Но мы должны понимать, что это языческая культура. И вот это вот некое такое лукавство. С одной стороны, мы уже христиане, с другой стороны, мы это с удовольствием приняли из язычества. На самом деле, это не единственный пример. И действительно, это такой вот разгульный праздник, праздник для всего народа. Но это были не только блины, это были еще какие-то там, как я уже сказала, блюда. Но это пришло оттуда. И вот эта вот массовость выпечки блинов и действительно какой-то разгул и пробование

0: До зимы действительно привело к тому, что блины у нас стали не только праздник, но и вообще такое обыденное блюдо, которое мы всегда с удовольствием готовим.
1: Но, в принципе, это очень любопытно, как пищевые привычки постепенно, как нас любят говорить, перекодируются. И на самом деле, с одной стороны, это очень удобная, экономная форма, да, то есть вот напечь блины, накормить целую семью, в общем, из ничего, да, это очень дешево. Там со сметанкой, с рыбкой, что уж там будет, прочее. А с другой стороны, мы видим, да, что это же и стало как ритуал поминовения, да, блины пекут как бы, да, в день смерти человека и прочее. Мне кажется, это тоже любопытно, вот если это пришло из язычества, то каким-то образом, да, это тоже стало символизировать не только приход весны, а уход человека, да, и это тоже любопытно.
0: Тоже некий такой символизм есть, соединение и одного мира, так сказать, нашего настоящего и потустороннего уже, и связь вот этих вот, это тоже все от язычества. Мы не хотим, конечно, с этим соглашаться, вот, но, с другой стороны, все это так.
1: Ну что же, церковь вынуждена была смириться с масленицей. Она не смогла победить, да, этот языческий обычай. И он, в общем, как был, так и есть. И советскую власть пережила этот обычай, потому что все равно все его так или иначе праздновали. Мне кажется, это довольно любопытно, как бывают стойкие обычаи, связанные, ну, вот, с ежедневными практиками, которые искоренить невозможно. Вы знаете, ну вот я хотела спросить у вас, Ольга, в книге очень важный момент, да, вы рассуждаете о том, ну, собственно говоря, как каждая культура определяет или отделяет себя, грубо говоря, от варварства, да, где начинается цивилизация, а где, значит, как бы варварство. И вот в данном случае мы знаем, что в античности как бы граница между цивилизованными народами и нецивилизованными в представлении античных авторов. Это было сельское хозяйство, как вот хлеб и оливковое масло, да, это как символ цивилизации. И охота – это вот удел варваров, там, всяких германцев и прочие, которые, значит, прежде всего охотятся. А вот каким образом сосуществовали вот эти две грани добывания пищи, грубо говоря, в России? Вот как определяли там складывающиеся нации, религии и прочее? Что считать правильным способом приготовления пищи, а что это значит вот недолжным образом. Потому что в каждой культуре есть запреты на определенные продукты, способы потребления, подготовки и так далее. А вот в России как решался вот этот вопрос? Охота или землепашество, скажем?
0: Ну, на самом деле, начнем, наверное, с того, что, в принципе, еда была прежде всего это... способ насыщения, это был способ просто выживания. Вот. И четко говорить о том, что было, как можно было готовить, а как нельзя, это, наверное, ну, наверное, не совсем правильно. Вот с точки зрения с прихода уже, вернее, вхождения нас в христианство, там уже было определено, церковь определяла, что есть правильно, что неправильно. Да и, в общем-то, и это тоже... даже уже непосредственно внутри там, самой церкви у них посты тоже были разные. Конечно, пост прежде всего определял правильность еды, да, там это, а по-другому никак. С точки зрения есть еда, ну и хорошо, да, там, независимо от того, там это земледелие или это там убитое какое-то животное. Главное, что есть еда. Вот и как ее приготовить, это каждый уже решали непосредственно сам человек. А вот с приходом, конечно,
2: Не прижилась конина.
0: А, конина не прижилась, да. Ну, опять же, не совсем не прижилась. Она действительно ее употребляли до принятия христианства. Вот. А потом это было от кочевников, в общем-то, пришедшие. Вот. А когда мы стали христианами, вот здесь мы уже для себя решили, что лошадь – это не то животное, которое мы можем употреблять в пищу. И я хочу сказать, что конина не сразу ушла из рациона, это просто происходило постепенно. Но опять это произошло у нас, я не буду приводить примеры других национальностей в России, даже еще и сейчас, которые употребляют и с удовольствием и считают, несмотря на то, что считают лошадь священным животным, молится на него, но при этом употребляет в пищу. Вот, поэтому, да, конина ушла. А все остальное, ну, все остальное только лишь регулировала церковь. Постная, скоромная, ну, не более того.
1: Но, в принципе, охота не считалась. Я бы сказала так, что, если я правильно помню, что, опять же, с учетом климата, специфики, огромных пространств, да, леса, которое все покрывало и прочее, все-таки охота и земледелие как бы сосуществовали довольно долго. То есть не было такого, что исключительно земледелие, а значит, там какие-то племена дикие только охотятся. Правильно я понимаю, что здесь был некоторый баланс долгое время?
0: Конечно, это просто два вида, которые, так сказать, существовали, которые просто дополняли друг другу в силу того местонахождения, где народ проживал. Да, позволяли возможности заниматься активно земледелием, да, это было. Больше уделялось внимания, если это был лес, значит, больше внимания уделялось именно охоте.
2: Леса было много.
0: Леса было много.
2: Охотиться, не думаю, что с тебя сделают подвешенного Робин Гуда. Это был не шервудский лес, а большой, общий, можно было добывать для себя никто тебе. Как, впрочем, и дрова тоже. Это откладывалось на кухне, когда мы могли много жечь дров, много леса. И в то же время, и вот если обращаться к тому, что как охотились, охотиться тоже могли много, потому что богатая страна, многообразная. Точно так же, как и рыбу ловить, тоже много и разное.
1: Ну, то есть, на самом деле, учитывая объемы лесов, никаких ограничений на охоту всех сословий не было, да? Что человек пошел, поймал, это законная добыча, что, я думаю, очень важный момент. Вы знаете, ну вот я хотела по поводу конины немножко, да, сказать. Это тоже очень любопытно. Потому что я, например, ну, всегда считала, да, что кочевники, это известно, ели конину. Но вот выясняется, как вы пишете, Ольга, что долгое время была привычка, когда там очередной князь шел в военный поход, брали с запасом лошадей, и это была нормальная практика, когда их ели во время похода. А вот просто интересно, я не знаю, можно ли это объяснить или нет, а почему вдруг конину исключили из рациона? Вот как бы почему, интересно, церковь вдруг посчитала, что это недостойная пища, а свинья, например, которая запрещена есть, да, мы знаем, что и в иудаизме, и в мусульманстве она считается нечистым животным и прочее. А свинья, пожалуйста, можно, хотя она много болезней, как мы знаем, распространяет, если там она неправильно ест, ее кормят и прочее. Вот есть здесь какие-то пояснения, или это все-таки происходит не с точки зрения прагматики, а по каким-то другим соображениям?
0: Потому что для себя определили, что лошадь, конечно, рабочее животное, на нем пашут, прежде всего для труда, для езды. И, конечно, церковь решила, так сказать, провозгласила, что лошадь – это поганое животное, есть его нельзя. Ну, поганое мясо.
1: Леонид, вы хотели что-то добавить?
2: А я хотел сказать, что свиньями не пахали, и свиней не запрягали, и они не являлись такими, знаете, рабочими членами крестьянской семьи, условно говоря, если так обобщенно, грубо говорить. Ну вот, а лошадь помогала везде, вообще точно так же, как корова. Она же кормила, кормилица всю семью, а лошадь помогала обрабатывать землю и все, и употреблять их можно было только, наверное, когда они выработали свой ресурс, грубо говоря. А так это все-таки были рабочие инструменты, которые давали молоко, либо давали лошадиную силу.
1: Ну, то есть развитие земледелия, да, в некотором смысле здесь тоже была прагматика, что лошади нужны в хозяйстве, их нужно пахать и возить и прочее, это большая роскошь, значит, их есть. Соответственно, заменяется какими-то животными, которые не пашут. В этом и есть логика. Но, знаете, я хотела спросить, Леонид, вас как раз. Ну, сейчас, да, ну, даже в Москве, где угодно, можно найти рестораны с специалитетом, где конину предлагают. Я это видела, да? Это очень любопытно. А как вы считаете, вот как это вошло в обиход? Ну, в советское время, ну, наверное, в определенных частях Советского Союза, где традиционно это не было. А сейчас это стало каким-то, да, вполне себе, что это стало деликатесом.
2: Во-первых, любопытство, конечно, потому что всегда любопытно попробовать что-то новое, что-то интересное, если ты там вспоминает уже Советский Союз, мог это попробовать либо в Казахстане, либо там в районе Казани, ну вот путешествуя по стране. Распространение такого в мегаполисах, там, в больших городах и вообще в средней полосе России, конечно, этого не было. А сейчас с учетом и логистики, и общей нашей информационной сети это стало все доступно, интересно, и распробовав, ну вот, например, козы – это хороший такой деликатес, популярный, разного вида и долго хранится, отличная конская колбаса, вот, и многим понравилось. Поэтому такое распространение специалитетов, которые раньше были только там в отдельных республиках, сейчас это все общее, глобальное и интересно вкусное. Да? Ну, вот, наверное, любопытство потребителей, любопытство тех, кто хотели бы что-то попробовать, попробовали, понравилось и осталось.
1: Ольга, вы хотели сказать?
0: Вы знаете, мне довелось побывать в Якутии, и действительно это было очень любопытно, как же так можно животное, на которое у них там интересные лошади, которые не просто ходят табунами, они ходят по кругу. И вот когда они совершенно спокойно, в любом месте можно увидеть идущих лошадей. И сами якуты, когда видят лошадей, они буквально на них молятся. И мы говорили, ну как же так, вы молитесь на этих животных, и в то же время вы употребляете их в пищу. Они говорят, да, конечно, это для нас священное животное, потому что не будь лошадей, мы бы, в общем-то, наверное, умерли с голода. Поэтому вот это вот сочетание священного животного и способа выживания, наверное, и вмещает в себя вот то, что, ну, человек ест мясо, которое вот ему вот сейчас доступно. И на самом деле, да, хорошее мясо, вполне доступное и вкусное. И, наверное, вот тогда мы, когда мы смогли уже больше путешествовать сейчас и по стране, и познавать все это, мы решили, что можно и в ресторанах там, в других ресторанах в столице подавать это мясо, и народ с удовольствием пробует и нравится, наверное.
2: А ведь добавлялась же конина в твердокопченую колбасу?
0: Наверное, да, добавлялась. Наверное, да. Потому что все-таки нужно отдать должное, что конина обладает достаточно ярким вкусом относительно той же говядины. И поэтому, может быть, она и добавляла, в общем, такого характера колбасе копченой.
1: Вот на этой ноте, заинтриговав наших слушателей, мы ненадолго идем на перерыв, а после него продолжим разговор о рождении русской кухни и ее эволюции. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре. Всего пострадали 6 человек, сообщил мэр города Максим Пухов. Мужчина 1979 года рождения в крайне тяжелом состоянии. Сейчас в операционной врачи борются за его жизнь. 5 женщин с осколочными ранениями. Угрозы жизни нет, они обследуются и получают помощь, написал он в своем канале на платформе «Макс». Пухов добавил, что последствия атаки противника уточняются. Польские военные уточнили причину объявления тревоги у границы с Белоруссией. Радиолокационные системы зафиксировали большую стаю птиц. Нарушения воздушного пространства республики не было, сообщили в оперативном командовании. Ранее там заявляли, что в районе границы был направлен боевой вертолет из-за подозрений, что в воздушное пространство Польши вошел неизвестный объект. Минпромторг назвал улучшенные характеристики нового Ил-76. Самолет обладает увеличенной грузоподъемностью и расширенными эксплуатационными возможностями. Благодаря новым двигателям обеспечена более эффективная работа в условиях высокогорья и высоких температур, отметил замглавы ведомства Геннадий Абраменков. Сегодня ресурсы значительной части этих самолетов постепенно исчерпывается, поэтому для нас открывается значительный рынок с нашей новой модернизированной машиной. По словам Абраменкова, Ил-76 имеет большой экспортный потенциал. Самолет востребован для решения транспортных задач в интересах спасательных служб, гуманитарных миссий и снабжения удаленных регионов. Татьяна Буцкая сообщила об обсуждении возможности выхода в декрет на любом сроке беременности. Это может быть третий триместр, либо, например, первый триместр, пояснила зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства. В комментарии РИА Новости она отметила, что ранние сроки беременности нередко сопровождаются токсикозом, который обычно проходит к 10-12 неделям. По словам Буцкой, далее организм адаптируется к новому состоянию. Вот в эти первые недели женщины чаще всего уходят на больничные, некоторым даже требуется лечение и наблюдение в стационаре. Поэтому есть предложение дать возможность перенести декретный отпуск на эти первые недели, подчеркнула депутат. завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба. Вечером переменная облачность, плюс 12-14. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». 94,8.
5: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы.
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва.
6: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о рождении и эволюции русской кухни, опираясь на книгу Ольги Сюткиной, которая называется «Рождение русской кухни. 9-17 века». Напомню вам, что с нами гость сама Ольга Сюткина. Она кулинар, автор многих других книг по истории русской кухни и гастрономии. И Леонид Гарбер, ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Давайте мы немножечко поговорим, мы вернемся к определенным блюдам. Мне кажется, тоже очень интересно. Но вот о технологиях. Мы понимаем, что климат, привычки, специфика, образ жизни влияет на то, каким способом готовятся вещи. Да? И, Ольга, вы пишете в книге о том, что разговор о кухне и о рождении связан именно с разнообразием готовок, да, способов приготовления. Как только они начинают развиваться, то очевидным образом видно, что вот здесь, да, и начинается, собственно, разговор о кухне, а не просто системе выживания чего-то там. Да. Вот можно немножко сказать вообще, а каким образом? И с какого момента можно говорить о том, что идет, ну, не знаю, стремительное, постепенное развитие кулинарных практик в России?
0: Ну, наверное, было бы неправильно, так сказать, говорить о том, что у нас вся русская кухня, как сейчас, ну, многие об этом говорят, концентрировалась вокруг русской печи, что русская печь у нас является центром развития русской кухни. Наверное, все это не так. Русская кухня развивалась и до создания русской печи. Почему я говорю создание, что русской печи не было как таковой до примерно 15, в том виде, в котором мы ее там видим, там в тех же сказках вот она стоит, вот она большая, там с лежанками и так далее. И вот как бы вокруг нее концентрируется вся русская кухня, она послужила центром развития. Нет, русская кухня существовала со своими технологиями еще гораздо раньше. Печи. Это было и жарко, и во фритюре, и варка. Все это было. Более того, та печь, которая была у нас до русской печи, она тоже была, она стояла, ее была глинобитная, ее там в землянках или наземное какое-то было сооружение, она была без трубы, и считать ее центром, так сказать, создания русской кухни, конечно, было бы, ну, глупо, это было просто невозможно там готовить, да, там, ну, дым-то выходил в помещение. Вот поэтому, конечно, наверное, вот русскую печку можно считать активным таким продолжением развития русской кухни. То есть с приходом русской печи, это где-то 15 век, да, в том виде, в котором мы ее сейчас видим, начало активное развитие русской кухни, потому что пришло еще и медленное томление в печи. И вот этот вот способ приготовления, как томление, наверное, добавил как способ приготовления именно продуктов и блюд русской кухни. И вот это, наверное, послужило таким развитием, таким ярким толчком. Вот то, что мы сейчас уже видим и можем говорить о русской кухне в полном комплексе технологических приемов.
2: Я про печь хотел бы еще добавить. Печь получилась таким центром дома все-таки, потому что она еще и выполняла отопление. Можно было натопить, и жар сохранялся, и здесь была не только плита для приготовления, либо пароконвектомат, ну вот, но еще и обогреватель. И если вот сравнивать все-таки разный тип приготовления в разных регионах Европы, да, мира, давайте возьмем так, то, конечно, возвращаясь к тому обилию дров, которое у нас было, мы могли натопить печь, натопить большим количеством дров, которые она сохраняла эту температуру в течение суток, поставить будущий ужин, обед и уйти работать, ну вот, то в другой части, скажем, более обедненной лесами, нужно было срочно что-то поджарить и либо теплово сразу же обработать, но быстро. Натапливать, используя большое количество дефицитных дров, было невозможно. Наверное, это тоже сыграло свою роль и в томленой кухне, и в том, что вот мы поставили этот горшочек и сами ушли на сенокос.
1: Горшочек вари. Но вот это очень интересно. Я недавно читала, сейчас не помню где, как раз сравнение каминов в Западной Европе, да, и вот, собственно, это русская печь. Я думаю, что это, как бы, наверное, характерно для северных народов вообще. На самом деле удивительно, что это прекрасное изобретение не было перенесено в Западную Европу, да, потому что мы понимаем, что камин отапливает небольшую часть помещения, очень быстро уходит тепло. Тогда как русские печи, которые потом уже, мы знаем, да, в 19 веке, начали 20-го, да, могли обогревать вообще все помещение и комнаты, и все прочее. И было очень экономным, потому что не так уж много надо было дров, да, и долго это хранилось. Но вот мне интересно, кто-то может еще сейчас в такой печи что-то приготовить? Или эта культура томления, она ушла? Потому что, знаете, у меня есть личные моменты, потому что мой папа, он из крестьянской семьи. И он еще говорил, что невероятно вкусно, да, невероятно вкусная еда была, вот когда бабушка в этой самой печи готовила. И что вот этот специфический вкус, который получался, да, он больше не воспроизводится в других способах приготовления. А я не знаю, а как-то возрождена эта традиция? Она где-то осталась или ее не осталось?
0: Вы знаете, действительно, то тепло, которое отдает печь, оно более глубокое. И вот это вот ощущение, так сказать, глубокое тепло дает абсолютно другой результат. Вот томление вот этого. Да, можно поставить горшочек в плиту, в печку, я имею в виду в такую, в электрическую, в нашу духовку. Этого результата не будет. А вот именно глубокое тепло от каменного свода дает вот этот эффект, ну и определенный такой печной дух. Поэтому, конечно, нигде, как в печи, больше приготовить продукт такой вот характерный невозможно. С другой стороны, конечно, наши рестораны сейчас пытаются ввести в свои технологии русские печи, готовить в них сложнее. В основном рестораторы доводят кухню, доводят блюда, вернее, в этой печи для того, чтобы создать какой-то характер. Я думаю, что вот Леонид тоже подтвердит, что это достаточно сложное такое. Можно, но сложнее.
2: Сложно. Попытки были такие, но в основном, конечно, печь, к сожалению, в ресторанах используется как такой интерактив и способ развлечения, наверное, в большей степени. Но введением новых технологий, потому что появились же схожие методики, там тот же суви, да, который медленное приготовление, но здесь не хватает вот того духа, о котором говорит Оля правильно, абсолютно, и той глубины тепла, глубины жара, хорошего жара, не сильного, да, для томления с ароматом и вкусом последующим. Потому что, к сожалению, современные технологии, как бы близки они не были по температурным показателям там, относительно технологическим к русской печи, они не могут передать вот тот вкус, который был, когда бабушка там извлекает чугунок с кашей, приготовленной в печке. Это совершенно другой вкус. Вот я не могу понять, что я каждое лето меня возили на деревню к дедушке с бабушкой на хутор. И из печки я питался практически. Вернее, меня кормили. Так вот тот вкус, который был из этой печи, я его нигде не мог понять. Не получается. И заготовительные какие-то, и как запекают колбасу. Ну, другой вкус, другой аромат. И когда ты его где-то ловишь, конечно, ты мгновенно понимаешь, что это приготовили в печке с любовью, и с глубиной, и с духом вот с этим вот. Но похожие попытки есть, и они есть американская такая система Альташам, которая похожая очень дает результаты по томлению именно. Но вот не хватает души, наверное.
1: Не знаю насчет души. Это такая субстанция непонятная, но я думаю, технология – вещь важная. И всегда очень любопытно, и вот, кстати, читая книгу Ольги, понимать, что то, что было обычной практикой, крестьянским бытом, да, в современных условиях становится таким специалитетом, в некотором смысле роскошью. Да? То, что о чем даже не думали, это была крестьянская еда, а теперь это воспроизвести, это вот специально на любителя и прочее. И наоборот. И вот, кстати говоря, любопытно, когда я читала главу про ту самую икру, которая у нас тоже символ вместе с водкой и блинами, я была изумлена, что долгое время к икре относились довольно пренебрежительно. Она не была вот той едой, которую ценили и, грубо говоря, значит, считалась привилегированным каким-то продуктом. Вот, Ольга, а несколько слов, да, это очень любопытно. Культ икры, который особенно был в Советском Союзе, как вот, да, как некоторый показатель успешности добыть эту икру и ценность её как продукта, вдруг выясняется, что долгое время вот, вы пишете об этом, что ну так, да, вот икра, а что такого? И питались все этим, да, вот может быть несколько слов про это.
0: Да, конечно, икры было много, но в силу того, что у нас была и специфическая рыба. Где еще можно было такой рыбы наловить и так много, которая давала икры? И осетры, и стерляди, и белуга. И рыбы действительно было в изобилии, и икры действительно тоже было много. И способов ее приготовления тоже было много. Не то, что вот просто посолили, и разные способы. И, конечно, она была, ну, я не могу сказать, что ели все, но все-таки доступнее. Другое дело, что, имея, вот я даже читаю, это мострой, и понимаю, что вот когда меня спрашивают, а можно ли какое-нибудь блюдо приготовить из того, что описано в домострое, а уже нет такой возможности, потому что и нет и рыбы, и нет такого количества икры, которые могли абсолютно везде себе позволить на столе в скоромные, в постные дни. Ее просто уже нет. Но другое дело, что мы смогли эту икру возвести в такой культ за счет того, что мы ею торговали, по большому счету. Кто? Раз икры ее много, значит, это можно торговать. И именно за счет этого для нас она стала вот тем продуктом, который, ну, нигде больше в мире такого как бы нет. Ну, нет, конечно, еще есть и другая икра. Но именно у нас она вот в таком вот была в изобилии, возведена вот в такой культ.
2: Из блюд, которые воспроизвести невозможно, наверное. Ну, вернее, возможно, но это обременитель. Это, наверное, икряники, да? Эти вот котлеты из икры. Ну, представляете, сделать из зернистой икры несколько котлет, истратив на это килограмма полтора, вряд ли кто-то себе это может позволить. Как в том знаменитом ужине золотопромышленников, когда ели только пельмени, и последняя подача была пельмени с ягодами в розовом шампанском. Тоже мало себе кто сейчас может такое позволить. Тем более того шампанского.
1: Ну и потом, знаете, здесь же ведь самое интересное, и мне кажется, проблемное. Как бы подробно ни были описаны рецепты, а как правило, они все-таки не очень подробно описаны. Мы понимаем, что это были действительно другие продукты, был другой вкус, другие технологии, привычки и так далее. И что воспроизвести вот этот вкус, да, невозможно. То есть более-менее мы себе можем представлять, но вот этот опыт вкусовой, да, мы, конечно, все равно додумываем. И вот это, мне кажется, интересно, потому что когда там пытается, вот, там, не знаю, кухня наших прабабушек, да, это все равно все изобретение традиции в каком-то смысле, потому что уже этот вкус не воспроизводим. А как вообще тогда вот с этим быть? Вот всякие аутентичная еда, да, это же все-таки, мне кажется, некоторое, ну, вот такой креатив. Как мы тогда говорим о традиции кухни, когда мы понимаем технологии, способы и все прочее сильно поменялись? Можем ли мы говорить тогда о том, что есть это вот такая национальная кухня?
0: Вы знаете, это действительно большая проблема. Вот, например, читая тот же «Домострой» и понимаешь, что там написано какое-то невероятное количество блюд, и когда вот читаешь, ты понимаешь, что даже сейчас ты можешь вычленить оттуда очень маленькое количество блюд, которые ты мог бы воспроизвести сегодня на кухне, при этом приложив еще максимум какой-то, я не знаю, фантазии и умения представить, какой то вкус мог быть на самом деле. Поэтому, вот на мой взгляд, задача... Смотрите, вот был домострой, да, он содержал только описание блюд. Вот какие блюда можно было подать в зависимости от того, какое то или иное событие было, да. Потом у нас было описание царским кушаньем. Уже содержало не просто описание, а продукты, которые входили в это блюдо, уже более понятно. Дальше у нас был Левшин, это конец XVIII века, который он уже сумел вычленить, наверное, из тех блюд, которые были в Средневековье, что было принесено уже к концу XVIII века, вычленил, и уже мы можем считать книгу Левшина рецептурной книгой, в котором есть и блюда, и продукты, и как-то, в общем-то, уже технология. И поэтому сейчас вот задача, вот на мой взгляд, вот я достаточно глубоко изучала этот вопрос, угадать прежний вкус, потому что это очень сложно, это нужно иметь большим вкусом вообще и каким-то воображением, и угодить сегодняшнему вкусу, и угадать, и угодить, и суметь показать, как это могло быть, и при этом, как это могло быть вкусно, потому что как было на самом деле, мы же не знаем. Вот. И у нас сейчас, вот, наверное, повара, которые занимаются русской кухней, успешные те, которые смогли, изучив русскую кухню, взяв оттуда какие-то привычки, технологии, названия блюд, и сумев приготовить вкусно сегодня. Вот, наверное, это большой такой вот талант.
1: Знаете, а с точки зрения современного потребителя, назовем так, да, едока, может быть, это было ужасно невкусно изначально, да? Ведь вкус очень меняется, о чем мы как-то часто говорим. Нам кажется, что было так, да? А технологии, способы еды, консервирование были совершенно другие. Скажем, попробуем мы, воспроизведя их в точности, может быть, оказалось, что это ужасно с нашей точки зрения.
0: Абсолютно верно. И мы тоже всегда об этом говорим, что совершенно не нужно стремиться вот прям сделать, может, не понравится. И потом, вот для нас действительно все то, что мы к чему привыкли, вот как на кончике языка уже сейчас, нашим вкусом, вот мы так или иначе все равно будем следовать уже этому, а не возвращаться к тем исконно русским, домостроевским каким-то описательным блюдам, которые нам предлагают вот там из 15-16 века.
2: К сожалению, еще преемственность была разорвана. И вот та передача рецептов, передача вкусов, которая была до революции, она все-таки семейно передавалась, и рецепты могли там столетиями находиться в семье. Потом это, увы, разорвалось все, и сейчас восстановить можно только, наверное, в каких-то таких сохранившихся семьях, где соблюдали традиции и где сохраняют все-таки это. Ну и для того, что Толя правильно сказала, что нужно, конечно, ну, должна быть такая наетость, грубо говоря. Нужно напробоваться, и вкус он воспитывается. Сразу, я думаю, что не всем нравились оливки, те же и маслины, хотя внешний вид был весьма привлекателен. Я в детстве смотрел, когда они лежали на прилавке, такие яркие, блестящие, черные, я думаю, такие вкусные. Еле уговорил маму купить мне немного. Она купила, я не стал есть, потому что невкусно. Но сейчас оливки вполне, надо наесться только, и в этом воспитывается вкус. И, к сожалению, если бы такая семейная воспитанность была постоянно вкусовая, то, наверное, поварам было бы легче и воспроизводить старые рецепты, а нам их употреблять.
0: Я хочу еще добавить, в чем была преемственность. Дело еще было и в тех традициях, в тех укладах семьи, которые были. Вот взять просто семью, растет девочка в семье, она учится чему-то у своей мамы, ее отдают в семью, куда она вышла замуж, и она вынуждена принести свои традиции и, естественно, принять традиции мужа, потому что без этого никак. И вот эта цепочка, она передавалась из поколения в поколение. К сожалению, сейчас это у нас, в общем-то, нарушилось очень серьезно, и вкуса как такового семейного, и сказать, как готовила моя бабушка, это уже есть, но уже редкость.
1: Слушайте, ну мы понимаем, да, что можно, конечно, ностальгировать по какому-то прошлому семейным рецептам. Ну, остались какие-то. Но, во-первых, система общепит. Это ресторанной культуры тогда все-таки не было, да, это все-таки большей частью было в семье. Но, и знаете, здесь это отдельный большой разговор, что на самом деле вот многие блюда, которые вы описываете, и соленья, и ягоды, и то, и все, это все-таки долго оставалось крестьянской культурой. И, скажем, как ядро русской кухни, оно, собственно, осталось. Но в советское время мы прекрасно понимаем, что невероятный был обмен традициями кухни разных народов. И, собственно, советский стол, он, с одной стороны, был стол кухни изобретательной, бедной, да, это тоже очень такой важный момент. А с другой стороны, в понятие русской кухни и вошли очень многие блюда, которые изначально там не были. И вот я хотела спросить, Леонид, вот вы восстановили, ну, фактически открыли ресторан в Петербурге, Палкин, да, восстановив, так сказать, историческую справедливость и прочее. Вот мы понимаем, да, что, во-первых, было влияние французской кухни, аристократии, да, которая потом тоже вошла, потом советская, значит, кухня интернациональная. А сейчас, когда, например, если на ресторане написано, там, я не знаю, русская кухня, вот это все-таки что? Сужение спектра до вот этого, да, значит, вот вам огурчики, помидорчики, икра, блины и все прочее. Или уже русскую кухню можно считать очень обогащенной привнесением других традиций? Вот как решают рестораторы такие вещи, с вашей точки зрения?
2: Это сейчас в современное время.
1: Да, да, вот современное время.
2: Ну, здесь решения, видите ли, они уже, наверное, были, идут из технологий. Технологии очень сильно повлияли, потому что таких аппаратов для приготовления, такого оборудования раньше не было. И сейчас это внесло разнообразие в рецептуру, разнообразие в приготовление блюд очень сильно повлияло. А то, что касается современных меню и насколько это можно сравнить с тем, что было. Ну вот я по примеру Палкина могу сказать, что мы с шеф-поваром с Валей комиссии очень спорили здорово, потому что он вносил какие-то блюда, которые, как мне казалось, не должны были быть в ресторане Палкина на Невском проспекте. Я не очень хорошо тогда знал историю, хотя и сейчас не очень хорошо знаю. Но мне казалось, что это не так. А он настаивал на том, причем это блюдо там соль фрите, рыба-соль, да, тюрбо. Ну, не совсем русская кухня. В то же время там были котлеты а-ля Палкин, уже потом как в меню выяснилось. Но он все-таки настоял, а подтверждением это было забавно, когда я купил меню Палкина того периода. Первое, что я прочел, это тюрбо и соль фрите, и меню совпадало. Поэтому вот, наверное, увидеть, либо интуитивно понять то, что было, и то, что сейчас можно предложить, наверное, это было бы самое идеальное для современного ресторана русской кухни.
1: Ольга, а ваше впечатление? Вот как концептуально? Это довольно сложная задача. ну, как бы определить, что сейчас может ассоциироваться с русской кухней, кроме вот стереотипов, о которых мы говорили. Ну, потому что, если я правильно понимаю, я была в Палкине, там вкусно готовят, это скорее в некотором смысле возвращение так условно, да, к еде аристократии. Вот как ели русские дворяне, где много французских блюд, переосмысленных и прочее, и еще с добавлением каких-то уже, значит, блюд более простых. А вот если говорить о том, что все равно существует костяк, из вашей книжки это видно, как очень многие блюда, пусть переосмыслены, из русской кухни, способ перекочевали, в общем, в обиход. Вот что, да, придя в ресторан, все-таки мы можем понимать под русской кухней? И она ассоциируется у современного посетителя, что это русское.
2: Закусочная.
1: Ольга, вот насколько это можно сейчас идентифицировать?
0: Нет, ну, конечно, можно. Конечно, можно. Есть все-таки у русской кухни есть вкус специфический, да? То есть мы говорим, что о каких-то действительно квашеных продуктах, вот, что и вкус квашеный такой терпко-соленый. Вот. И если мы говорим о характере блюд, которые даже под названием конкретно, там, щи, там, подаем ушное или что, есть вкус, который отражает именно характер кухни как русской. Это хорошо. Но если мы говорим о более широком таком понимании, и мы, если мы будем рассматривать даже те книги, которые кулинарные у нас XIX века, они действительно уже были с теми элементами общетерриториальной широты восприятия. Там же был и шашлык, там же была и долма. Там же были и всевозможные какие-то азиатские блюда типа плова. Это уже было. Так почему этого не должно быть сейчас? Почему мы стараемся от этого отстраниться? Говорят, ой, это не русское, и это неправильно, что есть в русском ресторане. Ну почему нет? Мы же обменивались вкусами всегда.
1: Вы знаете, ну я бы еще беседовала с вами долго, да, потому что столько тем интересных и важных скрывается, да, как складывается эта культура еды, как происходит регламентация еды. Ну вот, наше время подошло к концу. С другой стороны, я думаю, читатели, если заинтересуются, прочтут замечательную книгу, где очень много описаний разных блюд и даже рецепты, да, приблизительно как готовили, почему и как. Я думаю, что да, для многих это будет открытие многообразия пищевых практик и как вообще культура вбирает в себя именно эту часть культурного обмена и обогащает наши вкусовые рецепторы, что тоже очень важно. Большое спасибо за замечательную беседу, и я надеюсь на встречу в будущем. Всего доброго.
2: До свидания. Всем приятного аппетита.
0: Всего доброго, до свидания, спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждена старейшая библиотека Юга России. В здании выбиты стекла, повреждены стеклопакеты, заявили в правоохранительных органах. На сайте учреждения сообщается, что оно не работает по техническим причинам. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что при ударе БПЛА противника были повреждены многоквартирные дома в Ростове-на-Дону, а также частные домовладения в Азовском, Мясниковском районах и в Батайске. Пострадали 4 человека, в том числе 5-летний ребенок. В Германии разрабатывают план противодействия дронам и кибератакам. Над документом работает министр внутренних дел Александр Добринт. Планируется создать комплексную систему защиты от новых атак БПЛА. Для защиты ведомств и предприятий, ежедневно подвергающихся сотням взломов, намерены разработать общенациональный цифровой купол «Кибердом», говорится в статье газеты «Бильд». Согласно плану, в стратегически важных городах, таких как Франкфурт на Майне, Мюнхен, Гамбург, Берлин, будут развернуты мобильные подразделения федеральной полиции по борьбе с беспилотниками. Органы безопасности получат расширенные возможности использования искусственного интеллекта, биометрии и систем видеонаблюдения. Издание уточнило, что на такие меры МВД идет в связи с инцидентом с БПЛА в аэропорту Лейпцига. ДТП на Мичуринском проспекте. Погиб один человек и 5 пострадали. Правоохранители выясняют все подробности столкновения 2 автомобилей, сообщили пресс-службе столичного управления МВД. ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах передает, что среди пострадавших детей нет. В настоящее время на Мичуринском проспекте перекрыто 4 полосы в сторону области. Глава РЖД сообщил об обсуждении России и Китаем новых железнодорожных маршрутов. Будут расширены действующие 4 перехода, которые работают эффективно, рассказал Олег Белозеров. В комментарии «Известиям» он отметил, что объем перевозок с КНР растет. В 2026 году будет установлен рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом. По данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот двух стран по итогам 7 месяцев 2026 вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Показатель превысил 59 миллиардов долларов. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями, ветер западный около 4 метров в секунду. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы.
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
6: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Добрый вечер. Сегодня у меня гость, с которым мы в этой студии не виделись аж с декабря, с конца декабря, с 26 декабря, если быть точнее, 2021 года. Это игумен Нектарий в миру Морозов, священнослужитель, публицист, автор очень многие книг о духовной жизни современного человека. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Андрей.
11: Мы, в общем-то, по-простому друг с другом, потому что мы старые друзья. Мы вместе когда-то работали в газете «Аргументы и факты». Тогда совсем молодой человек пришел к нам туда, я был заведующим отделом, там «Восьмая полоса» называлась, это такая вот информация, ответ на вопросы. Потом у нас стал 16-й полосой, потом, по-моему, 32-й полосой, там увеличивала сама газета. А вот такой молодой совсем человек пришел, и мне его рекомендовали, ну, посмотреть, как он работает. А ему было тогда лет 17, наверное, да?
12: 18.
11: 18 уже, да? А вот, спортивный такой внешний, очень, так сказать, симпатичный. И он еще не поступил тогда в университет, не учился. Он только что окончил среднюю школу, наверное, незадолго до этого. И я ему дал сделать какой-то там ответ на вопрос. И он так написал, так мастерски это сделал, как будто бы это опытный журналист, то я сразу же главному редактору, а был тогда очень длительный период, и с него и начиналась газета, главный редактор. А вот интересно, ты помнишь, как звали главного редактора?
12: Ну... Андрей, ну как же не помнить Владислава Андреевича Старкова?
11: Старков.
12: Кто мог работать да. в «Метафактах» это... и не помнить Старкова?
11: Да нет, дело в том, что этим самым как бы проверяется наша память и доказываем то, что мы действительно там работали. А вот и я сказал Владиславу Андреевичу, что да, мне этот сотрудник очень нужен. И мы много лет проработали вместе, а потом мы вместе работали в общей газете у Егора Яковлева. А потом наши творческие пути разошлись, и все потому, что отец Нектари, его зовут в миру Родион, Родион Сергеевич, он принял монашеский
12: постриг.
11: Постриг, да. Вот, и у него своя дорога, он коренной москвич, но уехал в Саратов. Вместе с мамой своей, которая тоже приняла постриг, по-моему, Ефросинья, да, правильно?
12: Все верно.
11: Вот. И вот с тех пор он там живет и служит. И является настоятелем, да, храма.
12: В честь святых апостолов Петра и Павла.
11: Да. И время от времени приезжает в Москву, он представляет свои книги. Сколько у тебя сейчас книг?
12: Около 20.
11: Около 20, да, тут очень много. Это не художественная литература, разумеется, вот один из экземпляров, вот одна из последних книг, наверное, последняя.
12: На сегодняшний день последняя.
11: Книга, да, игумен Нектарий Морозов «Труд быть собой». Так наша программа это и будет называться. Расскажи, пожалуйста, вообще о своей творческой и карьере, и карьере священнослужителя, если, конечно, это можно назвать карьерой.
12: Да вот когда-то один наш, ну, можно сказать, общий знакомый, который был для меня очень дорог, Леонид Владимирович Шабаршин, последний начальник советской разведки, когда я сообщал ему о своих дальнейших жизненных планах, сказал, я так понимаю, что дальше для вас возможна духовная карьера. Я ему сказал, ну, что угодно, только не карьера. Он сказал, да, действительно, не самое удачное слово я подобрал.
11: Хотя он был как вообще, и я сейчас.
12: Да, да. Хотя он был тоже мастером подбора слов и был человеком слова во многих отношениях. Вот, действительно, тут о карьере говорить было бы совершенно как-то скучно и неуместно. Тут скорее можно говорить о жизни. О жизни очень интересной, жизни очень наполненной. И жизни, которая, не считая вот высокими какими-то словами, можно назвать служением Богу и людям. Или служением, связанным с жизнью, с Богом и с людьми. Потому что для меня всегда, и, собственно, и в журналистике, интереснее всего был человек. И сейчас я точно так же уверен, что ничего нету интереснее. И это, на самом деле, такой удивительный очень момент, о котором люди редко задумываются. Люди очень интересны Богу. Мне не так давно в книге современного автора Джордана Питерсона, это клинический психолог, но скорее он воспринимается своим читателем как философ, мне попалась удивительная мысль. Он говорит о том, кого не хватает всемогущему, всесильному и бесконечному Богу, конечного, немощного, слабого человека. Потому что только лишь тогда, когда появляется этот немощный, слабый, конечный человек, начинается история. Вот. И это действительно очень интересно, и, с одной стороны, с другой стороны, очень важно. И моя литературная деятельность, если можно так его назвать, она теснейшим образом связана с моей жизнью. Если мне интересен человек, если мне, для меня важно то, что с человеком происходит, важно то, с чем человек приходит к Богу и в значительной степени приходит вместе с тем и ко мне, я ищу ответы на те вопросы, с которыми обращаются ко мне люди. Я ищу ответы на те вопросы, которые есть у меня самого. И мои книги, они становятся результатом поиска этих ответов. Иногда это найденные ответы, иногда это продолжающийся поиск. Но судя вот по тому, какого только они вызывают, я с радостью вижу, что эти вопросы есть не только у какого-то ограниченного количества людей, не только у меня, но у очень многих людей. И последние годы в значительной степени, поскольку я еще являюсь практикующим психологом, так это вот соединяется в моей жизни, у меня несколько таких вот очень тесно связанных областей деятельности. То есть, с одной стороны, настоятель храма, с другой стороны, я руководитель фонда социальной поддержки «Хорошие люди», который занимается помощью значительному количеству людей, живущих за гранью бедности, где-то порядка 8,5 тысяч подопечных у нас. Еще одно направление работы – это психологическая практика и еще одно направление работы – собственное писательство. Ну и где-то рядом с этим находится то, что сегодня принято называть блогерством. Но это уже некое подспорье для всего остального, достаточно существенное. И последние годы я как-то особенное внимание обращаю на такую важную, на мой взгляд, тему, как соединение христианства и психологии. С одной стороны, христианство, оно абсолютно самодостаточно, и оно не нуждается в том, чтобы оно чем-то дополнялось. С другой стороны, человек зачастую бывает не самодостаточен. И многим людям, в том числе верующим, помимо священника, нужен бывает и психолог.
11: Вот твоя книга, которую ты представляешь сейчас в Москве, как и другие твои книги, я

0: в зале, который интересуется твоими проповедями, и эти проповеди изложены в книгах твоих, а не твое понимание жизни, осознанной жизни, вот как в этой книге. А это люди либо среднего возраста, ну, чуть, может быть, старше среднего возраста, и, что меня изумило, это очень молодые люди. Причем это люди, как правило, все, и те, и другие, в любого возраста, внешне выглядят, так сказать, очень образованными людьми, которые, так сказать, постигают не первые шаги, а это уже... Они украшают свои мысли тем, что слышат от тебя. Вот скажи мне, пожалуйста, каким образом, почему тебя вот не удивляет, что именно молодые люди приходят к тебе на проповеди?
1: Ну, я бы само слово «проповедь» здесь поставил бы в значительной степени в кавычки. У меня действительно есть один сборник проповедей, достаточно давно вышедший, но я бы не назвал это своей главной книгой. А то, о чем я пишу, и то, что я пишу, это ни в коем случае не проповедь как таковая в прямом смысле этого слова. Я пишу, опять-таки, о той жизни, которой живем сегодня мы все. Я пишу о той боли, которая есть у всех людей, о той надежде, которая есть у самых разных людей, о той радости, которая могла бы быть у многих людей, но им ее очень сильно не достает. Словом, я пишу о том, что действительно интересно и важно любому человеку, причем не только человеку, уже прожившему жизнь, а в первую очередь человеку, который жить только начинает и пытается понять, для чего он живет. Вот предыдущая книга, она вышла в ноябре, но уже за это время, с ноября, было 5 ее переизданий в издательстве «Эксмо». Она называется «Что нужно для счастья? Как не прожить чужую жизнь?». Вот эта книга, она начинается...
0: Я помню ее презентацию.
1: Да, она начинается разговором о том, что большинство людей, они в эту жизнь... как бы вваливаются откуда-то. Вот они в нее ввалились, как в какую-то переполненную залу, какое-то время в ней чем-то позанимались, и потом из нее выпали. И это очень страшно. То есть человек приходит, не понимая, откуда он пришел, не понимает, зачем он пришел, не понимает, куда он пришел, и он уходит, не понимая, куда он уходит. Вот это некий предел неосознанности. И это жизнь огромной-огромной массы людей. И, по сути, то, что я пишу, это то, что помогает мне самому осознать, откуда я пришел сюда, зачем я здесь нахожусь, куда я пойду дальше, это, верю, помогает многим людям тоже об этом, по крайней мере, задуматься. А важнее этого нету ничего.
0: Я хотел бы чуть-чуть отступить вот от этого, просто сказать. И хотел бы тебя спросить, как ты сам к этому относишься. Ну, то, что тексты, которые ты пишешь, и то, что ты создаешь, я бы все-таки назвал это в некотором смысле литературой. Потому что пишет очень хорошо, и как журналист, пишущий журналист, не снимающий тогда в те годы, а пишущий журналист, и действительно отличался в газете «Аргументы и факты», а потом в общей газете у двух, в общем-то, больших главных редакторов, у Старкова и у Яковлева, отличался действительно, я бы сказал, темпером. Ты хорошо пишешь. Так вот, обращены сейчас твои тексты исключительно к читателям, да? Не как у журналиста уже, а как у священника, который передает свои мысли, и который, практически уроки осознанной жизни, вот последний труд. Мне вот интересует, как ты относишься к своим наградам. У тебя их очень много. Ну, вот некоторые из них всего лишь там. Это там набедренник, наперстный крест, палец, епархиальная медаль, спас нерукотворный второй степени, крест с украшением. Это тоже перечислено. Юбилейный знак 10 лет Саратовской митрополии, Русской Православной Церкви, разумеется. Орден преподобного Сергия Радонежского третьей степени, это совсем относительно недавно, в 22-м году. Медаль священномученика Германа, епископа Вольского третьей степени в том же году. Медаль Саратовской митрополии священномученика Казмы Саратовского второй степени в 24-м году, то есть совсем близко к нам. И в 25-м году у тебя медаль Саратовской митрополии спас нерукотворной первой степени. Вот как ты оцениваешь то, что тебе дают вот эти награды? Во-первых, кто их дает? Кто решает о награждении? И, во-вторых, хранятся они ли у тебя?
1: Ну, Андрей, наверное, если бы они у меня не хранились, это было бы каким-то признаком очень большого моего неуважения к самому факту награждения и к решению об этих награждениях. Но я бы не стал ни в коем случае это никак переоценивать, потому что в церковной практике все-таки церковные награды, особенно если говорить о первых, так называемых богослужебных наградах,

0: это некое естественное вот следствие какого-то количества лет, которое человек служит в сане. И нельзя сказать, что это возменование каких-то подвигов особых, особых заслуг, какого-то проявленного героизма или самоотверженности. Это, ну, скорее, просто некие поддерживающие и такие вот отмечающие неким знаком внимания человека вот такие вещественные вот признаки того, что его замечают. И, повторюсь, относясь с большим уважением к самим этим наградам и к людям их дающим, я все же не отношусь к этому как к чему-то чрезмерно значимому. Один вот мой хороший знакомый когда-то говорил, что для священника все награды, в общем-то, они должны быть посмертными. Не в том смысле, что его не надо замечать при жизни, а в том смысле, что та единственная награда, которая для нас важна, она точно не здесь. Поэтому я не могу к этому относиться, ну, с каким-то чрезмерным вниманием. И для того, ты вот сейчас все это перечислял, а для меня это звучало как какая-то новость, потому что я, честно говоря, об этом не думаю и не помню этого.
1: Знаешь, я считаю, что некоторые твои книги, их 20, их много книг, и даже, наверное, больше 20 уже, да, или 20?
0: Около.
1: Около 20. Я все-таки их название хотел бы сейчас вот произнеси. Таинство длиною в жизнь. Потому что в этих названиях смысл содержится. Одиночество. Что мешает нам быть с Богом? Простая тайна. Подвиг сердца. И вот последнее, вот труд быть собой. Ну, еще будет, разумеется, книги. Каждый раз, когда ты создаешь свою книгу, ты говоришь, что они... Не все проповеди, а не твои размышления. Ты видишь перед собой того читателя, к которому ты обращаешься. Кто это в твоем представлении? Это не может быть целый зал сидящих людей. Не может быть очередь в магазин книжный где покупать. Я видел, как тебе очереди после презентации, они просто часовые очереди, чтобы ты просто подписал книгу даже. Вот кто в твоем представлении потребляет твою мысль?
0: Ну, я сейчас дам, может быть, ответ немного неожиданный, и, может, он даже такой покажется странный, но мой первый читатель — это я сам. Когда я пишу книгу с таким расчетом, чтобы сам впоследствии, перечитывая ее, я получил от него какую-то пользу. Ну, на самом деле, есть такая мысль замечательного митрополита Антония Суровского, что если вот проповедник Христиан Амвон не попадает вот этой стрелой проповеди в собственное сердце, то он не попадает ни в кого. Наверное, вот для меня это является очень важным таким моментом. Но нельзя сказать, что я это делаю исключительно для себя. Нет, вот как раз когда я пишу, то помимо того, что я пишу это для себя и сам нахожу ответы для себя на те вопросы, которые для меня крайне важны, я вижу разных людей. Я вижу людей, с которыми я говорил, и с которыми я говорю. Я вижу людей, которые с недоумением спрашивали меня о чем-то. Я вижу людей, которые делились со мной своей болью. Я надеюсь, что они все прочтут эту книгу. И зачастую я действительно получаю от них эту обратную связь. Знаешь, вот о читателях вот может сказать, вот для кого я пишу. Вот одна есть такая поразительная история. Есть другие похожие, но это самая такая вот чудная история. Женщина, ее зовут Мария, фамилия Струтинская. Это, тут нет необходимости в анонимности. Она очень хороший фотограф, живет в Нижнем Новгороде, у нее целая школа, в которой она учит людей фотографировать. Как это сегодня принято, это очень большая онлайн-школа, у нее большое количество учеников, а в большей степени даже учениц. Она известна. И вот когда-то достаточно давно, она будучи совершенно нецерковным, далеким, в общем-то, можно сказать, и от церкви, и от веры человеком, она заказывала какие-то книги. Ей по ошибке вместо этих книг прислали какую-то мою книгу. Она разозлилась. Она хотела там, вернуть эту книгу и высказать свое недовольство по поводу того, что ей не прислали то, что заказывали, прислали книгу какого-то священника, которая совершенно не нужна. И она начала ее читать. Случайно. Вот просто открыла, начала листать, потом начала читать. В итоге она пришла в церковь, она пришла к вере, и совершенно как-то изменилась ее жизнь. Это вот одна очень так вот ярко известная мне история. Я сталкивался с другими какими-то похожими. Поэтому вот когда я пишу, я предполагаю, что где-то кому-то вот так же попадется моя книга, кому-то, может быть, даже совершенно случайно. Если она кого-то, случайно коснувшись, зажжет тем огнем, который я стараюсь в эту книгу тоже привнести, Я буду этому очень рад.
1: Ну, в общем-то, история действительно удивительная. Ну, и очень понятная. Ну, бывает такое. Увидел книгу, услышал автора. Даже это, если это не твои книги, а это литературные произведения. И ты никогда не знал, что ты будешь держать в руках эту книгу. И вдруг ты открываешь, там, не знаю, на 25-й странице, там, на 30-й, 40-й, и не можешь оторваться. И понимаешь, что тебе надо вернуться уже на первую страницу и одолеть эту книгу, иначе она одолеет тебя. Вот такое, такое как бы в литературе встречается. Но, оказывается, встречается и в таких книгах философских и исследовательских, которые пишешь ты. А исследовательские, они исследуют сознание людей. Они исследуют, наверное, некий опыт человеческий. Но ты иногда пишешь о вещах, в которых ты же не можешь иметь опыт во всем. Каким образом ты постигаешь то, в чем ты опыта личного, персонального не имеешь? Например, речь идет о книгах создания семьи, о детях.
0: Ты... Я был ребенком, я им остаюсь, Андрей.
1: А, то есть ты пишешь о себе?
0: Нет, не то чтобы о себе, но...
1: Ты угадал мой вопрос,
0: да,
1: мне неудобно было спрашивать.
0: Нет, нельзя сказать даже, что о себе. Вот как ты считаешь, кто является, если не величайшим, то одним из величайших педагогов 20-го столетия?
1: Ну, в советское время сказали бы Макаренко, но это не так.
0: Ну, если выйти за пределы вот...
1: Да, но это не так.
0: ...того, что...
1: Не знаю, знаешь, вот...
0: Вот для меня таким человеком является Януш Корчик.
1: Януш Корчик.
0: И не только...
1: Согласен. Да. Ты знаешь, я хотел назвать... Прошу прощения, сейчас перебил тебя. У меня просто это вылетело с головы. Это человек, который с детьми вошел в газовую камеру.
0: Вот, и я как раз хотел сказать, что он является великим педагогом не только потому, что он вошел с детьми в газовую камеру, при этом рассказывая им сказки, чтобы мне было страшно, и разговаривая с ними.
1: И держа на руках,
0: да, кого-то из них при этом, да. Но и потому, что он написал целый ряд совершенно потрясающих книг, из которых главной является книга «Как любить ребенка». И я советую прочесть книгу каждому человеку, вне зависимости от того, есть у него дети, или у него уже выросли дети, или он думает о том, что у него рано или поздно дети будут, или даже если он вообще не думает о том, что у него будут дети, потому что эта книга не только об отношении взрослых и детей, эта книга, на мой взгляд, еще в значительной степени об отношении Бога к человеку. Потому что центральная мысль этой книги заключается в том, что любовь к ребенку заключается в доверии к нему и в том, чтобы дать ему право быть самим собой и делать в жизни свой самостоятельный выбор. А это основа взаимоотношений Бога и человека. Для меня эта книга действительно крайне важна, и крайне важен его опыт. Но почему я о нем заговорил? Он не был семейным человеком, у него никогда не было детей.
1: Все дети, с которыми он вошел в газовую,
0: да,
1: камеру,
0: да,
1: это были, да, по существу и дети его души.
0: Но я сейчас говорю о том, что величайшим педагогом был человек, у которого не было семьи.
1: Ведь ему было предложено уйти оттуда.
0: Да, это был офицер, немец, который был, да, поклонником его творчества и который относился к нему с огромным уважением.
1: А он сказал, что не уйдет от своих детей. Он их сюда привел, так получилось, он с ними уйдет. Я хочу сказать, что тем, которые, может быть, не слышали об этом человеке, я не знаю, мне кажется, они сейчас уже все слышали, вот, но те, кто не слышали или мало знают о нем, узнайте. Я думаю, что в наше время, в котором тоже очень много смертей, и таких, которые незаслуженные...
0: Которых не должно было бы быть.
1: Которых не должно было бы быть. Это тот случай, это та ограда, которая отделяет человека сегодняшнего от зла.
0: От расчеловечивания.
1: Да, от расчеловечивания. Это вот Януш Корчик.
0: Знаешь, Андрей, я бы вот к этому еще добавил такую вещь. Я в детстве, когда прочел историю его жизни, я был еще маленьким ребенком, был неверующим в то время ребенком, значит, мне было лет 8-9 всего, наверное, не больше. И я, меня настолько поразила история его жизни, что я вот помню, как я смотрел на фотографию, и почему-то решил, что дальше я должен жить, отчитываясь за то, что я делаю, как я поступаю перед этим человеком. Это, наверное, было первое такое сильное... похоже на религиозное чувство. То есть я вот подумал, что этот человек, вот мне перед ним должно быть стыдно, если я в жизни делаю что-то не так. И на самом деле я не могу сказать, что я прожил жизнь, все время думаю о том, что мне надо отчитаться перед Яношем Корчиком, конечно. Потом пришла мысль уже об ответственности в большей степени гораздо перед Богом. Но я живу с памятью о нем всю жизнь. Я совсем недавно решил перечитать одну из любимых книг своего детства. Это «Король Матюш на необитаемом острове». Это маленький мальчик, который становится королем, который хочет построить государство, в котором все будут счастливы. У него ничего не получается. Но его история, она совершенно поразительна. Она прекрасна просто. Это, наверное, то, что стоило бы прочесть в обязательном порядке любому человеку, думающему хотя бы о какой-то власти, даже самой мизерной, самой минимальной. В детстве прочесть. Тогда, может быть, жизнь не только самого вот этого человека, но и многих-многих других людей была бы совсем-совсем иной.
1: У нас одна минутка, наверное, даже меньше до окончания вот этой части разговора. Я хотел бы, чтобы ты ответил на такую вещь. Как ты считаешь, вот ты пишешь о современном человеке, человек вообще меняется? Он изменился со средних веков?
0: Человек меняется, но остается человеком. Нельзя сказать, что меняется как-то сущностно. В нем происходят определенные перемены, но эти перемены не меняют его до неузнаваемости, скажем так. Он остается все-таки все тем же самым человеком, с теми же самыми страстями, с теми же самыми добродетелями.
1: Когда бы он ни родился,
0: да, и
1: когда бы он ни ушел,
0: да, и одни и те же вещи у него как бы отнимают человеческое, приглушают его в нем, и одни и те же вещи возрождают в нем человеческое.
1: Моим гостем является священнослужитель, публицист, игумен Нектарий Морозов. Сейчас будут новости. После новостей не уходите, будьте с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В ЛНР из-за атаки дрона ВСУ пострадали 7 человек. Противник прицельно нанес удар по рабочим и спецтехнике в районе строящегося моста в Свердловске. Ранения получили 3 строителей, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что в Славяно-Сербском округе дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадали 2 мужчин. Беспилотники также нанесли удары по Северодонецку. В районе супермаркета были ранены пожилые мужчина и женщина. Противник также поразил пожарную автоцистерну МЧС. Никто из спасателей не пострадал. Мария Захарова назвала причину закрытия генконсульства России в Бонне. ФРГ пытается помешать российским дипломатам в подготовке к предстоящим выборам в Госдуму. Официальный представитель МИДа пояснила, что планы по закрытию российского генконсульства и русского дома у немецких властей были давно. Немцы каждый день приходили в русский дом, пользовались курсами русского языка. Это основная его цель и задача. Посещали конференции, высказывали разные точки зрения, получали информацию с первых рук о Российской Федерации. «Нужно было с этим что-то делать», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Она добавила, что после закрытия учреждения начались акции в поддержку русского дома. Генштаб армии Израиля объявил о внезапных учениях. Их цель – проверка боеготовности войск, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Проведение маневров контролирует начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйяль Замир. По его словам, Израиль сейчас переживает напряженный и нестабильный период на всех направлениях на фоне подготовки к предстоящим праздникам. «Основная задача армии обороны – быть готовой к внезапному нападению», – подчеркнул генерал. Тренировки проводятся в преддверии продолжительных традиционных еврейских праздников, которые в этом году будут отмечаться с середины сентября по начало октября. Минздрав Башкирии заявил о запуске первого в России робота-доставщика компонентов крови. Ранее для каждой заявки требовался отдельный сотрудник, отметил глава ведомства Айрат Рахматуллин. В своем канале на платформе «Макс» он отметил, что робот работает быстрее, без перерывов, тем самым высвобождаются человеческие ресурсы для решения более сложных клинических задач. Рахматуллин добавил, что регион занимается цифровизацией отрасли более 10 лет. завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, будет 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Я еще раз представлю своего гостя. Это игумен Нектарий Морозов, священнослужитель, публицист, автор книг о духовной жизни современного человека. И мы когда заканчивали ту часть нашей встречи, разговора, я спросил, ну вот, современного человека, а чем человек отличается, скажем, тот, который там жил, ну не знаю, в 16-м, 15-м веке, в 17-м, в 20-м, 21-м теперь живет, волочить свое существование. И ты ответил, что разницы нет. А есть ли разница в вере? Есть люди, которые веруют в Христа. Есть люди, которые веруют в Аллаха. Есть иудейское верование. И другие верования есть, крупные, серьезные. Верование Магомета, вот, Аллаха. Все ли эти люди равны для священнослужителя христианского, православного, как ты? И православие тоже делится на, так сказать, есть католики, есть православные, есть разные реформаторские направления, реформы. Что ты скажешь по этому поводу?
4: Если говорить о том, равны ли все эти люди для православного священнослужителя, то, безусловно, они равны. Почему? Потому что каждый человек... Это прежде всего человек. И достоинство любого человека, ценность любого человека, она, безусловно, абсолютна. И она не зависит не только от того, как верит этот человек, и верит ли он вообще. Эта ценность не зависит даже от того, как человек живет, и что он делает со своей жизнью, жизнью окружающих людей. Ему все равно остается присущим вот эта изначальная ценность человека, в нем наличествующая. Для, ну, христианина это достаточно понятная вещь, хотя и очень часто забывающийся человек — это существо, созданное по образу и подобию Божьему. Это то, что сохраняется в нем всегда, но не всегда в нем актуализируется. Но, тем не менее, потенциально это то, что в человеке пребывает всегда. И мы видим порой, как человек буквально в последний момент своей жизни может удивительным образом измениться. Ну, такими примерами полна вся история. Когда человек жил абы как, а умер героем. Когда человек казался всем каким-то законченным подлецом, и вдруг он совершил что-то такое замечательное, чего от него никто не ожидал. Хотя бывает порой и наоборот. То есть человек несет в себе некую сокровенную от внешнего взора жизнь, которая может совершенно неожиданным образом проявиться.
3: Или был героем, и вдруг проявил такие качества.
4: Да, которые, я сказал, что да, бывает и наоборот. Да, бывает, к сожалению, наоборот, да. К сожалению.
3: К сожалению, особенно когда речь идет о людях, которые прошли очень тяжелую, так сказать, жизнь, которые участвовали в войнах, которые там подвергались гонениям, и в какой-то момент характере и сознание их испортилось. Вот такие бывают у тебя люди? Приходят?
4: Так, безусловно, бывают такие люди.
3: Можешь ли ты рассказать об этом?
4: О чем именно?
3: О людях, которые приходят тебе для того, чтобы вернуть светлое детское сознание о себе, юношеское сознание, чтобы забыть то, что они пережили. Если не забыть, то оценить правильно. Дальше же жить.
4: Знаешь, Андрей, наверное, на самом деле об этом достаточно сложно говорить. Почему? Потому что вот я служу в Священном Сане 26 лет уже, а это значит, что я 26 лет исповедую людей, и через меня за это время прошло огромное количество людей. Кого-то из них я видел на протяжении этих лет часто, кого-то регулярно, можно сказать, постоянно, а кого-то я видел один раз в своей жизни. И это огромное количество примеров того, о чем ты спрашиваешь. Но я могу выделить какие-то моменты такие яркие. Я помню, когда я только начинал свое служение в Священном Сане еще в Москве, это был, наверное, где-то 2001 год. Я очень хорошо помню, как пришел на исповедь крепкий, достаточно молодой еще, ну, может быть, лет 35 человек, хорошо выглядящий, но с очень характерной внешностью, жестким взглядом, спортивный. И он подошел на исповедь и сказал несколько слов. Я грабил, насиловал и убивал. Но я хочу жить по-другому.
3: То есть пришло покаяние.
4: Да, и вот его исповедь, она заняла секунд 40. Но было ощущение, что он действительно пришел жить по-другому.
3: Ты видел его потом? Решение.
4: Я не видел его потом. Я видел его минут через 20-30 в храме. Я просто поднял взгляд, исповедуя, а он стоял где-то в другом конце храма, и я поймал его взгляд, он смотрел на меня. И я хотел бы сказать, что этот взгляд был такой, как принято говорить, как клинок ножа. Он смотрел на меня как-то испытующе, с каким-то вопросом, потому что ему трудно было избавиться от наследия той жизни, которую он жил, и ему все равно было страшно от того, что он мне это сказал. Хотя он пришел уже после того, как он отбыл срок, но он был срок далеко не за все то, что он в жизни совершил. Но, тем не менее, он его отбыл. Он совершенно не был похож на сидельца, он не был похож на надломленного человека, он был похож на сильного человека. Я не знаю, как дальше сложилась его жизнь. Я приведу другой пример, совершенно из другой области. Он для меня, на самом деле, до сих пор остается каким-то совершенно потрясающим. Я тоже служил еще в то время в Москве. Я вышел с чашей причащать людей. И я обычно очень внимательно отношусь к тому, кто подходит к чаше. И если я вижу по человеку, что он откуда-то вот вошел, что называется, с улицы, он не знает ни что такое причастие, он не исповедовался, не готовился, это зачастую очень легко можно определить. И подходит молодой человек. Я по его виду понимаю не то, что он не готовился, не исповедовался. Я вдруг по его виду понимаю вот все примерно, какую жизнь он живет. Но повинуясь, что называется, какой-то необъяснимой совершенно вот силе, я причащаю его. Я мучился сутки, думаю, как я мог вообще вот это сделать. На следующий день я
3: сказал... То есть ты мог его выгнать?
4: Не выгнать, я просто должен ему задать вопрос. Исповедовались ли вы, готовились ли вы к причастию?
3: И отказать ему, да.
4: И сказать, что вам надо подготовиться. Да, объяснить, как это сделать. Но я поступил иначе. Я не мог, я никогда в жизни так не поступал. У меня не было такого за там, последующие там, 20 с лишним лет служения. И на следующий день я стоял на исповеди, как исповедующий священник, и подошел этот человек. И я был этому очень рад. Ему, он был совсем еще молодой. Он подошел, и вот все то, что я там, скажем, о его жизни представил себе, все это он рассказал мне на исповеди. Жизнь была абсолютно страшной. Нет, он никого не убивал. Нет, он не был на войне. Но жизнь была гораздо страшнее, чем порой жизнь людей, живущих на войне. Я никогда больше его не вижу, я не помню его имени. Никто никогда не узнает, вот, о чем я говорю, поэтому я могу сказать более-менее об этом откровенно. Он кем-то был в свое время развращен, возможно, еще в детстве педофилами, и он жил, вот, ну, ты хорошо поймешь, вот место его обитания тогда, в те годы, это было вокруг Большого театра, назовем это так.
3: Я это пойму, потому что, ты знаешь, я служил в органах внутренних дел, там в уголовном розыске. И там, кстати, часто это можно
4: Он был буквально черного цвета, он был абсолютно какой-то переломанный весь внутренне. Он исповедовался, он говорил о каких-то совершенно страшных, тяжелейших вещах. Было такое ощущение, как будто из него прямо выходит что-то. Это очень тяжелое было чувство. Его ломало, вот как наркомана в этот момент.
3: Хотя речь не идет ни о наркотиках.
4: Да, он исповедовался. Да. Он исповедовался, так для него это было тяжело. Как-то успокоился. И он пришел спустя какое-то время, еще спустя какое-то время, еще. И был, это я наблюдал совершенно удивительную вещь. Было такое ощущение, как будто этого человека из черного сделали белым. Он был абсолютно другим. Это была такая колоссальная перемена даже во внешнем облике человека. И я его спросил еще тогда, вот, что вот, а если бы вообще, почему вы пришли тогда, не знаю, я зашел в храм, и я понял, что для меня сейчас самое важное, подойти вот к этой чаше. Я даже не знал, что это такое. Я понял, что я не могу без этого дальше жить. Я говорю, а если бы вот я не причастил вас тогда, вы пришли бы на следующий день на исповедь? Он говорит, нет, я и не собирался. Меня просто какая-то сила привела, как сказал он. Какая сила, чья, это совершенно понятно. И потом он пришел последний раз, он сказал, что я понял, что мне нужно уезжать из Москвы, туда, где меня никто не знает, я не хочу больше жить здесь, не хочу больше встречать ни одного человека, с которым, который может мне напомнить о той жизни, вот, которую я хочу забыть навсегда, я уезжаю.
3: Знаешь...
4: Были другие подобные примеры, но вот эти два мне вспомнились.
3: Да, они действительно впечатляют. Ты знаешь, вот ты сейчас расскажешь то, что вот они уезжают там. Вот он уехал. Ты тоже уехал из Москвы. Ты родился в центре Москвы. В очень, так сказать, такой образованной семье. И я просто знаю твою маму хорошо очень, вот, которая тоже приняла монашеский, и монашество, и мать Ефросинина теперь зовется. И ты в центральной городе жил, недалеко от Петровки совсем ваш дом был. Я бывал у вас дома. Тогда еще, когда ты, когда ты был просто моим сотрудником моей газеты. А потом ты уехал в Саратов. Не тяжело?
4: Ты знаешь, Андрей, безусловно, когда мы вот приехали первый раз в Саратов, было ощущение, как будто сел в машину времени и перенесся на значительное количество лет назад. Вот, но дело не в том, какой это город, дело не в том, какой жизнь он живет, насколько там хорошо или плохо.
3: Да, он большой город, да.
4: Он достаточно в плохом состоянии находящийся город.
3: До сих пор.
4: С огромным количеством. Не до сих пор, а даже я бы сказал, что многие вещи изменились не к лучшему, к сожалению. Нет смысла говорить о причинах этого, потому что я не могу на эти причины повлиять. Но в этом городе живут люди. В этом городе живут живые люди, которые мне дороги, которые для меня важны. И я по собственной воле, например, оттуда бы не стал вновь куда-то переезжать, не стал бы возвращаться в Москву, потому что те отношения, которые сложились с этими людьми, то дело, которое я делаю там, оно для меня представляется очень важным. То есть я там на месте, я там нужен. А значит, мне там хорошо. Потому что если ты нужен там, где ты находишься, и если то, что ты делаешь, приносит результат, то мне кажется, что желать чего-то большего, ну, совершенно неравно. Тем больше в Москве действительно бывает достаточно часто. И среди тех людей, которые меня читают, полным-полно людей, которые, собственно, в Москве и живут. Даже, вот скажу, вот наш фонд, хотя его первая вот локация, вот, собственно говоря, и зона ответственности, это Саратовская область, изначально.
3: Назови, пожалуйста, фонд. Я хотел тебя об этом спросить.
4: Фонд называется очень просто. «Хорошие люди».
3: «Хорошие люди». Это не... Я сразу скажу, чтобы никто не вздрагивал, не подпрыгивал. Это не коммерческий фонд.
4: Нет, это даже не благотворительный фонд. Это такая не очень часто встречающаяся форма. Фонд социальной поддержки. Мы оказываем низкопороговую помощь тем людям, которые находятся за чертой бедности, которым плохо совсем. А таких людей в России миллионы.
3: «Хорошие люди». Это вы хорошие люди? Или они хорошие люди?
4: Все. И те люди, которым мы помогаем, хорошие, им надо помогать. И те люди, которые помогают нам помогать этим людям, тоже хорошие люди. И мы сами, раз мы этим занимаемся, тоже, наверное, чуть-чуть хорошие люди. Вот. И у нас есть такой замечательный слоган, он очень простой. Хорошие люди делают хорошие дела. Поэтому если у кого-то есть желание быть хорошим человеком, то это сделать очень просто, стать таким человеком. Надо просто делать хорошие дела.
3: А как найти этот фонд?
4: А вот достаточно просто забить в любом поисковике... ФСП – хорошие люди.
3: Как ты сказал, ФСП?
4: Фонд социальной поддержки.
3: А, фонд люди. Социальной поддержки.
4: Да. На самом деле, вот, наверное, все то, что я делаю, оно без этого было бы неполным. Почему? Потому что мы живем в такое время, когда слова обесцениваются до предела. А дел, соответствующих этим словам, катастрофически не достает. И вот ты произносил слово «проповедь», и я убежден в том, что на самом деле и от нас сегодня ждут проповеди не в слове выраженные, от нас ждут проповеди, которые в самых простых, самых необходимых делах заключаются. И вот я думаю, что то, что мы делаем, имеет еще одну цель. Мы все-таки говорим людям о том, что вера в Бога предполагает не только лишь совершение богослужения, не только лишь исповедование этой веры как таковой, но и соответствующую этой вере жизнь. Потому что страшный суд представлен в Евангелии Спасителем следующим образом. По большому счету люди разделяются по такому принципу. Помогали ли они своим ближним, думали ли о них, заботились ли о них, или не проходили мимо них. То есть вот эта разделительная линия. То, что одних превращает в овец, а других превращает в козлищ. Это в первую очередь. Есть, конечно, и масса других вещей, которые важны, но Господь, говоря о страшном суде, представляет его именно так нам.
3: Да. Я не случайно насчет фонда поинтересовался фондом, потому что я знаю, что там в Телеграме у тебя есть, так сказать, там очень много, ты очень много уделяешь внимания вообще как бы человеческой душе, и ты противник слова проповедь, но это тоже своего рода проповеди. И я об этом фонде много читал и много видел. А каким образом люди могут в нем поучаствовать, так сказать, там, благотворительностью какой-то, может, отчисления какие-то?
4: На самом деле тут есть совершенно разные формы. У нас, как это ни странно, у нас есть волонтеры, которые живут совершенно в разных городах, в очень разных городах, даже не буду их перечислять, вот, которые помогают дистанционно в нашей работе, потому что сегодня многие виды работы выполняются удаленно, а у нас достаточно такие, скажем так, ну, четкие и такие глубоко продуманные настройки нашей работы, которые помогают небольшими средствами помогать большому количеству людей. С другой стороны, это, безусловно, те люди, которые перечисляют средства. Есть люди, которые перечисляют средства разово, есть, которые время от времени. Есть такая вещь, как подписка на рекуррентные платежи, которые каждый месяц списываются. Это очень разные. И пожертвования эти, они, условно говоря, от 100 рублей, в полном смысле, там, до миллиона или миллионов.
3: Вот есть и такие случаи?
4: Есть и такие случаи. Вот, причем зачастую это люди, которых мы никогда не видели, не знаем, и люди, которые живут очень далеко от Саратова. Но мы создали вот еще проект, который более, скажем так, универсальный. Это реабилитационный центр для детей с аутизмом ДЦП, и сейчас мы развиваем его работу там в Саратове.
3: Для детей это, да?
4: Для детей, на самом деле, очень трудно не пустить на реабилитацию человека, который уже по возрасту не ребенок, а по сознанию ребенком остается. Поэтому, в общем-то,
3: да, мы, да, я понимаю,
4: понимаем,
3: да,
4: детей, людей более...
3: Да-да, я так и думаю, да, я так и думаю. Да.
4: Но мы создали вот совсем недавно, сейчас мы буквально вот запустили в тестовом режиме этот сайт, мы создали такой вот проект, которого до сих пор не было в России, и, насколько я понимаю, нигде в мире я тоже не нашел аналога. Это называется «Marketplace хороших дел». Ну, что такое Marketplace, сегодня знают все. Это наиболее сегодня популярная форма общения продавца с покупателем. Если раньше у людей была зависимость от социальных сетей только лишь, то сегодня, пожалуй, приходится уже говорить о возникновении зависимости от маркетплейсов, настолько мы вошли в жизнь людей. И, видимо, поэтому эта идея как-то она так вот пришла на ум. Это маркетплейс хороших дел, система глобальной помощи. Это система, через которую люди могут приобретать хорошие дела. А эта система продумана таким образом, чтобы она была максимально наглядной, максимально прозрачной, максимально достоверной, включающей в себя механизм проверки того, кому оказывается помощь, и того, что она действительно оказывается. Ну, это проще посмотреть, вот сам сайт, он так называется, хорошиедела.ру, вот, чем о нем рассказать. Ну, действительно, очень оригинально сделан. Вот сейчас мы его в тестовом режиме запустили, мы сейчас занимаемся подключением партнеров по разным регионам. Партнеры — это не те, кто нам помогают, а партнеры — это те, кто представляют заявки от нуждающихся. Потому что если мы будем принимать заявки просто от физических лиц, то проблема мошенничества, она встанет в полный рост. И поэтому мы принимаем заявки только от тех НКО, которые уже занимаются помощью людям и которые сами проверены. То есть которые достоверным образом вот, подтверждено, что они сильно людям помогают сами.
3: На определенный фильтр.
4: Да, и они,
3: определенный фильтр,
4: да, да. И они представляют некий пакет документов, согласно которым помощь оказывается. Вот. Я думаю, если нам удастся довести это до ума, если нам удастся развить так, как мы это себе представляем, у нас есть шанс создать нечто новое в благотворительности в России, подлинно народную благотворительность, в которой будут участвовать самые разные люди, с самым разным уровнем дохода, понимая, как перераспределяются средства от тех, у кого они есть хотя бы в каком-то количестве, к тем, у кого их нет совсем, и кто иначе бы просто пропал.
3: Вот «Труд быть собой» — так называется книга, которая представляется сейчас читателю. Что значит «труд быть собой»?
4: Ну, на самом деле, на этот вопрос...
3: Что за труд такой тяжелый?
4: Сейчас скажу. Дело в том, что обезьяне, о которой мы часто вспоминаем, когда говорим о человеке, не приходится трудиться, чтобы быть обезьяной. Она обезьяна, и она будет обезьяной. И собака всегда будет собакой. И медведь всегда будет медведем. А вот человек, он имеет выбор, быть животным или быть человеком, в частности. И мы видим, что есть масса вещей, которые превращают человека в животное. Но мы видим эти вещи, которые помогают человеку вновь из животного стать человеком. Вот есть такой, например, страшный механизм, как расчеловечивание. В чем он заключается? Ты перестаешь считать человеком другого. Ты отказываешь ему право быть человеком, вправе быть человеком. И начинаешь перестать быть человеком сам. Но когда люди вокруг для тебя — это люди, то и ты человек. Это с одной стороны. С другой стороны, что значит быть именно собой, а не просто человеком? Вот каждый из нас является в этот мир, неся в себе некое ядро исходное нашей своей индивидуальности, потому что каждый из нас уникален. Но потом мы входим в эту жизнь, и на нас влияет масса факторов, начиная с наших родителей, заканчивая средой, в которую мы попадаем, и человек растворяется зачастую в социуме. Вот у Фрома есть замечательная мысль о том, почему человек бежит от свободы. Это его книга, которая называется «Бегство от свободы». Человек идет к тому, чтобы стать личностью, но начинает ощущать свое одиночество в качестве личности, потому что он должен принимать как личность решение, делать выбор, который является не общим, а его частным. Ему становится страшно. И зачастую человек отказывается от права быть личностью и ныряет обратно во что-то большее. В партию, в сообщество, в группу, в нацию, в народ, в страну, во что-то такое. Ему кажется, что он во всем этом будет сохранен. Хотя история учит тому, что когда человек так страстно хочет быть частью чего-то большего, то зачастую это больше его и уничтожает. Таких примеров история знает колоссальное количество.
3: Поглощает просто.
4: Да. А вот для того, чтобы быть собой, надо не бояться вот свою уникальность извлечь из того общего, вот что нас всех объединяет, и жить сообразно с этой уникальностью.
3: Скажи, пожалуйста, но это очень свойственно людям, которые живут в условиях аскетизма. Ну, ты монах, тебе это не чуждо для тебя это понятие. Как бороться внутри себя с тем, с чем не борются люди вне религии или, так сказать, не имеющие, имеющие больше возможности себя, тешить, развивать?
4: Ты знаешь, Андрей, я, возможно, скажу такую вещь парадоксальную. Я не сторонник борьбы. Объясню, почему. Борьба отнимает огромное количество сил, и множество сил пропадает абсолютно напрасно. Я сторонник не борьбы с чем-то плохим, я сторонник стремления к хорошему. Понимаешь, вот это вроде бы одно и то же. Кажется, что это игра слов, но нет, это не игра слов. Одно дело, когда я боюсь быть плохим, условно говоря. Я очень боюсь плохим, и я стараюсь не быть плохим. Я всю жизнь буду жить в этом страхе. Как бы мне не быть плохим, чтобы мы не понимали под этим словом. А другое дело, если я хочу быть хорошим. И меня вдохновляет мечта об этом. Меня вдохновляет это желание. И я стремлюсь к этому.
3: Это болезненно. Жизнь... Это же трудно. Это вот
4: это радостно.
3: Труд.
4: Это радостно.
3: Тоже труд.
4: Это радостно.
3: Даже когда есть удача, когда побеждаешь себя изнутри.
4: Но на самом деле быть хорошим человеком, прошу прощения за повторение этого словосочетания, это действительно очень радостно, и это очень легко. И это гораздо легче, чем быть плохим. Я объясню, почему. Мы проживаем с другими людьми ограниченное количество времени. Неважно, кто это, родные, близкие, да кто угодно. Есть только один человек, с которым мы живем 24 часа в сутки всю свою жизнь.
3: Ты сам.
4: Это ты сам, да. И если вот ты сам хороший человек, то тебе с самим собой хорошо. Но если ты плохой человек, то тебе с самим собой всегда будет плохо. Это неизбежно. Поэтому это очень выгодная задача — стать хорошим человеком. Уже не говоря о том, что когда ты стремишься к этому, и когда во главе вот этого стремления находится стремление быть с Богом, то это совсем другая жизнь. И она настолько прекрасная, что с ней не может сравниться вообще ничто. И дело в том, опять-таки, что здесь главное не борьба против чего-то, а стремление к тому, чтобы к этому прийти. Есть цель, и хочется к ней двигаться.
3: Знаешь, ты вспоминал о людях, которые приходили к тебе на исповедь или на причащение, и ты понимал, какую жизнь они прошли. Это гражданские в основном люди. Но
4: нет, кто-то... военных тоже хватало.
3: Да, вот я хотел спросить. Военные.
4: Скорее даже людей, работавших в различных специальных структурах.
3: Сотрудники специальных служб, сотрудники правоохранительных органов, причем оперативных. То есть те, которые прошли либо... невидимые войны, либо видимые известные войны.
4: Или невидимая часть видимых.
3: Или, да, невидимая войн. Часть видимых войн. Это люди, которые служили. Они служили своему государству, они служили своему уставу. И вдруг они начинают понимать, что они переслужили, слишком много служили. Или наоборот, они считают, что они должны получить некое освящение своей службы. Что они все делали правильно. И вот они приходят к тебе, другому священнослужителю, которому доверяют, и становятся, между прочим, настолько воцерквленными порой людьми, что просто изумляет, а что вы делали раньше? И вы что, в чем-то вините себя или вините свое начальство или неправильно там свое командование или неправильно понятые уставы? Что это за люди?
4: Андрей, это невозможно ответить на этот вопрос, потому что каждый человек абсолютно неповторим. И мы не можем этих людей причесать одной гребенкой и выстроить всех в одну шеренгу. Потому что один приходит потому, что он хочет соединения с большим, как я сказал, и для него церковь — это большее. А другой приходит потому, что он приходит к Богу, без которого он больше не может жить. И один человек претерпевает какие-то формальные изменения. И, по сути, внутренне меняется никак. А другой человек меняется глубинно, сущностно. И становится... таким человеком, в котором он самого себя, может, даже узнать не может, но радуется тому, каким он стал. Поэтому все бывает очень по-разному. Знаешь, я немного, может быть, насмешу, хотя это смех сквозь слезы. У меня был один хороший знакомый, ну, ему достаточно много во время вот второй чеченской пришлось заниматься борьбой с тем, что называлось бандформированиями или террористами, как ни назови. И он, возвращаясь оттуда, каждый раз говорил: «Я стараюсь жить по-христиански, я стараюсь не ругаться матом, не пить, не блудить, никого не убивать».
3: Такого... Он старается, никого не
4: старается.
3: Убивать. У него получается?
4: И для него вот эти вещи,
3: никого не убивать.
4: И для него эти вещи выпивать, блудить, и, там, ругаться матом и убивать, они в силу специфики его жизни были в одном ряду. Но он потом очень сильно изменился совсем в принципе. Он вообще, уйдя со службы, ну, в достаточно высоком звании, стал психологом кризисным.
3: Ну что ж, это счастливое... Счастливая, кстати сказать, судьба у него, потому что он осознал себя, это же очень важно. Он сам себя, ну, исследовал, скажем так. А, к сожалению, закончилось наше время для разговора. Мне очень жаль, потому что у меня еще очень много вопросов и очень много доверия к тебе. Я знаю тебя много-много лет уже. Я представлю своего дорогого гостя. Это игумен Нектарий Морозов, священнослужитель, публицист, автор очень многих книг о духовной жизни современного человека. Спасибо.
4: Спасибо, Андрей.
3: Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго. Потрудитесь быть собой.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Хинштейн сообщил о ранении мирного жителя при атаке дрона ВСУ. Противник нанес удар по Хомутовскому району, уточнил губернатор Курской области. В результате удара по поселку Калячик пострадал 70-летний мужчина. У него травма головы и слепые осколочные ранения, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Хинштейн добавил, что раненому оказали первую помощь и доставили в больницу Курска. СМИ сообщили о завершении первого этапа переговоров Уиткова и Кушнера с Зеленским. В ближайшее время начнется второй раунд, в котором должны принять участие представители европейских стран. Планируется присоединение к консультациям советников по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции, сообщило агентство «Укринформ» в своем телеграм-канале. Ранее украинские издания передавали, что в Киеве начались переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткова и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским. В Минтрансе заявили о планах ускорения сертификации гидропланов частных авиастроителей. Такие самолеты могут садиться на реки и озера. Стоимость этих аппаратов весьма щадящая, отметил глава ведомства Андрей Никитин. Они на 6 мест, но готовы делать и на 9. Мы намерены более внимательно изучить эти самолеты, сказал он в комментарии ТАСС. По словам Никитина, цель поддержки малой авиации – развитие транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Глава Минтранса уточнил, что недавно Минпромторг и Минтранс проводили совещание, где свою продукцию представляли частные авиастроители. Старший сын Рамзана Кадырова награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ о присуждении награды Ахмату Кадырову, который занимает посты зампреда правительства Чечни и министра по физической культуре и спорту, подписал президент Владимир Путин. Информация опубликована в телеграм-канале администрации главы и правительства республики. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 88 копеек, доллар – 86 рублей 59 копеек, евро – 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, небольшой дождь. Ветер западный – около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
1: 94,8 FM.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
8: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Со мной сегодня в студии Екатерина Беззубова, моя соведущая и тренер по саморазвитию. Катя, привет.
9: Привет.
8: А Екатерина призналась, что она сколько ты уже кофе не пьешь?
9: 1 месяц.
8: О, Господи, это прям, это хорошо. Да. А я, во-первых, я кстати, не знаю, типа не слышал новости, но я знаю, что у нас сегодня был православный крестный ход по Москве, прям перекрывали улицы. Вот. Привет передаю всем, кто в этом участвовал. Да, но мы поговорим сегодня, мне очень нравится, как звучит наша тема, «Трудные времена для сильных котят». Потому что слышали вы, наверное, да, есть такая поговорка, значит, трудные времена рождают сильных котят, сильные котята рождают хорошие времена рождают слабых котят, слабые котята рождают трудные времена. Но мне периодически кажется, что у нас сегодня настали трудные времена для сильных котят. Вот так ли это, собственно говоря, стоит ли в 2026 году учиться жить как предприниматель, пытаться что-то личностно расти, вот отказываться от кофе накануне ядерного апокалипсиса. Мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это Филипп Лобковский, топ-менеджер, эксперт в электронной коммерции, ну и, в общем-то, человек с очень большим опытом в бизнесе. Филипп, приветствую.
9: Привет.
10: Привет.
9: Привет.
8: Вы себя относите к сильным котятам?
10: Думаю, да. Думаю, да, если мы рассматриваем категорию именно котят.
8: Так, да. Ну, можете учетом... себя там, если вы себя ассоциируете, если у вас другой какой-то тотем.
10: Да. Не, котят вполне подходят. Угу. Это идеальный для всех, наверное, тотем. Но присоединяюсь, я уже неделю тоже не пью кофе. Какая-то получается это модная движуха.
8: Это какая-то у вас просто секта, как бы, это самое, да.
9: Но мы не просим переписать на нас недвижимость, просто пока достаточно убрать кофеин.
8: Пока, да. Вот. А я тогда секта светителей кабачков, да, потому что я сегодня ходил по радио и раздавал всем кабачки. Но, тем не менее, Филипп, там, как бы, обозначу контур нашей беседы. Вот в 90-е мы жили в иллюзии, что открылся рынок, и вот каждый сейчас может, значит, соскочить с необходимости ходить на смену на завод, и вот что-то такое, я даже помню, в 90-е был сериал «Горячев и другие» про хорошего русского мужика, который стал собирать компьютеры, и, значит, там как бы поднялся, появился у него домик в деревне, и собственная там «Лада» там даже на автомате, или там «Фольксваген» какой-нибудь, да? А в 2000-е это все перешло в разряд таких стартапов, то есть должен вписаться, значит, в рынок, найти свою нишу, она будет себя кормить. Сейчас как-то все это подсдулось, скажем так, да, там мы видим рилсы людей, которые рассказывают, склад Wildberries сгорел, мы там в кредитах, мы не знаем, что делать там, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, в общем, что перечислять. И правильно я понимаю, что все, мы отказываемся от этой идеи, человек сделал, который сделал себя сам, а вот закаточками занимаемся и снова ищем какую-нибудь бюджетную нишу, где нам будут платить как бы мало, но регулярно.
10: Ох, ну давайте попробуем распаковать это. Я бы, наверное, разделил это на разные части. Давайте так. Мы тут до эфира общались, когда возник термин «корпоративное рабство». Я менеджер. Я хоть и там топ-менеджер, хожу там в руководство компании, но при этом я наемный сотрудник. И вот этот термин «корпоративное рабство» и то, что человек, который работает не сам на себя, он является каким-то рабом системы и какого-то человека, который владеет бизнесом, это такая концепция, которая, как мне кажется, появилась во времена ну, то есть, мне не кажется, она по факту появилась во времена индустриальной революции, и это была необходимость. Людей нужно было, их труд нужно было упорядочить. Нужно было сделать так, чтобы все выполняли свою функцию и лучше ничего нового не придумывали. И никакой инициативы не надо было. Надо было просто прийти вот на завод и отработать. Далее стали усложняться цепочки, стали усложняться типы работы, которые нужно было делать. Всегда были условные белые воротнички и синие воротнички. Но все...
8: Я уточню просто для тех, кто с терминологией не знаком. Ну вот на языке менеджмента белые воротнички — это те, кто сидят в офисах и занимаются управлением и обеспечением процессов, синие воротнички — это вот синие робо, то есть те, кто руками что-то там крутит, собирает на конвейере.
10: Да, да, да, все так, все так. При этом эта граница между белыми и синими воротничками резко размывается сейчас, вот, но сейчас мы об этом поговорим. Что интересно, что эта концепция выстраивания организационной структуры с жесткой такой иерархией, где люди выполняют только свою функцию, являются такими рабами корпорации, она сегодня начинает потихонечку рушиться. Рушиться она начинает, потому что на самом деле все эти 90-е, нулевые, да, в России действительно были большие изменения, но в мире никаких больших изменений бум интернета и доткомов не принес. И единственное действительно значимое изменение, которое сейчас с нами происходит, это появление искусственного интеллекта, который начинает уравнивать. И есть определенный страх в обществе, что синие воротнички окажутся без работы, особенно в технологичных компаниях. Потому что синие воротнички бывают разными. Сегодняшний айтишник, он на самом деле уже очень сильно похож на человека, который там на заводе на станке работает.
8: Нет, но про белый, ой, про искусственный интеллект, я думаю, я рассчитывал, мы поговорим во второй части, да, нашей программы. Да, это большая действительно тема. Но тут скорее вот у нас недавно был эфир с коучем Алексеем Ёжиковым, который там даже входит в управление Ассоциации русскоязычных коучей. И обсуждали мы то, что перестали топ-менеджеры заказывать услуги коучей себе на фоне происходящего. Хотя, казалось бы, самое время начинать в это все серьезно играться, но нет.
9: Ну, потому что они уже все сами коучи. Время такое.
8: Потому что, как бы, уже приходится что-то делать, как там, зарабатывать не с прибылей, а, значит, с убытков пытаться что-то.
10: С оборотов.
8: Да, с оборотов.
10: Придумать иллюзию заработка, да, но... Кризисное время сегодняшнее — это, безусловно, проблема и вызов для бизнеса. Если говорить про... Я родился и вырос в предпринимательской семье. Моя история
8: вот
10: прихода...
8: Вот, кстати, Алексей, я вот слышал в нашей, собственно говоря, коптерке, скажем так, в эту фразу, я немножко не понял, вы какого года рождения?
10: 88-го.
8: Так, вот какая предпринимательская семья 88-го? Ваша что, семья... сахарными петушками на вокзале торговала или что? Вот какие предприниматели в 88-м году?
10: Те самые 90-е, про которые вы говорите, как раз это там времена моего детства, когда я видел и активно участвовал в там разные были семейные бизнесы, это были и общепит, это была и строительная химия, но мне очень нравилось заниматься продажами. Я всегда любил это делать, и я случайно попал в найм. Я бы в найм никогда и не попал на самом деле, если бы меня не попросил там друг семьи в крупной ритейл-компании прийти и помочь немножко настроить оптовые продажи. И я думал, что это совершенно временная такая история, и там есть смешная.

0: они вечно к нам приходят. Это было больше 12 лет назад. Wildberries тогда был как-то на подъеме, но с низкой базой.
1: Так.
0: Они вечно приходят и просят, какая-то у них интернет-модель, какие-то интернет-продажи. Мы не понимаем, что это. Но самое главное, что они не платят предоплату. А для того типа бизнеса не платить предоплату было вообще красный флаг, стоп-фактор, и с такими не работали. В общем, чтобы сократить историю, мы поверили в них, начали с ними работать, и выяснилось, что нужна новая роль. Роль человека, который отвечал бы за интернет-продажи, то, что сейчас называют электронной коммерцией. И мне поручили это возглавить, потому что я, собственно, порекомендовал и предложил начать с ними работать тогда еще. Это были прекрасные времена, но там практически не было крупных игроков, и правил практически не было торговли, можно было очень быстро расти. Бизнес очень быстро вырос, а я попал вот в эту игру электронной коммерции, такую интересную, и стал в ней развиваться, остался, и вот в прошлом году я вернулся в Россию, а до этого я 2,5 года возглавлял международный интернет-продажи в одном большом международном фэшн-ритейлере. Жил в Амстердаме и там руководил 42 рынками.
1: Но ты говоришь о том, что можно быть предпринимателем, невзирая на то, работаешь ты на дядю, как принято говорить в России, или же да. У тебя свой бизнес. Потому что сейчас самые смешные мемы про бизнес — это история о том, что человек, который говорит, что он предприниматель, ну, может оказаться более даже там бедным по отношению к человеку, который работает в найме, ввиду того, что у него от этого оборота остается очень маленькая маржа из-за всех новых налогов, честного знака, не знаю, там, сгоревших складов и так далее. И как будто бы, там, я не знаю, для девчонок, которые в поиске, уже проще реагировать не на человека, который сказал: «Привет, я бизнесмен», а лучше повернуть в сторону парня, который говорит: «Я менеджер в крупной компании».
2: Намного спокойнее. Для меня, кстати, было открытием узнать, что в России... В госкорпорациях так. У топ-менеджеров зарплаты в разы, ну не в разы, но заметно больше, чем на как бы коммерческом рынке. То есть, если в мире все немножко наоборот, там да. Человек получает в госсекторе какой-то опыт и потом продает его крупному бренду, и там его доход вырастает в разы, то в России все несколько иначе.
0: Ну, вот. В мире просто еще часто в крупных компаниях сотрудникам выдают акции, и чем выше ранг, тем больше у человека акций, и люди, когда сильно богатеют в крупных компаниях, такие топ-менеджеры Microsoft, или, они от этого богатеют, это то, что им акции выдали, а не то, что у них зарплата была крупная. В России, соответственно, ну, рынок венчурный, когда деньги выдаются под какой-то совсем стартап и самое-самое начало, его практически сегодня нету, и это в основном какие-то так называемые ангельские инвестиции, когда... Знакомые, родственники, близкие люди или кто-то, кто поверил. Бизнес-ангелы, да, принято их называть. Вот. А и таких индустриальных компаниях больших, ну, выданные акции сегодня, наверное, в общем, не могут сделать вас как-то сверхбогатыми. Но мне даже, вот ты очень правильно сказала и обобщила эту историю, что можно быть предпринимателем, не имея при этом собственного бизнеса. Мне очень нравится определение предпринимательства. Я не помню автора, но определение звучит так. Предпринимательство — это поиск возможностей в условиях ограниченных ресурсов. И если над этим задуматься, то когда вы даже в найме руководите проектом, руководите направлением, это то, чем вы занимаетесь. Вы ищете возможности, и у вас всегда ограничены ресурсы. У предпринимателя они ограничены, потому что, ну, собственно, это личные деньги или заемные деньги, а у вас они ограничены бюджетом. Но вы все равно ищете возможности. И вот это для меня большая разница между, с одной стороны, людьми, которые делают это, находясь в этих условиях организационной структуры, про которые мы говорили, и это сложно, и это на самом деле в каких-то моментах сложнее, чем предпринимательство или собственный бизнес, потому что в предпринимательстве в целом сегодня вот я делаю то, что я сам себе решил, если я владелец бизнеса, я делаю то, что я сам себя подстегиваю. Там есть масса ограничений, которые необходимо учитывать. И это игра, в которую нужно уметь играть немножко по-другому. Но при этом быть там внутри предпринимателем, я уверен, что тоже можно.
1: Но самое главное — это иллюзия о том, что вот все, кто работает сейчас в найме, думают: вот же, как хорошо вот бизнесменом быть, предпринимателем.
2: Что-то, мне кажется, свободен. Что сейчас уже те, кто в найме, так вот перестает думать.
0: Ну, потому что был долгое время нарратив про маркетплейсы. Да. Мы сегодня говорим, что там тяжело. И действительно, там дело даже не столько и не только в тех там сложностях, которые сегодня появляются со складами и сгоревшим товаром. Там есть еще такая штука, как

0: комиссия. И вот эта комиссия вечно растет. Вот все существование маркетплейсов, она с очень низкой цифры, с очень низкой базы, растет сегодня до цифры, которую просто вот, ну, многим предпринимателям невозможно вывести. И люди, когда начинают сверять, что же они там заработали, выясняют, что они там ничего не заработали, а только потеряли деньги в продаже.
1: Да нет, насколько я понимаю, если смотреть статистику и количество ИП, которые закрываются в России, количество ООО и вот те же самые... компании, которые выходят на маркетплейсы, в общем-то, еще до всех вот этих как бы потрясений рынка, ну, это была весьма провальная история, которая держалась во многом на оптимизме и такой какой-то коллективной иллюзии успешного успеха.
0: Поэтому... Ну, там есть разные, безусловно, компании, есть разные бизнесы, и у каких-то селлеров хорошо, тех, кто умеет хорошо считать математику, у них хорошо все получается, тех, кто плохо считал математику, или у них какие-то были, я знаю, истории людей, которым выдавались какие-то большие инвестиции, миллиардные инвестиции, и они их прокручивали там в убыток просто там за 1.5-2 года.
1: Но мне тоже понравилась вот фраза Филиппа, которую он сказал перед тем, как мы зашли в студию, что, что бизнес-конференции — это всегда как бы монологи ошибки выживших.
0: Да-да-да, часто мы слышим историю успеха, и это ошибка выжившего. Во-первых, нужно проверять эту историю успеха, а во-вторых, да, мы не видим, сколько еще там 99% тех, у кого не получилось. Это касается всегда истории любого успеха, мне кажется.
2: Ну вот как нащупать, кто ты? Вот у тебя предпринимательская семья. Ты видел, получается, маму и папу, которые в своем бизнесе, но в итоге сам ушел в найм. А какой совет ты можешь дать человеку, который сейчас на распутье? Вот он сидит и думает, оставаться мне в офисе или все-таки пойти и открыть свой магазин и продавать кабачки с дачи? Да, Илья?
1: Я, кстати, у меня никогда не было попытки продавать кабачки с дачи. Я понимаю, какая высокая конкуренция на этом рынке.
2: Моя мама минимум.
1: Да,
2: да, да, кабачки есть у всех.
0: Да.
2: Вот что нам делать?
0: Ну, я думаю, что здесь стоит сначала просто понять. Есть люди, которые говорят, я выгораю на работе. Вот мне прям все не могу, невыносимо. Люди выгорают. Нужно понять, почему это происходит. Чаще всего это происходит, потому что у людей не появляется возможности реализовать свои идеи, свои мысли. И есть какие-то всегда на любой работе, кем бы вы ни работали, у вас есть какое-то понимание того, как правильнее сделать или неправильнее сделать. Понятно, что работа в офисе и менеджерская работа дает вам возможность, наверное, больше там, реализовывать какие-то свои проекты, чем если там, вы работаете где-то, там, производите что-то, наверное. Там. Хотя улучшения всегда можно найти. И это вопрос вот, вашего желания к тем людям, которые, собственно, являются вашим руководством, с ними обсудить и договориться о том, дадут ли они вам возможность попробовать и реализовать свою идею. Весь мой карьерный трек, он никак не связан, то есть вот моя предпринимательская история, а потом мой карьерный трек, вплоть до... Я работал в российском представительстве этой компании, а потом перешел в штаб-квартиру. Это всегда были... воплощение рисков и идей, за которые меня в какой-то момент точно могли уволить.
2: Но у тебя был зов творческий, ты говорил, я чувствую, что нам туда.
0: Ну, условно, это можно, конечно, обобщить так, но я видел какие-то паттерны рынка, я видел какие-то возможности, поиск возможностей в условиях ограниченных ресурсов. Я видел какие-то возможности, например, там была компания, в которой я работал, где было 5 разных интернет-магазинов. И была проблема, как на них привести клиентов. И мы тогда придумали, что нужно сделать собственный маркетплейс.
2: Так.
0: Объединить все свои бренды и еще добавить те, которые являются не конкурирующими, а дополняющими наш товар. Это был такой околоспортивный бренд, международный, и там 5 брендов под зонтиком. И это было сумасшествие для штаб-квартиры, потому что штаб-квартира говорила, не-не, не надо наш бренд ассоциировать, там, мы хотели туда добавить баскетбольные мячи, футбольные. И мы сделали это. И перед нами стояла задача вырастить объем продаж. Мы добились этой цели благодаря этой истории. Могли меня за это уволить, если бы это не получилось? Точно могли бы. Вот. Но и в каждой роли, в каждой роли, которую человек занимает, есть всегда какие-то возможности, которыми он может воспользоваться. Понятно, что, наверное, не стоит рисковать своей карьерой, стоит поговорить со своим руководством. Если вас вообще не слышат, и если вам все запрещают и ничего не дают, и вы от этого выгораете, ну, наверное, это точно повод задуматься о смене места. Мы сегодня говорили, что так сложно поменять место, и, значит, все там ищут что-то и так далее. Статистика у нас говорит о том, что очень, ну, это безработица одна из самых низких, и на рынке труда действительно мало специалистов сегодня.
1: Ну, не знаю, я вот в свое время читал исследования про, правда, американский рынок стартапов с интересными выводами про то, почему дети из состоятельных семей чаще достигают успеха на рынке стартапов, ну, из такого уверенного среднего класса, угу. Да, вот чем вот там вот эти вот ребята снизов, там, про которых поется там в песне «Нас генералами Песков зовут». И дело вовсе не в том, что там у них там по умолчанию лучшее образование или что-то еще, а дети из состоятельных семей легче относятся к потерям в бизнесе. Ну, то есть вот он привык жить, у него там на глазах там родители занимались инвестициями, там приходил папа, говорил, ой, мы там потеряли на акциях там миллион, там звонил какому-нибудь там дяде Биллу, там что-то решал и так далее. И вот, соответственно, когда он запускает там стартап на миллион долларов и стартап провалился, он возвращается на рынок со словами, мы потеряли миллион, но у нас теперь такой-то опыт, дайте нам теперь 10. Там ребенок снизов, для которого миллион долларов – это вот что-то такое, как бы, в первую очередь, какой-то знак идентичности. Вот если он его потерял, все, его мир рухнул, и, в общем, он ползет под плинтус и умирает. Ну, как бы, за исключением тех, кто потом выступают на бизнес-конференциях, демонстрируя ошибку выжившего. Вот. То есть я это к тому, что я не очень там большой любитель психоанализа, что все родом из детства. А что такие глаза делаешь, как бы? В общем-то, я больше за КПТ, а это две враждующие между собой, как бы, тусовки, да.
0: Что такое КПТ?
1: Когнитивно-поведенческая терапия.
0: И эти термины в рамках вашей передачи не нужно расшифровывать.
1: Да, но, тем не менее, все-таки вот как бы вот эта фраза «все мы родом из детства», она имеет значение. Мы, кстати, обсуждали вот в наших эфирах несколько раз про то, что развитие России в 90-е, там, может быть, обусловлено какими-то проблемами, там, которые были в позднем Советском Союзе. Но вот мне хочется, для меня, вот мне кажется, что сегодня вот это вот такое время некого прозрения. Когда вот мы... Но вопрос, кто сможет пройти через эту сеть. Что-то из того, что нам рассказывает Филипп, что когда он говорит, что, ну, вот друзья моей семьи позвали меня на позицию в оптовой фирме, я делаю вывод, что в истории вот этого анализа стартапов вы скорее из тех, где привыкли конструктивно относиться к потерям, скажем так.
0: Ну, возможно, но еще раз, меня туда пригласили не в найм, меня туда пригласили помочь, проконсультировать. Я успешно занимался оптовыми продажами. Мой каждый день начинался с того, что я поднимал трубку и звонил неизвестным людям в намерении продать им что-то, что не факт, что им нужно. Мы, точнее, были уверены, что им это нужно. Ну, вот, но они не всегда. И поэтому, собственно, у меня получалось это хорошо делать и настраивать это как процесс в компании. Меня пригласили просто помочь это настроить. Но вот эта история с появлением Wildberries, с появлением электронной коммерции, она все поменяла, и мне стало это дико интересно. Я увидел большой сдвиг на рынке и решил остаться. Решил остаться намеренно в найме. И, ну, собственно, да, там на руководящей позиции, но абсолютно созданный с нуля, который просто не было до этого. Это тоже, безусловно, определенный вид. Я бы не возвращался к нулю, заняв эту позицию, да. Но давайте так, если вы видите какую-то возможность в вашей компании, где вы работаете, и вы берете на себя инициативу занять эту позицию. Сегодня очень много возможностей, связанных с искусственным интеллектом. В компаниях крупных, вот в компании, где я работаю, появилась недавно позиция директор по искусственному интеллекту. Это вот такой там большой человек с именем с рынка, но в компаниях поменьше, в небольших бизнесах это тоже необходимость. Это новая цифровизация. Это как вот вместо счетов появился Excel, где все стали считать. Вот теперь вместо Excel появляется на инструмент
1: искусственный интеллект. Про искусственный интеллект мы поговорим во второй части.
2: Илья у нас ровно на этой позиции же в редакции. Я забыла тебе сказать. Директор по искусственному интеллекту.
1: Нет, в редакции нет. Скорее, в моем другом проекте. Меня смущает вот эта вот формулировка, которую сказал Филипп, и которую, опять-таки, мы много слышали последние годы, про то, про там самореализацию и индивидуальную свободу. У меня тут же перед глазами вырастает китайская экономическая модель, где, в общем-то, про индивидуальную свободу мало кто что говорит. Там говорят скорее вот про, значит, производительность, да, и вот как бы примитивный вот KPI. И дальше на как раз в мировом проекции успеха достигают они. Может быть, нам пора уже забыть про вот этот вот, что работа должна тебе давать какое-то личное духовное счастье. Да.
2: Тебе туда должно хотеться каждое утро. Вот где это все найти?
0: В себе, в первую очередь. Хотеться должно тебе, поэтому прежде всего в себе. Но мне кажется, что когда мы говорим про Китай, это совсем другой культурный код. Здесь нужно себе, мне кажется, задать вопрос, из того ли мы культурного кода, где вот мы готовы так работать. Мне кажется, что нет. Ну, мы, мне кажется, ближе к тому культурному коду, где есть все-таки место достижениям, какому-то индивидуализму, в хорошем смысле этого слова, в плане того, чтобы стать лидером и добиться какого-то результата. Я помню какой-то эфир Сергея Доренко, где он говорил, что значит, мы такой геройский народ. Вот. Мне кажется, что это не про культурный код Китая или Азии. Это...
2: Нам нравится вот это вот превозмогать.
1: Ощущение геройства. Да, как в свое время как бы пел рэпер Качу, в жизни всегда место подвигу есть, нету подвига нефиг лезть. Да? Хорошо, сделаем паузу на новости и потом продолжим.
2: Продолжишь читать рэп.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении украинского сухогруза с военным имуществом Запада. Судно находилось в акватории Черного моря. По нему нанесен удар беспилотной авиации, уточнили в ведомстве. Там добавили, что также были поражены два логистических центра в районах Николаев и Дачная Одесской области. Применялись БПЛА «Герань». Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели, подчеркнули в министерстве. При схождении лавины в горах Кабардино-Балкарии погибли два человека. Трое пострадали, еще 10 остаются под слоем снега, сообщили в региональном управлении МЧС. Там уточнили, что в группе всего было 15 человек. Лавина сошла с горы Межерги. На место происшествия направлены сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда и оперативная группа спасателей. Планируется привлечение вертолета Ми-8, говорится в канале ведомства на платформе МАКС. В Латвии сообщили о намерении сократить число депутатов Сейма со 100 до 70. В республике стартовал сбор подписей под инициативой. К настоящему времени за высказались более 1700 человек, сообщили местные СМИ. Отмечается, что автором инициативы стал Ричард Бумберс, который ранее не был известен в публичном пространстве. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции Латвии, устанавливающую состав и порядок работы парламента. Автор инициативы отметил, что сокращение числа депутатов, а также их помощников и предусмотренных им компенсаций приведет к экономии бюджета в размере около 1,5 миллиона евро. Астроном предупредил о вхождении астероида в атмосферу Земли. Небесное тело диаметром около метра приблизится к нашей планете сегодня вечером. Это произойдет над Индийским океаном, недалеко от Австралии, рассказал Александр Якушечкин. В комментарии РИА Новости он отметил, что об обнаружении астероида сообщило Управление планетарной защиты Европейского космического агентства. Информацию подтвердила обсерватория Маунт Лемон в США. Якушечкин отметил, что небесное тело получило название ЦЕРНО-52. Его орбита постоянно пересчитывается. Данные публикуются на сайте НАСА и Европейского космического агентства. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11 градусов. Днем вероятные осадки до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
1: Большая перемена. Мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Филипп Лобковский, топ-менеджер, эксперт в электронной коммерции. Со мной в студии Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию. Пытаемся мы понять, все-таки закончилась ли вот эта как бы концепция того, что человек должен быть предпринимателем, развиваться лично и строить свою жизнь индивидуально, или же вот в этих условиях все-таки это можно делать. Вот Филипп пока стоит на позициях, что предпринимательство — это как бы не профессия, а образ жизни и мышление, и, соответственно, можешь ты пригодиться даже дяде в найме, если будешь делать что-то интересное, созидательно и креативно. Правильно я передал, да, ваши слова?
0: Ну, с иронией, но в целом, да. Мне кажется, что, что да, это, наверное, не профессия.
1: Да, и закончили мы словами Филиппа о том, что вот в Китае у них другой менталитет и культура, и поэтому то, как работают они, русский человек работать не сможет, а нам важно лидерство. На этом месте я чуть не поперхнулся, вот, правда, сдержался перед новостями, потому что, насколько я знаю, вот это английское, американское «лидер» — это совершенно, ну, не то чтобы, то есть ему даже нет адекватного перевода в русском языке. Потому что у нас, вообще-то, лидер — это начальник. Начальник — это тот, кому поручено, и тот, кто с тебя спросит. А вовсе не тот, значит, там, как бы, человек, который реализует перед Богом в рамках протестантской этики данные ему там промыслом, там, возможности. Да? И поэтому вот в этом плане всякие конкурсы «Лидеры России», ну, они немножко вот не то же самое, что там какой-нибудь там конкурс предпринимателей американских, которым рулил Трамп.
0: Конечно, 100% не то же самое, но я, наверное, не соглашусь с тем, что лидерство это чуждое нам, какой-то чуждый термин или состояние. Мне кажется, что можно назвать это по-разному. Можно выбирать термин самоотверженность, можно выбирать термин геройство, как угодно можно это назвать. Лидерство — это взять на себя ответственность за результат и как бы довести дело до какого-то финала.
1: Умные люди мне говорили, что герой нужен там, где появляется пространство для подвига, а пространство для подвига появляется там, где кто-то накосячил и не сделал так, чтобы что-то работало нормально.
0: А то это есть... же описание предпринимательства. Предприниматель чинит, когда что-то сломано. То есть что такое успешное предпринимательство? Это что такое успешная бизнес-модель? Когда у человека, у рынка, у индустрии есть боль, и человек придумывает бизнес, который вокруг того, что эту боль лечит. Тяжело было заказывать такси. Ну вот надо было стоять, ждать. Алло, девушка, а можно ли на эту улицу? И потом ждать. А появилось приложение, в котором это делается теперь быстро и удобно. Была боль, вылечили боль. Это сделал какой-то лидер.
1: И всех таксистов посадили на электронные ошейники.
2: Как они жалуются.
1: Заставляя отдавать треть своих заработков.
0: В Техасе первые проехали беспилотные вот эти такси, кибер чего-то там от Илона Маска, которые... У них нету теперь ни руля, ничего, это просто два сиденья.
1: Но они уже эти грузовики, в смысле, да?
0: Нет, не грузовики,
1: пока,
0: пассажирские.
1: Пока пассажирские.
0: Угу. Да, и это можно, он говорит, что это будет бизнес, как вендинговые аппараты. То есть их можно будет просто купить какое-то количество штук и запустить на маршрут, и будут владельцы вот этих вот машин, как вендинговых аппаратов.
1: Кстати... Ну, то есть, как бы, извините, что перебиваю, но то есть предпринимательство прошло полный цикл, и начиная с удобства заказа такси, закончило тем, что просто лишило работы всех этих тысяч людей.
0: Но это не заслуга или вина предпринимательства, это просто вот технологический прогресс. Лишил ли людей, которые там вспахивали поля, работы комбайн? Не нужно ли, стало ли нужно все еще выходить с утра в поле? Ну, теперь одному комбайнеру да, но, наверное, там 100 человеком не нужно. Но при этом появились лучшие степени обработки зерна, появился там... какие-то дополнительные продукты, которые из этого можно делать. Просто индустрия и рынок в целом прошел новый виток.
2: В общем, все всегда к лучшему. Но, возвращаясь к таксистам, это тот
0: такой вывод поделал.
1: Нет, все к лучшему в этом лучших из миров. Это, знаете, один из девизов нашей программы.
2: Таксисты — это вот тот случай, когда ты становишься невольным слушателем подкаста на тему того, что вообще-то это вот просто я развеяться, ну, сел в автомобиль, а так у меня есть бизнес. Да, и да, вот да. Там у меня сейчас проблемы.
0: Все предприниматели там, да.
2: Да.
0: Ну, кстати, возможно, что да, там станет больше. Но...
2: Вот сейчас мы видим ярко выраженную проблему с маркетплейсами. Угу. Мы, наверное, у каждого есть в окружении человек, который пострадал от этого, переживает, болит, не знает, что дальше делать. Если мы представим ситуацию, что маркетплейсы вообще исчезнут из нашей жизни, как это реально?
0: С точки зрения, если рассматривать именно бизнес-маркетплейсов, я не думаю, что это 100% реально, потому что их логистика гораздо шире, чем та логистика, которая выведена из строя, и она ну, мы можем в какой-то момент, как потребители, потерять по каким-то группам товаров доставку в тот же день или на следующий день. Мы же очень быстро привыкли к тому, что нам все привозят либо за 15 минут, либо на следующий день.
2: Да, не дай бог, там написано 5-7 дней, ты закатываешь всё, уже, глаза да. И просто думаешь, что да, случилось.
0: Да, да. Но это ничего не сделает с самой моделью маркетплейсов. У нас в России конкурирующий рынок маркетплейсов. Напомню, что в той же Америке, например, есть только Amazon, и по большей степени все. У нас есть несколько крупных площадок, которые конкурируют между собой. Это круто для отрасли. Вот, поэтому дай бог, чтобы они остались все, продолжили конкурировать за нас с вами как покупателей. И это важно для рынка. Но с точки зрения того, чего делать с бизнесом и брендом, ну, это, собственно, там моя профессиональная зона деятельности – посоздавать собственный канал продаж. Мы все разучились это делать в какой-то момент, потому что все положились на маркетплейсы, потому что там логистика, там все клиенты, не надо никого искать. Ну, просто выложил товар, и он продается.
2: Филипп, ну нам откровенно всем кажется, что это нереально сейчас, что просто никто не дойдет на твой личный сайт, когда есть вот эта вот машина с этими вот в каждом подъезде по вывеске.
0: Все так, но есть очень важное отличие для самого бизнеса, ради чего нужно находить ответ на вопрос, как сделать так, чтобы на мой личный сайт дошли. Marketplace не делится с предпринимателем данными клиента. А это для бизнеса очень важно. Нельзя построить лояльную аудиторию, если нету данных.
1: То есть вот эта площадка не сообщает там ни возраст, ни...
0: Кстати, про китайскую модель, про которую мы до этого говорили, в Китае маркетплейсы, там они тоже конкурентные разные, но практически все делятся персональными данными. Mm-hmm. Они на себя оставляют транзакцию, но персональные данные покупателя отдают предпринимателю. В России нет, это суверенная собственность самой площадки.
1: Ну, интересно.
0: Да, и это означает, что в следующий раз, когда кто-то захочет что-то купить, не факт, что предложат ваш товар. Могут предложить товар конкуренту.
1: Окей, давайте теперь все-таки поговорим про искусственный интеллект. Потому что, с одной стороны, да, мне приходится слышать сегодня, что какая-нибудь пронырливая домохозяйка, которая научится там с помощью искусственного интеллекта писать какие-нибудь карточки товаров для маркетплейсов или что-то еще, быстро может заработать. И реально я вижу на тех же каких-нибудь там платформах фрилансеров людей, которые называют себя дизайнерами и предлагают какие-то логотипы, явно сгенерированные нейросетью и тому подобное. Если они там как бы пасутся, значит, они там что-то зарабатывают. С одной стороны. С другой стороны, и да, вот уже в словах Филиппа проскакивало, давайте занимайтесь как бы искусственным интеллектом, там, значит, как бы закопаны деньги. С другой стороны, мы все ждем, что половину нас или большинство искусственный интеллект скоро заменит. Да, и как раз наоборот. Мне приходилось слышать мнение, что белые воротнички останутся без работы, вот роботы начнут как бы руководить теми, кто ручками будет крутить какие-то гайки. Тогда впору осваивать рукастые профессии, да, потому что там никакой искусственный интеллект тебе старинную книгу не отреставрирует и не переплетет так, чтобы это вызвало радость у ее владельца. Короче, что нас ждет?
0: Ну, это большой такой обширный вопрос. Кстати, по поводу роботов, я замечаю все чаще, что там уборкой помещений в торговых центрах, в там, каких-то аэропортах, железнодорожных вокзалах занимаются эти роботы. Все это роботизировано, оно само ездит, само все убирает. Есть с этим интересная история. В одной крупной сети отелей закупили роботы, которые убирают этаж. Uh-huh. И, собственно, сократили людей, которые убирали этот этаж. Но есть проблема. И эта проблема хорошо характеризует, почему искусственный интеллект на ближайшие там 5-7 лет, ну, в России точно...
1: чаевые не собирают,
0: не проблема.
1: Да, и не делятся с менеджерами.
0: Сейчас, еще интереснее. Значит, многоэтажный отель, нужно роботу перемещаться между этажами, чтобы его убрать. Mm-hmm. И он сталкивается с проблемой. Он заезжает в лифт, и ему нужно до кнопки дотянуться. Mm-hmm. Интерфейс создан под человека, а его компания, которая сделала этого робота, придумала специальный интерфейс, который, как только он заезжает в лифт, по Bluetooth связывается mm-hmm. с специальной такой роботизированным пальцем, который нажимает mm-hmm. кнопку в лифте. И это описание большой проблемы, которая есть сегодня у бизнеса при внедрении искусственного интеллекта. Сделать дизайн сайта на Cloud-дизайне гораздо быстрее и проще, просто надиктовав туда, что вы хотите, чем писать техническое задание дизайнеру. Тут есть нюанс, надо знать, что вы хотите, и быть уверенным, что то, что вы хотите, это действительно лучший дизайн или подходящий дизайн. Но вот как интегрировать это в процесс внутри бизнеса, потому что бизнес весь строится на каких-то процессах. Это сегодня один из самых больших вопросов при внедрении искусственного интеллекта. На этом сыпется все. Можно сделать отчетик в Клоде или там в чем, чем вы пользуетесь, но как сделать этот отчет внедренным в ваши процессы, как сделать так, чтобы им пользовались?
1: Короче, искусственный интеллект может написать хороший отчет, но не может продать его в курилке, значит, да. Менеджерам.
0: Это, да, внутренний нетворкинг пока, в общем, минус баллы.
1: Хорошо, это воодушевляет. Но все-таки, если говорить про предпринимательство, правильно я понял, что сегодня вы советуете как-то, то есть предприниматели, те, кто могут более интенсивно интегрировать искусственный интеллект в свою жизнь, чем вот какие-то большие компании или бюджетные организации?
0: Ну, в свою жизнь точно, мне кажется, это как интегрировали ли вы в свою жизнь поиск Яндекса? Ну, наверное, в какой-то момент интегрировали. Это практически то же самое. Это ускоряет вас и делает просто вас эффективнее в моменте. То же самое касается компаний, то же самое касается людей. Про предпринимательство и то, что можно это использовать, будучи наемным сотрудником, в любой компании сегодня есть масса пространства для того, чтобы эти улучшения и ускорения внедрять и создавать под это новые роли. Другой вопрос, что эту новую роль либо придумает и создаст руководство и назначит кого-то, либо вы придете с инициативой. Вот это прийти с инициативой, и есть возможность для вас стать, ну, то есть, там, если даже вам не нравится термин корпоративное предпринимательство, просто получить для себя новую роль, получить повышение, получить прибавку, там, как хотите называйте.
2: А инициатива в нашей стране наказуема.
1: Ну, вот это большой вопрос, да, как бы...
2: Предложишь что-нибудь, а потом возглавляй.
0: Ну, это как обычно, да. То есть если предлагаешь, что теперь возглавляй, это правильно, и это и хорошо. Откуда поговорка про инициатива наказуема? Она от того, что эта инициатива берется обычно нехотя. И вот ее спустили, из-за нее еще потом наказывают.
1: Катя меня просила перед эфиром рассказать анекдот, я его сходу не мог вспомнить. Вот я сейчас расскажу анекдот, который очень подходит, мне кажется, к нашему разговору про то, как сержанты в армии в увольнительную с предложениями просились. Знаете, нет? Значит, ну я объясню нашим молодым слушателям. В Советском Союзе было такое понятие рационализаторское предложение. То есть это пресловутая инициатива, которую говорит Филипп. То есть первая часть советской экономики развивалась исторически на выполнении, перевыполнении плана. Вторая часть как бы истории уже ближе к перестройке на рационализаторских предложениях. То есть как мы можем оптимизировать нашу работу, чтобы там, с меньшими усилиями получать больше результатов и так далее. И вот анекдот такой, значит, стоят там молоденькие там сержанты или там, да, сержанты, наверное, в воинской части, курят и думают о том, как бы пойти в отпуск получить. Ну, один говорит, ладно, пойду я к начальнику части, приходит, говорит, так и так, хочу, значит, отпуск. Говорит, я тебе так отпуск дать не могу, нужно от тебя раз предложение. Значит, он выходит на улицу и смотрит, солдат косит траву. Он возвращается к начальнику части, говорит, а вот нас солдат траву косит, а он косой в одну сторону машет, а давайте мы ему вторую косу привяжем, чтобы он туда-сюда махал, и, значит, как бы туда-сюда трава косилась. Он говорит, о, говорит, хорошо, давай, как бы иди в отпуск. Солдат дают двойную косу, тот косит, значит, идет второй сержант, он говорит, раз предложение. Он говорит, а вот у нас солдат косит туда-сюда, да, траву, а давайте мы ему сверху вилы нацепим, чтобы он еще, значит, собирал в эти стога. Он говорит, ну, хорошо, значит, дали вилы. А этот пошел в отпуск, значит, как бы косит, собирается со стажки, идет третий сержант. Говорит, а вот что он у нас косит, значит, туда-сюда собирает эти кучки, а давайте мы ему сзади тележку привяжем, чтобы он еще и сразу ее туда закидывал. Вот, ну, интересная мысль, давай, иди, значит, в отпуск. Ну, а четвертый как бы стоит, не знает уже, что предложить, и навстречу ему идет солдат, значит, две косы, сверху вилы, к заднице, извиняюсь, тележка привязана. Говорит, что, говорит, сволочь, говорит, в отпуск хочешь? Говорит, да. Говорит, раз предложение от тебя требует, да. Говорит, фару мне нацепи сюда на лоб, чтобы я еще ночью косил. Вот. Я этим анекдотом, возникшим не на пустом месте, я подвожу наш разговор к той теме, которая задает наш, значит, звукорежиссер Евгений, написывая мне про то, что нет того преступления, на которое не решится предприниматель ради прибыли в 300%. То есть я это к тому, что на практике-то, если возвращаться к нашей ошибке выжившего, оказывается, что вот эта вся инициатива, это сожри до того, как сожрут тебя, оптимизируй так, как украсть у людей зарплату и, значит, как бы повысить производительность. И не подталкиваете ли вы, Филипп, всех нас своим как бы красивым и вкрадчивым голосом к тому, чтобы лишились мы остатков человечности вообще и пошли против того, чему учили нас великие русские классики.
0: В такой формулировке тяжело, наверное, в ответ сформулировать, но...
1: А как кто говорил, что будет легко?
2: Просто скажи, трудные, я хороший.
1: Для трудных котят, мы же сразу вам сказали, для сильных котят. Тема-то нашей встречи сегодня.
0: Да. Нет, ну, я не согласен с такой формулировкой. Мне кажется, что... Первое. Да, этот анекдот действительно сильно в тему, потому что если брать тех же дизайнеров, например, вопрос, нужно ли дизайнерам теперь там как-то сократить дизайнеров и меньше использовать их? Скорее всего, нет. Если вы в бизнесе думаете, что из-за искусственного интеллекта нужно сократить теперь дизайнеров, то вы не понимаете, что ваши конкуренты не сократят дизайнеров, а просто будут делать в 10 раз больше посадочных страниц, например, или там переделывать свой сайт или карточки товаров в маркетплейсах в 10 раз больше. И это означает, что они быстрее найдут то, что работает лучше, а вы всех сократите и продолжите делать один раз. Это про то, как раньше стирали, мне очень нравится аналогия, стирали белье. Вот раньше его стирали раз в неделю. Это была тяжелая процедура. Надо было куда-то идти и делать раз в неделю. Сегодня со стиральной машиной мы каждый день что-то закидываем, даже не замечаем, что это происходит. То же самое с искусственным интеллектом и, например, дизайном. Например, копирайтерами. И в целом со всеми теми профессиями, которые нам кажется быстро автоматизируются. Те компании, которые так вот огульно всех автоматизируют, скорее потеряют в попытке сэкономить. потому что бизнес должен быть про рост, а не про экономию. И те, которые хотят вырасти, у них как раз людей останется столько же или прибавится, просто они теперь будут еще и снабжены этим инструментом, который их усиливает и ускоряет.
2: Ну, я все время думаю про то, что это про душу. Ну, нельзя взять и сократить, потому что нужно, чтобы кто-то с душой посмотрел с любовью и донес это до другого. Вот
0: ну, давай так. Такой бизнес. Вот если сегодня честный. Написать в любой там искусственный интеллект, которым вы пользуетесь, в любую модель, придумай мне бизнес, чтобы заработать $1 миллион, и чтобы точно в этом не было ошибки. Есть масса роликов во всяких разных видеоплощадках, где люди прям исполняют это, и типа вот прям там год или там полгода, не месяц делают то, что им говорит искусственный интеллект. Ни разу это не привело к тому, что человек обогатился. Так не работает, не хватает, вот, можно ну душой вот. Называть, интуиции, но не хватает вот этого человеческого элемента, который выбирает смысл. У искусственного интеллекта нету смысла. Он может выполнить задачу, он не может объяснить, зачем. Искусственному интеллекту не нужно захватить долю рынка. А человеку, который, предпринимателю, который просыпается с утра и говорит, все, я хочу быть лучшим, я хочу производить там лучшие микрофоны, лучшие столы. Машине это не надо. Вот у нее есть все рациональное, там, такое...
1: На тему инноваций, кстати, у меня есть еще одна байка. Я вот всегда привык как-то смотреть в сторону науки. Ну, мне кажется, там не абсолютизирую ее. И было интересное исследование по развитию бизнеса в Италии в начале 20 века. А там самый как бы инновационный быстрорастущий сегмент — это был производство велосипедов. Вот в какой-то момент конструктивное вот как бы открытие и работа с материалами стало возможным вот делать велосипеды, и те, которые мы к ним сейчас более-менее привыкли. На самом деле современный велосипед — это уже просто вершина технологической мысли, там на самом деле и эргономика, и, значит, аэродинамика, и все учитывается. А там это вот все вот создавалось. И в Италии было очень-очень много, там еще климат располагал, очень много разных компаний. И, соответственно, в диапазоне там, 50 лет получилось проанализировать, кто из них остался на рынке и выжил. Вот. Те, кто делал ставку на инновации, или те, кто делал ставку на проверенные какие-то механизмы. И оказалось, что выжили как раз те, у кого было примерно 50 на 50. То есть как бы и разорились те, кто однажды сделал хороший, успешный велосипед и продолжали его воспроизводить с упорством, достойным лучшего применения, и точно так же те, кто кидались постоянно что-то там ставить, там какие-нибудь 2 звезды, там какие-нибудь там 3 цепочки, там 28 переключений скоростей и так далее, тоже разорялись, а вот такие середнячки, они как бы надолго-то и выжили. И это к тому, что, видимо, да, такой комбинаторный подход, он...
0: С одной стороны, комбинаторный подход, с другой стороны, вот эта реальная сложность внедрения. И это, я думаю, что на ближайшие десятилетия делает, ну, там, вот этот вопрос, заменит ли нас всех искусственный интеллект, уверен, что нет.
1: Ну, я периодически возвращаюсь, значит, мыслями к известному мему, что искусственный интеллект в состоянии написать сегодня хороший роман, но может ли он отсидеть за него 15 лет? Вот. Я это к тому, что, Филипп, вы нас всех подталкиваете сейчас к такой ощущению правонарушению, потому что все высокопроизводительные нейросети, которых мы обсуждаем, они либо не имеют прямого доступа в России, да, либо, того и гляди, их запретят. А при том, что я с большой симпатией отношусь и к разработкам Сбера, и Яндекса, но не в состоянии они как бы с тем же Клодом сегодня конкурировать и в плане там дизайна, не говоря уже про обработку больших данных. То есть как нам тут быть-то?
0: Вот это звучало как фраза, подталкивающая к конкретному выбору. Не, я на самом деле не то чтобы... Я не отношусь скептически к разработкам Яндекса и Сбера. Они много чего делают, но не будем углубляться в технику, почему сегодня нету возможности выстроить точно такие же там модели, которые выстраиваются в других странах. Но у нас есть доступ к китайским моделям, раз уж мы про него говорили, они довольно быстрые, и в целом, если сравнивать, вот буквально на прошлой неделе было много новостей про выход там новых моделей, еще более быстрых, еще более умных, и это все уравнивается за недели. То есть вот через недели в Китае появятся модель, которая сможет
1: Женя, скажи.
10: Догнать. Да, скажи, вот, Женя. Я не согласен. Я сам использую
1: это наш звукорежиссер, Claude,
10: допустим,
1: да.
10: Для, для программирования микроконтроллеров. Ни одна другая модель с Claude в качестве программирования не сравнится даже близко. Не говоря уже не то, что китайские, ну, не то, что наши, даже китайские DeepSeek не сравнивается. Например, Claude при правильном промпте тебе может за один заход написать приложение. Сложное приложение. Даже чат GPT с этим не может справиться в полной мере. Даже на последних вот там 5.6 версии. Ну, понятно, что они там Астру
1: сейчас... Вот я слышу голос живого предпринимателя, наконец-то, вот в этом нашем кружке. Понимаете, да.
2: У нас осталась одна минута. Должно быть какое-то напутствие, Филипп, для тех, кто сейчас
1: слушает. Сначала должна быть некая саммари от тебя, как от тренера саморазвития, как вот, знаешь, в известном мультике «Сегодня я многое понял».
2: Да, я многое поняла. Я поняла, что Филипп всю передачу говорит нам о том, что человек, он останется на своем месте в любом бизнесе, что человеческие отношения, они превыше...
1: Главное, чтобы ты стал этим человеком.
2: Превыше всего.
1: Который остался на своем месте.
2: Да, и то, что, во-первых, у Филиппа есть классный опыт организации нетворка, и я так понимаю, что вот эта вот связь людей друг с другом, она в точно такой же перспективе помогает бизнесу, как и искусственный интеллект на ближайшие там 10 лет.
0: Она никуда не денется. Это, да, одно из главных свойств успеха в карьере — это внутренний нетворк. Умение в той самой курилке общаться, поддерживать общение и быть надежным партнером, а иногда и другом для своих коллег.
1: Спасибо большое. Я когда-то очень переживал, что меня позвали преподавать в мой первый университет не потому, что я выступил хорошо на конференции, а потому, что прибухивал с парнем, который прибухивал с другим, как бы,
2: не
1: парнем,
2: переживай,
1: которому нужно. А теперь, благодаря Филиппу, я понимаю, что это было мое рыночное преимущество.
2: Ура!
1: Спасибо.
2: Да.
1: У нас был в гостях Филипп Лобковский, топ-менеджер, эксперт в электронной коммерции, Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, Илья Переседов, программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всем доброго. Пока.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: В Москве 7 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Уитков и Кушнер заявили Зеленскому о планах достичь прорыва в переговорах до зимы. Спецпосланник президента США и его зять обсудили на консультациях в Киеве подготовку Украины к военным действиям в период холодов. Данные опубликовал информационный портал Axios со ссылкой на свои источники. Украинские СМИ сообщили, что официальная часть консультации Стива Уиткова и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским завершилась. Началась пресс-конференция. На втором этапе переговоров планируется присоединение советников по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции. Мэр Горловки сообщил о полном обесточивании городского округа. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В настоящее время принимаются меры по устранению аварийной ситуации, написал Иван Приходько в своем телеграм-канале. Ранее он заявлял, что в Горловке при ударе дрона ВСУ был поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала. Минэнерго США заявило о ежедневном прохождении через Ормузский пролив 9 миллионов баррелей нефти. С трубопроводами, которые идут в обход этого маршрута, общий объем поставок составляет 2/3 от доконфликтного уровня, сообщил глава ведомства Крис Райт. В эфире телеканала CNN он отметил, что ВМС США, несмотря на противодействие Ирана, выигрывают битву за Ормузский пролив. По словам Райта, ряд стран в будущем присоединятся к Соединенным Штатам в обеспечении прохода судов по этому маршруту. Определенно, торговля важна для мира, и это не должно быть только ответственностью Вашингтона, подчеркнул глава Минэнерго. Женская сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по водному полу 4-4. Встреча с командой Австралии завершилась со счетом 3-0. Турнир проходит в Хорватии. В финале соревнований сыграют сборные Испании и США. Чемпионат стал первым в истории всемирным турниром, где в каждой команде ватерполистов представлены 4 игрока. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11. Днем вероятны осадки до плюс 11-12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы.
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
15: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 19:07. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. Сегодня мы будем говорить о беге. Поэтому, если вы любитель, профессионал или просто нравится, как бегают другие, есть и такие люди, может быть, когда-то мечтаете заняться бегом, присоединяйтесь не только к прослушиванию эфира. За нами можно наблюдать. Есть на «Говорит Москва» ВКонтакте и YouTube-аккаунт радиостанции. Там можно смотреть за нами в студии, наблюдать и участвовать в диалоге посредством СМС. Их можно отправлять на номер +7 925 48 948. И есть телеграм-бот для приема сообщений. Говорит и Москобот в одно слово. Поэтому можно участвовать в эфире. Если будут вопросы, мы с удовольствием постараемся ответить. Итак, Анна Лучкина. Мастер спорта международного класса в беге на 800 метров. Ну, вообще, специалист, мне кажется, да? По бегу уже можно себя так назвать, Анна?
6: Да, я думаю, можно. Всем привет, всем здравствуйте.
5: Ну и начнем тогда рассказывать вообще о беге, о марафонах. С чего начался ваш путь в беге, с профессиональной, я так понимаю, стези?
6: Ну, это, естественно, было в детстве, как я пришла в легкую атлетику.
5: Да.
6: Я в детстве, в принципе, я понимала, что я очень хорошо бегаю, и мне это очень нравилось. И были школьные соревнования, где учитель физкультуры подошел и сказал, что нужно выступить за город, за свою школу. Я училась тогда в 6 классе, мне было 12 лет. И учитель физкультуры сказал уже на тот момент, он, наверное, понимал, что я хорошо бегаю, потому что он сказал, что некого брать ни в 7, ни в 8, ни в 9, ни в 10 классе. И привел меня на этот кросс, где я бежала 1 километр среди всех школ города Кисловодска. А в тот день я заняла сразу 3-е место на первенстве города. И ко мне подбегает тренер с выпученными глазами, то есть ну, местный кисловодский тренер, и спрашивает, ты откуда, где ты занимаешься? И я говорю, да нет, я нигде не занимаюсь. И на следующий день этот тренер по легкой атлетике, он пришел в школу и сказал, ты будешь заниматься легкой атлетикой. И так начался мой путь. В долгий путь в легкой атлетике.
5: Но сейчас это бег и участие в различных марафонах. Какие самые знаменательные? Вот какими успехами вы можете гордиться? Ну вот я сейчас попрошу даже вас представить себя самостоятельно. То есть это участник чего? Если мы не считаем какие-то... Я не знаю, бывают ли незначительные марафоны? Может быть, все значительные? В общем, самые такие громкие победы.
6: То именно сейчас я выступаю как любитель, то есть у меня нет каких-то таких громких побед, потому что...
5: А вообще за всю жизнь?
6: А, за всю жизнь, конечно. И в прошлом я выступала профессионально, выступала за сборную Москвы, сборную России на протяжении многих лет. Была призером чемпионата в России, выступала на первенстве Европы по молодежи, там я заняла 9-е место. И это многочисленные различные международные старты, куда мы выезжали. Бежали с тренером, и я была там в призах.
5: Ну вот я так понимаю, что кому-то дано бегать, ну вот как ваша история, допустим, заметили какой-то талант, да, к бегу, если это нравится. А можно ли, если нет особых успехов и талантов, научиться бегать и участвовать в марафонах, и просто бегать в свое удовольствие?
6: Да, это можно, безусловно. То есть сейчас вот этот беговой бум, он во всей России, особенно в крупных городах, очень сильно развивается. То есть бег доступен каждому. Естественно, каждый будет двигаться со своим путем, кто-то медленнее, кто-то быстрее, кто-то там сразу... Есть даже такие атлеты, которые, начав в довольно взрослом возрасте заниматься бегом, достигли высоких результатов, прям, ну, стали чемпионами России, а кто-то будет побивать свои личные рекорды. То есть бег — это естественный вид спорта, который, ну, который доступен каждому человеку. Научиться бегать может каждый.
5: Если захочет.
6: Если захочет,
5: но это нужно бегать. Ну, то есть, чтобы бегать, это нужно бегать. Это как специфично.
6: Можно чуть-чуть? Чтобы бегать, нужно подготовить свой организм к бегу. То есть, надо начать с элементарного ОФП-зарядочки. То есть, нужно подготовить мышцы, которые отвечают за бег. И после этого, в принципе, ну, естественно, начинать тоже бегать, но заодно готовить свое тело к бегу. И, в принципе, все получится. Все делать постепенно, маленькими шажочками, от простого к сложному.
5: Частая ошибка, вот тоже работая с людьми в фитнесе, когда бегают так, чтобы прям вот до изнеможения, сразу быстро, сразу нужно на огромной скорости, на бешеном пульсе, который близок к максимальному. Вот это прям вот наблюдаю очень часто.
6: Да, это очень такая ошибка, которая потом приводит просто к нежеланию бегать, продолжать заниматься бегом. Когда легкий атлет, у меня были такие спортсмены, ученики, которые тренируются, которые просто вот начинали первые 2-3 тренировки очень быстро, потом человеку становилось плохо, либо еще хуже, он получал спортивную травму какую-то и говорил: все, бег это не мое, у меня болят колени, я больше бегать не буду. То есть вот именно вот этот принцип маленьких шагов от простого к сложному очень важен в беге.
5: Бег – это сезонный вид спорта, активной деятельности, или зимой тоже можно поддерживать?
6: Ну, в принципе, зимой тоже можно поддерживать. Это беговые дорожки в крупных городах, это спортивные манежи, то есть помещения с беговой дорожкой 200 метров в круг. В Москве довольно много таких, и вообще в городах сейчас этим занимаются. Кто-то бегает на улицу круглый год зимой, и зима и снег ему не помеха. В принципе, кто хочет, это круглогодичный вид спорта.
5: Ну и, соответственно, как мы уже говорили, чтобы бегать, нужно бегать. Насколько часто и насколько это нужно дисциплину в себе развивать, чтобы не бросать тренировки? Это же прям, ну, тренировки,
6: да,
5: должны
6: это
5: быть.
6: Тренировки.
5: И не только бег, это ОФП же,
6: да,
5: мы,
6: да,
5: об этом сказали.
6: Вместе.
5: То есть и тут уже сложно человеку понять, как и с чего начинать, что делать на каждой тренировке.
6: Надо сначала для себя определить, для чего мы хотим бегать. Поставить цель, например, подготовиться там, пробежать свои первые 5 километров, там кто-то уже готов 10. Ну, какую-то определить цель, чтобы она нас поддерживала, мотивировала. Потом нужно подобрать экипировку, то есть экипироваться. Кроссовки, ну, как базовый набор одежды для бега. Ну, потому что если одежды не будет, нам будет как бы не очень удобно выходить на пробежку. И для себя определить, если вы только-только начали бегать и никогда не занимались, хотя бы один, ну, два дня в неделю, которых вы будете вот прям выходить на пробежку. Даже начинать сначала бег, чередовать с ходьбой. Там 2 минуты бежим, 2 минуты идем. 15 минут сделали тренировочку, домой. То есть вот постепенно от простого к сложному, 2 раза в неделю. Когда организм адаптируется, привыкнет, можно увеличивать чуть-чуть.

0: Минуточку бежим, еще большую часть идем. Меньше бежим, больше идем. Потом, наоборот, мы увеличиваем количество бега и сокращаем уже время нашей ходьбы.
1: А бег – это естественный процесс. Ну, как человек учится ходить, и вот он ходит. Его же никто не учит ходить, грубо говоря, как мы ставим, как ходим. Вот он научился ходить там в 2 годика, 2,5, и он ходит. Бег тоже, мы все бегаем с детства. Но все равно наверняка есть какая-то техника, и нужно ли переучивать, ставить ее для участия в соревнованиях? Или как побежал, так побежал?
0: Техника бега есть, конечно, и желательно бегать правильно. Обычно люди, которые не занимались никогда бегом, то есть с детства в спортивной школе, и приходят уже во взрослом состоянии в бег, чаще всего у них не самая лучшая техника бега, потому что элементарно им не хватает нужных мышц закачанных. Например, у них там слабая спинка, отсутствие пресса, там, или слабые мышцы стопы, они не могут выносить бедро. Или, например, отклоняют во время бега корпус назад, потому что мышцы спины слабые и не держат. То есть там надо в комплексе работать, то есть укреплять тело и работать над техникой бега. Там разными видами, способами можно. Либо это заниматься с тренером, либо можно самостоятельно изучать технику бега и потихонечку ее корректировать.
1: Сейчас будет философский вопрос. Почему такой бум бега вот последние годы? Я знаю, что открывается какой-нибудь слот на марафон участия, он сразу раскупается просто. Люди курсируют по городам России, чтобы участвовать в марафонах. А для них это определенное какое-то путешествие, драйв. Это в чем смысл? Почему так много стало любителей бега последние годы?
0: Мне кажется, там совпало много факторов. Может быть, это даже когда была пандемия, то есть много людей ушли на удаленку и начали заниматься бегом. Потом, я думаю, просто бег – это очень доступный вид спорта, один из факторов тоже. То есть там, по сути, нужны кроссовки и выйти на улицу на пробежку. Это и бегать умение, то есть есть у каждого человека, там не надо отдельно учиться плавать там, или прыгать каким-то особым образом. И бег реально затягивает, это интересно, ты получаешь какие-то эндорфины, гормоны счастья, ты когда бежишь, и вот ты бежишь один раз, второй раз, третий, а потом, когда ты не вышел на пробежку, тебе уже плохо без бега. Вот это я просто по своим ощущениям, я понимаю, что мне уже грустно, если я не выхожу на дальнейшие пробежки.
1: Ну вот сразу Таня нас спрашивает, наши слушатели пишут, кстати, смс-портал +7 925 48 9 48, и в Телеграме можно написать «Говорит и Москобот». А если бег, как вот с больными коленями, если травмы из танцевального прошлого ограничивают движение, бег очень нравится, даже просто визуально, пишет Таня.
0: Ну, опять, это все постепенно. Сначала нужно вылечить, привести себя в порядок, то есть
1: в ту форму, которая позволит
0: заниматься бегом. Это либо обращение к врачу, либо самостоятельно как-то полностью подготовить себя к бегу.
1: А еще некоторые, слышала такое, сравнивают бег с медитацией.
0: Это совершенно верно. Я сама именно, вот, мне кажется, использую бег как медитацию. То есть ты бежишь, ты один, тебе хорошо. Это покачивающее ритмичное движение. Оно тебя успокаивает, настраивает на какой-то такой, я не знаю, как это описать, на такой прекрасный просто настрой. И ты можешь обдумать разные моменты, сферы своей жизни, что-то новое придумывать. То есть вот бег, он настраивает на какие-то новые идеи, новые мысли. Это, ну, вот, это реально медитация, прям вот, кто бегает, те знают.
1: С чего можно начать, нужно начать новичку, кто начал бегать, хочется вот какое-то соревнование? Ну, несложное, но вот чтобы погордиться собой и пробежать. Вот понятно, что там 5 километров, но есть же какие-то, допустим, вот прям для новичков какие-то мероприятия.
0: Ну, для новичков это, наверное, самое простое, это 5 верст движения, которое есть по всей России. Это движение у нас начало, в России открылось с 2022 года. То есть 5 верст – это именно те дружеские пробежки, которые созданы именно для любителей бега, которые практически никогда не занимались бегом. Можно прийти туда и пройти пешком эту дистанцию, пробежать очень медленно, и тебя обязательно дождутся на финише и будут подбадривать. То есть это именно вот для новичков то, что подходит больше всего.
1: А пожилые люди тоже занимаются же бегом? Тут нет возрастных ограничений?
0: Да.
1: Если...
0: Нет,
1: если
0: до 99+ обязательно. Приходят на 5 верст со скандинавскими палочками для ходьбы, просто пешком, с колясками мамочки приходят, бегают 5

0: верст. Это я лично просто тоже участвую, я участник 5 верст, и я это вижу каждую субботу. В России уже открыто более 140 локаций по всей России.
1: А в Москве?
0: В Москве их довольно много, в каждом большом парке. То есть это Измайловский парк, ВДНХ, текстильщики. Честно, я не знаю точное количество, но их довольно много локаций. Там нужно один раз зарегистрироваться на официальном сайте 5 верст, получить свой личный QR-код. И вот с этим QR-кодом участник может выступать в любом городе России. И будет вестись статистика в интернете, его результатов, в каком городе он пробежал, его лучший результат какой, будет вот такая статистика идти.
1: Угу. Мы про 5 верст обязательно поговорим, и к нам еще Юля Власова присоединится буквально через несколько минут. Я вот хочу просто, поскольку мы новостная радиостанция, у нас каждый год Американский колледж спортивной медицины выкатывает тренды вот, физической активности, фитнеса на будущий год, вот на 2026 год. Ну и там просто 20 трендов, 20 направлений фитнеса, ЗОЖа, вообще физической активности, которые будут популярны. Там они проводят огромный опрос среди специалистов, фитнеса, реабилитологов, спортсменов и прочее, прочее. Вот на первом месте самый популярный тренд – это носимые технологии. Мне кажется, это очень к бегу применимо, потому что если человек бежит, наверняка у него пульсометр, какой-нибудь часы, то есть какая-то носимая технология на нем есть.
0: Да, обязательно.
1: Это помогает же? Ну, то есть это рекомендовано или можно без этого двигаться?
0: Если вы новичок, можно. Я застала то время, когда я начинала бегать, у нас еще не было часов, мы замеряли пульс просто, его буквально считая количество ударов за там определенное время, и высчитывали пульс в уме. Сейчас, конечно, современные технологии, и практически каждый спортсмен очень любит бегать с вот такими гаджетами, то есть это нагрудный пульсометр, часы, которые показывают ваше время восстановления, каденс, частоту бега, шагов, то есть ваши личные рекорды, там сразу ведется спортивный дневник в электронном виде. Ну, при желании можно пользоваться, но если вы только новичок, можно пользоваться обычным секундомером, просто вышел, 10 минут побегал. Это вот уже по желанию.
1: Так, ну, еще обсудим несколько трендов и перейдем тогда дальше. Вот носимые технологии первые, потом далее идут фитнес-программы для пожилых. Пожилые у нас тоже могут бегать, как мы поняли. Далее тренировки для контроля веса. Бег – это тоже тренировка, которая может способствовать похудению, если мы еще и подключим питание. И если и там дальше еще 17 позиций. Но вот я ищу... Есть еще там ментальные тренировки для ментального здоровья, клубы спорта и отдыха, функциональные, групповые. И есть еще тренировки на свежем воздухе. Это 18-й тренд. Это 18-е место. И, кстати, знаете, что, я не знаю, меня удивляет, если пожилые на втором месте, то молодежь у нас на 20-м, на последнем месте. У нас как-то тренд сместился в сторону более взрослого населения. Да.
0: Да.
1: Но это такой мировой. Ну ладно, обсудили мы каратенечко. Юля Власова к нам присоединяется. Это
2: привет.
1: Ведущая радиостанции
2: привет.
1: «Говорит Москва» и человек, который бегал, да? Рассказывай.
2: Да, с удовольствием. Да, я участвовала в забегах 5 верст. Не сказать, что это я делаю регулярно, но когда я...
1: Сколько у тебя было?
2: Ой, слушай, я так не считал на самом деле.
1: Ну, то есть больше двух.
2: Но буквально 1 января я бежала забег новогодний.
1: Серьезно?
2: Да, я ради этого специально пораньше легла спать, насколько это позволяло новогодняя ночь. Вот, встала в 9 утра, и в 10 утра я уже была на линии. Вот. И это, помимо того, что это забег, это не просто забег. Это еще определенная атмосфера, которая тебя... манит, которая тебе приносит очень классное настроение.
1: Но бежишь ты одна? Или
2: одна.
1: Нет? Одна.
2: Ну, в смысле, бежишь ты с толпой
0: компания,
2: людей, ну, как бы...
1: С людьми все-таки.
2: Да.
1: Так.
2: С людьми, в компании людей.
1: Атмосфера...
2: Но результаты твои личные.
1: Ну, понятно.
2: Если ты это имеешь в виду.
1: Хорошо.
2: То есть ты бежишь на скорость, эта скорость фиксируется, но как бы изначально говорится о том, что ты можешь эту дистанцию пройти... пробежать, проползти, как угодно, можно просто вот в медленном темпе её пройти.
1: Какая дистанция была 1 января?
2: 5 верст.
1: Ну,
2: 5 верст, это получается чуть немножко больше 5 километров.
1: Ну, чуть больше 5.
0: Да. Ну, условно называют 5 верст, а так это всегда 5 километров им подразумевают.
1: Понятно. Теперь будем знать. Я думала, там, может быть, есть какие-то 5, сколько-то метров, 5 километров, сколько-то метров.
2: Да, надо, достаточно это легкая дистанция для тех, кто бегает, но... Тем не менее, Когда ты бежишь, например, просто для себя по лесу, это одно. Когда ты приходишь, и тут вот твои единомышленники, определенная такая атмосфера складывается, что ты пробежал, потом попил чайку с пирожками. Да. Это вот все в совокупности, это очень классно, это очень заряжает, и так и хочется прийти снова. Хотя вот этот бег, это бег по асфальту, как правильно сказать.
0: Да, но в разных локациях разное покрытие.
2: Ну вот конкретно в Балашихе у нас получается, что это асфальт, и
1: все-таки
2: нужна специальная обувь. То есть это влияет все. Ну, я, например, прям чувствую, как ты бежишь по грунту или по асфальту. То есть все-таки к этой дистанции лучше подготовиться в плане обуви, в плане одежды. Вот, тоже в зависимости от того, какой это сезон, если это зима, то есть я одеваюсь достаточно тепло, прибегая туда и раздеваюсь, и бегу уже в соответствующей одежде.
1: Есть ли какие-то советы бега тем, кто зимой пробегает такие дистанции, что надевать? Ну, я так полагаю, же не в куртках, не в пуховиках бегать. Это же все равно нужно облегченный вариант одежды.
2: Мне кажется, это Анна лучше расскажет, какая одежда.
0: Советы, но обязательно прийти тепленько одетым, курточку снять, одеть многослойность соблюдать обязательно, то есть сначала какие-то лосинки, потом легкие штаны, термокофту, сверху ветровочку, баф на шею, перчатки, шапочка тоненькая. С собой можно взять даже потом теплую шапочку, теплый пуховик. И я даже с собой беру утепленные штаны уже после пробежки обязательно. И горячий чаек. Это вот обязательно после пробежки выпить. Именно вот эта дружеская атмосфера, то, что
2: да,
0: рассказывала Юлия, почему люди тянутся к 5 верст. Там, например, участники обязательно отмечают дни рождения свои, приносят тортики. Вот на вот эту субботу прошлую, вчера. Работа у нас, я приносила тортик, у меня был недавно день рождения, 13 января, и я отмечала с 5-версточайными, это такая добрая традиция, она почти есть во всех парках. Это обязательно ведущий 5-верст, это вот полностью бесплатно волонтерское движение, но ведущий обязательно зачитывает, у кого был день рождения у участников, то есть все друг дружку узнают ближе. Иногда ведущие берут интервью какие-то у 5-версточан, чтобы познакомиться поближе. Также на 5 верст приходят с семьями, то есть это объединяет их там, они бегут, подбадривают друг дружку.
1: Ну, это на целый день.
2: Да, кстати, это был момент, когда я прибежала, и я опоздала к старту. Думаю, сейчас я нагоню. И я вот весь забег я нагоняла, обгоняла кого могла. И тут девчонки впереди меня. Я их беру, обгоняю, ну, там девчонкам лет по 10, наверное. Они такие между собой переглянулись и просто дыщ, меня обгоняют снова, и все. Они там уже на старт.
1: Ты еще посоревноваться успела.
2: Ну да, что делать? А там, знаешь, такой азарт просыпается, что ты не можешь. Ну, это может быть у меня лично такое просыпается. То есть я не могу вот бежать с низкой скоростью. Мне кажется, мне надо всех обогнать, перегнать. И от этого тоже определенное вот вдохновение идет.
1: Так, планируешь увеличить дистанцию, Юля?
2: Да, планирую, но понимаю, что это надо все делать с умом. Мне надо вначале укрепиться, да, ОПФ. Мне надо все-таки укрепить тело как следует, и потом уже переходить к более сложным дистанциям. Свои косяки я знаю, пытаюсь их исправить.
1: Но вообще, насколько я слышала от бегунов, не сильно я погружена в бег, погружена только насколько могу, вот сколько разговаривала последние годы с профессионалами в беге. То есть можно улучшать свои результаты, то есть для этого мы и следим. Ну, за статистикой измеряем. Да. То есть мы пробежали за определенное время какую-то дистанцию, пусть даже 5 километров. Теперь можно там записываться на другое мероприятие, которое больше дистанция, либо эту же дистанцию пробегать за меньшее число минут. Или...
0: Да, сделать более быструю.
1: Да, но при этом тренировки обязательно нужны.
0: Конечно.
1: Правильно?
0: Да,
1: нам мероприятие до другого.
0: Старт, да, что обязательно нужны промежуточные тренировки, о которых никто не знает, которых никто не видит, но вы их должны сделать, чтобы выйти на следующий старт с более быстрым временем.
1: Все готовятся? Или вот участники 5 верст? Или обычно нет? Или просто ради фана?
0: Многие участники 5 верст — это абсолютно разные люди, которые... Кто-то годами бегает с одним результатом, и их это полностью устраивает. Кто-то приходит в любители, за какой-то год сбрасывает 5, 7, 10 килограмм, начинает выступать на каких-то уже там 10, полумарафон 21 километр, и уже ездит по городам России, там, и даже ребята наши с 5 верст, они выезжают там на какие-то марафоны, вот в Турцию ездили, то есть уже на такие международные
1: Давайте
0: старты.
1: Об этом тоже поговорим, но уже через 5-6 минут. Далее информационный выпуск, немного рекламы. В гостях у нас Анна Лучкина, мастер спорта международного класса в беге на 800 метров и ведущая радиостанции «Говорит Москва» Юлия Власова. Мы продолжим говорить о беге через 5-6 минуточек.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. СКР открыл уголовное дело о теракте после удара ВСУ по рынку в Энергодаре. Противник нанес прицельный удар беспилотниками. В результате атаки есть раненые. Их число уточняется, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Несмотря на присутствие на месте происшествия экстренных служб и очевидное нахождение там гражданских лиц, спустя непродолжительное время украинские вооруженные формирования нанесли повторный удар по тому же объекту, отметила она. Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявлял, что при ударе противника были ранены 6 мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Во Владимирской области после ДТП восстановили движение по одному железнодорожному пути. На перегоне Белькова-Киржач ранее произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем. В настоящее время проезд на этом участке, поезда на этом участке курсируют в реверсивном режиме, сообщается в канале Московской железной дороги на платформе «МАКС». Отмечается, что на месте аварии продолжаются восстановительные работы. Сегодня в результате ДТП погиб водитель грузовика, пострадавших среди пассажиров поезда нет. Полиция Испании задержала в Сеуте 21 выходца из Марокко. Они бросали камни в правоохранителей, военных и сотрудников гражданской гвардии. Как сообщили полицейские источники информагентству ЭФМ, инцидент произошел недалеко от пляжа «Трамполин». Между мигрантами завязалась драка, после чего они начали бросать камни военнослужащих, которые патрулировали район. Затем наряд гражданской гвардии вмешался в ситуацию. В сотрудников также полетели булыжники. Премьер Испании Педро Санчес в конце августа заявлял, что в Сеуте остаются около 5000 нелегалов. В конце июля в городе зафиксировано проникновение не менее 70 тысяч мигрантов. В московском зоопарке появились 3 детеныша среднеазиатской кобры. Потомство этого редкого вида получили впервые с 1980-х годов. Сейчас особи весят 14-18 граммов, а в длину они достигают 24-26 сантиметров, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова. Окрас у них желто-серо-оливковый с вертикальными полосами, которые с возрастом будут светлеть. Змееныши уже успешно пережили первую линьку и в ближайшее время начнут самостоятельно питаться, отметила она. По словам Акуловой, кобр пока нет в экспозиции. Взрослые особи этого вида вырастают до 150-180 сантиметров. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11. Днем вероятны осадки до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
5: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
6: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва».
3: Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
5: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
6: Повтор лучшего.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
1: Ну что, мы возвращаемся к разговору о беге. Говорили о... Это марафон или как это правильно? Пять верст? Как это называется, девочки?
7: Пять верст?
1: Да, но это марафон, это забег.
7: Забег.
0: Это забег пять верст.
1: Это забег, дружеский, который проводится забег, регулярно.
0: Регулярно.
1: Постоянно. И вот Юля Власова у нас участвовала. Ну и, соответственно, Анна Лучкина, мастер спорта международного класса в беге на 800 метров, тоже как участник и как человек, который проводит тренировки. Вот в рамках, мы сейчас за эфиром говорили, для того, чтобы еще, если вы нас слушали до перерыва на новости, что необходимо не только бегать, если ты хочешь бегать, но еще и укреплять те мышцы, которые необходимы для бега. Потому что, чтобы правильную технику все время иметь и нормально бегать, если хотите улучшать результаты, то нужно еще и
0: подготовить эти самые мышцы.
1: А это нужно в рамках не занятий бега, а каких-нибудь какие-нибудь функциональные силовые занятия, гимнастика. Вот Анна проводит, а Юля участвовала,
2: да,
1: в таких мероприятиях. Расскажите об этом, пожалуйста.
2: Вот мы как раз-таки с Анной познакомились, когда она проводила нам такую тренировку. То есть после забега, ну, у нас сразу было об этом, предупреждены были об этом, что можно остаться еще и позаниматься специально, чтобы потом быть более выносливым, более крепким к беговым нагрузкам. Вот я осталась, и это просто что-то невероятное. Мы скакали, мы... Что же мы еще делали?
1: Что вы делали?
2: А там просто очень большой был набор очень необычных упражнений, которых я даже со школы не припомню. Вот, и это было настолько весело, то есть все взрослые люди там, ну и дети тоже, и все мы дружно, например, подскакиваем вверх или прыгаем в длину. Или, ну, Анна, наверное, лучше расскажет, какие-то были упражнения.
0: Да, мы выполняли специально беговые упражнения. Это были такие упражнения, как высокое поднимание бедра, захлёст голени, приставной шаг, различные прыжки, выпады. Это именно все мышцы, которые участвуют в беге, которые необходимо укреплять каждому бегуну. То есть... После пяти верст иногда я провожу вот эти тренировочки. Угу. Это у нас полностью волонтерское движение. То есть мы заранее пишем в нашем телеграм-канале, что после забега все желающие могут присоединиться к этой тренировке, попробовать укрепить свои мышцы. И обычно эти упражнения, те, кто не занимался с детства легкой атлетикой, то есть взрослым людям кажутся такими очень веселыми, интересными, потому что, ну, там надо поймать это упражнение, скоординировать себя в какой-то мере, чтобы работала голова, тело, вот взаимосвязь. Но это очень весело, и это прям очень полезно влияет на наши результаты в беге.
2: Угу. Чувствуешь потом все нужные мышцы? Ты их очень хорошо чувствуешь, и я думаю, что если это делать на постоянной основе, то можно прям очень круто укрепиться.
0: Да, да. То есть бег – это не только бег, это большая доля вот этих упражнений. Просто когда мы видим уже бегунов, вот бегущих на каком-то мировом уровне на соревнованиях, нам кажется, что они занимаются только бегом. А львиная доля ихнего времени – это именно сначала подготовка всех мышц, укрепление этих мышц, чтобы потом показать вот этот результат беговой. Это бесконечное упражнение, проработка каждой нужной мышцы бегуна.
1: Вот нам Нильс пишет, он следит за мировыми новостями по бегу, и он спрашивает нас, следим ли мы, и приводит пример бывшего футболиста Алексея Смертина, который занимается экстремальным бегом, дистанция 50 километров минус 41 градус, в 2021 году выиграл марафон на льду Байкала, преодолел 250 километров по Сахаре. Ну, то есть это реально экстремально, и не все на такое пойдут, но это тоже бег.
0: Да.
1: Бег это бывает... те, кому мало бега, да. Обычного.
0: Если вам мало бега, и вовсе, да, можно усложнить. Есть такие виды бега, как ультрамарафоны, то есть это уже дистанция более 42 километров. Вот Алексей Смертин, я читала в Оймяконе, у них сейчас был забег на марафон 42 километра и на 50 километров. Вот Алексей Смертин свое 50-летие таким образом отметил, пробежав при температуре минус 41 градус, он свои 50 километров. Это уникальный человек, то есть он в прошлом известный футболист, а потом его тоже затянул бег, он начал выступать на марафонских дистанциях, на различных многодневках. Вот этот единственный футболист, который очень широко известен именно в беговых кругах, все легкие атлеты его просто почитают. То, что он именно, ну, мало из футболистов, кто так серьезно занимается бегом и показывает такие серьезные результаты.
1: Но как бы серьезный человек не занимался с бегом, всегда мы помним, что он с чего-то начинал.
0: Да.
1: Поэтому я еще раз, может быть, хочу донести идею до наших слушателей, кто, может быть, ни разу не бегал. Есть великолепная площадка, где вы можете попробовать себя и не сразу побежать, а можете походить, потом чуть начать бежать, как Анна рассказывала в начале программы. 5 верст, пожалуйста, 5 километров вы либо бежите, либо идете, либо, как Юля сказала, лишь бы ползти. Ну, в общем, хоть как-то преодолеть эту дистанцию, и все это в компании единомышленников. Вот про это тоже... то есть, понятно, Смертин, да, классный, да, Байкал, но, всё, да. Но это очень далеко и очень далеко. Но если разделить его путь на много шагов, то мы поймем, что каждый шаг незаметный каждый день приближает вас к чему-то великому и большему.
0: Да, да, совершенно верно. То есть намного легче начать, когда вы в компании, в компании единомышленников, и вот именно вот эти пробежки 5 верст, субботние, они мотивируют дальше заниматься. Ну, для тех, кто хочет. В принципе, это, наверное, не обязательно каждому. Кому-то хватает только субботних пробежек, кто-то начнет бегать дальше, больше и больше, искать уже новые пути и усложнять свои забеги.
1: Анна, есть вопрос от Дмитрия по технике дыхания на морозе. То есть, если мы бежим в погоду жаркую или в погоду холодную, есть ли какие-то рекомендации? Ну, помимо того, что одеться подобающе, нужно еще как-то дышать, да?
0: Дышать раньше нас тренера учили дышать исключительно носом, но сейчас это уже... не поддерживается такая версия. Как я расскажу, как я дышу, и вообще, в принципе, как нас учили уже в более взрослом возрасте, дышать всем, чем дышится. Но, естественно, на морозе не стоит там широко вдыхать холодный воздух, можно одеть баф какой-то на себя, чтобы ну, более теплый воздух поступал. Дышать полной грудью, То есть там прям какой-то специальной техники вдох-выдох. Такие техники существуют, но прям каких-то рекомендаций вот прям в спортивных школах, они, ну, я не скажу, что это вот прям, что нужно изучать их.
2: Угу. Нету рекомендаций это... медленнее бежать как-то на морозе все-таки, там ну не вот, за темпом охотиться?
0: Вот именно на морозе, да, можно либо баф одеть угу. какой-то, либо вот вдох делать носом, выдох ртом, ну, чтобы не сразу вдыхать холодный воздух. Ну, более медленный вдох, выдох. Можно.
1: А тебе легко было, тяжело вот именно
2: тяжело
1: в холодную погоду?
2: Как раз, да, потому что я что-то не сразу темп нужный взяла, и я разогналась сильно, и я прям... ртом хватало воздух холодный, понимала, что я что-то не то делаю, потом я просто темп уже сбавила, чтобы дыхание нормализовалось. Угу. Чтобы именно через нос дышать, потому что это опасно на самом деле.
1: Но бег – это такая штука, когда планируют соревнования, мы же не знаем, какая погода будет. И, естественно, соревнования проводятся, а там в сентябре, даже в октябре очень сложно предположить погоду. И под дождем можно бегать.
0: Да, конечно.
1: И вдруг и снег, и солнце палящее, жаркое, и еще сложнее, даже непонятно. Какая комфортная вот температура, если бы мы могли выбирать погоду?
0: Если выбирать погоду, в легкой атлетике комфортная температура считается от плюс 10 до плюс 15, то есть более жаркая, это уже температура будет уже влиять, ну, то есть она уже будет даже замедлять, то есть это даже кажется как будто бы прохладно, а когда ты бежишь, это будет очень комфортно, плюс 10, плюс 12, ну, до плюс 15. Именно для выступления на соревнованиях. Если бегать для себя в удовольствие, мне и плюс 20 нравится, и даже 25, и опять же, ну, это мое личное uh-huh. ощущение. Кому-то это уже тоже будет жарко. Ну, а комфортно вот именно для легкоатлетов это плюс 10 до плюс 15.
1: Ну, чтобы завершить еще разговор о забеге 5 верст, Юля, может быть, расскажешь еще что-то о своих планах. Если ты уже пробежала несколько, то еще будешь бежать. Mm-hmm. Теперь я понимаю, что ты не будешь так сильно вначале рвать и метать, то есть вперед. Ну, обычно ускоряются к концу.
2: Ну
1: маршрута.
2: Да, я все стараюсь как-то это все вот эти забеги сделать системными. Просто я на самом деле как пчела, мне постоянно что-то интересно, меня куда-то несет. Помимо забегов 5 верст, много чем я еще интересуюсь. Но если взять конкретно 5 верст, очень классно еще, что нас снимает фотограф. Ух. Профессиональный фотограф. Это каждую субботу происходит. И ты потом смотришь эти карточки и тоже радуешься, что я это сделала. Вот доказательство. Я встала там, не спала до обеда в субботу. Вот.
1: Ну, потом... а по поводу обмена опытом, вот мы еще за эфиром обсуждали, что вы могли бы рассказать, если участники прибегают, ну, то есть в разных локациях, они делятся какими-то фишками.
2: Да, разные локации, разные фишки. И был даже момент, что как сувенир расписывали вот эти фишки. У нас есть
0: это
2: очень
0: не... да.
2: творческий... как сказать, член команды Виктория, которая и фотограф, и художник, и я помню, что она очень красиво сделала просто. И да, вот так вот обменивались из разных городов. Ну, как память какая-то получается о забеге.
1: Угу.
2: А, плюс еще флаги, есть свой мерч. То есть там можно да. даже, например, приобрести футболку с
0: да, символика 5 верст, официальный магазин угу. есть. А фишки, имеется в виду, что вот это обычные оранжевые фишечки, которые есть у каждого забега 5 верст. Угу. Каждый забег 5 верст, он называется, своя локация имеет свое название. У нас Балашиха Заречная, предположим. Вот. И мы эти фишки раскрашиваем и подписываем. И если пятиверсточанин едет в другой город, он может обменяться с той фишкой другого города и привезти себе свою фишечку.
1: Это как то магнитик.
0: Есть, да, как магнитик. И то есть у нас уже много-много, то есть почти ну, из многих городов России, это очень интересно рассматривать эти фишечки, они все разукрашены, все очень красивые.
2: Каждая. И как раз обозначены дистанции, то есть там есть...
0: Название парка они любят сделать, угу. может быть, бывает какой-то флаг ихнего города. Ну вот, да, дистанция 5 верст, это всегда подразумевает 5 километров.
2: Ну просто ты бежишь, допустим, у тебя улица,
0: да,
2: а ты можешь
0: дистанции.
2: Куда-то там
0: фишки
2: убежать,
0: это...
2: не знаю, кто
0: да,
2: не
0: да,
2: знает, как она выглядит.
0: Дистанции.
2: Да, тут разметка у тебя определенная, и ты, хоп, и видишь, что да. они не просто оранжевые, а уже да. как-то из других городов перекочевали. Ну, то есть, если есть время обратить туда внимание, то можно...
0: Да, и мне очень понравилось один раз, когда у одного пятиверсточанина спросили... если бы ты, ну, какое-то желание загадал, и он говорит, я бы хотел быть фишкой из пятиверст, чтобы путешествовать по разным локациям. Вот его ответ такой интересный
2: был. Необычно, да.
1: В общем, всех призываем, ну, рассказываем вам о том, что такое есть, дорогие слушатели. А вы можете, если вдруг об этом не знали, вот, пожалуйста, да, посмотреть локацию. Мне кажется, это легко ищется в интернете.
2: Да,
1: и можно участвовать и собирать такие же
2: впечатления. Еще одна история. Действительно, давай, многие не знают, даже москвичи, кто вроде как в курсе всех происходящих событий. Когда я сказала, что впервые побегу 5 верст, это была прошлая осень, девушка знакомая говорит, я тоже хочу. И она просто с другого конца Москвы приехала с утра в Балашиху, чтобы пробежать. Но она любит бегать. Ей потом говорят, вы из Москвы, так у вас там есть своя локация в районе Лужников. Вот. Ну, больше она не приезжала в Балашиху, но тем не менее вот таким образом она познакомилась с забегом 5 верст.
1: Ну, это же, наоборот, интересно, как
2: да,
1: приехать.
2: Да, интересно.
1: Мини-путешествие из Москвы в Балашиху.
2: И, может быть, сейчас нас тоже услышат и будут знать про такую возможность.
1: Отлично. Рассказали. Будем очень рады, если хоть кто-то что-то в себе изменит в своей жизни в лучшую сторону, да, начнет бегать, попробует. Так что спасибо, Юля Власова, ведущая радиостанции «Говорит Москва». Ну и Анне хочу вопрос задать следующий про соревнования. Все-таки мы говорим в целом о беге и какие самые интересные соревнования были, о которых хочется рассказать, поведать миру?
0: Так, самые интересные. Самые интересные соревнования у меня произошли случайно. Сейчас расскажу. Это было в далеком 2011 году. Это был забег на ВДНХ. Обычный любительский забег проводила компания Nike. Они сделали трассу из песка. Там нам нужно было бежать босиком по песку. Это был 400-метровый круг с бортиками. И вот по этому песку надо было пробежать. Честно сказать, я не хотела там бежать. У меня была очень сложная тренировка. Тогда мой молодой человек еще в те времена меня просто уговорил и сказал, пойдем, побежали, я тебя уже зарегистрировал. Мы приехали на этот забег. Тренер мне тоже строго-настрого сказал вечером отдыхать. Мы приехали на этот забег. Я не хотя пробежала. Там было 2 или 3 забега. И я попала в 3-м или 4-м результатом в финал. То есть там через час с каждого забега первых 3-4 человека отбирали финал. И через час нужно было повторить, заново пробежать уже с финалистками. Я опять встала, опять мне не очень не хотелось, я встала, бегу опять не хотя, просто где-то в серединочке, потом, ну, я на тот момент занималась профессионально, то есть выступала прям в сборной России, у меня, ну, была хорошая подготовка, и уже ближе к финишу, я вижу финиш близко, есть силы, я ускорилась и выиграла этот забег. Самое невероятное, когда нас уже награждали, вот мне самое необычное, это были призы на этом соревновании, когда нам сказали, что за первое место участники получают путевку в Америку. Я такая, о, круто. Я стояла на пьедестале, они второй девочке подарили сертификат в магазин Nike на какую-то сумму, третьей девочке там сертификат World Class по тем временам, годовой абонемент, то есть это были такие классные призы. А мне сказали, с вами свяжутся. Ну, со мной реально связались через месяц. Мы начали готовить визу. Мальчик-победитель тоже у него был точно такой же приз, но у него что-то там по документам не получилось. То есть у меня все, мне дали визу, мы... Я до такой степени боялась полететь. Я говорю, я не полечу, я не знаю английский, я не хочу. А, нет, там было по-другому даже. Они мне объявляют дату вылета, там это был октябрь. Я им говорю, нет, у меня у сестры свадьба, я никуда не лечу. То есть это был должен был быть забег в Чикаго. Я говорю, я напишу вам отказ, меня не ждите. На самом деле, мне кажется, мне было просто очень страшно туда лететь. Не знаю почему. Потом они мне перезванивают через недельку и говорят, а давайте на неделю раньше, ну, полетим в Нью-Йорк на другой забег. Я говорю, ладно. Я говорю, я со мной не знаю английский. Они говорят, мы с вами отправим девочку-переводчика. И это вот было так необычно. То есть нас реально отправили в Нью-Йорк. Мы полетели туда с девушкой-переводчицей. Выступили там, она тоже как любитель бега. Выступили на соревнованиях. Потом мы оттуда перелетели в штаб-квартиру Nike. я, честно, уже не забыла этот городочек маленький. То есть вот где основалась эта компания, там погуляли. И вот этот забег мне запомнился больше всего в моей жизни.
1: Но он такой, получается, случайный.
0: Случайный, да. Я не хотела ехать, я пыталась отказаться. Я не хотела приходить на этот старт. Я не хотела вообще бежать там. Вот когда ты не хочешь, оно случается. Я не хотела там выступать. То есть потом я не хотела лететь, они мне сказали, нет, ты все равно полетишь. И вот именно вот эта череда всех случайностей, то есть для меня кажется такой необычный, когда ты не хочешь, а тебя вот прям тащит туда. И это вот мне прям очень сильно запомнился, очень необычный такой забег.
1: Теперь вопрос на засыпку, Анна.
0: Да.
1: А если бы можно было вернуться машиной времени куда-нибудь в начало вашей карьеры по бегу, ну и сейчас можно что посоветовать сказать, то есть что вы тогда не знали, а сейчас узнали и хотели бы себе вот донести тогда еще в те времена. И одновременно услышат те, кто только начинает бегать, возможно, тот опыт, который есть уже сейчас.
0: Да, именно если отмотать пленочку назад, я бы хотела себе дать вот такой совет именно в беге. Я всегда, вот как Юля говорит, очень быстро начинала на соревнованиях, и часто это мне мешало показать свой максимальный результат. То есть быстрое начало – это всегда медленный финиш. Когда ты начинаешь более размеренную дистанцию, с большей вероятностью ты финишируешь ее быстрее, а может быть даже и в призах. Почему-то тренер тоже мне об этом не как-то не говорил, или я в силу своего возраста этого не слышала, я уже не помню, но вот уже с опытом таким многолетним, я понимаю, что это была одна из таких моих грубых ошибок, которые бы я хотела исправить. Вот такой совет.
1: А что можно Юле посоветовать? Человек, которому нравится бегать, развиваться в каком направлении и что делать? Вот
0: регулярные пробежки, это 2-3 раза в неделю, но это должно быть постоянно, пусть это будет потихоньку, мало, но постоянно, 20-30 минут. Ну, хотя Юлю, честно сказать, я вижу на стадионе регулярной, когда я бываю там, в принципе, Юля бывает в этот же день там.
1: То есть Юля бегает?
0: Да, Юля.
2: 2-3 раза в день.
0: Юля бегает, мы видимся на стадионе. Я, наверное, даже Юлю больше запомнила на стадионе, чем на 5 верст. То есть помнишь, да, Юль, вот ты тоже там
2: тренировалась? Да, я помню, я туда с малышом своим приходила, пыталась ему тоже привить хорошие привычки.
0: Да, это регулярность и вот укрепление организма именно с помощью УФП, то есть подготовки мышц. Если их не подготовить, это очень опасно травмами, особенно в зимний период, то есть надо делать упор на базу, это укрепить свое тело, а к весне уже можно разбегиваться.
2: А, кстати, тут комментарий я видела по поводу больных коленей. И
1: мы
2: что...
1: уже отвечали.
2: А,
1: да.
2: Вы уже отвечали, угу. Да.
1: Я еще про тренерство по бегу хотела задать вопрос. Ну, то есть есть же тренеры по бегу, которые могут помочь. Ну, то есть, если человек хочет прогрессировать, хочет это делать под присмотром профессионала, то можно обратиться, подыскать человека, который вас научит и скажет, какие СБУ выполнять.
0: Да,
1: и так далее.
0: Да, совершенно верно. То есть, вариантов множество, начиная вот от тренеров, которые ведут групповые тренировки, можно индивидуально заниматься, можно, если вы уже более высокого уровня, можно на удаленке онлайн, то есть если у вас уже есть база какая-то. То есть тренер – это одна из таких необходимых вещей, если человек хочет дальше развиваться в беге. Не просто там прям вот один раз в субботу приходить, а прям развиваться и повышать свои результаты.
1: Это же еще и пример для окружающих. Я, для семьи, например, если кто-то заинтересовался в семье бегом, то это всегда, особенно для детей, потому что детям говорить, вот иди лучше побегай, чем сиди за компьютером, при этом, если ты сам сидишь, это такое себе. А если ты показываешь себя как образец, к чему нужно стремиться, дети повторят, наверное.
0: Да, совершенно верно. Мои тоже уже бегали 5 верст. Сын, дочка выступали. Сейчас...
1: Юля, а твой пока еще не бегал?
2: Он бегает, но он без
1: особого... не 5 верст,
2: нет.
1: 10 верст в
2: день. И без особого энтузиазма. И даже я его водила на такие определенные занятия, и он говорит, я больше не пойду, больше не хочу. Я говорю, почему ты не хочешь? Потому что там Артём заставляет нас бегать. Я говорю, а ты бегай не по большому кругу, а по малому. Но он после этого согласился на такую альтернативу, но сейчас пока не ходит.
0: Совершенно верно, когда кто-то занимается в семье, и это реально потом дети начинают повторять, даже бабушки, дедушки. У нас на 5 верст есть семья, где приходят мама, папа, их не трое детей, они все бегают. Папа стал бегать, ну, там вся семья вот прям вовлечена в бег.
2: И волонтерить точно так же можно всем участникам семьи, что там даже маленькие дети порой отвечают за какой-то участок волонтерства. Да.
1: Это, ну, такая, то, что возможно. Школа, это воспитательный момент.
0: Да.
1: Когда у всех общая цель, чтобы соревнования состоялись, чтобы забег состоялся, и чтобы все получили удовольствие.
2: Да.
1: Ну что, на этой позитивной ноте у нас подходит к концу эфир. Спасибо огромное. Мы говорили о беге. У нас была видеотрансляция, которая останется в аккаунте на YouTube радиостанции «Говорит Москва» и ВКонтакте. Поэтому, если пропустили начало программы или только что присоединились, а вам бег интересен, пожалуйста, вы можете всегда пересмотреть и послушать эфир еще раз на сайте радиостанции «Говорит Москва». Напомню, что в гостях у меня сегодня была Анна Лучкина, мастер спорта международного класса в беге на 800 метров. И Юля Власова. Меня зовут Екатерина Родина. Встречаемся каждое воскресенье в 19:00. Говорим о здоровом образе жизни, о фитнесе, о правильном питании. Присоединяйтесь. И всем фитнеса, физической активности. И если вам нравится бег, бегайте на здоровье.
2: Легкого бега.
0: Всем спасибо. Всем спорт.
1: Пока.
2: Пока.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Уитков дал позитивную оценку результатам переговоров в Москве и Киеве. Спецпосланник президента США заявил, что Вашингтон стремится к дипломатическому решению конфликта. Он подчеркнул, что для Дональда Трампа важно возобновить диалог между Россией и Украиной при участии Соединенных Штатов. По словам зятя американского лидера Джареда Кушнера, Соединенные Штаты работают над формированием мирного пакета для урегулирования украинского конфликта. Кушнер надеется, что переговоры вернутся к трехстороннему формату с Украиной, Россией и США. Партия «Альтернатива для Германии» набирает 44,5% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт. ХДС занимает второе место с 18%. Данные экзит-полов опубликованы немецким телеканалом АРД после закрытия участков. Левая партия набирает 9,5%, зеленые 9%. Союз Сары Вагенкнехт находится ровно на 5% барьере. Аналитики отметили, что если прогноз подтвердится, то «Альтернатива для Германии» покажет исторический результат, однако пока не ясно, получит ли партия абсолютное большинство мест в региональном парламенте и сможет ли самостоятельно сформировать правительство. Сатирикон отправил иск о взыскании со стройподрядчика более 4 миллиардов рублей. Заявление подготовлено в отношении компании «Евростройподряд», которая сорвала сдачу объекта в срок. Документ зарегистрирован в арбитражном суде Москвы, передает ТАСС. Здание театра «Сатирикон» было закрыто на реконструкцию в июле 2015 года. Большинство спектаклей показывают в здании планеты КВН. Президент США Дональд Трамп поменял цвет волос и прическу. Теперь он зачесывает волосы вперед, их оттенок стал не рыжим, а каштановым. В статье британской газеты Independent опубликованы снимки, сделанные в пятницу в аэропорту в штате Нью-Джерси. На кадрах американский лидер спускается по трапу президентского самолета. Издание отметило, что из-за более темного оттенка привычная прическа Трампа стала выглядеть иначе, что быстро вызвало обсуждение в социальных сетях. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11. Днем вероятны осадки до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников рок-музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Прежде всего, конечно же, я поздравляю всех наших слушателей с Днем города. Даже если вы слушаете нас в других городах. Ну, наша станция называется «Говорит Москва». И мы очень гордимся этим, что носим имя нашей столицы. Давайте, друзья, сразу средства связи. Телефон 495-7373-948. СМС 925-48-948. Вы можете нам написать. Ну, говорит МСК-бот, это телеграм-канал, пожалуйста, вы можете там нам написать, это чат. И, кроме того, естественно, можно написать мессенджер Макс. Будем очень рады любое ваше сообщение видеть в любом мессенджере, да. Ну, и традиционно прямая трансляция, видеотрансляция из нашей студии идет на официальных страницах. Это все радио «Говорит Москва» ВКонтакте и на Рутюбе. Пожалуйста, подключайтесь, потому что мы показываем еще и видеоклипы. Это достаточно интересно. И что же нас ожидает в ближайшие два часа? Конечно же, у нас будут традиционно, вы понимаете, премьеры. Да, обратимся и к некоторым датам рок-календаря уходящей недели. Вторая часть после 9 вечера. Те наши слушатели, которые следят за нашими анонсами в нашей группе ВКонтакте «Рок-программа Дмитрия Добрынина», уже, конечно, знают, что мы проследим рок-историю группы «Синдерелла». Наши слушатели подключаются уже к нам. И Владислав Максимов, и Дмитрий Николаенко, и Танюша Савина, и Жанна Воронцова, Наталья Лемешева, Вадим Аникеев. Я всех приветствую, друзья. Очень хорошо. Подключайтесь далее к нашему чату. ВКонтакте там тоже можно написать. И первая премьера мы начнем со швейцарской группы Crystal Ball. Кстати, нас как-то вот на днях на прошлом эфире эфире, мне кажется, нас спрашивал один из наших слушателей об этой команде. Так вот, музыканты представили сингл, называется он «Reset», и этот трек является... будет заглавным, также будет называться их полноформатный альбом, он свет увидит 23 октября, осталось не так уж и долго, время быстро летит, ну, «Reset», «сброс», да, переводится, это звучит очень символично и для самой вот команды, потому что вот новый альбом стал первой работой группы с новой ритм-секцией, они поменяли музыкантов, теперь на бас-гитаре играет, на бас-гитаре там играет Крис Лаупер, он раньше был в группе «Крокус», вы можете его знать по этой команде на барабанах, Майк Фарни. С 95 года существует Crystal Ball. Тогда, правда, они назывались немножко по-другому. Cherry Pine играли кавер-версии, но потом вот очень быстро они изменили свое название. Да. Ну... Вообще группа хороша тем, что они остаются верны своему стилю. Это сплав такого мелодичного хард-рока, пауэр-метала. И вот в 22-м году у них выходил последний на сегодня альбом. Называется он «Crysteria». Ну, 4 года уже прошло, пора представить и новую работу. Ну, и судя по новой песне, нас ожидает интересный новый альбом. Сейчас мы это услышим. В трансляциях, конечно же, будет видео.

Друзья, наш эфир открыла группа Crystal Ball, это композиция Reset. Ну вот, одноименный альбом мы ожидаем 23 октября. Нас приветствуют наши постоянные слушатели Серый Кот и Владимир. Поздравляют нас, кстати, с Днем Города и 28-й, конечно же, да. Да, друзья, вас также. У нас еще один анонс впереди, новые работы от долгожданной, кстати, песни от Industrial Metal команды Fear Factory. Да, вот помните, у нас была, приходила к нам в гости группа Digimortal, вот как раз вот они назвались, как у Fear Factory называется и песня. Они представляют новый сингл, называется композиция Roboticist. Это, кстати, первая студийная запись с новым вокалистом группы. Зовут его Мило Сильвестра, и барабанщик тоже у них новый, Пит Вебер. Да, они уже 3.5 года в составе коллектива. Ну, вот только на концертах играли, но вот, наконец-то, их пустили и в студию. Ну, и гитарист, и основатель команды, зовут его Дина Казарас, описывает вот этот трек как такую эволюцию Fear Factory, где вот человечество, машины и, конечно же, искусственный интеллект. Я знаю, сейчас активно обсуждается эта тема, в том числе и на волнах радио «Говорит Москва» в разных программах. Они вступают в борьбу за будущее. Вот, по его словам, песня рассказывает о создателе роботов, который конструируют вот эти механизмы, способные пережить человека. Ну, тема, конечно, не новая, но, как мы видим, достаточно долгоиграющая, тем более, что вот эта ранняя инструментальная версия вот этого трека, она была опубликована еще в 23-м году, и вот даже Дина Казарас рассказывал, что вот аранжировка немножко просто изменилась, и изначально вот этот финал стал средней частью вот этой песни. В 21-м году группа выпускала альбом,

Друзья, новая композиция от группы Fear Factory, называется песня Roboticist, продолжил наш обзор последних премьер. Ну, я очень надеюсь, что музыканты объявят о выходе новой полноформатной работы. Да, к нам присоединяются наши слушатели, и постоянные, и новые, да, вот Леонид Макаровский из Соединенных Штатов Америки присоединяется и пишет нам уже, да, через интернет. Давайте сейчас еще одна премьера впереди. Кстати, для нашего эфира тоже, это группа из Германии, называется Defender, они представили новый трек, с названием «Don't Play With Evil». Это, кстати, второй сингл с нового студийного альбома. Он будет называться «Titans of Fire». 6 ноября произойдет релиз этой пластинки. С 2016 года группа существует. У них дебютный был только полноформатный альбом. Они выпустили только в 25-м. Представляете, вот сколько времени прошло, чтобы подготовить дебютную работу. До этого у них выходил только мини-альбом. И, кстати, вот таких команд, как «Defender», с этим названием, их существует несколько, ну, как бы в рок-мире, будем так говорить, но мы сегодня представляем состав именно из Германии. Исполняет такой хэви в традициях старой школы, заложенных еще в 80-х годах, но таким современным звуком, ну и, как ни странно, это звучит и выглядит достаточно свежо. Сейчас мы в этом убедимся и услышим новую песню, в трансляциях, конечно, будет видео.

Друзья, новая композиция от группы Defender, называется песня «Don't Play With Evil». Ну, альбом с названием «Titans of Fire» мы ожидаем 6 ноября, возможно, еще обратимся к этой команде, я так понимаю, Владиславу Максимову она понравилась. А далее, перед выпуском новостей, обратимся к знакомой уже, друзья, вам группе «In This Moment». Мы уже анонсировали вот их новый альбом, «Which» он называется, вышел он в конце августа. Американская эта группа, с 2005 года они существуют, рок история началась со знакомства вокалистки Марии Брин, гитариста Криса Ховарта, но по стилю такой сплав металкор, альтернативный металл, но вот в новой работе это также сплав, они не отходят от стиля, такой у них уже фирменное тяжелое звучание с неожиданными, я бы сказал, электронными и даже такими дрим-поп элементами. Ну, я послушал альбом несколько раз, хорошая работа, в которой есть даже две кавер-версии известной композиции. Первая — это Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ну и вторая — Something I Can Never Have от Nine Inch Nails. Но мы сейчас услышим одну из песен, как раз именно «In This Moment». Эта композиция называется «I Want to Believe». Это, кстати, вторая песня вот на их альбоме. И это дуэт Марии Бринг с фронтменом группы «Day Seeker». Зовут его Рори Родригес. И сама Мария описывает эту композицию как, ну, символично такая метафора, какой-то огонек, который мы защищаем, когда тени смыкаются вокруг. Это песня о том, как мы цепляемся за ускользающую руку, зная, что конец неизбежен, но все равно продолжаем верить в свет. Это песня о надежде, которая нам иногда очень нужна. Сразу после композиции, друзья, будет выпуск новостей, после которого, конечно же, мы разыграем диски, ваша любимая рубрика. Я вот даже сейчас показываю, что мы сегодня с вами разыграем. Кто смотрит нашу трансляцию, уже могут это видеть, пожалуйста. Да, будет еще одна премьера. Будет страница рок-календаря уходящей недели. Ну, а сейчас группа «In This Moment» с композицией «I Want to Believe».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Мэр Энергодара сообщил о смерти пострадавшего при атаке дронов ВСУ на рынок. Мужчина 1979 года рождения получил тяжелое ранение. Он скончался в больнице, уточнил Максим Пухов. По уточненным данным, при сегодняшних ударах по рынку пострадали 9 человек, написал он в своем канале на платформе «Макс». Ранее Пухов сообщал, что ранения получили 6 мирных жителей. СКР открыл уголовное дело о теракте после 2 атак дронов ВСУ на рынок. Полиция Германии нашла 12 взрывных устройств у ЛЭП в Саксонии. Самодельные бомбы должны были вызвать короткое замыкание и привести к повреждению высоковольтных линий электропередачи. Информацию опубликовало информагентство ДПА со ссылкой на правоохранителей. По их данным, устройства были заложены в районе буроугольного бассейна. Специалисты оперативно обезвредили обнаруженные бомбы. В статье отмечается, что следователи проверяют связь этого инцидента с аналогичными случаями в регионах Северной Рейн-Вестфалия и Бранденбург. При столкновении 6 автомобилей на МКАДе пострадал один человек. Авария случилась на внешней стороне 26-го километра в районе Каширского шоссе. На месте работают оперативные службы, сообщили РИА Новости в столичном управлении МВД. В Дептрансе уточнили, что в районе места аварии затруднено движение на расстоянии 3 километров. Автолюбители уточнили, что из-за ДТП заблокирован проезд в среднем и правом рядах. К ликвидации лесного пожара в Анталье привлекли 5 самолетов и 13 вертолетов. В районе также работают 450 пожарных. Как сообщили местные СМИ, возгорание началось в уезде Сирик на сельскохозяйственном участке. Спасатели стараются не допустить распространения огня на ближайшую территорию. Ранее в Турции было зарегистрировано еще 2 пожара в районе Аланьи. Они частично распространились на лесные массивы, но их удалось оперативно взять под контроль. Отмечается, что возгорания начались на достаточном удалении от туристических районов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Влажность более 70%. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11 градусов. Днем, вероятно, осадки до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
10: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
13: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Радио говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Друзья, ну сейчас у нас традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Давайте посмотрим. Сегодня у нас несколько CD традиционно. Первый CD, вот я его уже показывал, да, это альбом вокалиста Уда Диршнайдера. Называется «The Legacy». Это релиз 2022 года. Да, и... Но это не номерной альбом. Это сборник, но он такой непростой. Здесь, во-первых, 2 диска. Вот я сейчас показываю. У нас тут 2 диска есть. Да, и тут вместились. И в сборник-то все песни должны вместиться. Но в отличие от большинства вот этих best-of, таких альбомов, здесь вот порядок песен, представленный вот как раз на этих дисках, он расположен в обратной хронологии, начиная с последнего лонгплея на 2022 год, соответственно, Game Over называется эта пластинка, и заканчивая 87-м, это Animal House. Ну, большинство композиций, конечно, хорошо знакомы всем нашим слушателям. CD новый, да. Ну, и далее, конечно, традиционно сразу 2 диска группы Bull. Первая пластинка — это Beyond the Mask, да, в прошлом году выходил. И второй — это новейшая работа группы Bull, это альбом Drops of Black. Шикарное издание здесь, да, все тексты, песен, пожалуйста, фото музыкантов есть, все с логотипом. Кстати, вот эти 2 альбома группы Bull — это с логотипом «Радио говорит Москва». Мы подарим эти релизы нашим слушателю, ну, первому, кто нам позвонит по телефону прямо сейчас, 495-7373-94-8. Ну, у нас полная линия звонков, но я традиционно, вот честно, беру первый, и вот давайте послушаем, кто это. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
14: Добрый.
13: Добрый. Скажите, как вас зовут традиционно?
14: Александр.
13: Александр, очень приятно. Вы нам первый раз звоните?
14: Да.
13: Ну, хорошо, тогда вас. Надеюсь, что не последний. Позвоните нам еще. И получается, 3 диска ваши, даже 4, я сказал, потому что сборный альбом, вот как раз сборник Уда, это двойная пластинка. Мы вам с удовольствием их вот как раз и подарим.
14: Очень приятно, спасибо,
13: да,
14: большое.
13: Да, спасибо вам, Александр, с вами обязательно свяжутся. Да, друзья, все, на сегодня все. В следующем эфире, конечно, мы продолжим. Это такое наше... розыгрыш дисков, да. Сейчас мы обратимся традиционно тоже к группе Bull и альбому, который выходил в 24-м году. Называется эта пластинка «Lost in This World», композиция «Trapped in You».

Друзья, композиция Trapped in You от группы Bow только что продолжил наш обзор, ну не обзор, а примерно наш розыгрыш дисков. Подарили мы их альбом Beyond the Mask, Drops of Black, а также аут-альбом сборник Уда Диршнайдеру The Legacy нашему слушателю Александру. Но в следующих программах мы продолжим эту практику. У нас впереди премьера, потяжелее сейчас будет, друзья, это группа Monomouth. Они представили сингл с названием Eight Legs of Thunder и анонсирует им свой альбом. Будет пластинка называться The Old Father Awakens. 2 октября выйдет этот диск. Да, ну, я уже говорил о том, что многие песни этой команды, они посвящены скандинавским сагам, викингам, древним богам. И вот эта песня, она не исключение, она посвящена Слейпниру, это восьминогий конь бога Одина, который считается вот лучшим таким суперконем во всей скандинавской мифологии. Вот согласно мифам, все началось с того, что вот к асам, то есть богам, пришел неизвестный мастер-великан и предложил возвести вокруг Асгарда, да, неприступную стену, которая защитила бы их от нападений. Ну, за работу он запросил невероятную плату, он просил подарить ему, ну, как бы заплатить богиню Фрейю, а также солнце и луну. Ну, боги согласились, но поставили условие, что стена должна быть полностью готова к первому дню лета, и работать великан должен в одиночку. Ну, а сам великан попросил лишь об одном, вот разрешить ему использовать своего жеребца. Жеребца, согласно мифам, зовут Свальдифари. И вот по совету бога Локи, который славился своей хитростью, вот боги разрешили вот это, и с помощью вот как раз Свадельфари, который обладал невероятной силой и привозил он огромные каменные глыбы, работа шла очень быстро. И вот за 3 дня до окончания срока стена была почти готова, и стало ясно, что великан уже выполнит условия. Ну, а боги, конечно, не хотели отдавать ни Фрею, ни солнце, ни луну. Они вызвали Локи, стали обвинять его в том, что он дал плохой совет, пригрозили ему расправой, если он не исправит ситуацию. Локи испугался и решил помешать строителю. И вот в последнюю ночь, когда уже все было готово, и вот великан, и его жеребец Свадельфари, они поехали вот за новыми камнями, за этими глыбами, из леса выскочила прекрасная кобыла. Это был, кстати, Локи, который принял вот как раз это обличие кобылицы. Ну, конечно же, жеребец обезумел, бросился за ней, да, строительство остановилось, и работа не была завершена в срок. Боги лишили великана платы, а потом Тор, он вернулся из похода и даже убил его своим молотом, да. И вот от этой встречи, ну, будем говорить, жеребицы, которые Локи в образе жеребицы, да, кобылы, извините, жеребицы, кобылы, конечно же, да, и Свадельфари вот родился как раз жеребенок. Это серый такой восьминогий конь, которого зовут Слейпнир. Имя это Слейпнир происходит от древнескандинавского слова, означающего «скользящий» или «проворный». И Один забрал его себе, и стал его он верным скакуном, быстрейшим из всех коней, который способен скакать и по земле, и по воздуху, и даже в царстве мертвых. Ну, вот такая история. Ну, и в клипе, который группа представила, эта история тоже представлена, немного иначе, конечно, но отсылки явные присутствует. И вот видео, которое мы сейчас покажем в наших трансляциях, она сочетает вот эту эпичную скандинавскую мифологию с эстетикой современного вестерна. Там и ковбои есть, и грузовики, и пыльные дороги. Сейчас мы это увидим. По радио слушайте аудиовариант.

Друзья, новая песня от группы Amon Amarth называется композиция «Ed Legs of Thunder». Продолжил наш обзор новинок. Но новый альбом мы ожидаем 2 октября. Будет называться пластинка «The Alpha The Awakens». Ну что же, с премьерами на этом все. Далее мы обратимся к некоторым датам рок-календаря уходящей недели. Давайте начнем с конца недели. Конечно, 5 сентября эту дату нельзя пропустить. В 1946 году, 80 лет назад, родился Фредди Меркьюри. Его настоящее имя — Фарух Булсара. Родился он на Занзибаре. В то время это был британский протекторат в семье парсов, выходцев из Индии. А в 1964-м его семья и убежала от революции на Занзибаре и поселилась в Лондоне. Вот так он стал англичанином. В 70-м году он присоединился к группе Smile. Потом он же переименовал ее в Queen, и он придумал это название. Да, ну, конечно, мы знаем песни, самый известный, автором которых он является, это Bohemian Rhapsody, We're the Champions, Killer Queen, многие другие, да. Ну и помимо работы с Queen, Меркьюри выпустил сольный альбом неплохой, Mr. Bad Guy, и записал знаменитый дуэт с Монсеррат Кабалье «Барселона», который стал в 1992 году гимном Олимпийских игр. Но Фредди Меркьюри не дожил до этого момента. Музыкант скончался 24 ноября 1991 года, ему было всего лишь 45 лет, да, от пневмонии, которая стала развиваться на фоне СПИДа. Публично он подтвердил свой диагноз лишь за один день до смерти. И вот выступление Queen на концерте Live Aid в 85 году многие считают одним из лучших живых выступлений в истории вообще рок-музыки, где вот Фредди Меркьюри смог затмить всех остальных звезд.

Ну вот, Фредди Меркьюри, да, ну, выступал вот так именно на фестивале Live Aid в 85 году, да. Еще одна дата, 5 сентября в 77 году родился музыкант Алексей Харьков, мы его знаем по группе Кипелов, наш рок-товарищ, да, вот сейчас мы показываем, да, фотографию, когда он приходил вместе к нам с Валерием Кипеловым, да, поздравляем Алексея, желаем новых рок-успехов, да. 6 сентября в 1943 году родился Роджер Уотерс, вокалист, композитор, мы его знаем как бас-гитариста группы Pink Floyd, покинул эту группу в 85 году. Ну, с тех пор успешно выступает как сольный артист. И с материалом Pink Floyd выпускает свои альбомы. И исполнилось Роджеру Уотерсу 83 года. Ну, еще одна дата, мимо которой я не мог пройти, это 4 сентября в 56 году родился Блэки Лоулес, вокалист, басист группы Wasp. Исполнилось ему 70 лет. Когда ему было 18, он недолго играл в группе New York Dolls, потом переехал в Лос-Анджелес, где играл в разных коллективах, в том числе, кстати, с будущими участниками Motley Crue. А Wasp он основал в 82-м. И, ну, стал известен в 80-х благодаря таким скандальным концертным шоу. Он использовал на сцене и циркулярную пилу, и бросал в публику сырое мясо, изображал и пытки на сцене. Да, вдохновением, кстати, для этого образа послужил фильм «Безумный Макс 2. Воин дороги». В 84-м году вышел их дебютный альбом с таким провокационным синглом. Называется эта песня «Animal F Like a Beast». Я специально пропускаю одно слово. Что сделало группу одной из самых скандальных, ну, во всяком случае, в то время, в 84-м году, это было достаточно смело. Ну, а в 90-х Лоулес стал отходить от шок-рока и записал такой глубоко личный концептуальный альбом «The Crimson Idol». Потом он обратился к христианской вере, да, и даже убирал из концертного репертуара такие самые скандальные песни. Ну, мы, конечно же, поздравляем музыканта с юбилеем. Я очень надеюсь, что он нас еще порадует новой работой. И сейчас послушаем в честь музыканта боевик. Называется эта песня «The Manimal». В трансляции, друзья, будет видео, в котором можно, кстати, увидеть фрагменты из разных клипов группы ВОЗ. По радио, естественно, можно послушать аудиовариант. Сразу после песни выпуск новостей, после которого мы представим рок-историю группы «Cinderella». Ну а сейчас команда «Wasp».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 21 час. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 29 дронов ВСУ в течение дня. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Летательные аппараты самолетного типа были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Тамбовской областей, а также в Крыму и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика, Калуги, Ярославля и Тамбова. Владимир Зеленский перечислил основные вызовы для Украины. Страна испытывает серьезный дефицит средств на ВПК, финансирование армии и гуманитарные цели. Кроме того, приближается зима, сказал он. На пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером Зеленский добавил, что рассчитывает на пакет американской помощи. Дополнительные средства необходимы, если вооруженные действия продолжатся предстоящей зимой. Роспотребнадзор заявил о госпитализации в Дагестане 4 учеников частной школы. Им поставлен диагноз – острая кишечная инфекция. Пищеблок образовательного учреждения опечатан, отметили в региональном управлении ведомства. Там добавили, что в ходе проверки школы «Радуга» выявлено несколько грубых нарушений санитарных правил. В пищеблоке осуществлялась реализация блюд, запрещенных для детского питания. Кроме того, на школьной территории на основании договора с индивидуальным предпринимателем работало кафе, что недопустимо, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Петицию о запрете охоты в лесах Франции подписали почти 500 тысяч человек. Инициативу выдвинули после масштабных пожаров летом этого года. Голосование продолжается. Авторы документа призывают ввести мораторий на охоту минимум на 3 года для восстановления среды обитания животных и естественного возобновления циклов размножения. Еще одно требование – создание охраняемых зон. Пожары во Франции уничтожили с начала года около 120 тысяч гектаров леса. Президент Эммануэль Макрон заявлял, что страна столкнулась с максимальным числом природных возгораний за весь период после окончания Второй мировой войны. Экономический ущерб может составить от 10 до 15 миллиардов евро. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 88 копеек, доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями, ветер западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Ночью и утром в понедельник, по данным синоптиков, 10-11. Днем вероятные осадки до плюс 12 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: А вы говорите «мили».
3: Я его что?
2: Тоже мне «мили».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, друзья, еще раз. Я приветствую всех наших слушателей. Настроил свое приемник на волну, говорит Москва. Это программа «Рок-радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Продолжаем работать в прямом эфире. И вторую часть, как я анонсировал, друзья, мы сегодня посвятим группе «Синдерелла». Конечно, послушаем ее некоторые композиции. И вы все можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам об этой команде. Я уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Давайте средства связи со студией «Радио говорит Москва» еще раз. Я вам расскажу. Телефон прямого эфира 495-7373-948. СМС 925-48-948. Ну, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Конечно же, мессенджер Макс тоже у нас все активно работает. Ну, и традиционно подключайтесь к нашей видеотрансляции, которую можно смотреть на официальной странице «Радио говорит Москва» во ВКонтакте и в Рутубе. Ну, вот наших слушателей Владислав Максимов. Да, очень заинтересовала группа «Босс», даже обсуждение какое-то идет. Ну, мы уже делали, кстати, обзор по группе «Босс», и сегодня у нас «Синдерелла», и, возможно, кстати, мы продолжим, потому что там не все было до конца раскрыто. Давайте, итак, группа «Синдерелла». Всего 4 студийных альбома выпустила команда, 15 миллионов проданных копий по всему миру, десятки хитов, которые до сих пор актуальны. Появились они в нужное время, в нужном месте и также быстро исчезли именно тогда, когда эпоха глэм-рока, глэм-метала стала уступать место гранжу. Но вот за эти несколько лет они успели оставить свой след, который не стерся до сих пор, и вот наш сегодняшний эфир этому доказательство. Все началось в 83-м году в Пенсильвании, в городе Филадельфия. Тогда музыкант, гитарист, вокалист Том Кейфер и его приятель, басист Эрик Бриттингем, они вот решили создать группу, которые, ну, они увлекались и хардом, и блюзом, и рок-н-роллом, хотели все это соединить. Изначально коллектив стал называться The Shades, потом как раз они сменили это имя на Синдерелла, Золушка. Ну, вообще, такое странное имя для рок-коллектива, да, но Кейфер вот это объяснял так, что вот они специально стремились к этому названию, искали его, которое было бы лишенное таких хэви-металлических оттенков. В первоначальный состав вошли также гитарист Майкл Шермик, барабанщик Тони Дестро, но в 85-м году они покинули команду, вот на их место пришли и гитарист новый Джефф Лабар и барабанщик Джим Дернек. Но, кстати, барабанщик скоро ушел, его заменил Фред Коури. Вот это такой классический состав, так он образовался. Стали они репетировать, и одним из первых, кто обратил внимание на Синдерелла, был басист Кис Джим Симмонс. Он попытался заключить с ними даже контракт, но группа отказалась от предложения Джина. Они посчитали, что вот его видение не очень совпадает с их собственным. И тогда вот у них судьба им преподнесла другой шанс. И на одном из выступлений команду заметил Джон Бон Джови. Он был очень впечатлен вот их игрой и даже порекомендовал одному лейблу подписать с ними контракт, и вот так они его и получили, свой первый контракт в 85-м году, а в 86-м вышел их дебютное пластинка, называется этот альбом «Night Songs». Запись проходила в Нью-Йорке под руководством очень известного саунд-продюсера Энди Джонса. Он работал со многими звездами, с «Роллинг Стоунс», например. И вот этот альбом, который так заряжен бодрым глэм-металом, поначалу, кстати, не произвел такого впечатления ни на кого. Однако после того, как команда провела много очень концертов в его поддержку, и композиция «Shake Me», она попала в эфир, ситуация стала меняться. И вот к октябрю 86 года альбом «Night Songs», он уже имел золотой статус по продажам, а песня «Shake Me» стала первым синглом как раз и открыла им дорогу на музыкальное телевидение. Сейчас мы вспомним этот номер и в трансляции тоже посмотрим, как это было.

Друзья, наш рассказ о группе Cinderella открыла песня «Shake Me». В дебютный альбом она вошла 85-го года «Night Songs». Ну, вот уже пишет наш слушатель, реагирует 28-й голос Кейфера. Один из любимых, да, пожалуйста, поставьте композицию «Nobody's Fool». Обязательно поставим, конечно же. Да, ну вот второй сингл как раз вот с этой работы, она и называется, эта песня «Nobody's Fool». Да, она закрепила вот за группой такой статус уже звезд, сделала их имя узнаваемым за пределами такого узкого круга поклонников глэм-метала. Да, самая успешная песня с этого дебютного их альбома. Ну, там смысл песни очень такой простой, да, лирический герой вот осознает, что возлюбленная использует его ради денег, славы, ну, не из-за искренних каких-то чувств она к нему не испытывает, да, но настоящую магию, конечно, песни создал клип. Он стал прямым продолжением видео, которое мы только что смотрели, и песню слушали «Shake Me», и превратил вот самих участников, музыкантов, такая, что они, ну, как бы участвуют в современной такой рок-сказке про Золушку, потому что там прямые очень отсылки, потому что вот в клипе «Shake Me» начинается там две злых, злые сестры.

0: же это отсылка к старинной сказке. Мы все помним, вот волшебный вечер с каретой, тыквой и кучером.
1: А теперь запомни, дорогая моя, твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно в 12 часов.
2: Хорошо.
1: В полночь новое платье твое обратится в старое и бедное. Лошади снова станут мышами, кучер крысой, а карета тыквой. Так помни.
2: Хорошо, я твердо запомню это.
0: Но вот видео на Борис Фул, да, это фрагменты из фильма, мы сейчас показали, да, очень известного, но уже раскрашенного в цвет, да, ну, кому-то, может, это нравится, да. Я помню его еще маленьким смотрел черно-белым, да. Но вот видео на Борис Фул не хватает, конечно, туфельки, доброй феи, злобной мачехи и отца несчастной заморашки. А вот именно с таким названием, кстати, «Золушка» была, ну, переведена на русский язык впервые, и этот перевод сделал Иван Тургенев. Группа сначала скептически отнеслась вот к идее такого клипа, и они опасались, что вот их такая сказочная стилистика испортит их рок-имидж. Однако видео стало одним из самых узнаваемых в то время, и на сегодняшний день в интернете собрало более 100 миллионов просмотров. Сейчас мы тоже увеличим это количество, ну а по радио прозвучит аудиовариант.

Друзья, мы продолжаем с группы Cinderella. И вот после выхода альбома Night Songs музыканты оказались перед такой классической дилеммой для многих групп. Продолжать в том же направлении или рискнуть все-таки пойти своим путем. Большинство бы, наверное, групп выбрали его проверенную формулу. Ну, давайте еще один альбом запишем, поедем в еще один тур. Да, но Том Кейфер решил иначе. Он хотел, чтобы Cinderella звучала не как очередная группа, а как музыканты, которые выросли на блюзе, на рок-н-ролле 70-х годов. И вот второй альбом, который они выпустили в 88-м году, называется эта пластинка «Long Cold Winter». Он стал для группы, конечно, поворотным таким моментом. Кейфер сознательно уводил звучание от глэм-метала в сторону такого более, наверное, сырого блюз-рока. Но во время записи у них там были проблемы с ударником, с барабанщиком Фред Коури. Не со всеми партиями он мог справиться. И вот продюсер, о котором я уже говорил, Энди Джонс, он посчитал, что его игра не дотягивает. И для этого в студию были приглашены целых три барабанщика. Да, это были Джозеф Стерис, Дэнни Кармас и очень еще один известный ударник Коззи Пауэлл, который играл с Джеффом Беком, вы знаете, Whitesnake, Black Sabbath, Rainbow, потом позже и с Ингой Мальмстеном, многими очень другими. Вот, к сожалению, его жизнь очень рано оборвалась, он погиб в автокатастрофе в 98-м году. Вот сейчас мы показываем, да, его фотографию на фоне автомобиля, да. Он был за рулем, говорил по мобильному телефону, потом потерял управление, там, врезался. Было ему всего лишь 50 лет. Но, тем не менее, вот оригинальный барабанщик Фред Коури, он все-таки остался в группе. Ну, и альбом, конечно, вот Long Cold Winter имел огромный успех, да, и платиновый статус он получил. О группе стали говорить. Отправились они, Cinderella, в масштабный тур в поддержку вот этого альбома. То есть там было очень много концертов. Да, и вот как раз в рамках вот этого тура, да, они прервались ненадолго. Они приехали к нам в 89-м году. Они выступили на Московском фестивале мира. Вы помните прекрасно вот это событие, когда Оззи Осборн, Бон Джови, Мотли Крю, Скорпионс, Скид Роу. Да, наша группа «Парк Горького», да. Мы сейчас как раз увидим небольшой фрагмент вот этого выступления, да, с этого концерта. И тогда они исполняли песни вот с последнего альбома. И среди них баллада, вот там фрагментарно сейчас услышим, «Coming Home».

Вот этот фестиваль как раз 89-го года, его транслировали уже в 59 странах мира, это было позже, и аудитория тогда составила около 1 миллиарда человек. Конечно, это была суперпопулярность. И группа Scorpions после вот этой поездки, они так вдохновились, что написали знаменитую композицию «Wind of Change». Да, конечно же, вы это знаете. А мы сейчас, друзья, обратимся к композиции «Gypsy Road», уже Cinderella, которая стала также вот это хитом этого альбома «Long Call Winter». Ну и в отличие от таких глэм-металлических боевиков первого альбома, вообще вот этот альбом «Gypsy Road», в частности, песня представляет собой такой грязный, блюзовый такой рок-н-ролл, и текст песни отражал и дух странствий, и поиск. Ну а клип снимался в Мексике. Сейчас мы это увидим. По радио слушайте аудиоверсию сразу после песни «Небольшой перерыв», после которого продолжение рок-истории группы «Cinderella». Ну а сейчас «Gypsy Road».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Я ведущий Дмитрий Добрын. У нас впереди еще почти 30 минут рок-истории «Синдерелла». Вот мы остановились на альбоме «Long Cold Winter». Ну и продолжим. Давайте еще с одной песни из этой работы. Главным хитом, конечно же, стала композиция с названием «Don't Know What You Got Till It's Gone». Это классическая рок-баллада о сожалении, о таком осознании ценности любви, только после ее потери. Так часто бывает. Основная идея заложена уже, естественно, в названии, как мы понимаем. Мы не ценим то, что имеем, пока это не потеряем. Идея песни пришла Тому Кейферу, когда он был вот на пике успеха, и вот он размышлял о том, ну как ему было бы грустно, если бы все вот это исчезло. Он сел за пианино, как он вспоминал, и написал вот эту композицию. А продюсер Энди Джонс изначально не хотел записывать еще одну балладу, он сказал, ну достаточно у нас уже в альбоме. Однако вот когда Кейфер сыграл ему первый набросок песни на пианино, он изменил свое мнение. Ну вот лично я считаю, что вот это... Песня самая удачная в карьере группы и, конечно же, у Тома Кейфера. Она стала очень успешной. Ее можно услышать и в фильме «Рестлер». Мы, кстати, недавно вспоминали о нем, а также в одном из эпизодов сериала «Южный парк». Ну а сейчас, конечно же, она прозвучит и в нашем эфире в аудио и видео форматах.

друзья, композиция «Don't Know What You Got Till It's Gone» стала еще одной песней в нашем рассказе о рок-истории группы «Синдерелла». Но следующий альбом музыканты задумывали снова другим. Том Кейфер не хотел повторяться. Он решил сделать то, что хотел вот с самого начала, окончательно уйти в блюз-рок. У него это получалось. Запись проходила в нескольких студиях. Продюсировал альбом сам Кейфер вместе с Джоном Янсеном. И он играл еще на многих инструментах. Я имею в виду Том Кейфер и просто на гитаре, а и акустическая гитара, и слайд, и мандолин, и даже фортепиано. Ну вот альбом получил название «Heartbreak Station». Вышел он в 90-м году, в ноябре. И вот к концу года он уже преодолел барьер в миллион проданных копий, получил платиновый статус. Однако, вот по сравнению как раз Long Cold Winter, который был продан в количестве 3 миллионов только в США, на территории США, конечно, это был спад. Но и дело здесь не только в качестве музыки, просто вот музыкальный климат стал меняться, и глэм-метал начал сдавать позиции. Ну, и вот одной из ярких деталей, которую я бы хотел выделить для этого альбома, стало участие в его создании басиста Led Zeppelin Джона Пол Джонса, но он там не играл на бас-гитаре, а он выступил в роли аранжировщика струнных секций для двух песен, включая вот заглавный трек, да, и... Самое забавное, что он согласился именно потому, что его не просили сделать песни похожими на Led Zeppelin, сказали сделать вот как вот в нашем стиле Cinderella. И кроме того, там участвовал еще Кен Хенсли, он записал несколько партий органа в нескольких треках. Ну, альбом на самом деле, конечно же, отличный, и Кейфер даже в интервью называл эту пластинку своим любимым альбомом в дискографии Cinderella, именно вот за то, что она имеет такой сухой, сырой, настоящий звук, который вот позволял прочувствовать все эмоции музыканта, да, и песен. И вот заглавный трек, который, конечно, мы сейчас и будем слушать, и сегодня остается одной из самых таких проникновенных баллад в истории рок-музыки. Это такая классическая, конечно, история о расставании и потере. И вот в клипе, который будем смотреть сейчас в трансляциях, который мы ведем ВКонтакте и в Рутубе, показан последний поезд, который увозит любимого человека. Это такая метафора, окончание отношений, эмоциональный тупик наступает, слова передают чувства вот человека, который остался один, он перебирает в памяти и планы, и мечты, Кейфер поет, которые так и не смогли сбыться, и смотрит вслед вот этому уходящему поезду, который стал символом несбывшейся надежды. И вот название «Heartbreak Station» — это вот такая не просто метафора, а буквально станция, где заканчивается любовь. Поезд уходит, и он никогда не вернется. Сейчас мы это увидим и услышим.

0: Друзья, еще одна рок-баллада группы Cinderella, композиция Heartbreak Station, продолжила наш эфир. Ну вот даже несмотря, что гранж уже наступал, в это время угрожал глэм-року полным упадком, у Кейфера появилась вот тогда серьезная проблема. Уже при записи вот этой песни Heartbreak Station его голос начал сдавать, хотя вот тогда еще никто не знал, насколько серьезно окажется эта проблема. И в 91-м году вот они были в туре в поддержку этого альбома, и его голос буквально исчез за одну ночь. Каждый раз, вот, когда Кейфер пытался взять ноту, она просто разваливалась, он не мог исполнять. Врачи сначала не могли понять, чем дело, диагностировали, потом они уже такое распространенное заболевание со связками достаточно, да, но окончательно они сказали диагноз, что у него был частичный, это было уже позже, через 2 года, частичный паралич левой голосовой связки, то есть парез, и Кейфер прошел через несколько вот операций, он годы реабилитации, я вот забегаю вперед, чуть рассказываю, работал он и с учителями вокальными, и с логопедами, то есть заново он учился управлять голосом. Лекарства от этой болезни не существовало, и вот единственным шансом была вот тяжелая работа над техникой, продолжать упорно тренироваться. Врачи ему, кстати, сказали, что он не сможет больше петь, частично они были правы, но Кейфер продолжал бороться. И вот сейчас мы обратимся еще вот к одной песне из альбома Heartbreak Station. Эта композиция называется Shelt Me. Ну, здесь известность принес песня не только вот как бы сама она, но клип и его содержание. Вообще, текст этой композиции это такой прямой выпад против цензуры. Вот в одной из строчек Кейфер открыто упоминает Типпер Гор, ее организацию по надзору за музыкальными произведениями, которая, я напомню, в середине 80-х развернула кампанию против непристойных текстов рок-музыки. Да, тогда был составлен список из 15 песен. Вот мы сейчас его показываем в нашей трансляции, которая, по мнению вот консервативных активисток, там все женщины входили в этот комитет, да, они развращали молодежь. В этом списке там были Twisted Sister, Wasp, другие. Да, спасибо. И мы сейчас вот показали этот список, да, и Cinderella, кстати, в него не попали. И они решили при этом не оставаться в стороне, а встать на сторону своих рок-товарищей. И вот в песне поется, что Типпер вела войну против индустрии, да, звукозаписи, а она сказала, что видела дьявола на MTV. И Кейфер превратил эту песню в такой сатирический манифест против лицемерия и ханжества. И вот в клипе, который мы сейчас будем смотреть, да, собралась целая плеяда звезд, там, пионер рок-н-ролла Литл Ричард, актриса Шелли Дюваль, она известна по роли в фильме «Сияние», да, он по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, будущая звезда сериала, кстати, «Спасатели Малибу», Памела Андерсон, вот там тоже, и актер-комик Гарри Ширер. Ну, кстати, для Андерсон это было одно из первых появлений на экране, она тогда еще не была знаменитостью, а вот сама идея клипа заключалась в том, чтобы вот высмеять все вот попытки властей контролировать рок-музыку. Сейчас мы это также увидим, но кто еще слушает радио, включите видео.
1: Remember, it's up to you to fight censorship. It's up to you to save rock and roll. Join us now, the Shelter Rock and Roll Telethon. Operators are standing by.

Друзья, наша встреча с группой «Синдерелла» постепенно завершается. Впереди еще один альбом у нас, и последний в дискографии команды. Вот в 94-м году у них вышел альбом, называется «Still Climbing». Вот к этому моменту музыкальный мир вообще изменился до неузнаваемости. Гранж захватил радиоэфиры. Глэм-метал, который еще 5 лет назад был на вершине, теперь считался уже пережитком прошлого. Провалилась эта пластинка в продажах, издающий лейбл даже расторг контракт с Синдереллой. И в 95-м году музыканты ушли в отпуск. Вот так закончилась студийная карьера одной из самых ярких групп «Глэм» эпохи. Их последняя работа осталась недооцененной, жертвой времени, в котором она вышла. И фактически команда распалась, хотя официально они не объявляли об этом. Кейфер восстановил голос, как я сказал, остальные участники разошлись по своим делам. Но история не закончилась у группы. В 96-м они воссоединились, в 2000-м продолжали гастролировать, но нового материала, к сожалению, так и не выпустили. В 2011 году группа выступала у нас в России, в Москве. Концерт прошел при полном аншлаге. Это, кстати, было последнее выступление команды у нас в стране. Да, в 2014 году они давали свои последние концерты, и вот после этого фактически прекратили существование, и спустя 3 года, в 2017 году, Кейфер заявил, что воссоединение, конечно, Синдереллы больше не будет. Но мы все равно надеялись, но звезды не сошлись. 14 июля 2021 года гитарист Джефф Лабар был найден мертвым в своей квартире, это в Нэшвилле. Было ему 58 лет, а на следующий день скончался многолетний клавишник, который с ними часто работал, это Гэри Корбет. Да, и поэтому, конечно, группа уже никогда не воссоединится. Том Кейфер продолжает сольную карьеру, он выпустил 2 сольных альбома и гастролирует со своей уже группой, исполняя классические хиты Синдереллы. Ну, вот такая рок-история, друзья, короткая, но яркая. И в завершении эфира мы услышим композицию «Still Climbing». Это как раз последний выход одноименного альбома, с 4-го альбома. Спасибо всем, кто слушал этот эфир, друзья. Было приятно провести эти 2 часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне радио «Говорит Москва» в следующее воскресенье после 20:00. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанции «Говорит Москва».
1: Наша краше.

Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб...

Губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: Губит людей вода. Да.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Симонян забит ворота. Мне кажется, что это сделал

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Поцелуй.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода
2: Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилойков.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.

холодок над перронами горит. Наступает пора уезжать, мой хороший, мой ласковый.

0: Давно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Полетаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь, некрасивую тебя сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Матросы метелик про остров, где растет голубой тюльпан.

И слуга седой попугай, она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

Валяется снег надо мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, а ты не придешь.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных.

что с тобой, город мой. Ты поешь и смеешься, я б сегодня не пел. Виновата капель. Ах, чудеса, чудеса.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кипе.

был бы рояль, было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорил дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих.

0: не везет.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Говорят, что не могу.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

И я живу у Краснопрестинской заставы. Первый Шмидтовский, четвертый дом направо. Ты, любимая, в Сокольниках живешь, и до тебя пешком, до тебя пешком, до тебя пешком за сутки не дойдешь, да за сутки не дойдешь. Неразлучным быть с тобою я желаю.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найдет. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренем, в этом парне виден фронт, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул в очи, сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, хотел в любви признать.

0: Но не смог и рассказал, что дом построить можешь, спрятать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все и скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут скажешь? Просто чудо, паренек.
1: Говорит Москва, поющее сердце страны.

мальчик. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите «милит». Я его
2: тоже
1: что?
2: Мне «милит».
1: Рекламирую. Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Все тебе мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла. Говоришь,

тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил, что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Говорит Москва. Семь утра. Семь утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются. Мечты сбываются и не сбываются.

весенью. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть. Осенний свет пробил листву, над нами листья летят синеву.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете есть...

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

сердце исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.